0: Коммуникации России для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: Про НАТО.
2: Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что страны НАТО и Евросоюза должны серьезно относиться к предупреждениям Москвы о возможной блокаде Калининграда. По его словам, попытка блокировать регион может привести к жесткому ответу России и дальнейшей эскалации. Ранее российская сторона заявляла о риске прямого вооруженного столкновения из-за действий НАТО вокруг Калининградской области.
1: О происшествии.
2: В посольстве Израиля в Москве заявили, что инциденты на борту рейса FlyDubai из Дубая в Тель-Авив мог быть попыткой террористического нападения. Самолет подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Позже авиакомпания сообщила, что во время полета между пилотами произошла драка. По данным СМИ, один из пилотов ранил второго ножом.
1: А США.
2: Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может разбомбить Иран, если странам не удастся заключить соглашение. По словам Трампа, решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. Ранее американский лидер не исключал возобновление ударов по Ирану.
1: О мошенниках.
2: Мошенники придумали новую схему. Во время звонка от имени правоохранителей они называют вымышленный табельный номер и предлагают проверить его на специальном сайте. Эксперты компании F6 обнаружили сеть поддельных сервисов, где якобы можно получить данные о сотруднике по его номеру. На самом деле сайты используются для того, чтобы убедить жертву в правдивости легенды мошенников. Эксперты советуют не переходить по ссылкам от неизвестных и не сообщать собеседникам коды из СМС.
1: О выплатах.
2: Размер единовременного пособия при рождении ребенка с 1 января 2027 года составит 28 450 рублей. С 1 февраля выплата увеличится до 30 385 рублей. Такие суммы предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.
1: О космосе.
2: В октябре жители России смогут наблюдать противостояние Сатурна, так называемую Луну Охотника, и сближение Луны со звездным скоплением Плеяды. 4 октября Сатурн окажется напротив Солнца и будет виден всю ночь. 5 и 6 октября Луна пройдет рядом с Марсом и Юпитером. Полнолуние 26 октября называют Луной Охотника, а 28 октября почти полная Луна сблизится с Плеядами. В европейской части России это явление можно будет увидеть ранним утром при ясной погоде. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юань 12 рублей 47 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
3: Трагедия под Брянском, атака ВСУ на мирных жителей в день воссоединения. Драма над облаками, второе нападение в кабине FlyDubai, как пассажиры пилоты удержали падающий Боинг, и роботы на тротуарах в России стартует трехлетний эксперимент. У нас здесь новости без экспериментов, работают одни роботы, доставщики. Ну а сейчас в Брянск. Итак, тревожные подробности из Брянска. Среди 9 пострадавших от атаки ВСУ студентов, 7 несовершеннолетние. Об этом сообщают наши правозащитники. Ранее стало известно, что в Трубчевске Брянской области в результате атаки ВСУ пострадали 12 человек, студенты. Вот еще раз скажу, 7 несовершеннолетних. Удар по мирным людям прямо в день воссоединения. Подлая атака 30 сентября, день воссоединения новых регионов с Россией. В этот же день на сессии Совета ООН по правам человека выступил посол по особым поручениям МИДа России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Доклад получился тоже по шокирующим. Страшная статистика о действиях этого самого киевского режима с 2022 года. Хотя мы здесь, конечно, ведем подсчет раньше, с 2014 года. А так-то, по большому счету, эту нескончаемую книгу можно вести еще с более ранних времен. И Мирошник подчеркнул, что в четырехлетие воссоединения Донбасса, Новороссии, ну, мировому сообществу так называемому, ну, пора бы уже что-то сказать, в том числе о правах самих людей, сделавших тогда свой выбор. Посол по особым поручениям по преступлению киевского режима МИД России Родион Мирошник прямо сейчас с нами, вот с этими толстыми папками. Родион Мирошник, Родион Валерьевич, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
3: Как раньше называли эти папки, помните, там все белые, какие-то еще папки, а тут, значит, никто в глаза не видит, и пыли на них нет, и объем такой, что, в общем, положа на стол, не увидишь вообще ничего, да, ни с какой трибуны. Но нет, в общем, молчок полный.
4: По одной простой причине, слишком велико желание вот этих стран, которые, знаете, я для себя называю там группировка «Рамштайн» или вот этот европейский хор соучастников военных действий на Украине со стороны киевского режима. Да, то есть их главная задача на международных площадках максимально нивелировать эти данные. Вот просто не допустить. Да, поэтому, знаете, было показательно, вот в результате, когда я выступал, реакция Литвы и Украины, она была очень показательной, просто взрывной. Да? Как это так, этого человека сюда допустили, а вот и он рассказывает такие страшные вещи. Это, по их мнению, порочит площадку СПЧ, а вот и таких, как я, сюда, по их мнению, допускать нельзя. Нужно, чтобы ездили только те, которые будут петь с голоса вот европейцев и отстаивать украинскую позицию.
3: То есть вы как Силуанов, да, с которым не хотели фотографироваться, там, отворачивались в глаза в пол.
4: Ну, здесь атмосфера немножко не такая, потому что фотографироваться с ними точно никто не собирался, и обниматься тем более. Но само участие, то есть у тебя есть регламентное право на выступление вот в рамках дебатов. И знаете, когда вот их задача все-таки сформировать такой хор, который поет одинаково. Да, и вот сейчас они здесь, на эту площадку, попытались даже, знаете, развить вот эту свою пропагандистскую акцию, которая сейчас раскручивается, по сути, по всему миру. Да, то есть акция под названием «Спасите Алешки», вот, которая поражает просто своим цинизмом и беспардонностью, которая... Значит, вот с которой она реализуется. И здесь даже представители Украины попытались зацепить эту тему. Я был в Алешках, я все время на связи с руководством города, внимательно отслеживаю ситуацию, детально общался с десятками людей, в том числе и пострадавшими, значит, и там людей, которые касались бесконечностей, потому что просто подорвались на украинских минах. И мне пришлось, значит, взять право на ответ и попытаться детально рассказать, насколько это было возможно в рамках 2 минут, о том, что же в реальности происходит и какую роль в этом играет украинская сторона, которая является откровенным виновником, провокатором и преступником, который совершает вот этот геноцид. Это уже без преувеличения геноцид по отношению к российским гражданам. Да, потому что вот той тематики, той тональности, которая здесь есть, они говорят, вы так волнуемся за украинских граждан, где вы их там нашли? Где вы нашли украинских граждан в городе Алешки? Вот там живет, в подавляющем большинстве живет население граждане России, которые получили российские паспорта, которые получают социальную помощь от российского бюджета. Может быть, там есть несколько человек буквально, но опять же, я думаю, что больше техническая погрешность, нежели реальность, на которую пытаются упирать украинские деятели. Но раскручиваемая, конечно, эта пропагандистская кампания, она поражает просто цинизмом, когда, знаете, кто громче всех кричит «держи вора». Да, то есть в украинской версии это как раз они пытаются обелять себя и пытаться навесить преступление в адрес России.
3: Даже еще рано сказать итоги, да, факты. Более 9 тысяч мирных жителей от атак ВСУ погибли только с 2022 года, а мы, как я и сказал, считаем как минимум с 2014. Ранения получили 25,5 тысяч человек. Ну и как здесь не проводить параллели, да, с их предшественниками из Третьего рейха, цифра шокирует. Конечно, им тут еще есть куда развиваться, но, в общем, опять-таки, кто хотя бы, сдвинув брови, понимающий кивал? Может быть, Китай или Индия, или это вообще никого не интересует?
4: Знаете, я не буду расписываться за другие страны, да, то есть каждый готов сказать самостоятельно, каждый демонстрирует свое поведение и подходы, но мы проводили здесь на полях СПЧ, проводили то, что называется сайд-эвент, мероприятие, где как раз касались этой тематики отчасти и Алешек, и вообще, в принципе, право народовласти на территории Украины, то есть которая сегодня лишена возможности выбирать и выбирать свое будущее, выбирать своих начальников и вела войну против наших выборов. И там было более 10 стран, официальных представителей, и 5 крупнейших международных организаций, которые активно участвовали в этом заседании, задавали вопросы, их интересовало много деталей. А вот я привез с собой, значит, фото, видео доказательства, ну, которые, в общем-то, не оставляют никаких сомнений в тех подходах или в той констатации, которую мы именно излагаем. Поэтому они очень сильно благодарили. И, знаете, все-таки одна из организаций, не буду...
3: Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИДа России. Ну, а тему в каком-то смысле продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
5: И в последние месяцы, и последние годы силы НАТО проводят непрерывные военные учения возле наших калининградских границ. Эти учения проводятся на суше, проводятся в море, проводятся в воздухе. И натовские генералы уже не скрывают, что одна из основных целей таких учений – это захват Калининградской области. Нет, я не шучу. Я вам почти что процитирую слова командующего вооруженными силами США в Европе генерала Донахью, который не постеснялся даже открытым текстом сказать: «Мы сотрем с лица земли эту Калининградскую область». Да, вы знаете, наша разведка известны эти планы, конечно. Уже давным-давно, еще лет 20 назад, мы знали, что существует такой план у НАТО, который называется «План Д», или ее по-другому называют «зоны затрудненного доступа». Ну, потому что, наверное, американские и другие натовские генералы знают, что Калининградскую область не так-то просто взять на зуб, потому что весь спектр вооружения, необходимый для защиты этой нашей российской области, у нас есть там. И самолеты, и вертолеты, и пушки, и танки, и «Искандеры», и «Калибры», в том числе, естественно, с ядерными боеголовками. А вот это как-то западных генералов и политиков совершенно не смущает. Вы знаете, и вот на этот раз, еще раз, этим долдон, наше посольство в Ирландии пыталось предупредить этих: ребята, не шутите с этими заявлениями, да? И мы, наше посольство, даже в Брюсселе, в штаб-квартиру НАТО, в Монце отправили предупреждение. Не надо бряцать оружием, не надо заявлять, не раздражайте русского медведя. Ну, извините за это банальное сравнение. Вы знаете, что ответили из штаб-квартиры НАТО? Там есть такая тетенька Алиса Харт. Она ответила: НАТО не предоставляет угрозы для России. Это после того, как этот генерал сказал, что мы сотрем Калининградскую область с лица земли. Вы знаете, наверное, мы все-таки приучили вот этих забияк натовских, да, мы их все-таки приучили только к нашим словам. Но у нас, кроме слов, есть еще и ядерное оружие. Собственно, наше посольство в Ирландии и наше посольство в Брюсселе об этом и туполобым этим генеральщикам из НАТО предупредили. Да, внимание, давайте говорить прямо. Какой бы мощной ни была группировка вооруженных сил России в Калининградской области, даже несмотря на то, что она там обладает ядерным оружием, но все равно, если навалится на, скажем, на 30-тысячную нашу группировку, сразу навалится 140 тысяч натовских войск, безусловно, это колоссальное преимущество. Что тут говорить? И тогда мы и достанем из ножен наше ядерное оружие. Безусловно. Ибо это делать нам позволяет новая обновленная ядерная доктрина России. Ну уж потом жалко, что нам после этого ни с генералом Донахью, ни с представительницей НАТО Алисой Харт уже не придется поговорить. Потому что война будет короткой, и вся Европа будет лежать в атомных руинах. Красивые города в Европе, но вы же сами напрашиваетесь. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: В небе над Ближним Востоком развернулся настоящий голливудский боевик. А герои – русский и украинец, то есть русский.
1: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев об украинцах.
6: Мы, безусловно, братский народ. Братский народ попал в трудную жизненную ситуацию. Они одурманены, построили свою жизнь на ненависти и пытаются делать из этого смысл жизни. Предстоит период, сложный период денацификации. Это длительный процесс. Но я думаю, что они вздохнут свободно после того, как этот режим рухнет, так же, как свободно вздохнули немцы, например, или японцы. Я думаю, что этот процесс длительный, нам он предстоит, но это фактически воссоединение, единство. Я считаю, что мы сейчас крупнейшая разделенная нация в мире.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Меня зовут Онищенко Геннадий Григорьевич. Хотелось бы пожелать вам здоровья, уверенности, ангела-хранителя. И, конечно же, все, что вы наметили для себя, сбывалось.
3: Ну, тут целый детектив, боевик и триллер развернулся то ли в одном, то ли в нескольких самолетах в небе над Ближним Востоком. И, в общем, к вечеру среды версия, оговоримся, израильских СМИ со ссылкой на израильские власти такова, что бравые ребята, русский украинец, граждане России, Украины, пожалуйста. Они, значит, летели на этом рейсе Fly Dubai, летели себе и летели. На флай-радаре было видно, все было хорошо. Но они были пассажирами. И не просто пассажирами, но такие пилоты, видимо, профессиональные летчики-пассажиры. И в состав экипажа в момент происшествия, какого происшествия, не понятно. Значит, они не входили. При исполнении служебных обязанностей не находились, сидели себе, попивали коктейли и, может быть, даже играли в шахматы. Но что еще могут делать русские и украинцы, когда остаются друг с другом наедине после того, как подрались, как об этом вначале сообщали? Ну, вроде как не подрались. Ну и вроде как, еще раз подчеркнем, речь идет именно о версии израильских СМИ, потому что у нас как будто бы тут эту тему не подтверждают, что граждане России вообще, в принципе, там были. А было бы неплохо. А что, собственно, значит, что, собственно, произошло, если посмотреть и нарисовать схему кабины этого Боинга на салфетке? Значит, второй пилот был, он гражданин Омана. Что-то ему не зашло, полет не понравился, может, подумал, что куда-то не туда летят. Достал нож и, извините уж за подробности, несколько раз ударил командира, а потом направил лайнер рухать, извините, туда вниз. Ну, то есть в крутой пике с высоты 10 километров. Просто все, пора, значит, полет заканчивать, подумал он. Лайнер начал резко снижаться. И тут как бы вот параллельно, видимо, с дракой. Хотя если он несколько раз ножом ударил КВС, то не очень понятно, какая там могла быть, в принципе, драка. Но еврейская версия, израильская, извините, версия говорит о том, что подключились вот пассажиры, оказавшиеся чисто случайно летчиками, и как-то все вот смогли под аплодисменты всех остальных привести в порядок. Вот. Но сообщения о национальностях или о гражданстве не было их, и вообще они в первые часы противоречили. точно было известно, что резко снижал самолет до 4,5 тысяч метров с высоты 10 тысяч. Флайрадар все четко зафиксировал. А как бы вот мать пассажира... Да, значит, все снимали в это время, все как-то обычно происходит. Мать одной из пассажиров... пассажирке сообщила, что люди бросились на крики о помощи. Летчик был в крови, кабина в крови, в иллюминатор ничего не видно, дворники не работают. Значит, какая-то возня началась, бодаться. Медсестра оказались, врач нашлись, и летчики нашлись. И, в принципе, вот все завершилось, кроме как для пилота, не так и плохо. Что это вообще такое? Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов, авиационный детектив Александр Романов прямо сейчас чертит все возможные схемы. Александр Валентинович, здравствуйте.
8: Ну, здравствуйте, да, с таким анонсом, конечно, да, будем писать детективы.
3: Да, что остается? Ну, извините, мы вас слушаем. Вопросов миллион. Значит, откуда режущие предметы? Как в открытую дверь кто-то мог проникнуть? Что это вообще сумасшедшие летают фотоолимпик? Вы вот все это, когда услышали, вы как для себя эту картину вот образно нарисовали?
8: Я стараюсь не комментировать те факты, которые еще недостоверны, потому что очень часто меняется все в конце расследования на 180 градусов.
3: Бывает, да. Но из того, что в принципе... Хорошо, давайте начнем с фактов. Лайнер резко рухнул, и потом что-то произошло. Да? Ну, то есть резкое снижение зафиксировано. Да? Могут быть причины, связанные с чем-то таким нестандартным в кабинах?
8: Ну, если комментировать ту информацию, которая сейчас везде-везде распространяется, то да, какой-то инцидент был в экипаже между командиром и вторым пилотом. Вы сказали по поводу ножа, но я не думаю, что у него какое-то холодное оружие было. Значит, иногда допускается у экипажа какой-то маленький перочинный нож для того, чтобы для каких-то своих нужд применяет это все. Больших ножей, конечно, у него быть не могло.
3: Он не мог пронести технически, да? Его тоже проверяют, досматривают, там, рамки и так далее.
8: Да, конечно. Это какой-то маленький перочинный ножичек, который, значит, может быть, допустили его. Поэтому таких детективов у нас громких уже не получается. Это обыденная ситуация. Но в данном случае, если человек на самом деле перевел самолет в пике, при этом ранил командира, то здесь уже ситуация довольно очевидная, что человек хотел совершить суицид в наказание кому-то или там что-то доказывать. Потому что такие случаи не часто в авиации, но они бывали, когда... Вот последний один случай в 2015 году, значит, немецкий пилот, второй пилот, когда набрали эшелон, и командир вышел в туалет, он закрыл дверь и просто демонстративно направил самолет в горы. И пытались взломать эту дверь до конца, но не получилось. Так вот закончилась трагедия.
3: А он здесь, что, вот, там эспрессо перепил или как бы что?
8: У него были психологические, значит, отклонения. Он применял, значит, всякие препараты для стабилизации своего состояния. Плюс какие-то у него были душевные проблемы в жизни. Ну, в данном случае вот двери очень бронированные, очень крепкие, поэтому если в данном случае у нас дверь смогли открыть, то это могли открыть только профессионалы, которые знают коды для открытия этих дверей.
3: Или русские.
8: Я думаю, что национальности не будем сейчас. У нас все это дело взрывоопасно, все это между...
3: Ну, наши люди, в смысле, поэтому... могли вот... Да. Бывает так, что в салоне летят тоже летчики, которые могут открыть, ну, дверь и взять управление на себя.
8: Они могли лететь в качестве резервного экипажа. То есть они просто летели как пассажиры в качестве резервного экипажа. Такое тоже случается.
3: Да, то есть, как бы выводы делать рано, да, могло быть, могло и, мягко сказать, и не так все быть.
8: Но если мы пишем детектив, мы можем сейчас наговорить что угодно, но мы хотим объективности, поэтому давайте мы сейчас объективно говорить. Сам факт того, что самолет, по данным экипаж, набрали сигнал нападения на экипаж, это, говорят, тоже было, поэтому здесь... Уже одна сторона была, значит, уже...
3: Спасибо, Александр Тинович. Александр Романов, бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов. Но от авиации будущего к беспилотникам на наших дорогах. Правительство официально утвердило 3-летний эксперимент по использованию таких доставщиков. Под одного из них уже успел попасть Василий Воронин.
9: В России утвердили экспериментальный правовой режим для роботов-доставщиков в 34 регионах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперимент продлится 3 года и охватит в том числе Москву, Петербург и Подмосковье. Документ устанавливает требования к роботам и правила их передвижения. По тротуарам роверы смогут ездить со скоростью не более 10 км в час, а по велодорожкам – до 25. Приоритет всегда остается за пешеходами. Кроме того, каждый робот должен быть застрахован минимум на 500 тысяч рублей. К завершению эксперимента число роботов планируют увеличить до 12 тысяч, которые выполнят около 11 миллионов заказов. С роверами-доставщиками на дорогах нет никаких проблем, в отличие от самокатов, заявил Радио КП вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
10: С роверами получается ровно противоположно, не так, как с самокатами. Роверам сначала написали законодательство, потом их выпускают на улицу, а самокаты сначала появились, потом стали массовым явлением, и только после этого для них начали придумывать законодательство и не придумали до сей поры. Соответственно, они не отрегулированы, и непонятно, кто несет ответственность, в каком случае, и это, конечно, создает фундаментальные проблемы для россиян. Что касается роверов, то наоборот, ответственность четко определена, четко понятно, где они должны быть, как они должны быть. Они полностью под контролем и органов государственной власти, и компаний-разработчиков. В случае любой нештатной ситуации есть все видеоматериалы, есть все данные позиционирования. Установить, кто прав, кто виноват, можно будет легко и непринужденно. В случае возникновения проблем предусмотрена страховка на 500 000 рублей. Поэтому здесь, конечно, будущему противиться не стоит. Правительство очень правильно в данной ситуации действует. Мы полностью приветствуем такой подход и считаем, что роверы – это то будущее, к которому нам нужно стремиться. Все в данном случае делается правильно, рисков не возникает.
9: Эксперимент с роверами охватывает разные регионы и сценарии, от мегаполисов до жилых зон. И каждая среда эксплуатации имеет свои особенности. Роверы становятся полноценными участниками дорожного движения, и оно станет более безопасным. Такое мнение выразил в разговоре с Радио КП автоэксперт Игорь Маржаретто. По его словам, поведение роверов предсказуемо и руководствуется заложенной в них программой, в которой отражены необходимые ограничения и запреты.
11: Ну, я думаю, что это будет безопаснее, потому что в программе у ровера и нет пункта нарушить правила дорожного движения. Наоборот, там забиты строжайшие соблюдения правил, обязательства строжайшего соблюдения правил дорожного движения. И первый закон робототехники тоже никто не отменял, потому что ни в коем случае он не должен причинить вред человеку. Новый ПР, он просто прописывает более четко правила для этих роверов, как, где они могут ездить, с какой скоростью, кто отвечает и так далее.
9: Роверы-доставщики начали ездить по столичным улицам с 2019 года. В начале апреля текущего года в мэрии заявили, что беспилотные доставки могут решить проблему дефицита курьеров, с которой может столкнуться Москва к 2030 году, когда ежедневное количество доставок достигнет 1,5 миллиона. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
12: Реклама.
13: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Павел Склинчук о работе Госдумы.
15: Ну, действительно, 450 депутатов избрали, и, конечно, профессионально занимаются законотворчеством, ну, человек 50 максимум. У большинства депутатов задача больше такая медийная, то есть выступать на телевидении, направлять какие-то письма, предложения, вот все то, что мы называем в Госдуме предложили, партийную повестку как-то продвигать. А вот законотворчество – это председатели комитетов, и как у нас Госдума управляется как спикероцентрично, то есть Володиным, также и в каждом комитете ключевая роль у председателя комитета. Аппарат ему подчиняется, и поэтому эти фигуры, ну, фактически, самые главные будут законодатели в 9-м созыве.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Об Украине.
2: Увеличение финансирования Украины напоминает полив пустыни. Об этом пишет французская газета «Le Monde» со ссылкой на неназванного европейского дипломата. По данным издания, новые требования Киева об увеличении финансовой поддержки вызывают непонимание в Брюсселе на фоне дискуссий внутри ЕС по согласованию общеевропейского бюджета. Вопрос финансирования Украины планируется обсудить, в частности, на встрече министров финансов ЕС 9 октября. По словам источника, Евросоюз ожидает от Киева подробной информации о финансовых потребностях, после чего будет принимать дальнейшие решения.
0: Об ипотеке.
2: С 1 октября изменяются условия по выдаче семейной ипотеки. Теперь ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от числа детей. Чем больше семья, тем выгоднее условия. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Александр Аксененко. Так, в большинстве регионов в семье с одним ребенком младше 7 лет дадут ставку 10% и лимит 6 миллионов рублей. Максимальная сумма кредита 10 миллионов рублей. Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области цифры выше от 12 до 18 миллионов рублей. Еще одно важное изменение. Льготная ставка теперь субсидируется максимум 15 лет. Правда, при рождении следующего ребенка ставку по действующей ипотеке смогут пересчитать.
0: О выплатах.
2: В Общественной палате предложили установить федеральную выплату ко Дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. С инициативой выступил замсекретаря Владислав Гриб. Размер такой меры поддержки, по его словам, должен составлять не менее 10 тысяч рублей. Кроме того, он предложил ввести дополнительные выплаты для пожилых граждан страны, начиная с 70 лет.
0: О животных.
2: В Национальную гвардию Мексики приняли чихуахуа по кличке Командо. Он стал самым маленьким служебным псом. Об этом сообщает Рейтер. Щенка готовят не только к роли талисмана, но и к поисково-спасательной работе. Для него подготовили специальную экипировку, миниатюрные защитные очки, тактический жилет по размеру, а также шлем и закрепили небольшую камеру. Командо уже участвует в общественных церемониях, школьных мероприятиях и встречах с местными жителями. Рост пса 21 сантиметр, а вес 7 килограмм. Несмотря на миниатюрные пропорции, во время недавней тренировки он уверенно преодолевал лестницы и другие препятствия наравне с более крупными коллегами. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юань 12 рублей 47 копеек. В Москве в четверг малооблачно, плюс 7, плюс 15. В Санкт-Петербурге облачно, туман, плюс 5, плюс 16. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
3: Дума 9-го захода. Депутаты не успели освоить новые мягкие кресла, а президент уже поставил им задачи. Берлога на дистанте. В Сибири школьников прячут от медведей по домам. И ямщик не гони увольнение. Деревня подняла бунт за сельскую амазонку. Здесь у нас медведей нет. Депутаты есть. Пришел Измайлов. Ну, разбираемся. Итак, пожалуйста, Дума, депутаты. Первое заседание Государственной Думы 9-го созыва состоялось. Прошло под знаменем, ну, на секундочку, совпало или нет, 30 сентября. Большая историческая дата. Ровно 4 года назад Донбасс и Новороссия, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вернулись, наконец, домой, воссоединились. Президент Владимир Путин лично поздравил обновленный парламент, ну а заодно, собственно, после поздравлений сразу с порога загрузил народных избранников первоочередными задачами. Расслабляться некогда, кресла нагрелись, вперед работать.
16: Символично, что в день воссоединения к работе Государственной Думы впервые приступают депутаты от наших четырех исторических регионов. Сегодня они в этом зале вместе с нами. Давайте поприветствуем наших, ваших коллег и их избирателей, которые пришли на участки для голосования, не испугались обстрелов и угроз, подтвердили свой исторический выбор. И вновь доказали, что наш народ не сломить и не запугать никому. Уважаемые депутаты, дорогие гости, в целом по итогам прошедших выборов состав Государственной Думы серьезно обновился. Почти наполовину. Это обеспечит и качественное развитие нашего парламентаризма, и преемственность в законодательной работе. Широкую поддержку избирателю получили участники и ветераны специальной военной операции. Люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. Я их вижу в этом зале, уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус. Искренне желаю вам, дорогие друзья, успеха в новой для вас законотворческой деятельности.
3: Долгие годы серьезной работы, и вот что нужно делать, поручение главы государства.
16: Высшего представительного органа власти России призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи. В предыдущем созыве система таких мер в целом уже создана. Нужно и дальше ее совершенствовать. Одним из ключевых законов вашей первой осенней сессии – федеральный бюджет на следующие 3 года. Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы, исходя из текущих приоритетов и стратегических целей нашей возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами. Следует выделить достаточные средства на решение исключительно важных демографических задач. На улучшение жилищных условий, благосостояние российских семей, прежде всего тех, где воспитывают детей. Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла. Специалисты, эксперты полагают, что предыдущий у нас завершился, многие программы выполнены, нужно дать новый импульс. Приведу только один пример конкретной задачи, которую нам предстоит решить. На Восточном экономическом форуме предложил запустить единый преференциальный режим для Дальнего Востока и Арктики. Это беспрецедентная по масштабам, по своему охвату система поддержки бизнеса, основанная на уже накопленном многолетнем опыте. И, кстати говоря, опыте положительном. Мы знаем ситуацию на Дальнем Востоке, в Арктике, но нам удалось ситуацию нормализовать, развивать этот регион активно. Больше того, там многие показатели выше, чем ключевые показатели, выше, чем в целом по стране. Надо обязательно поддержать эту тенденцию. Такая единая территория опережающего развития должна заработать с 1 января будущего года, уже через 3 месяца. Не сомневаюсь, что при рассмотрении этого и других важнейших вопросов повестки новый созыв Государственной Думы будет также конструктивно и тесно по-партнерски работать с правительством, федеральными ведомствами, региональными парламентами, институтами гражданского общества и экспертным сообществом.
3: Ну а сразу после речи президента депутаты дружно взялись за портфели, и случился исторический прецедент. Вячеслав Володин вновь и снова избран председателем Госдумы и стал первым, как вот говорится, спикером в истории, который занимает этот пост более 2 сроков подряд. Хотелось бы, чтобы это слово наконец выкинули тоже в историю и вернули русского председателя. Да? Они же сами закон на русском языке принимали. Первыми замами назначены Яровая и Мельников, ну а кресло обычных заместителей заместителей председателей. Там целый десант. Васильев Владимир, Александр Жуков, Виталий Савельев, Анна Кузнецова, Алексей Гордеев, Виктория Абрамченко, Мария Воропаева. Правильно прочитал. Владислав Дованков и Александр Бабаков. Фамилии хорошо известные. Кресло тоже наверняка старое оставит. Ну и в общем вот так.
17: С весны текущего года жертвами нападений бурых медведей в российских регионах стали как минимум 22 человека. По 2 смертельных случая зафиксировали в Бурятии на Камчатке, по 1 в Хабаровском крае, в Вологодской области и в Туве. В Красноярском крае погибли 7 человек, в Иркутской области 3 человека, в Томской области также 3 человека, в Республике Алтай 1 человек. Один из последних смертельных случаев нападения медведя произошел на Камчатке. Согласно данным регионального госохотнадзора, зверь напал на мужчину возле села Устьевое, когда тот собирал клюкву в лесу. В последние дни медведей замечают в нескольких регионах России высоко на деревьях. Вот, к примеру, фрагмент видеоролика, который сняли в Иркутской области.
18: Прикиньте, медведь на трассе.
19: Мишка.
18: Вот он какой скалолаз. Первый раз вживую вижу так медведя. Офигеть просто. Просто вот мы стоим на трассе, мимо ехали, голову поворачиваем, а там медведь. Ну, блин, вообще бесстрашный, я считаю. Какой-то молоденький, да?
19: Молодой, ну.
18: Молодой, зеленый. Подожди, как он туда, конечно, залез, вообще непонятно. Но вот такие вот чудеса по трассе встречаются в этом году.
17: За последние месяцы медведи стали чаще выходить из леса в населенные пункты и нападать на людей. За год численность бурых медведей в стране выросла почти на 4000. Зоологи и охотоведы называют несколько причин резкого роста числа конфликтов между медведями и людьми. Вот что в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.
20: Бурый медведь – хищник. Причем он хищник в эволюционном, анатомическом и в поведенческом планах. И каждая встреча с бурым медведем, если он не отделен от вас клеткой, смертельно опасна. Просто каждая. Второе. У нас в течение уже, наверное, больше 20 лет идет недопромысел медведей. Катастрофический. По всей стране. Вот когда управление охотничьего хозяйства какого-то региона говорит, что в регионе надо отстрелять 100 медведей. Оно говорит это не просто так. Оно исходит из определенных данных, и вот эта квота выписывается таким образом, чтобы медвежья популяция росла, но не очень сильно. Поэтому медведей становится больше, больше и больше, и конфликтов будет становиться больше, больше и больше. Вот и все.
17: В Российской академии наук участившиеся случаи нападения медведей на людей связали с изменением климата, ростом популяции и сокращением кормовой базы. Президент РАН Геннадий Красников считает, что животные вынуждены расширять свой ареал в поисках пищи. При этом некоторые сами подкармливают медведей. Таких людей предложили привлекать к ответственности. В соцсетях расходятся видео, где туристы и местные прикармливают хищников, преследуют, ломятся в запрещенные места обитания косолапых, где пытаются сделать кадры.

0: Животных ликвидировали именно как конфликтных после их появления рядом с людьми. На фоне массового отстрела зоологи, напротив, призывают остановиться. По их мнению, массовое уничтожение медведей проблему с выходами к людям не решит. Зоологи считают, что опасные встречи, в частности нападения, происходят по вине самих людей, которые провоцируют зверей или нарушают правила безопасности. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Ну а пока Кораблев прямо на сосне боится медведей, наш Варсобин спасает последнего почтальона, которого уже, правда, и нет.
2: Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
7: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, перемещаясь в глубинку, там кипят страсти в духе, в общем, и современных времен, и в каком-то смысле даже пушкинских. Деревня встала насмерть за единственного конного почтальона страны, которого, правда, оптимизаторы уже умудрились уволить и спасать. В общем, по большому счету, правда, уже некого, но как-то по инерции возмущение еще отражается от незримых деревенских изб. Наш Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды», всегда в таких случаях, вот будь то школа или подобная история, сразу все бросает, бежит на место и как может пытается, в общем, заступиться за маленького человека. На этот раз вызвал на дуэль начальника местного почтового отделения. Володь, приветствую. Честно говоря, вот знаешь, как вот в истории со школами, когда пытаются закрыть, и ты вот действительно оказываешься там, и получается отстоять. И потом ведь результат. Да, школа растет, детей больше. Вот, вот она, программа демографии, вот оно, как все работает, а не как у оптимизаторов. То да. А когда уже все, они, знаешь, вот как-то бюрократы-чиновники ловко хоп, протащили, и все, вот после этого уже не отмотать обратно. Вот уже можно и не рассказывать. Или нет?
8: Не, ну почему? Отмотать всегда можно. Но просто у нас есть такое правило, когда кто-то принимает плохое решение, Чиновники не любят его менять, даже если

0: им доказывают, что это, во-первых, не экономия, и, во-вторых, это просто глупость. Но чиновники не меняют из принципа, иначе они таким образом признаются, что они совершили ошибку. Вот это нежелание признавать ошибок, это вот эта глубинная... Это глубинная причина вот подобных историй. Да, жил-был в обыкновенной маленькой деревне в Липецкой области почтальон, этот конный, женщина, девушка. Она разносила бабушкам пенсию, корреспонденцию, оплачивала им счета ЖКХ, возила им продукты. Это был такой социальный работник. Между прочим, почтальон в России – это еще и просто помощник.
1: Больше, чем почтальон, да.
0: Больше, конечно. Это единственная связь между большим миром и вот этой маленькой деревней. И вот мне больше всего возмущает эта история, вот эта оптимизация, она же под флагом, оптимизации, то есть сделать как можно лучше, то есть где-то сэкономить, где-то усовершенствовать. Но под нож идут, это наша русская традиция, кстати говоря. Вот если где-то контора какая-нибудь сокращается, то почему-то увольняют не топовых менеджеров, не тех, у кого большая зарплата, и в этом смысле логично, сэкономить на них, нет, убирают самых маленьких, убирают самых нищих. Вот у этой почтальонши было... зарплата в 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей, я потом спрашивал у почтовиков, у главных менеджеров, а почему? Ведь они выполняют такую функцию, что вы больше не найдете, власть не найдет человека, который будет добровольно ходить по бабушкам за 7 тысяч рублей в месяц.
1: Они там на завтрак, наверное, столько тратят, да, те, кто повыше там?
0: Именно эти люди, а это у нас вот действительно вот так вот, почему-то идут под нож, почему-то вот именно эти ставки сокращают. Вот, ну когда, что значит почему? Нужно для отчетности. Маленьких сокращают, и докладывая наверх, что вся оптимизация прошла успешно. Вообще в этой истории у меня не было задачи что-то предупредить и кого-то спасти. И дело даже не в почте, которая стала просто акционерным обществом, и ее тоже понять можно, она пытается выжить в этих законах рынка. Я хотел написать такой странной истории, что государство дистанцировалось от всего. Государство ни в чего не вмешивается. Закрывают школы, государство не вмешивается. Убирают почту из деревни, государство все равно. Хотя на самом деле, мне кажется, почта должна быть государственной. Я думаю, что она такую функцию выполняет, связывая вот эти маленькие деревни, городки с большой землей. Это общегосударственная задача. И очень странно, что власть таким образом впихивает в себя вот эту обязанность сохранять связь между селами и городами. В общем, обо многом этот материал советую прочитать на сайте kp.ru.
1: А с другой стороны, Володь, тебе скажут, что есть же есть мессенджер Макс, да, зачем нужен почтальон? И пенсия как бы прилетит на карточку, и поговорить там вон можно с каким-нибудь чатом. Да, в общем, чего.
0: А давайте так, вот если уж честно, так честно. Это было бы здорово, если бы связь в России была бы повсеместно хорошей. Вот сначала создайте условия, чтобы этот МАКС или прочие инструменты в маленьких деревнях вообще работали. Первая проблема в том, что, вот допустим, в Липецкой области все время падает интернет. А вы знаете, что в Липецкой области люди ходят в магазин с наличкой давно, потому что все время все что-то не работает, кассы не работают, потому что интернета мало или его нет. Тогда обеспечьте сначала связь, это первое. Второе, когда люди снимают наличку, в этих условиях в деревнях, конечно же, нет банкомата. То есть, конечно, ты можешь сидеть с телефоном с умным видом, но ты ничего с ним не сделаешь, потому что даже лавка приезжает в деревню раз в неделю, она берет наличку. Поэтому это действительно гуманитарная катастрофа, я назвал, в таких случаях, когда почта разворачивается и уходит из деревни. Кстати, почта говорит, почему мы-то крайние? Ушли уже школы, ушла из деревни, поликлиника, врачи. Мы последние остались, и мы теперь крайние. Вы нас сейчас пинаете, то, что мы уходим последними. Но в этих словах логика есть.
1: Ну, может, но... тогда задача, чтобы деревня ушла сама из себя, наконец, да? И...
0: Да, и вот это, по большому счету, тихое убийство. То есть это когда, вот есть даже в законе такая статья, как оставление в опасности. Вот по большому счету ее убивают примерно так, оставляя ее подыхать и совершенно не помогая ей.
1: Есть ипотека, налетай, в общем, да, комфортабельная студия на окраине Химок всегда готова принять любого жителя грустного нашей бескрайней...
0: Да, но этот разговор, конечно, не очень своевременно, в связи с тем, что сейчас сокращаются бюджеты по всей России, денег не хватает, и, естественно, почему, понятно, что страна находится в такой ситуации. Но, опять-таки, даже сокращая бюджеты, надо защищать маленького человека, что ты сказал очень хорошо в начале программы.
1: Да, спасибо большое, Володя. Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды» на kp.ru. Все подробности и детали. Ну, а напоследок о других материях. Крушение яблочных иллюзий. Apple официально потеряла статус лидера по продажам смартфонов в России в денежном выражении. Вперед вырвался южнокорейский Samsung Gnusmos. Но, правда, чуть-чуть на полшага опережая купертиновцев. «Стив, мы все потеряли», – грустно сказал вдруг в небо Юрий Кораблев.
2: Apple больше не занимает первое место по выручке от продаж смартфонов в России. Это следует из материалов компании, партнера нескольких производителей электроники за неполные три квартала текущего года. За год ее доля в денежном выражении сократилась больше, чем на 15 процентных пунктов, до 23%, тогда как у Samsung она выросла более чем на 10 процентных пунктов, до 24%. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, Apple действительно впервые потеряла лидерство по продажам в денежном выражении, по меньшей мере с конца 2000-х годов, когда начались официальные поставки iPhone на российский рынок. По его словам, ситуация для компании Apple на российском рынке остается достаточно сложной. Вот что эксперт рассказал радио КП.
3: С 2022 года компания официально покинула российский рынок. Как следствие, у нее нет сервисного обслуживания устройств, которые продаются. Это достаточно дорогие премиальные устройства. Премия за марку как минимум достигает 30%, сейчас больше. Раньше это подкреплялось сервисом, качественным обслуживанием. Ну и той экосистемой, которую Apple продвигает. Ни Apple Pay в России не работает, ни оплата напрямую, которая исчезла через операторов. Это был последний мостик, который позволял более-менее безболезненно оплачивать услуги компании. Поэтому сегодня идет отказ от продуктов Apple. Этот отказ идет по понятным причинам. Люди не хотят покупать очень дорогие устройства, и плюс снижается покупательная способность. То есть год к году она падает.
2: Samsung укрепила позиции в том числе за счет снижения цен на модели среднего сегмента, отмечают эксперты. Производитель сфокусировался на двух ключевых направлениях роста – ценовой политике в среднем сегменте и укреплении позиции в категории складов смартфонов, где доля компании в денежном выражении превышает 70%. При этом в конкуренции по цене выигрывает южнокорейский техногигант, отмечает Эльдар Муртазин.
3: Люди переориентируются на Android. Множество факторов. Когда вы можете купить, например, гибкий смартфон от Samsung Galaxy Fold за сумму, которая значительно меньше, чем там, какой-нибудь iPhone Pro Max текущий, ну, в общем-то, все понятно. Простой пример. iPhone Duo, первый гибкий смартфон от компании Apple, имеет прямого конкурента Galaxy Fold 8, который представлен уже на российском рынке. Стоимость Galaxy 150 тысяч рублей. При параллельном импорте стоимость Duo будет около 300 тысяч рублей. Поэтому мы говорим о том, что на данный момент это двукратная разница. При этом каких-либо преимуществ, кроме бренда, Apple не имеет.
2: В прошлом году в России продали 24 миллиона смартфонов на 590 миллиардов рублей. Рынок сократился примерно на 20%. Пик продаж пришелся на 2021 год. Тогда было продано 36,5 миллионов телефонов. Прогноз на этот год – 20 миллионов смартфонов, а на 2027 – еще меньше, всего 18 миллионов штук. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Николай Межевич о словах эстонских подростков об уничтожении России.
6: Социология, особенно в социологии международных отношений, абсолютно известно, доказано, что, например, жителю Папуа Новой Гвинеи интересны соседствующие страны и с точки зрения дружбы, и с точки зрения вражды. Если вам вдруг приносят данные социологического вопроса, что жители Папуа Новой Гвинеи хотят снести с лица земли Эстонию, значит, тут какая-то техническая ошибка, они даже не знают о ее существовании. В Эстонии, ну, скажем так, 90% населения просыпается, проходит рабочий день, обедает, ужинает, ложится спать с мыслью о России, да, антироссийские настроения культивируются, ну, так, в принципе, лет так 800, с небольшими паузами. Нам, конечно, из этого не следует занимать симметричную позицию. В конце концов, буйно помешанного вовсе не обязательно подвергать каким-то мерам аналогичным, которые он хочет сделать в отношении вас. Достаточно просто изолировать. В этом смысле Эстония не может быть нашим другом. Это противоестественно. Но и как враг перед нами случай, когда, ну, скажем так, люди переоценивают собственные возможности.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
4: О пожарах.
7: Крупный пожар на площади почти в 4000 квадратных метров локализован на предприятии по производству пластика во Владимирской области. Информации о пострадавших нет, сообщили в МЧС. Предприятие находится в городе Петушки. К тушению привлекли 47 человек личного состава и 13 единиц техники.
4: О политике.
7: Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня проведет в Москве встречи с главами МИДов Абхазии и Южной Осетии Олегом Барцицем и Ахсаром Джоевым. В ходе двусторонних переговоров будут рассмотрены вопросы отношений с Сухумом и Цхинвалом. В трехстороннем формате министры обсудят внешнеполитические сюжеты, представляющие взаимный интерес, включая взаимодействие в международных дискуссиях по Закавказью.
4: О нововведениях.
7: В России 1 октября вступил в силу закон о платформенной экономике. Теперь маркетплейсы должны проверять продавцов и документы на товары. Площадки также не смогут делать скидки за счет продавца без его согласия. Об изменениях условий работы, ухудшающих положение продавца, например, о повышении комиссии, его должны предупреждать минимум за 45 дней. Кроме того, с октября маркетплейс должен вернуть средства при возврате покупателям товара в срок не позднее 10 дней.
4: А евро Союзе.
7: Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция, все четыре страны, входят в Шенгенскую зону. 1 октября этого года закрыли въезд на свою территорию для владельцев российских 5-летних небиометрических загранпаспортов. Такое решение ранее объясняли недостаточной защищенностью документа. При этом Швеция сделала исключение до 31 декабря, включительно для россиян с визами и ВНЖ, полученными до 1 октября в странах ЕС и Шенгена. Тем самым российские небиометрические загранпаспорта они признают уже в 15 государствах Евросоюза.
4: О безопасности.
7: В этом году на госуслугах заработает красная кнопка, защищающая от мошенников. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. По его словам, данная функция поможет людям, ставшим жертвам мошенников. При нажатии этой кнопки злоумышленник потеряет возможность переводить деньги от имени пользователя или менять пароли.
4: О валютах.
7: Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94,88, курс юаня 12 рублей и 47 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
4: Что будет?
8: «Честный взгляд» на 1 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Открываем YouTube, там тоже идет трансляция, канал «Нео Панкин», чат работает, пишите, пожалуйста, и не забывайте про наш сайт radiokp.ru. Сегодня будем говорить про правила дорожного движения, почему вы их нарушаете, почему. Ну, есть же какие-то аргументы внутренние у вас, правда ведь? Да, вы же когда нарушаете что-то, вы всегда знаете. Ну, вот почему? Как вы себя оправдываете? Что вы сами себе говорите? Что говорит этот внутренний голос, как он вас успокаивает или себя. 8 800 200 ровно 9702. Вы, конечно, можете сказать, что вообще никогда не нарушаете и порицаете всех нарушителей. Но давайте все-таки правду будем говорить в эфире радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. И, кстати, хотите ли вы исправиться, стремитесь ли вы к тому, чтобы исправиться? Еще раз 8 800 200 ровно 9702. За лучший звонок в этом эфире две упаковки нашего кофе «Вкус Африки». Эксклюзив от «Комсомольской правды». Прямиком из Уганды отправится в любую точку России. Выберем лучший звонок случайным образом. В конце эфира подведем итог. И еще раз говорю, две упаковки отправятся по адресу. Так что, друзья, звоните активно. 8 800 200 ровно 9702. Кстати, на любом маркетплейсе «Вкус Африки» имеется. Пожалуйста, приобретайте. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Итак, друзья, почему вы нарушаете правила дорожного движения? Я почему решил вас об этом спросить? Почти треть россиян признались в регулярном нарушении ПДД. 29% россиян регулярно это самое ПДД нарушают. Подавляющее большинство, 95% российских автомобилистов уверены, что хорошо знают правила дорожного движения, однако 29% из них... Это не мешает, 29% из них это не мешает регулярно нарушать. Водители считают, что причиной нарушения чаще становится не недостаток знаний, а невнимательность, спешка и особенности организации дорожного движения. Ну вот есть такой опрос, не будем называть сервис этого опроса. В общем, тема, на мой взгляд, довольно подходящая для эфира радио «Комсомольская правда» в 7 утра. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Василий из Москвы, вы первый. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста. Нарушаете?
1: Иногда, Вань, ну понимаешь, иногда вот так и бывает. Едешь по навигатору по Москве, а вон туда-сюда, а здесь уже сплошная. И получается, ну не хочешь иногда, но получается так.
0: Но только ли навигатор виноват в ваших нарушениях?
1: Давайте. Нет, еще иногда вот меня в Москве, раньше были таксисты нормальные, вот нормальные, а сейчас, как посмотришь, они летят и летят. Больше, вот, хотя у них двойная сплошная, он должен ее затормозить, а он летит и преграждает. И еще, Вань, вот у меня я заметил, если я начинаю, например, 4 дня поезжу по правилам, мне сигналят сзади, всегда моргают, что ты...
0: Ой, чайник... Что вы не как все, понятное дело, конечно.
1: Да, начинаешь по правилам ездить, ой, такой, так не получается. У меня все, спасибо.
0: Вам спасибо большое. Да, действительно, что это за серая мышь на дороге. Спасибо, спасибо в том плане, что отличается. А белая ворона. Белая ворона. Что это за белая ворона на дороге? Так, далее. Вадим из Саратова, прошу вас. Здрасте, Вадим, говорите. У Вадима какие-то проблемы со связью. Либо храбрости не может набраться, либо нарушает в этот момент. Далее. Владислав, Ростов-на-Дону, пожалуйста.
2: А, доброе утро, Иван. Здрасте. Доброе утро, радиослушатели. Я не водитель, я обычный пешеход и хочу поделиться своими наблюдениями. Да, иногда приходится перебегать дорогу, когда уже, допустим, горит красный свет, но я уже на середине, ну, ускоряюсь, как бы не нарушая правила, но на грани, скажем так. Но меня беспокоит другое, что, скажем так, те, кто управляют СИМами, то есть электросамокатами. Вот они вообще очень злостно нарушают. И я, честно говоря, очень поражаюсь водителям, которые находятся в напряжении, видя, как они и через сплошную, и на встречку едут, и по проезжей части, особенно вдвоем, втроем, в Ростове-на-Дону, это просто какой-то кошмар. Я могу честно сказать, и вот хочу, чтобы меня услышали, те, от кого зависит контроль за деятельностью электросамокатчиков, обратите внимание, надо жестко штрафовать и приводить все в надлежащее качество. Вот, например, в Крыму там 100 тысяч штраф. И гаишники очень жестко следят за этим. Почему в Ростове-на-Дону это не происходит, я не знаю. Возможно, в других городах такая же ситуация. Каких-то, может быть, и контроль налажен, каких-то нет.
0: Угу. По поводу самокатов понятно. А в остальном, неужто не нарушайте. Ну, в смысле, я понял, что вы иногда на середине дороги как красный свет загорается.
2: Иногда, да, да. Но я стараюсь так, чтобы не навредить себе, не навредить окружающим и не создавать аварийную ситуацию.
0: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, спасибо. Далее. Павел, город Владимир, пожалуйста.
3: Вот. Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
3: Доброе утро, слушайте. Ну, расскажу так, что ну, чаще всего нарушения, вот недавно пришло, они ну, из ловушек приходят, с камеры. Ну, то есть я не хотел нарушать. Вот, например, там поставили новый знак, ехал тут у нас в Владимирской области, в Ковров, 40 ограничения. Ну, лес, дорога обычная. И узнал про этот знак только что, вот, когда уже с камеры пришло. Вот, не хотел.
0: Не видели просто, не видели просто.
3: Да.
0: Не видел, не считается, ладно.
3: Ладно, а осознанно расскажу, когда нарушаю. Ну, предположим, не предположим, а довольно часто получается. Вот стоишь на светофоре, вот, у нас еще очень хитро сделали во Владимире, 3-секундный интервал ввели, и у нас есть светофоры больше 2 минут, вот. А мне надо развернуться в обратную сторону ехать. ну, знаю прекрасно режим светофоров. Я вот стою, впереди меня, допустим, 10 машин, и сплошная двойная слева. Вот. То есть машины, ну, то есть, ну, будет у меня 60 секунд навстречу, никто не будет ехать. А мне надо ехать в обратную сторону. Ну, зачем я буду стоять? Вот, ну, кстати, умные люди в Подмосковье сделали вот такую сплошную перед светофорами правая полоса с прерывистыми этими точками. То есть, когда есть возможность, разворачивайся, доезжай. Вот, разворачиваюсь, еду. Вот. По превышению вот тоже бывает, что, ну, не то, что там, ну, злостно там гоняю там 150 или там, ну, ну, у нас по межгороду ограничение там 90. М7 до Нижнего Новгорода от Москвы. Четырехполосная. Вот. Ну, как по ней 90 ехать? Вот. Едешь в колонии вместе со всеми, там, 120-130, потому что иначе получится... Ну, все просто прекрасно знают, где стоят ловушки, все сбрасывают, все едут, ну, то есть все в эту игру играют, вот. Ну, в принципе, надо отдать должное гаишникам, засады перестали делать. Ну, ну, ну нереально ехать, если ехать 90 в четырехполосной дороге, когда нет никого. То есть, ну, а смысл-то? Вот, ну и слава богу, у нас еще правила позволяют на 20 километров. Ну, они не позволяют нарушать.
0: Но так получается, что как бы позволяют.
3: Нет, да. Я имею в виду, что на 20 километров в час не предусмотрено наказание.
0: Да-да-да.
3: Я думаю, что это вот сделали как раз вот с целью, чтобы люди хотя бы 110 могли ехать. Вот. Ну, тоже спасибо. Вот тут вот есть нюансы, которые, ну, не все так плохо.
0: Да ладно, если машина хорошая, дорогая, 110 – это ерунда. Когда на какой-нибудь, простите, Колымаге едут, сотку жмут, там, где невозможно, это совсем другой разговор. Спасибо за звонок. Далее. Анна из Москвы. Здравствуйте, Анна, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Да, я вот хочу сказать так, стараюсь не нарушать, но вот есть такие участки, я живу чуть дальше от центра, а у нас периодически пробка. И дабы не опоздать на работу, есть такие участки, где есть без камеры, я их знаю, и скажу честно, я по ним езжу и не успеваю. И если я не буду ехать, так как я вам сказала, я просто опаздываю, полчаса теряю. Ну, вот как-то так.
0: Понятно. Вас не ловили пока еще на этом, да, я так понимаю?
4: Ну, дай бог, чтоб не поймали. Ну, у нас в целом вообще прям поток идет по этому месту.
0: Слушайте, есть... уточните, вы на кого чаще жалуетесь? На водителей мужчин или на водителей женщин?
4: Я на них не жалуюсь, потому что я сама водитель.
0: Ну, нет. Ну, чаще кто вас раздражает? Так сформулируем. Кто чаще раздражает? Водитель мужчины или водитель женщины?
4: В целом, конечно, мужчины. То есть, если они видят, что женщина за рулем, начинают вот эти шахматить, вот эти вот шашечки по дороге, то есть, и женщина, значит, просто в наглую лезут, подрезают. Этот момент существует, да.
0: Все понятно. Спасибо. 8-800-200-97-02. Почему нарушаете ПДД? Звоните. Перерыв. Скоро вернемся и продолжим.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. Что будет? Честный взгляд на 1 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии. Почему нарушаете правила дорожного движения? Вопрос к автомобилистам, ну, собственно, не только к ним. К пешеходам тоже. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, говорите честно. Шамиль из Казани. Слушаем вас. Пожалуйста.
9: Здравствуйте. Доброе утро.
0: Здравствуйте. Доброе.
9: Мое твердое убеждение, что правила дорожного движения нельзя категорически нарушать. Это то же самое, что устав воинской службы, который написан кровью. Я давно уже не за рулем, но когда ездил, старался этого поддерживать. Ну, и, конечно, бывают исключительные случаи, когда вопрос жизни и смерти.
0: Но не специально, когда короче. Просто там так получилось. Не специально. Не нарочно.
9: Не специально. Да.
0: Бывает. Ну, это, конечно, спасибо. Со всякими бывает. Вам спасибо большое. Да, если все-таки нарушаете, честно говорите, что нарушаете. По какой причине, да? Чем аргументируете сами свое собственное нарушение? 8 800 200 ровно 9702. Антон из Москвы. Здравствуйте.
10: Доброе утро.
0: Да, пожалуйста,
10: Иван,
0: говорите.
10: Я честно скажу, я нарушаю.
0: Осознанно или нет?
10: Тут так ставлю. Осознанно нарушаю, но есть табу на некоторые нарушения. Это выезд на встречку и красный.
0: Ну, это понятно, потому что смертельно опасно выезд на встречку.
10: Но чтобы вы понимали, я проезжаю по Москве в среднем 30-35 тысяч километров в год. Вот, и штрафы, мне практически не приходят, потому что, по Москве не превышаю. В основном превышаю на трассе, там М4, Дон, да, Волгоград езжу, там в Сочи езжу, либо...
0: А там же тоже камеры везде,
10: Ну, там камер, как показала практика, практически нет.
0: Надо исправить
10: срочно. 200-220 не приходят штрафы, вот что могу сказать.
0: Потрясающе. Надо исправить срочно.
10: Согласен.
0: Да, спасибо за подсказку. Компетентным органам на заметку. Так далее. Закончил мысль. Спасибо, что позвонили. Из Владимирской области звонок от... Сейчас меня напомнят. Владимир из Кировской области. Вот, Кировская область. Владимир, пожалуйста, говорите.
11: Доброе утро, Иван. Здрасте. Доброе утро, страна. Могу похвастаться, что проехал всю страну от бухты Витязь, южнее Владивостока, до Карелии. На Кавказе был. Правила, конечно, нарушаю, но так не сильно. По превышениям скорости штрафы периодически хватаю. Каюсь, по телефону разговариваю, бывает. Но когда еду ваш эфир, слушаю, я останавливаюсь, потому что...
0: Невозможно, бесит этот человек, слышно. Да? Бесит этот человек, который...
11: Останавливаюсь, и вот сейчас стою вот на обочине и разговариваю, слушаю эфир, жду, когда в эфир запустите.
0: Не едете, это уже хорошо, на самом деле. Гарнитуру? Гарнитуру что мешает купить?
11: Да мне как-то подарили на день рождения, потерял. Неудобно как-то с этой гарнитурой. А телефоном, если честно, особо не напрягает. Оштрафовали меня один раз, года 4 назад, наверное, вот как раз тогда и мне подарили. Потом засунул эти... искал, найти не могу. Так, конечно, наверное, было бы удобнее.
0: Вы знаете, я одной сумасшедшей красоты блондинки, специально как-то раз сделал замечание, чтобы подкатить, давно это было. Почему она красится, пока едет, собственно? Она мне сказала, вы, мужики, за рулем по телефону разговариваете, почему нам краситься нельзя? Собственно, аргумент. Правда ведь, да? Спасибо. Спасибо. Далее. Олег из Челябинска, прошу вас.
12: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте,
12: Иван, здравствуйте, страна. нарушая правила, признаюсь, систематически. И я не поверю, что кто-то скажет, что он не нарушает правила.
0: Так вот, говорят же, что не нарушают. В смысле, специально. Тут же речь как? Осознанно, неосознанно. Всякое бывает на дороге. Специально часто нарушают.
12: Вот смотрите, Иван, такое вот, да, либо нарушаешь как пешеход, либо нарушаешь как водитель. Вот даже вот взять элементарно, купили новую машину, выезжаете с автосервиса, поставили фарков, изменение транспортного средства, вы не зарегистрировали, нарушение ПДД, лампочка не горит у вас на номере, но вам надо ехать, но вы знаете, что заведомо, что это нарушение, небось, гаишники не остановят, я проеду, проскочу. И вот таких нюансов просто тысячи и миллионы. Я просто не поверю, что все вот прям не нарушают правила. Все нарушают, потому что от этого не избежать.
0: Нет, спасибо, тут речь, меня. Вы правильно все говорите, но разговор наш сегодня все-таки не про лампочку, понимаете? Не про лампочку, не про лампочку. Но подметили вы верно, спасибо большое. Далее. Александр из подмосковного Одинцова. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Иван. Здравствуй, страна. Я стараюсь не нарушать правила дорожного движения, но мне периодически приходят письма
0: об счастье
13: нарушения скоростного режима. Буквально там вот, где знак 60 появляется, у меня там 83. Значит, как это делается? В Москве везде 80-80-80. Тут выезжаешь из Москвы по Кутузовскому, потом на Минскую трассу, на Можайскую. И перед выездом из Москвы, перед МКАД, вдруг раз знак 60. Это делается специально, чтобы как можно больше собрать штрафов для Москвы. То же самое происходит на Рублевке. Везде 80-80-80, потом с горки едешь, а тебе 60. Начинаешь тормозить, тебе сзади упираются. Не то, что сигналит, я боюсь, что въедут сзади. Поэтому медленно торможу, и в итоге... Ведь там, где 80, можно идти 95, правильно? Я нажимаю на тормоз, сзади уже, я чувствую, сейчас влезет в меня сзади. И поэтому получаются эти нарушения. Но я не хочу нарушать, но штрафы постоянно приходят.
0: Не нарушаю, но штрафы приходят. С кем не бывает. Спасибо. Зато честно. Далее. Владимир, Волгоград. Здравствуйте, Владимир, пожалуйста. Владимир, нет, не получается у нас поговорить с Владимиром. Валерий из подмосковного Красногорска, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
14: Ну, как все, нарушаем, платим. Ну, в среднем где-то в год 50 тысяч штрафов.
0: Неплохо так. Видите, 13-я зарплата, считай. Ну, или пол-13-й
14: зарплаты. Ну, да. Кому сейчас как. Нарушаю. С вами разговариваю по телефону. Вот, еду по Новой Риге.
0: Ай, видите, это мы виноваты, оказывается. Провокаторы проклятые.
14: Ну, вас тоже еще.
0: Да, спасибо большое. Ну, все, вы не нарушайте лучше. Не нарушайте, да. Поговорили и будет. Спасибо. Сейчас выяснится, что все звонки остановили, все трубки побросали. Да, кто там на линии у нас? Дмитрий, Хабаровский край, пожалуйста.
15: Алло, здравствуйте,
0: здрасте,
15: Иван.
0: Здрасте.
15: Иван, ну вот тогда для общего интереса. 6 лет назад ездил из Хабаровского края в Саратовскую область.
0: Вся страна, ну, так и...
15: Да, вся страна за 6,5 суток доехал, 8,5 тысяч километров, без одного штрафа. Хотя летел и 120, и 140 было.
0: Это наша недоработка получается.
15: Не-не-не, Иван, заканчиваю мысль. В прошлом году съездил то же самое, проездил. У меня общее количество штрафа 60 тысяч. И все это, значит, самая плохая дорога. Ну нет, дорога самая хорошая по качеству. А по камерам это вот Татарстан. Это с ума сойти. Это вот 40 через 800 метров знак уходит 40 и опять 40. И вот ехать невозможно. То есть невозможно машину вот просто придержать, что ну 2 тонны.
0: А вы дальнобойщик? Вы на грузовом автомобиле, да?
15: Не-не-не, личный автотранспорт.
0: Ага. Уточните, я не понял немножко, вот по второму, второй раз назвали штраф 60, что ли, тысяч. Это за какой период?
15: Это за всю поездку.
0: За 6 суток?
15: Нет, это не за 6, это 6 туда, 6 обратно, 60 тысяч.
0: За вот туда обратно.
15: Просто, вот, просто для понял. Себя подсчитал, сколько ушло на штраф. 60 тысяч. Ну. И все за скорость. Все за скорость, скорость, скорость, скорость. Именно вот при подъезде к каким-то населенным пунктам там стоят знаки везде, вот особенно Татарстан. Это
0: знаки стоят, но вы летели с превышением.
15: Нет, в том-то и дело. Вот в том-то и дело, что выдерживаешь 40, ну, подходит к 50, 55, там вот удерживаешь машину. А потом приходят, вот просто по приезду пришли, бац, и...
0: То есть несправедливо, я правильно понимаю?
15: Ну, честно говоря, вот ставить как грибы в огороде, я не знаю, как морковку в саду, блин, эти знаки, но они ни к чему абсолютно. Трасса прямая, а они вот ограничивают и ограничивают.
0: Угу, хорошо, хорошо. В общем,
15: пока... А так, в принципе, в твоем населенном пункте у нас где-то порядка 60 тысяч населения. Нет, тут и нарушать нечего.
0: Угу. Ну, как аргумент принимается, да, спасибо. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Почему нарушаете ПДД? Звоните. Владимир из Москвы. Теперь вы минуту уложитесь, пожалуйста.
16: Да, добрый день.
0: Здрасте.
16: Всем будем жить, как говорится. Значит, обучали меня год в советское время. Инструктором был бывший водитель Леонида Ильича Брежнева. И рассказывал нам много про эти дела. Сам потом преподавал. Езжу по всей России. Самые дисциплинированные водители в последнее время – это москвичи и питерцы. Потому что мы зашуганы камерами. Но стараюсь не нарушать. При этом... Буду обязательно нарушать, потому что там, где я сейчас живу, на улице Брусилова в городе Москве, переделали всю дорожную сеть, и люди вынуждены будут нарушать, чтобы не ездить по дворам. Поэтому все зависит от чиновников. Они, им команда дала собирать деньги, они будут собирать.
0: Ну, во всем виноват чиновники, я понял. 8 800 200 ровно 9702, звоните, после перерыва продолжим.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
17: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
18: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Карьерные консультанты Великолукского кадрового центра совместно с движением «Первых» провели профориентационный тренинг для учеников 10-11 классов Великолукской средней школы номер 1. Главная цель – помочь будущим выпускникам сделать осознанный выбор, а не действовать вслепую. Ребятам пояснили, что среди ошибок выпускника – выбор сначала вуза, а не профессии. Правильная формула иная. Сначала выбираем профессию, под нее подбираем вуз, колледж и только потом комбинацию ЕГЭ. Главный итог встречи – старшеклассники получили четкий пошаговый план, как строить свою карьеру. Псковская область 1 и 2 октября примет 4-й форум региональных отделений Российского исторического общества, посвященный малым городам в контексте истории и современности России. Историки из 20 регионов России обсудят развитие музеев и культурных пространств малых городов, сохранение объектов культурного наследия, а также роль малых городов в укреплении российской идентичности. Сотрудники полиции Великих Луг провели встречу со студентами Великолукского лесотехнического колледжа. Особое внимание было уделено ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. Оно влечет за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. Также полицейские затронули вопросы профилактики наркомании, объяснили студентам, как распознать признаки вовлечения в противоправную деятельность и куда обращаться за помощью.
5: О валютах.
19: Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
5: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачная температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки-ФМ.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
20: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 1 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Почему нарушаем правила дорожного движения, друзья, честно говорить, стесняться нечего, все свои. 8 800 200 ровно 9702, мы ваши, значит, данные никуда в компетентные органы направлять не станем, поэтому совершенно спокойно звоните, рассказывайте, почему нарушаете правила дорожного движения. Вопрос не только к автомобилистам, но и не к автомобилистам. Еще напомню, что сегодня в рамках эфира мы разыграем, ну, в смысле, отправим две упаковки нашего кофе «Вкус Африки», эксклюзив «Комсомольской правды», вот я его демонстрирую на видео. Натуральный молотый кофе прямиком из Уганды. В любую точку России выберем случайным образом лучшего, значит, дозвонившегося, и ему в торжественной обстановке вручим. Ну, как торжественный? В определенной торжественной. «Вкус Африки» вы можете найти, конечно, в любом маркетплейсе и приобрести где угодно. Не так дорого он стоит, зато очень вкусный. Итак, кто у нас там на линии? Руслан, Санкт-Петербург, говорите.
21: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Всем доброе утро. Знаете, не знаю, можно так сказать или нет, я вот принципиально не нарушаю, будучи там пешеходом, водителем автомобиля.
0: Вы прям совсем на красный свет не перебегаете никогда, прям вообще-вообще.
21: Вообще никогда. И принципиально перехожу дорогу вот только под прямым углом. Вот никогда ни наискосок, ни по диагонали, никак. Всегда налево-направо посмотрел, все, только после
0: дорога этого... пустая, красная, но вы стоите и ждете, да, пока зеленый. Да?
21: Именно так.
0: Ничего.
21: Именно
0: а так. Зачем? Зачем?
21: Даже, вот вы даже знаете, вот бывает вот, когда разметочка чуть-чуть там на кольцах там или где-то на островках безопасности, люди вот так вот срезают все время повороты, вот даже там никогда. Потому что я думаю, что в какой-то момент все-таки судьба может сыграть злую шутку и придется отвечать, ладно, перед собой, а вот как бы перед третьими лицами, не дай бог. Это вообще...
0: И это мудрые у вас рассуждения, очень мудрые, да, очень мудрые. Но как совсем не нарушать, это, знаете, вот как тот человек, который не курит и не пьет, задумываешься поневоле, а не сволочь.
21: Ну, нет, ну да, есть исключения, конечно.
0: А, все-таки вот, есть заметил, исключения.
21: Скоростной режим, если только. И то, вот, как бы, знаете, так как у меня опыт достаточно большой, бывают как раз-таки вот такие моменты, когда ты едешь вроде 80, как будто бы, потом раз на спидометре там, ну, 84 оказывается у тебя. Ну, и вот, соответственно, копейки, у тебя, да, штрафчик.
0: Ну, понятно. Тут
21: да, то есть,
0: случается.
21: Я, то есть не принципиально, то есть именно
0: не специально.
21: По ощущению, кажется, 8.
0: Да. Не специально. Ну ладно, не специально со всяким бывает. Главное, что специально старайтесь не нарушать. Принципиальность мы ценим. Спасибо большое. Далее. Андрей из города Королёва, это Подмосковье. Прошу вас.
1: Да, Иван, доброе утро. Здрасте. Доброе утро, страна. Да, так как я работаю в такси, ну, особо так не нарушаешь. Но есть некоторые моменты, когда нарушая осознанно. Это заезд на выдвинку и съезд с нее. То есть, ну, практически каждый день.
0: Подождите, вы по выделенке таксиста имеете право ездить? Не понял.
1: Ну, смотрите, например, едет впереди автобус. Он очень медленно едет.
0: Так.
1: Естественно, ну, чтобы его обогнать, нужно нарушить правила, либо ехать, например.
0: Да, с пояснением понятно. Все, я понял. Да,
1: либо едешь по дороге, там пробка, а тут это выделенка, и тебе нужно на нее заехать. Ну, соответственно, смотришь, чтобы в камеру не попал, ну, и практически каждый день это.
0: Короче, сплошную пересекаете, я понял.
1: Вот разметку, скажем так. Ну, при этом не создавая никаких помех, ни всяких аварийных ситуаций. Бывает иногда со двора выезжаешь, например, налево, там сплошная. А объезжать там, ну, далековато. Соответственно, тоже. Аккуратненько нарушаешь разметочку.
0: Ключевое слово «аккуратненько». Но вы только, знаете, давайте не будем за всех таксистов говорить, что они такие же порядочные, как и вы. Я все-таки каждый день езжу на такси. И по выходным тоже. Поэтому, ну, представление имею.
1: Не-не-не. Если будешь нарушать, это себе в копеечку будет вылетать. Поэтому
0: так Чего они тогда летают и в шашечки играют на дорогах? Скажите, пожалуйста. Я тоже вот всегда думаю, зачем. Но замечание делать нынче таксистам себе дороже. Они сразу двойку ставят тебе в приложение.
1: Это от человека зависит. Для меня главное довести пассажира комфортно и безопасно. Вот это прежде всего.
0: И это вы просто, знаете, образцово-показательный таксист. Спасибо вам большое. Спасибо. Далее. Евгений из города Красноярска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста, говорите.
2: Вот, слушаю вас и прихожу к такой мысли, что у нас правила дорожного движения разделены на два пункта. Это вот, когда водитель сам не нарушает. Я 40 лет стажа у меня водительского. Я работаю на автобусе в Красноярске. Вот.
0: Так.
2: И когда вот сам, я не нарушаю. Вот такие правила, как вот, там, в нетрезвом виде, там, пересечение на обгон, там, вот это... стоп-линии, красный сигнал светофора. Это правила, которые нужны для жизни. А вот правильно кто-то, вот выше говорящие, заметили, что существуют еще другие правила. Это вот камеры, которые ловушки зарабатывания денег. Им приходится нарушать такие вот правила. А еще хочу заметить, что в Красноярске у нас понастроили многоэтажек, а парковок никаких нет. И прямо под знаком вот все дружно стоят, там написано «эвакуатор». А там сплошная линия между вот. И вот, понимаете, вот бывают моменты, когда едешь, и стоят машины на дороге прямо вот. А сейчас еще с заправками этими. Они стоят в очередь на заправку, и приходится объезжать через сплошную линию, допустим. Вот. Это такие объективные нарушения правил, которые ну, никак не объедешь. Ехать-то надо. Вот. А вот если нарушаю ли я сам лично правила, лично нет. Вот я стараюсь не нарушать. А такие вот, как ловушки, вот такие под камерами, это получается, да. А специально нарушаю, никогда не нажимаю кнопочный светофор и иду на красный, если нет машин. Зачем нажимать? Сам водитель знает, как это раздражает. Когда один человек переходит, одна машина едет, и он нажимает на кнопку, и стоит дешево. Вот такие дела.
0: Спасибо большое, спасибо. Дорогие девушки, звоните вы, а то одни мужики отдуваются. 8 800 200 ровно 9702. Александр, Волгоградская область, слушаем вас.
22: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
22: Алексей, я анонимный.
0: Ну, Алексей, да, извините, пожалуйста, наверное, ослышались, да, когда принимали ваш звонок. Прошу вас, говорите.
22: Нарушаю, да, нарушаю. И нарушаю правила, в основном связанные со скоростным режимом. И, наверное, я вот слушал радиослушателей многих здесь сейчас. И, наверное, сейчас сформируем статистику какую-то по нарушениям скоростным. Потому что логика вот ПДД, они так же, как, наверное, федеральные законы должны отражать правильно моральный запрос общества, то ПДД должны отражать логику реальности движения, понимаете, вот я так считаю. И, например, на трассах я... исколесил Россию от Брянской области до Кузбасса на личном автомобиле. куча примеров дороги, где есть прямые участки со сплошной видимостью там аж до горизонта и сплошная примерно на 3-5 километров. Ну, это вообще абсурд какой-то получается. Вот. Дорожная ситуация изменилась абсолютно с советских времен. Автопарк стал более личных, ну, автомобилей у владельцев стал более безопасный, более скоростной. И я считаю, что пора пересматривать, в принципе, весь подход к ПДД. И правила такие рассчитаны на людскую психологию, как нарушение скоростного режима с установкой камер, это, ну, чистой воды, я не знаю, ну, поборство. Ну, опять же, я повторяю некоторых радиослушателей. Вот. И я считаю, что вот правила должны отражать так же, как и в городской, например, среде, потребность обыкновенных вот... Я не думаю, что люди сознательно нарушают прям вот назло. Я вот считаю, что это не так. Ну, и это неправильно, в принципе. Но иногда люди вынуждены нарушать правила, потому что потребность практическая, она расходится с ПДД напрямую.
0: А подрезают они тоже случайно?
22: Нет, ну, я считаю, что это на самом деле это уже свинство откровенное, как бы. Здесь я против. Вот.
0: Ну, вот видите, но... специально все-таки нарушают. Именно что специально. Правда ведь? Хотя это нарушением как таковым не считается. Потому что если ты въехал взад, это твои проблемы, как мы знаем. Но тем не менее, я бы это отнес к нарушениям, пусть и неофициальным. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Далее. Эльдар из Казани. Здравствуйте.
3: Эльдар,
0: говорите.
3: Доброе утро.
0: Здрасте, доброе. Говорите.
3: Доброе утро, страна. Я вот тоже хотел бы поддержать товарищей, которые говорят нам про камеры. Понимаете, я от работы до дома у меня, ну, 8 километров, повезло мне, так скажем. Я езжу каждое утро на своей машине, и происходит в один момент, что я знаю, где все камеры, и в один момент мне прям каждый день приходят штрафы, хотя я не нарушаю, я знаю этот режим, у меня там компьютер, который мне подскажет, что камера впереди. Но вот прямо периодически, вот каждые 2-3 месяца, и вот прямо они идут, и идут каждый день вот эти штрафы. Я не знаю, вот я пытался как бы через суд этот вопрос решить, там меня вообще слушать не стали. И камеры относятся к другому региону, я вот этого тоже понять не могу. Почему-то в Кижегородской области, контора у них, а они стоят в Казани. Я проехал

0: ровно 9702, к прекрасной половине человечества, набирайте 8 800 200 ровно 9702. Звоните, делитесь своими соображениями, ну и, в принципе, признайтесь честно, почему нарушаете ПДД, если нарушаете, конечно. Трансляция на YouTube, можете пересмотреть фрагмент со своим участием там, в чате. Пишите, пожалуйста, может быть, сейчас вот изучу чат, может быть, что-то озвучу в эфире. После этого вернемся и продолжим, после
1: что
0: перерыва.
1: Будет честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
3: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы.
1: Что будет? Честный взгляд на 1 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Почему нарушаете ПДД? Людмила из Ульяновска. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, да. Доброе утро, страна. Хочу рассказать историю. У меня очень большой стаж вот водительский. Ну вот однажды мне пришлось нарушить свои, так сказать, правила. Я тоже стараюсь не нарушать. Получилось так, что мне где-то осталось 200 метров до поворота, куда мне нужно было завернуть. А пробка была огромная, потому что у нас Ульяновский мост был всегда загружен. И я повернула и не видела, что ГАИ стоит там на светофоре, на повороте. И вдруг слышу, такая сирена за мной мчаться. В общем, где-то я в этих домах остановилась, подъезжает ГАИ. Говорят, вот вы нарушили, мы, значит, от вас сейчас отнимем права. Я говорю, боже мой, ну не надо, потому что у меня работа связана, вот я все время должна за рулем, вот у меня по работе вот так вот. Ну, значит, говорит тот, кто вышел, говорит, идите садитесь в машину, разговаривайте с моим начальником, может, там договоритесь. Я, значит, вытаскиваю ему все эти права, все документы, он так смотрит, я говорю, да вы знаете, я ни разу никогда не нарушала. И, значит, вытаскивают. Помните, бумажку такую делали, проколы?
0: Да.
8: Вот, за нарушение. А уже отменили, но я не знаю, сколько лет. То есть в силу того, что я никогда не нарушала, у меня эту бумажку никогда не требовали. Я его протягиваю, говорю, смотрите, у меня ни одного прокола нет. Я столько лет вот езжу за рулем, ни разу я не попадалась, в общем, потому что никогда не нарушала. И он сидит так, смотрит, крутит эту бумажку, смотрит, ну что он смотрит, что он там ищет, вот эти бумажки. Он так смотрел, смотрел, потом говорит, забирайте, забирайте все документы и идите, выходите отсюда. Я говорю, стоит даже штраф, потому что я любой штраф заплачу, только нет, брать права. Он говорит, нет, никакого штрафа не будет, идите, езжайте, куда вам надо.
0: Потрясающе.
8: То есть я вот ГАИ прямо вот в этом плане люблю, потому что вот сколько там, допустим, вот очень редко такое бывало, что бывает, ну вот, ну необходимо там

0: как-то нарушить, потому что там, может быть, там бывают такие истории. Нет, вот если останавливают и говорят там, ну что же вы так вот неаккуратно, вот не сильное нарушение, но все равно, и говоришь, что ой, простите, ради бога, потому что это вот на самом деле, и отпускают. Поэтому ГАИ отношусь очень хорошо и стараюсь не нарушать. Спасибо большое.
1: Вам спасибо за историю. У меня была такая история, связанная с ГАИ. Я ехал на работу с утра, ну, на такси, разумеется, таксист меня вел, и вез такси, таксист, и, в общем, он нарушил, а рейд был. ГАИ, рейд, и его остановили. И заглянул в машину гаишник и, собственно, бросил взгляд на пассажира, на меня на заднее сиденье увидел, начал ругать водителя по делу, кстати говоря. Ну, я же там голос повышать, ничего такого. А просто вот высказал ему все, что он о нем думает, рассказал, и еще раз присмотрелся ко мне. Это ты Шпанкин, ведущий. Я говорю, да, это я. Бросил взгляд на часы, говорит, так ты же на эфир опаздываешь. Вот тебе, водила, повезло, штрафовал бы я тебя сейчас за это дело. Ладно, давай, быстро вези, а то человек на эфир опаздывает. Вот такая история была, да. Спасибо. Далее. Алексей, Новосибирск, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Проехал всю Россию от Владивостока до Новосибирска и с Новосибирска до Крыма. Ну, люблю путешествовать. В прошлом году ездил в Казахстан, и, в принципе, ни одного штрафа мне не пришло. Просто пользуюсь видеорегистратором с радар-детектором, и он очень хорошо мне помогает избежать нарушения. Ну, нарушаю, в принципе, только скоростной режим, когда это возможно где-то. А так, чтобы специально что-то где-то на красный проехать или двойная сплошная, ну, такого точно нет.
1: Угу. Спасибо, спасибо, спасибо. И, кстати, вот мне пишут совершенно справедливо в чате YouTube, канал Неопанкин, можете тоже писать там. Одно дело, когда по телефону говорят, это ладно, другое дело, когда в телефон смотрят, вместо того, чтобы смотреть на дорогу. Это правда, кстати говоря, друзья, это правда. Далее, Александр из города Батайска, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте.
3: Здравствуйте. Ну, я считаю, что первое обучение. Вот когда меня учили в автошколе, я полгода учился. Мне вдавили просто эти правила в голову. Вот. Ну и что? Ну и мне кажется, еще штрафы надо побольше. Первый раз оформили, ну, спокойнее. А второй раз уже за серьезное нарушение надо больше денег.
1: Штрафовать побольше и чаще нужно, да? Я правильно вас понял?
3: Ну, не. Ну, второй раз нарушили, третий. Как бы первый раз можно как бы и просить так чуть-чуть, а остальные разы вот грубо превышение. Ну и еще нарушаю, не пристегиваюсь, не люблю пристегиваться.
1: Ой, большой грех на самом деле. Лучше грех, все-таки, да, полюбить. Большой, но... Полюбить все.
3: Ну, я просто, ситуация такая была, человек попал в аварию, стойка улетела, пополам машину разорвала, стойка с ремнем улетела, пассажирская. Так бы попал бы.
1: Вы знаете, какое количество раз ремень спасает жизнь? Водителю,
3: возможно,
1: и пассажиру.
3: Возможно.
1: Угу. Возможно. Я работал в свое время, в начале десятых годов, я работал в программе «Дорожные войны». Она в каком-то виде выходит и сейчас на канале ЧЕ. И насмотрелся на это. Поэтому я, вот, в общем, говорю это как эксперт. Все-таки пристегивайтесь, друзья. Далее. Алексей из Калуги, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Ну, вообще-то причин много. Первая причина, например, у водителей не знать правила дорожного движения.
1: Это, а мы не про причины, мы вопрос по-другому поставили. Почему нарушаете? Причина-то тут причина.
4: Потому что не знает правил дорожного движения.
1: А вы сами нарушаете?
4: Ну, я пешеход.
1: Пешеход. Ну, так бы сразу и сказали. Так, вы пешеход, они не знают, а вы, значит, никогда не нарушаете. Да,
4: на красный? Я не знаю. Нет, я не нарушаю. Я, например, перехожу, если перехожу, то только на зеленый сигнал светофора, то есть я пропускаю машины, я не нарушаю. И вот тут товарищ говорил, что он нарушает случайно, то есть он случайно проезжает на красный, на пешеходный переход, проезжает на красный, на перекресток, выезжает на перекресток и останавливается на противоположном пешеходном переходе. Случайно, нечаянно. Ну что, ну Господь с вами. Ну зачем? Угу. Ну...
1: Хорошо, сволочи водители, короче. Понятно, спасибо, далее. Алексей из Рыбинска. Здрасте, Алексей, говорите. У нас полторы минуты, прошу вас.
5: Доброе утро, Иван.
1: Доброе.
5: Такое ощущение складывается, что у нас не наказание за нарушение, а сбор денег. Просто есть необоснованные вот, лес, трасса и ограничение 40. Ну, это просто как-то абсурдно, необоснованно. Лес, трасса, лежачие полицейские. Разрешенная скорость 90, и лежачие полицейские, они там вообще ни к чему не нужны. И также вот как вот по такси, вот обоснованное нарушение. Ливень, дождь, метро ВДНХ, еду с Ярославля, везу девушку. Пытаюсь подвести ее как максимально ближе, и чтобы ее высадить, чтобы ее без зонта, без ничего. Вот. И просто этот самый, тут же за ничего мне прилетает пятерка за остановку или в положенном месте.
1: Спасибо. Спасибо, да, несправедливости случаются. Всем спасибо, кто сегодня звонил, хорошо поговорили. Скоро вернемся в рамках большого эфира. «Вкус Африки», кофе, эксклюзив от «Комсомольской правды» прямиком из Уганды. Можно купить на любом маркетплейсе. Победитель Анна из Москвы. С ней свяжутся. Всем спасибо.

0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
8: В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
10: Об атаках.
9: Ночью на Тульской областью перехвачены 22 беспилотника. Как сообщил глава региона Дмитрий Миляев, никто не пострадал. По предварительным данным экстренных служб, разрушение объектов гражданских и критической инфраструктуры не зафиксировано. По словам губернатора, опасность повторных налетов в регионе сохраняется. Кроме того, силы ПВО нейтрализовали 13 украинских беспилотников в 6 округах Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Между тем, МАГАТЭ согласовывает с российской и украинской сторонами локальные прекращения огня, необходимые для проведения ремонтных работ на поврежденных линиях электроснабжения Запорожской АЭС. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Он напомнил, что с момента начала конфликта Запорожская АЭС уже не раз полностью лишалась внешнего энергоснабжения.
11: О кредитах.
9: С 1 октября Банк России ужесточил правила выдачи потребительских кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Ограничения касаются займов, автокредитов и нецелевых кредитов под залог автомобиля или недвижимости. Банки смогут выдавать меньше новых кредитов клиентам, которые уже направляют на погашение долгов больше половины своего дохода. Для наиболее закредитованных заемщиков ограничения будут еще жестче.
11: О конфликтах.
9: Пакистан ударил по Афганистану. 9 человек погибли, сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Маджахед. Как следует из сообщения, пакистанская авиация нанесла удары по гражданским домам в провинциях Кунар и Гельмент. Среди погибших есть женщины и дети, 11 человек ранены. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана назвал это актом агрессии и нарушением принятых принципов.
11: Обо всем.
9: Первый снег в начале октября уже выпадет в Екатеринбурге, Казани и Ульяновске, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик при этом отметил, что в Москве осадков в виде снега пока не прогнозируется. Переобувать автомобили тоже еще рано.
11: О валютах.
9: Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94,88, курс юаня 12 рублей и 47 копеек.
11: О погоде.
9: В Москве сейчас плюс 7, днем до плюс 14 и без осадков. В Петербурге в четверг тоже без дождей и до плюс 14. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
4: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на «Луки ФМ».
10: Доброе, бодрое утро! Дима Иванов еще не проснулся, поэтому мы его ждем в эфире.
12: Доброе, бодрое утро!
10: Блин, у меня волосы так некрасиво, я вот снимаю, и тут вот некрасиво.
13: Тебя никто не видит.
10: Меня видят мои подписчики, я снимаю для них вообще-то.
13: Я думал, просто телефон, я думал, телефон как зеркало держишь просто.
10: Да неважно, ты меня видишь, это уже вот, видите, все. А тут вот волосы, наушник не слышно, короче, в общем. А мы проверялись сегодня с Виталиком, так хорошо. Ну что, друзья мои, с октябрем! Ура!
13: Ура!
10: Все, теперь мне без разницы, как я буду выглядеть. Вот так вот. Вот, видишь, я как чебурашка. Наушник, тут у меня еще вот челкает. Не понимаешь, о чем я говорю? Наушники, такое ощущение, что кто-то мои юлозил, они какие-то большие, или у меня голова поменьше.
13: Да, провод вон торчит.
10: Не понимаю.
13: Оголенный.
10: Я знаю, вот это, собственно, нельзя. Тише,
13: примета?
10: Примет
13: твоих наушников.
10: Друзья мои, второй раз. Октябрь уж постучался к нам в дверь. Все, октябрь. Сентябрь тю-тю, октябрь тут. Здрасте.
13: Ту-ту.
10: Ту-ту. Как встречать октябрь? Как, что нужно сделать, чтобы октябрь удался?
13: Ну, по крайней мере, выспаться.
10: Что у Димы Иванова сегодня, судя по его мешкам под глазами, ну не получилось.
13: Вообще не вышло, я не понимаю, что сегодня было.
10: А, кстати говоря, многие сейчас жалуются именно...
13: Что там, буря? Пуля?
10: Нет, я думаю, что ни то, ни другое. Вспышки. Вспышки на солнце.
13: Вспышки?
10: Вспышки на солнце. И поэтому... А, хочешь, я тебе сейчас быстренько за интернетчу, почему ты можешь не высыпаться?
13: Меня конкретно вчера интересует. Вот.
10: Какой вчера был день в Луне?
13: Ну, потому что это какая-то аномалия.
10: То, что ты не лег спать, это аномалия?
13: Да, лег спать, в этом-то и подвох. Я спать-то лег.
10: Так. Но не заснул.
13: И где-то в полчаса.
10: У меня такое было с воскресенья на понедельник. Я не могла заснуть до 3 часов. До 2, до 3.
13: Я где-то в 6:30, наверное, все-таки организм сдался.
10: Но как будто бы уже вставать надо.
13: Но в 6 как бы уже у меня подъем.
10: У меня в 6:35 подъем.
13: Ну вот, и я что-то сегодня вообще... комары
10: сейчас...
13: эти вернулись.
10: Да. Да, у нас нет, слава богу. До нас не долетают, видимо. А мне, кстати, тоже вот ребята говорили, знакомые, что у них комары в панельном доме. Они же в подвале подпрятались, когда было холодно, а потом и полетели вот так.
13: Куда?
10: Что раптом полетели? Наверх. С подвала.
13: А, ну просто через окошко подвальное.
10: Да, да, просто. А ты думал, как, через стены?
13: А я сетку снял.
10: Это комары привидения?
13: Угу.
10: Сетку снимать — плохая примета, между прочим, до самой зимы. Потому что еще могут и не раз прилететь.
13: И птицы.
10: И птицы на лететь.
13: Нет, влететь.
10: Влететь. Птица. Влететь.
13: Да. У меня окна всегда открыты.
10: Полностью?
13: Практически.
10: Тогда да. Хорошо, если птица. А вот в опухликах было очень много летучих мышей.
13: О,
10: и
13: нормально.
10: Они влетали. Да.
13: И как?
10: Ну, такое.
13: А ты сделала так? Ты собрала комнату летучих мышей?
10: Нет, у меня... Она ко мне не влетела. Она долго летала.
13: Она одна?
10: Да.
13: Ты ё-мо.
10: А ты думал, там целая
13: стада?
10: Я
13: думал, ты все кровати... Как это, палата называется или что?
10: Там-то палата.
13: Ну, где?
10: Квартира.
13: Нет, ну вот где там все живут?
10: Ну, вообще корпуса.
13: Корпуса.
10: Но я жила в квартире.
13: Вот так расставляешь, чтобы, ну, место было по центру побольше. Все там кровати, всю мебель вдоль стен.
10: Так.
13: Туда влетает куч летучих мышей. И ты так с коленки встаешь вот в этой куче, так вот руки расставляешь, они вокруг тебя. А потом ты Бэтмен.
10: Нет, так мы не попробовали. Их было не столько много, но даже одна, которая
13: играет,
10: летала
13: такая эпичная
10: там...
13: музыка Ханса Циммера, вот кто-нибудь по подоконнику ее наигрывает гвоздем.
10: А есть ощущение, что тебе пора начать себя пробовать в писательской деятельности. У тебя хорошая фантазия.
13: Я скетчи тут начал внутри работы писать, но я не думаю, что буду их снимать.
10: А скетчи это, прости...
13: Ну, типа 6 кадров.
10: Все, поняла.
13: Или
10: прикольно.
13: Сколько их там
10: не
13: было?
10: Хватает, кстати. Наверное, 6 кадров.
13: Там просто очень много внутряка накапливается, он именно внутряк.
10: Ну, а это тот внутряк, который никто не поймет, кроме тех, кто там работает. Ну, на новогоднем корпоративе можно будет перед твоим увольнением.
13: Можно еще, кроме новогоднего, бывал, по крайней мере, на День строителя корпоратив. Мы как-то раз сделали там типа КВН на кое-что. И наш коллега ушел в тень, пока вел корпоратив. Ушел в тень, пока мы свою КВНовскую часть сделали.
10: Не дотянул.
13: Просто там мы ушли в овации.
10: В овации. Да, еще никогда так не был близок к провалу.
13: Антон Киф. Просто тогда еще одним из идейных вдохновителей этой темы был один из руководителей. Поэтому участие в таком подобном проекте руководителя добавляет
10: перчинку,
13: уровень восприятия, да, это вот все абсурдненько,
10: да.
13: Так хорошо.
10: Супер. Ну а сейчас, я так понимаю, ничего не выйдет.
13: Я думаю, да.
10: А сейчас корпоратив на День строителя есть?
13: Не помню.
10: Нормально.
13: Нет, вроде бы был, вроде бы кто-то. А я не помню.
10: То есть ты там был?
13: Это август, я не помню.
10: Ну,
13: я в Рязани не был. Обычно я в Рязани уезжал, когда корпоратив.
10: Угу. Восстанавливаем хронологию последнего летнего месяца Димы Иванова. Сейчас он будет фотки пересматривать. Я по фоткам обычно ориентируюсь.
13: Я не делаю фотки.
10: Поэтому, уважаемые друзья, удаляю. Надо делать фотки. Вот, например, я такая раз... Чем я была занята весь сентябрь? Первый месяц осени, мы уже все, тю-тю, да, у нас первый месяц осени. Вот я смотрю. Значит, перелистываю.
13: Ну, 1 сентября, потом неделя этого.
10: 1 сентября.
13: Принятие 1 сентября.
10: Дочь пошла в школу у меня. Дальше мы, кстати, очень быстро после... В первые же выходные, а сентябрь это 1 сентября это была что-то типа среда. В первые выходные мы сразу же посетили Мальскую долину, страусиную ферму. Вот, я все это помню, потому что у меня это все зафотографировано. Еще мы были в Изборске.
13: Прикинь,
10: и в Печорах.
13: Я посетил Мальскую долину в прошлом году на первые выходные сентября. Тоже Печоры, Изборск.
10: Совпадение?
13: И без фотографий помню.
10: А вот, а я не помню уже без фотографий.
13: Даже помню, в какой квартире квартировался в Пскове между полетами фестиваля.
10: Нет, мы снимали дом в Мальской долине. Мы не квартировались.
13: Я даже в детали помню. Без фотографий.
10: Вот, а я с фотографиями. Потом у нас был день рождения торгового центра «Апельсин». Мы там стояли с площадкой «Кванториум». Потом я все вот это вижу. Это я на радио, кстати говоря. И это в школе «Арбузник». Это я на ресницах. Это мы на пижамной вечеринке. А это мы в Пушкинских горах. Сентябрь быстро прошел. Как-то с 1 сентября в Мальской долине не было вообще ничего. Блин, это печаль. Я, кстати, вчера паркуюсь во дворе. И такая ловлю себя на мысли. Так, стоп, какой завтра день недели? Я вообще не понимаю. Я почему-то думала, что вторник.
13: У меня на этой неделе выпали дни недели.
10: Полностью. И я осознаю, что четверг.
13: Сегодня.
10: Четверг! Да ну, типа, вот я парковалась вчера, завтра четверг. И я такой: в смысле, стоп, мы только с выходных приехали. Мы вот только в воскресенье были в деревне, мы же только вот приехали. У нас что-то уже 4 дня, типа, прошло. Ну, четвертый будет, вот-вот. Я реально опешила от того, насколько быстротечно время и насколько говняный у тебя кофе, да, судя по всему. Простите, но это вырвалось из моих уст, потому что он пьет вот этот вот растворимый кофе из пакета. Это невозможно вообще. Даже запах просто сводит меня с ума. Это какой-то кошмар. Я ничего не имею против людей, которые пьют быстрорастворимый кофе. Но вот у Димы какой-то особенно плохой. Когда запах на студию, хочется включить вентилятор, открыть двери. Не надо, холодно сейчас мне. Сейчас мне уже без разницы. Кстати, отопление дадут с понедельника. Но здесь все равно будет холодно.
13: Я шел с работы, как всегда, в футболке.
10: Так.
13: Но мне там идти 100 метров.
10: Да, допустим.
13: И встретил я...
10: человека в шубе.
13: Человека, который связан
10: с
13: подачей
10: шубы.
13: Тепла. Смотрит он на меня.
10: И говорит, ну раз тебе тепло, девица,
13: да,
10: то и весь город потерпит.
13: И говорит, не-не, спасибо, я куртку только надеваю не потому, что мне холодно, а чтоб в Суханово не отправили.
10: Внимание, друзья мои, если в понедельник не дают отопление, мы все устраиваем Диме Иванову темную.
13: Вот, я говорю, не-не, я лучше окна открою. Все посмеялись, а что получится, узнаем
10: с понедельника.
13: В следующей неделе.
10: Узнаем в понедельник, что получится. Ну так вот, насчет отопления. Это у меня дома холодно, но даже не столько холодно, ну не так прям, что очень сильно.
13: Объяснила.
10: Сколько они... Ну а что непонятно? Не так, что прям очень сильно холодно. Что непонятно, уважаемые радиослушатели? Мне кажется, я вполне доступно объясню. Все поняли, кому надо.
13: В градусах сколько?
10: 22, наверное.
13: Сколько?
10: Вешать в граммах. 22 градуса.
13: 18 достаточно.
10: Нет, да, холодно. А ребенок когда? После душа как выходить? Ты сначала роди, а потом мы с тобой поговорим. Нормально? Да, я
13: так
10: знала.
13: Это же, ну, закалка с душа выходить.
10: Нет, это не закалка. Это больничные, сопли, температура, ОРВИ, кашель, горло, ангина и прочая всякая чушня.
13: С ванной.
10: С ванной. Понял? Виталь, хочешь, повторю?
13: Ну, не знаю, иммунеля там какой-нибудь пейте.
10: А Виталий нам показывает красный флаг, поэтому нам нужно прерваться на паузу. Слушайте дальше нашу бредни через пару минут.
12: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
16: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
17: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
13: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Кать Пахомова, Вадим Иванов в студии. Мы продолжаем, и сегодня Катю настигла апатия по поводу ушедшего сентября и пришедшего октября. А мне вообще все равно.
10: Да, меня, наверное, настигло. Вот я прям чувствую, как мне, у меня, знаешь, стучится в дверь не октябрь, а стучится в дверь осенняя депрессия.
13: Экзамены.
10: Ой, смотри, какой милый. Правда? Я Диме котика показываю. Что может быть милее котиков? Я не знаю. Это хороший, не могу. Все, ладно. Короче, хандра стучится в дверь ко мне. Вот такая история. Мы, кстати, с Ксенией разговаривали, что делать, чтобы избежать хандры. Но ты знаешь, вот мне, например, из этого ничего не помогает.
13: Ну, мне свои способы. У каждого они индивидуальны.
10: Ну, вот тебе свои способы нельзя рассказывать,
13: да,
10: в эфире 12+. Мы все это прекрасно знаем.
13: У меня кофе очень просто хороший.
10: Да-да-да!
13: Мы выяснили.
10: Спасибо моему...
13: Кофе-люак, получается.
10: Спасибо моему заложенному носу. за все, за то, что я могу здесь находиться. А сегодня, между прочим, Международный день кофе, Дим!
13: Я же готовился.
10: Я тебе клянусь, правда, я только открыла эти праздники.
13: Причем вот этот кофе...
10: Я даже не смотрела.
13: Можно даже, знаешь, как говорить?
10: Можно даже в рот просто засыпать и водой залить сразу.
13: Можно использовать это кофе.
10: Это кофе, этот кофе.
13: Это
10: кофе. И еще...
13: Нет, именно это кофе. Вот это кофе, оно это.
10: Ну да, оно понятно, что то, что я уже говорила. Международный день кофе сегодня. Вот такая история.
13: Так он, по-моему, как день шоколада каждую неделю там.
10: Да, мне тоже так кажется. Но ты знаешь, ну где больше всего любят кофе?
13: У нас в клубе.
10: Где лучшие тусовки? У нас в клубе. Значит, нельзя пить.
13: Я про кофе.
10: А, нет, не в, нет, в каком, в какой стране? Угадай. Угадай,
13: кофе
10: угадай. Где любят кофе? Ну это легко,
13: пить.
10: Конечно.
13: У нас?
10: Нет.
13: А что, у нас не любят?
10: Не любят.
13: А что тогда в очереди у ленинговых
10: сейчас...
13: автоматов стоит?
10: Ой, я попью кофе оттуда. Даже два раза сегодня, наверное. Нет, я пойду в столовую пить чай с лимоном. Где любят кофе больше всего? Соберись.
13: У нас в клубе.
10: Нет. Где лучшие тусовки?
13: В кофейне.
10: Как шла Максим?
13: Босиком.
10: Хорошо. Бразилия. Мировой лидер-производитель кофе. 3 миллиона тонн в год, между прочим. И любит его там очень сильно. Уступает ей только Вьетнам. Потом Колумбия. А Россия потребляет всего 270 тысяч тонн в год. Это ерунда. Вьетнам 1,8 миллиона тонн. Колумбия 900 тысяч.
13: Это мы про натуральные говорим.
10: Конечно.
13: Зачем
10: конечно.
13: Это? Зачем это
10: все? Не люблю ненатуральный кофе, кстати. Россияне больше всего, как и остальные жители планет, а есть такой, кстати, любят пить очень ароматный кофе сорта арабика. Потому что мы другого-то и не знаем. Ладно. Меньшей популярностью пользуется робуста. Дерево кофе. Прости, сейчас минутку, я собираюсь. Конголезский. Кофе конголезский. Крупный сорт, содержащий много кофеина.
13: Кстати,
10: я хочу робусту.
13: Никогда не понимал, как образовано прилагательное конголезский.
10: Конголезский? Я первый раз это слово прочитал. Конголезский.
13: Но это Конго. Страна есть.
10: А, Конго. Конго знаю. Конголезский не...
13: То есть, конголезцы.
10: Это типа Вьетнам, вьетнамский? Конго,
13: да,
10: конголезский?
13: Да.
10: А почему не конгийский?
13: Вот да. Вот в этом вопрос. Он меня давно... Мучить.
10: Зачем ты мне это сказал? Теперь я буду думать об этом весь
13: потому
10: день.
13: Потому что жители Конго, они тоже не конголята.
10: Как нет?
13: Конголезийцы.
10: А было бы здорово. Конголезийцы? Но это хотя бы как-то, звучит. Но если бы они были конголята, а мы что, россиято? Нет.
13: Все звучит, потому что ты звуками разговариваешь.
10: Ой, да что ты говоришь, боже мой, как остроумно. Возьми с полки пирожок.
13: Так. Нет, полки нет, у нас стены набитые. Как...
10: Витал, выручай.
13: Как в сумасшедшем доме.
10: Нам нужен пирожок.
13: Только они говорят, что это для шумоизоляции.
10: А
13: на
10: самом деле мы-то знаем, что бригада скоро приедет. Если мы будем продолжать в том же духе. Так, слушай дальше. Ты же знаешь про самый дорогой кофе?
13: Я его пью, мы выяснили.
10: Нет. Самым дорогим сортом считается Копи-Лювак.
13: Ну, а я что говорю?
10: Мы про это рассказывали, да. Ну, все знают, откуда оно появляется и как оно должно там ферментироваться. Как это правильно сказать? Ну, оно же ферментируется.
13: Ты так и не посмотрела, пока сыграл в ящик. Да? Пока не сыграл в ящик.
10: Нет, я так и не посмотрела. Но, видимо, у меня где-то записано даже, что это надо. Зато я читаю книжку. Я уже вторую взяла, вот, Вебера. Сначала читала про ангелов, теперь про богов. Даже не думала, что художественная фантастика настолько интересная. Вот, так что очень рекомендую. Я, кстати говоря, про кофе, наверное, закончила, если что. А еще сегодня Всемирный день какао и шоколада. Ну, милые
13: да,
10: мои.
13: Даже не конголезийцы, а конголезцы.
10: Конголезцы? Угу. Но кофе конголезийский.
13: Угу. Вот так вот.
10: Хорошо бы нам какой-то конголезец позвонил и объяснил, почему так происходит, правда? Mm-hmm. А еще сегодня Международный день охраны енотов. Мне просто понравилось. Дим, ты не поверишь! Сегодня день воздушных шаров по всему миру. Balloons Around the World Day.
13: Почему 1 октября?
10: Не
13: какая
10: знаю.
13: Причина?
10: 26?
13: Какая из?
10: 26 лет всего лишь.
13: Ну, чушь, значит.
10: Ну,
13: чушь.
10: Это, скорее всего, что-то типа...
13: Неисторичное.
10: Да, неисторичное. Неофициальный международный праздник, который ежегодно отмечают 1 октября. Его основал в 2000 году радиоведущий Джефф Браун. А что, мы можем основать праздники? Чтобы с помощью воздушных шаров дарить людям радость и хорошее настроение.
13: Да, воздушных шаров вот этих.
10: Да, обычных.
13: Не аэростатов.
10: А, как отмечают... Не аэростаты, нет. Как отмечают этот праздник? Украшают помещения и мероприятия, создают фигурки из шаров «Твистинг». Это искусство скручивания длинных шаров в животных. Организовывают тематические вечеринки, раздают шары прохожим и запускают шары в небо. Вот такая вот история. Хотя праздник призван дарить радость, стоит учитывать и экологический аспект. Массовый запуск шаров в небо — это не только красиво, но и вредно для окружающей среды. Поэтому, если вы решите поучаствовать или что-нибудь создать, типа того, будьте, пожалуйста, внимательны. Я бы даже... отменила вот эту историю с запуском шаров в небо, потому что это действительно не очень и хорошо для нашей экологии, а мы должны, наверное, о ней заботиться. Тем более, что мы такие, знаешь, уже подкованные в плане всяких экологических штук. Мы уже как бы за ней следим, ну, типа мусор сортируем, да? Вот ты сортируешь мусор?
13: Ну, у нас только один желтый контейнер.
10: Да, я тебе больше могу сказать. Я один раз стала свидетелем, возможно, меня за это сейчас накажут, но это вот факт, который я видела, это буквально было, наверное, пару лет назад. Я тогда еще занималась вот этой ерундой, сортировала мусор. Ну, может быть, в более крупных городах есть какой-то смысл в этом, но в нашем нет. И я, значит, смотрю, у нас вот этот желтый контейнер, куда нужно пластик. Мы вот туда пластик, все как положено, остальной мусор вот туда. Я просто смотрю, как приезжает машина, и в один бак вот весь мусор, и туда же желтый контейнер. И я такая думаю, ну, собственно, как бы, а зачем? Тогда все это нам.
13: А может, там пластик был?
10: Ну, может быть, там
13: сплошной
10: был.
13: Пластик.
10: Может быть, там был и пластик, я не знаю, но тем не менее, не знаю, короче.
13: А что ты сейчас накликала? Там сейчас, возможно, меня это, и сразу звонят.
10: Да, вот уже позвонила. Представляешь, я позвонила. Сейчас напишу.
13: Ну вот. Но вообще, ну, сортировать, в моем понимании, это прям надо же прям сильно.
10: Ну,
13: а
10: вот
13: не один только пластик.
10: Все правильно. Вот
13: стеклотару точно.
10: Стеклотару тоже. Вот у меня сестра живет в Санкт-Петербурге, и там вот у них прям четко все. Стеклотара всегда в отдельный мешочек, пластик всегда в отдельный мешочек. Бытовые отходы в плане мусора, ну вот там еды, всякого такого, органический мусор это называется, в отдельный мешочек. Батарейки, все вообще в отдельный мешочек. И батарейки, я знаю, у нас тоже сортируют. Поэтому есть такие специальные боксы даже. Поэтому, ну... Все серьезно прямо у них, но у нас нет. Ну нет. Ну почему, не знаю, кстати. Мне кажется, просто мало кто будет этим заниматься. Такой менталитет какой-то, знаешь, региональный менталитет. Может быть такое.
13: Я где-то про него тоже сейчас на днях рассуждал.
10: Да?
13: Думал, да.
10: Ну то есть у нас есть менталитет всех россиян. Это что-то из разряда приехать в Турцию, набрать много жрачки, не доесть, выкинуть вон, да, или взять с собой. Ну, я тебе так образно говорю. А есть менталитет вот мусора, что его никто не сортирует, потому что, ну, а смысл?
13: А, что клумба вот около там заведения какого-нибудь.
10: Угу.
13: Ну, как будто бы приписанная к этому заведению организации. Вот клумбочка, все хорошо, а в 20 сантиметрах от нее бурьян.
10: Да, ну потому что бурьян-то не приписан к организации.
13: Угу.
10: И зачем его... убирать, если он не приписан к организации. Правда?
13: Да.
10: Это другая передача, Дима. Это другая передача, и мы это не утреннее, мне кажется, не утренняя, бодрая, эфирная тема. Так что давай сменим. А вообще, ты знаешь, насчет сортировки мусора, я бы, если бы вот не увидела всю эту историю, я бы, наверное, так и сортировала. Ну, стоит попробовать. Не знаю. Ну, люди же сортируют. Этот же контейнер полный.
13: А потом везут его, убирают одной машиной. Да мы все равно... Меняй тему.
10: Меняй, не могу. Все, зачем ты вот эту кнопку эту включил? Я уже все, уже завтра на записи передачи «Меня бомбит» нахожусь. И вот меня понесло. И меня повело. Короче, да. Ладно, мы сейчас отступаем от темы мусора и давайте переходим к теме музыки.
13: О, как?
10: Как тебе? Мэ-мэ.
13: Главное, что не МММ.
10: Мэ-мэ. Нет, к МММ мы переходить не будем. Мы знаем, что эта схема не очень хорошая. Я, кстати, да, это как это? Как она? Финансовая пирамида.
13: Угу.
10: Ужас какой. Нет,
13: без всяких ваших ИИ человек сделал.
10: Человек создал такое, да, что добрый вечер
13: был бы. Без ваших вот этих интернетов, да, ссылок, которые открывают и пересылают потом.
10: Да, да.
13: Откуда у них такие деньги?
10: Да. Ну вот, зато теперь у нас, кстати, с 1 октября ввели-то... как это правильно называется, мониторинг финансовых операций. То есть, если у тебя какая-то денежка перетекла с одного счета на другой, даже если это твой счет, и денежка там такая крупненькая.
13: Крупненькая от скольки начинается?
10: Крупненькая денежка. Я думаю, что от одного МЛНЭ.
13: А, фу.
10: Что там мои 10 рублей, которые я гоняю туда-сюда? Так вот.
13: Там просто я ради кэшбэков между картами, знаешь.
10: По тысяче, по две. Да, тысяча, две не интересуют никого. Вот начинает МЛНЭ, там дальше больше, будут проверять все эти финансовые операции. Более того, даже финансовые операции, которые у вас происходят при сделке недвижимости, при покупке автомобиля, тоже будут проверять у нас финмониторинг. Почему? Потому что им надо знать, откуда у вас такая денежка, чтобы вы квартиру купили? Откуда у вас такая денежка, а? Что вы, накопили? С ума сошли? В России никто не зарабатывает такие деньги.
13: Ты куда?
10: Я в пятницу пошла.
13: Давай к клумбам обратно.
10: Давай назад. Все, я не могу, потому что меня немножечко это распирает. Я хочу про День музыки поговорить международный. Я вас умоляю, пожалуйста. А сейчас Витал нам покажет красный флаг. 100%.
13: Витал скажет.
10: Сейчас я только начну.
13: Музыка, только металл.
10: Вот, я же сказала, все. Про День музыки будем говорить после выпуска новостей.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Карьерные консультанты Великолукского кадрового центра совместно с движением «Первых» провели профориентационный тренинг для учеников 10-11 классов Великолукской средней школы номер 1. Главная цель – помочь будущим выпускникам сделать осознанный выбор, а не действовать вслепую. Ребятам пояснили, что среди ошибок выпускника – выбор сначала вуза, а не профессии. Правильная формула иная. Сначала выбираем профессию, под нее подбираем вуз, колледж и только потом комбинацию ЕГЭ. Главный итог встречи – старшеклассники получили четкий пошаговый план, как строить свою карьеру. Псковская область 1 и 2 октября примет 4-й форум региональных отделений Российского исторического общества, посвященный малым городам в контексте истории и современности России. Историки из 20 регионов России обсудят развитие музеев и культурных пространств малых городов, сохранение объектов культурного наследия, а также роль малых городов в укреплении российской идентичности. Сотрудники полиции Великих Лук провели встречу со студентами Великолукского лесотехнического колледжа. Особое внимание было уделено ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. Оно влечет за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. Также полицейские затронули вопросы профилактики наркомании, объяснили студентам, как распознать признаки вовлечения в противоправную деятельность и куда обращаться за помощью.
18: О валютах.
19: Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
18: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачная температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
21: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, Все достаточно запутано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
22: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
10: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Катя Пахомова и Дима Иванов сегодня эфирим в первый день октября. И я хотела поговорить про то,
13: Давай новости закончим.
10: А какие?
13: Явно до четверга никто про футбол не говорил.
10: Ну вот!
13: А все.
10: А почему я не пе... Давай на команды.
13: Да, так у тебя же не новость, у тебя праздник.
10: Ну и что?
13: А он веселый.
10: Ну,
13: а новости...
10: Грустные?
13: Новые, новости.
10: А новости грустные?
13: А новости
10: Ладно.
13: Ну, такие, как есть.
10: Ну, погнали.
13: Как сыграла Лукинергия в воскресенье?
10: Как? Проиграли.
13: Угу. Кому?
10: Кому? Вот этим.
13: Команде из города Муром. Как называется?
10: Муромцы. Муромчане.
13: Проще.
10: Муром.
13: Все. Ты же шаришь.
10: Слушай, да-да-да.
13: Ты что, забыл?
10: А немножко расслабилась.
13: Я просто вопрос переформулировал. Раньше было из какого города, а тут...
10: А вот уже сразу, видишь, мозг не туда пошел.
13: Поплыла. А проблемка-то в том, что Муром на первом месте шел.
10: Так.
13: С отрывом в 2 очка, а у нашей команды было 5 очков, точнее. У нас была игра в запасе. Игра в запасе у нас как бы осталась, ну, то есть на одну игру, чем у них сыграно меньше. Но вот только теперь отрывчик увеличился, он теперь составляет 8 очков, и если мы даже выиграем свой вот этот запасной матч, очков у нас будет все равно на 5 меньше. А игр осталось тоже немного. У Лукинергии осталось 5 матчей, у Мурома 4.
10: А кубок когда будет?
13: А кубок будет скоро. Скоро будет кубок, но он будет в гостях. Он же будет в Санкт-Петербурге, там, в Рощино, в Ленинградской области.
10: Какая
13: 14
10: боль.
13: Октября кубок, а 4 октября в эти выходные Лукинергия сыграет со Смоленской Искрой дома. Вот, 4
10: октября. Дома Иванов!
13: Дома Иванов. Почему-то в моем приложении написано 15.00, но может уже потому что темнеет чуточку раньше. 15.00 воскресенье.
10: Да.
13: И что еще важно, в субботу на том же стадионе «Экспресс» два коллектива с одинаковым названием «Шор Экспресс» проведут свои матчи в юношеской футбольной лиге. Вот, так что можно футбольный уикенд себе устроить. Сначала сходить на UFL.
10: Уикенд!
13: В субботу два матча наших парней посмотреть, поболеть. В гостях у меня вчера, кстати, был Иван Примак, тренер одной из этих команд. В общем-то, поболеть за «Экспресс», за молодежь, а потом за взрослых в воскресенье. Вот так, в матче против «Смоленской Искры». Все, вот тебе спортивно-футбольные новости.
10: Как-то мало.
13: А все эти ваши лиги наций, и пускай они играют там. И Юрген и Клопп сборную Германии возглавили и не очень хорошо стартовали. В общем, наша сборная не играет, и неинтересно. Вот, Иран в товарищеском матче обыграли 2-0.
10: Вот так-то.
13: Да.
10: Ничего выпендриваться.
13: Все, давай свой день музыки.
10: Друзья мои, наконец-то я могу вам рассказать, что сегодня международный день музыки.
13: А он как будто вот день кофе каждую неделю, этот раз в 2 недели,
10: нет,
13: по-моему.
10: Нет. International Music Day. Хо-хо-хо. В культов...
13: Иванушки, International
10: Внимание.
13: Music Day.
10: В культурном мире, написано так, в культурном мире этот день празднуется весьма широко и разнообразно. Но у нас, естественно, нет. Ну, не знаю, просто первый раз слышу про День музыки, честно скажу. Поэтому, ну, написано, конечно, что российские поклонники музыки во всех ее проявлениях также не останутся без своей порции приятных эмоций, но как будто бы, не знаю. Написано про Москву. Традиционно проходят концерты исполнителей, оркестров и ансамблей. Вот так. Появлением такого замечательного праздника мы все обязаны в том числе великому пианисту и композитору Шостаковичу, ставшему одним из его инициаторов. В 1973 году он был учрежден по предложению ЮНЕСКО, а отмечать его стали 2 года спустя, в 1975. С тех пор на первый день октября музыкальным сообществом придумывается и разрабатывается интересная программа. Вот так-то, друзья мои. Дим, какая музыка тебе по душе? Это вот 51 год этому празднику, между прочим, я тебе прошу заметить.
13: Мне разная музыка.
10: Ты меломан?
13: Я...
10: Меломан.
13: Я безвкусный.
10: Безвкусный.
13: У меня под настроение. Ну, из таких моих специфических, наверное, саундтреки к фильмам. Вот просто инструмент. То есть это приближенная к классике, но популярная музыка. Ну как относить? Популярная в фильмах. Вот это я прям могу много. Там какой-нибудь «Интерстеллар» и целиком просто плейлист запускаешь.
10: Я не смотрела, кстати, «Интерстеллар». Вон дверь, да? Все, поняла я.
13: Дверь в библиотеку. Точнее, да. К книжному шкафу.
10: К книжному шкафу. Ну и пожалуйста.
13: Ты открываешь дверь?
10: Да все.
13: Вот.
10: Не надо, я все поняла.
13: Ничего
10: я посмотрю.
13: Ты там все поняла.
10: А вы знаете, что был день идущего к реке? Вот, буквально позавчера.
13: Вот это уже интересно.
10: Да, вот реально надо посмотреть. Был такой. И ему типа там
13: сколько? А ему 50 лет, да? Это.
10: Слушай, надо, вот реально надо. Я обратила внимание в эти
13: праздники. А я вчера принимал заказ в футболке с текстом.
10: Какой заказ ты принимал?
13: Пиццу заказал.
10: А, так это не ты принимал заказ, а ты
13: ну, я принимал
10: давал
13: дома,
10: заказ.
13: Дома принимал.
10: А, дома принимал. 29 сентября это был праздник. Вот буквально, я же говорю, позавчера.
13: А, позавчера, я думал, вчера,
10: да.
13: Так все сошлось.
10: Он возник в честь популярного видео российского блогера Сергея Симакова. Серж Дурдачник. В ролике, опубликованном 2015 года, он был опубликован. Прикидываешь?
13: Ой, я 11 лет идущему к реке.
10: Да, автор идет по полю к реке и рассуждает о смысле жизни, человеческом духе и материальных благах.
13: Через мать.
10: В этот день принято следовать примеру блогера. Отправиться к реке, созерцать природу, размышлять о бесконечно вечном, фрактальном подобии, ощущать гармонию с собой и окружающим миром. Это смешно, реально. Ну, кто в теме, тот в теме.
13: Да. Сказала Катя, которая в теме год назад,
10: да,
13: прильнула,
10: да,
13: если
10: да,
13: не
10: да.
13: меньше.
10: Благодаря коллегам с радио Луки ФМ. Иначе бы, поверьте, я не знала. Нет, вырезки, конечно же, слов какие-то где-то проскальзывали, да? Вот это...
13: Сейчас в познании своем.
10: Да, в познании своем. Но чтобы прям так... подробно.
13: А это из репертуара, когда машину приобретаешь какую-то, и сразу начинаешь видеть, сколько их таких вот модель.
10: Да реально, модель, так модель, оно так и есть. Да. А Витал тогда меня заставил вот полностью смотреть. Он типа, я говорю, ну все, я поняла. Он такой, нет, подожди. Нет, ты не поняла.
13: Там, да.
10: Да, поэтому, кто не посмотрел, обязательно посмотрите. Там вот Гарри Поттер и философский камень, что-то из разряда такого. Так, короче, Дим, что-то у нас с тобой сегодня не идет. Обычно как-то мы даже не смотрим на этот сайт, а сегодня мы что-то с тобой прям смотрим на этот сайт. Кстати,
13: я не смотрю на этот сайт.
10: Ты смотришь куда? Вот поэтому у нас с тобой не идет, потому что ты вообще никуда не смотришь, только в свое Дуолинго. Смотришь
13: нет,
10: и...
13: Нет, это почему вон битва платьев?
10: Я не хочу это знать. Я как это развидеть? Я
13: Анджелина,
10: не хочу знать...
13: Анджелина Джоли, Сидни Суини, вот эти все.
10: Не хочу, да, знать, почему ты смотришь битву платьев.
13: Лента.
10: Рассказывай,
13: вот, атаки,
10: да.
13: Атаки,
10: да.
13: Атаки,
10: да.
13: Это
10: да, да,
13: роботов-пылесосов,
10: да, да,
13: потом...
10: Да.
13: У меня, как и в музыке, все, что подряд может попасть.
10: Всякое...
13: Вот котики, ты говоришь, прекрасно.
10: О, котики я люблю, смотри, какие хорошие такие мягкие пушистые комочечки. Люблю котов. Да, коты — это топ.
13: Топ-коты.
10: Топ-коты. Сегодня, кстати, между прочим, чтобы ты понимал, не просто день музыки, а еще день CD-плеера. 44 года ему, между прочим. У тебя был CD-шник?
13: Да.
10: У меня, кстати, тоже CD-плеера не было, у меня было
13: ну,
10: только...
13: Ну, вот именно как отдельный плеер. У меня мафон потом был.
10: Мафон с диском, да.
13: С двумя кассетами, диском и радио.
10: Это прям круто. Сейчас поколение зумеров вообще про нас не поймут, что мы говорим.
13: Мой магнитофон подаренный вот этот мне на 10 лет на работе до сих пор стоит.
10: Ты так его берег?
13: Он лет 5 стоял у заведующей в кабинете, сейчас на склад переехал.
10: Они слушают его хотя бы?
13: Да.
10: Да?
13: Радио.
10: Радио?
13: Да.
10: Луки ФМ, я надеюсь.
13: Нет.
10: Это надо было промолчать просто.
13: Там мне нравится, что один из моих последователей, ну вот этих, вот, которые могли бы тоже скетч-шоу снимать там про внутряк, оставил записку в крышечке, под крышечку CD открываешь, а там «Дорогие потомки, если вы все еще здесь, бегите». Мы уверен, что еще работает. Там конкретную коллегу называют.
10: Там, короче, бежать пришлось ему. Ну, вообще, да, на самом деле...
13: Его уже тоже след простыл.
10: Время CD-плеера было, мне кажется, где-то из разряда там, 90-е, только добралось до России, 90, может быть, даже 5-й, вот так. Потому что у меня тоже магнитофон с именно CD, для CD-дисков появился, ну, плюс-минус тоже в 10 лет, наверное. Я прям помню его визуально. Там было одно только кассетное окошко, окошко для CD-диска. И я помню вот эти диски, огромное количество их с разной музыкой, популярные и не очень. И было круто, когда это было, знаешь, типа там 100 песен, 100 хитов Европа плюс. А были еще диски конкретных исполнителей, и там было по 20 только песен. И, соответственно, когда ты в машине, например, тоже в дисковод вставлял такой диск, у тебя только 20 песен проиграло, и все. И опять по новой пошла. Поэтому все знали песни наизусть.
13: Я кассеты мотал. Записывал с радио треки.
10: Мы тоже мотали и карандашом-то чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Пленочку резали, помню. Склеивали. Зачем, не помню.
13: Я с радио записывал хиты, и потом у меня был сборник суперхитов.
10: Вот.
13: Такой слегка шипящего качества, но тем не менее.
10: Ну так а тогда никто не думал вообще о качестве. Вспомни, например, вот эти фотоаппараты, которые у нас были. Мыльницы тогда, они вот тоже появились, которые с экранчиком уже. То есть это что-то такое.
13: Там думали не о качестве, а
10: диковинка.
13: Количестве.
10: Диковинка. Да, это можно было столько нафоткать, еще и удалить.
13: Ты про цифровые?
10: Да, я про цифровые. А до этого были как раз-таки пленочные фотоаппараты. У меня даже где-то дома, мне кажется, валяется этот пленочный фотоаппарат, когда ты... Твоя задача сфотографировать так, чтобы желательно никто не моргнул. Перед тем, как сфоткать, тебе нужно было приготовиться. Раз, два...

0: которые помнят наши родители, например, еда по талонам. А мы про нее не знаем.
1: У меня крутой пример есть. Мама работала на почтамте центральном, который сейчас на Зверевой, там киберспорт-арена.
0: Uh-huh.
1: Когда у них целый этаж ЭВМов поставили.
0: О-о-о, электронно-вычислительная машина!
1: Там огромных мощностей. И за каких-то жалких 20 лет все эти этажи превратились в смартфон. Вот просто,
0: да,
1: грубо говоря. И теперь оно, здание простаивает.
0: Прикол, да? Mm-hmm. У нас, кстати, небольшая пауза, и совсем скоро вернемся. Оставайтесь на Луки ФМ.
2: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе бодрое утро! Блин, у меня сегодня волосы, наушники волосы. И вообще не понимаю, как-то сегодня некомфортно мне почему-то. Итак, мы сегодня объявляем четверг.
1: Да, мы.
0: Что?
1: Мы объявляем четверг.
0: Мы
1: бы не объявили, была бы
0: среда. И что? Да? Я сейчас могу сказать, что среда, и те, кто слушает, скажут: «А, среда, прикольно».
1: Маленькая пятница.
0: И давно, кстати, по средам не было эфиров, потому что у меня сейчас только два раза в неделю.
1: Такой план.
0: Капкан?
1: Угу.
0: А вот пятница, она уже большая пятница. Большая разница была, да, там? Это передача.
1: Аккуратно. Передача была.
0: Давай все, пока. Вон дверь.
1: Дальше. Передача была.
0: Ты можешь мне каждый раз, знаешь, типа...
1: Если сам соображу,
0: да. Да, но не всегда. Катя Пахомова просто мысли приходят после того, как она сказала,
1: что... То, что они твои скакуны, можно говорить.
0: 100%.
1: 75 человек. 75. Ну, я просто в одном шоу тут попался, ну, оно полуфоном шло. А, их же всех можно там называть. Там Азамат, Дора.
0: Полуфонов.
1: Полуфоном шоу ушло.
0: Все, можно всех.
1: Харламов, да.
0: Нельзя только которого там.
1: Вот, а Газманов, в общем, в гости приходил. Ну, так вот, он очень долго вкатывался в их...
0: Это ЧТД?
1: Нет, у них шоу «Кстати» есть такое. Оно типа того, который вечерний на Первом канале был. Ну, а только оно выходит на ВК-видео. И там нормально, мне нравится формат.
0: Ну, приличный.
1: Во-первых, если срывает Дорохова, его уже каламбур и юмор не остановить. Он уже там просто... Они все, и Харламов, они оценивают эти каламбуры периодически. Поэтому вот это...
0: Надо посмотреть.
1: Что же там было?
0: Фоном поставить хоть.
1: Самое из каламбуры, каламбуре лучшее. Я забыл.
0: С Газмановым? Мне кажется, таким артистом... Ой, простите. Зевнула. Я надеюсь, вы тоже зевнули. Знаете?

0: раздается по радиоволну. А чего ты смеешься?
1: Ты смеешься, я смеюсь.
2: Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак. Ты на суше, я... Ну, здрасте. Ты что так долго думал?
1: Ты песню долго вспоминал.
2: Так, у меня такое ощущение, что наконец-то вот эта эпичность пришла в эфир, но уже под конец. Да, эпичность пришла под конец, поэтому...
1: Так это теперь называется.
2: А, да.
1: Эпичность.
2: Эпичность. Это теперь называется...
1: Мы объявляем четверг.
2: Эпичность. Ты дурак.
1: Ты сама сказала, объявляем.
2: Не лечишь. Ну и что? Объявляем четверг открытым.
1: А, открытым. А ты просто объявила четверг.
2: А ты мне не дал договорить.
1: Ну, хорошо же получилось.
2: Да. А потом Газманов как-то нарисовался здесь.
1: Нормально.
2: Даже не хочу узнать, как. Короче, кто не знает, сегодня четверг. 1 октября, между прочим, сегодня день пожилого человека. Важный праздник в нашем мире современном. Поэтому всех пожилых людей можно поздравлять. А пожилые люди, они с какого возраста, Дима Иванов?
1: После молодежи.
2: Так.
1: Ну, это ж факт.
2: Так, да, хорошо, давай.
1: Возможно,
2: давай.
1: Есть еще какая-то там.
2: Зрелость.
1: Ну, там какая-то еще стадия, наверное.
2: Давай, давай, я в тебя верю.
1: Ну, взрослость. Юность. Отрочество, что там.
2: Почему, когда я прихожу на радио, у меня всегда какая-то мазута на руках? Вообще-то. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, пожилым считается возраст с 60 до 74 лет.
1: А у нас?
2: А у нас в квартире газ. А у,
1: а
2: вас...
1: у них нет. Не у всех, не у всех. ВОЗ.
2: Смешно.
1: И ныне там.
2: При этом ВОЗ отдельно выделяет два периода. 75-89 это старческий возраст, 90 и старше это долгожители. Так, сейчас я тебе скажу, сколько в России... Почему-то они тоже пишут, кстати, про 60 лет. Странно, потому что вот с молодежью там немножечко иначе все. Всемирная организация... А, тут тоже Всемирная организация. Сейчас попробуем. Какого возраста?
1: Ну, наш же, вот мы, смотри, недавно сами в России. Молодежь мы подгонялись тут недавно. То ли ее повысили, молодежь, не помню, до 40. Или на 35 еще сидим.
2: Пока сидим до 35.
1: Молодежь, вот.
2: Вот смотри, ранее в России действовал о социальном обслуживании граждан, который установил порог 55 лет для женщин, 60 для мужчин. Однако этот закон утратил силу. Сейчас для получения статуса пенсионера... А, ну короче, как пенсионер.
1: Да, это пенсия, да.
2: Да, в результате пенсионной реформы он 65 для мужчин и 60 для женщин. Все, дорогие мои, не стареем. Не стареем. В общем, всех пожилых людей с праздником. А тех, кто не пожилой, то давайте. Держимся. Так, молодежь в России, возраст, я хочу посмотреть.
1: Все, начались эти теговые запросы.
2: Блин, да потому что. Сделайте Яндекс основным поиском. Закрой. До 35 включительно, все в порядке. Вот в следующем году, Дима Иванов, мы уж с тобой переходим в следующую классификацию. А следующая классификация — средневозрастная молодежь. А, нет, слушай, а, это ВОЗ. Угу, простите. Вот по ВОЗу мы еще до 44 лет можем.
1: По ВОЗу мы и ныне там.
2: Да. Хотя говорят, что в России тоже увеличивается возраст. Но вот как-то очень непонятно.
1: Ну, видишь, вот эти рамки, они не имеют глобальной какой-то мощности.
2: Багровой.
1: Мощности.
2: Да,
1: там,
2: не
1: ну,
2: имеют.
1: Что там, юридически они...
2: Да никак они вообще.
1: Какие-то гранты там, значит,
2: да.
1: Они под возраст заточены.
2: Гранты, участие в конкурсах.
1: Вот, и, по-моему, выборы президента, там возрастные ограничения и депутатов.
2: Ну, мы с тобой не собираемся? А может...
1: Не.
2: Так может это так? Не?
1: Не. Я молодежь.
2: А знаешь, что случилось?
1: Хотя нет, какие-то ограничения. Ну, у некоторых... Ну, там тоже разного уровня выборы, и там разного уровня ограничения по возрасту есть.
2: Нет, это все понятно, да. Просто, ну, как будто бы... Почему? Я 35 еще, простите, в самой соку. Ты знаешь, что случилось?
1: Я знаю, что случилось.
2: Что покажи мне? Я не слышу. Да, вот этот вот.
1: Угу.
2: Да?
1: Так да, это... мы к звездам хотели перейти, никак не можем перейти.
2: Да, будем.
1: Поэтому я считаю, что день пройдет в замедленном и неспешном ритме.
2: Да, и решения сегодня будут даваться тяжело. И это не случайно, ведь любое движение вперед потребует внутренней готовности, которой пока нет.
1: Овны, вам надо пересмотреть текущие расходы и привести их в порядок.
2: Тельцы, не форсируйте события, не меняйте резко свой образ, сейчас лучше сохранять постоянство.
1: Близнецы, вероятно, события дня потребуют вашего активного участия и смелости.
2: Раки, сегодня можно наметить ближайшие шаги, но реализовывать их лучше в другой день.
1: Львы, этот день не подходит для важных начинаний и подписания документов.
2: Девы, сегодня возможны споры о власти и влиянии, где истинные мотивы останутся скрытыми.
1: Весы, проведите ревизию вещей, наверняка вы найдете что-то вам больше ненужное.
2: Скорпионы, сегодня может быть сложно договориться с партнерами, на поверхность будут выходить значимые противоречия.
1: Стрельцы, днем вам будет полезен покой и размеренность, а вечером хорошо подойдет легкая физическая нагрузка.
2: Козероги, в отношениях наступит момент затишья, когда чувства словно останавливаются, требуют времени, чтобы определиться.
1: В Водолее домашние дела пройдут гладко, если не спешить. Это хороший день для тихих семейных занятий.
2: Рыбы, в общении сохраняется резкость, потому что слова будут опережать мысли, прям как у меня. А желание настоять на своем столкнется с сопротивлением.
1: И пусть этот день принесет вам все, что принесет.
2: Все, что принесет. Ну, вообще, что-то он нам сегодня солнце как-то не приносит. И у нас в основном...
1: Он приносит солнце.
2: Солнце. У нас в основном облачно, а завтра, представляете, ночью будет 2 градуса. Плюс-минус 2 градуса.
1: А там нет, а будет где-нибудь 6-7?
2: Да, будет 6 в субботу.
1: 6-7 градусов нигде не будет.
2: 6-7.
1: А ты откуда взяла?
2: 6-7. Секс-7, хей, 6-7, нет?
1: Ладно, 6-7 говорю.
2: Ой, да, конечно, это кошмар вообще.
1: Кошмар, Катя,
2: Виталь,
1: да.
2: Ну флага нет,
1: куда
2: мы
1: ты,
2: не можем реагировать
1: куда ты
2: на твои...
1: Вот, лезешь другой кандидатов в слова года, понимаешь?
2: Да.
1: Red flag, 6-7. Что-то там, нишевый.
2: Что, имба.
1: Не, имба это уже древний век, это игровая терминология.
2: Все, пока.
1: Да.
2: Всем хорошего дня, ребят, мы уходим.
1: Всем быть имбой.
2: До завтра.
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77584 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
4: Спасибо. Алексей Зубест, экономист, директор Центра исследований социальной экономики, канал Макс, канал Телеграм, Река Смородина. Благодарим за выход. Впереди большой перерыв, новости, рекламы и анонсы. Микрофон будет включен. Пообщаемся. Трансляции на Ютьюбе канал Неопанкин, в Рутюбе его ВКонтакте, канал и группа радио «Комсомольская правда». В чатах пишите, пожалуйста. Вот прямо сейчас пообщаемся, отвечу на какие-то вопросы. После этого мы вернемся в эфир и продолжим. Не переключайтесь.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
5: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске «Какую тайну хранит Николай Басков?» «Гороскоп на октябрь» для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Вперед! В будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
7: все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
10: Об атаках.
11: Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 330 беспилотников самолетного типа над 7 российскими регионами, сообщила Минобороны. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.
10: Про Крым.
11: Энергообъекты в Республике Крым подверглись атаке беспилотников ВСУ. Часть населенных пунктов обесточена, это сообщило госпредприятие «Крымэнерго». Отмечается, что энергетики круглосуточно ведут работы по восстановлению электрической сети.
10: О политике.
11: Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня проведет в Москве встречу с главами МИДов Абхазии и Южной Осетии Олегом Барцицем и Ахсаром Джоевым. В ходе двусторонних переговоров будут рассмотрены вопросы отношений с Сухумом и Цхинвалом. В трехстороннем формате министры обсудят внешнеполитические сюжеты, представляющие взаимный интерес, включая взаимодействие в международных дискуссиях по Закавказью.
10: О США.
11: Дональд Трамп распорядился сократить популяцию комаров в Вашингтоне на 90% к 2028 году. Президент подписал исполнительный указ, согласно которому профильные ведомства должны в течение 60 дней разработать стратегию по борьбе с азиатскими тигровыми комарами, желто-лихорадочными комарами и другими инвазивными видами в американской столице. Документ также предусматривает сокращение популяции клещей в Вашингтоне наполовину. Реализация программы предполагает использование биотехнологий и нехимических методов. В разработке плана примут участие министры внутренних дел и сельского хозяйства, а также администратор агентства по охране окружающей среды.
10: О космосе.
11: Российский космонавт отправится на МКС в составе экипажа «Крю-13». Полет, запланированный на сегодня с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, может стать рекордно коротким. В состав экипажа входят астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делейни, представитель канадского космического агентства Джошуа Кутрик и российский космонавт Сергей Тетеретников, сообщили в НАСА. Старт «Крю-Дрэгон» компании SpaceX запланирован на 18:10 по Москве. Если запуск состоится по плану, полет к международной космической станции займет около 8 часов и станет рекордно коротким для американского пилотируемого корабля. После прибытия Крю-13 и передачи дел четверо членов нынешнего экипажа станции должны вернуться на Землю 5 октября. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
10: Что будет? Честный взгляд на 1 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Повторяю это в очередной раз. Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюба ВКонтакте, канал и группа «Радио Комсомольская правда». Среди прочих присоединившихся Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина», «Русская идея», телеграм-канал. Подписывайтесь. Борис Вадимович, вас приветствую. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: Борис Вадимович, ну давайте для начала по новостям пробежимся. Новости такие. Мы уведомили НАТО, Ирюта отреагировал, генсек НАТО, о том, что в случае попытки вообще захвата Калининграда, ну и каких-то вот, собственно, любых попыток относительно Калининграда, мы нанесем ядерный удар. Рютте на это отреагировал, причем отреагировал сдержанно, значит, понял. Он сказал, да, мы действительно получили это предупреждение, все, других комментариев давать не буду. Это первое. При этом идет новость о том, что Латвия готова, если вдруг потребуется, разместить у себя ядерное оружие. Я предложил, вы уж меня простите, я знаю, вы не сторонник такого подхода, но в ответ именно на это я предложил нам разместить у них ядерное оружие, в смысле, прямым способом, отправка ракеты непосредственно, если вдруг. Но это я знаю, что вы не будете со мной соглашаться по этому поводу, пожалуйста. И, ну, Финляндия там присоединяется тоже. В общем, при этом я все-таки фиксирую по своему скромному вот по своим скромным наблюдениям, что Европа скорее готовится к тому, чтобы договориться с Россией, нежели к тому, чтобы с ней воевать, с нами. Вам слово.
12: Вы знаете, мне кажется любопытно, что есть некая промежуточная такая стадия, фаза между договориться и воевать. Вот это самое главное. И они сейчас мало говорят, но на самом деле она, вот, мне кажется, очень-очень реальна. Дело в том, что Россия в самом начале еще специальной военной операции и чуть время позже, и даже первые лица нашего государства говорили о возможности или какой-то даже желательности для России договориться о разделе Украины с отдельными государствами Европы. Там обсуждалась Румыния, Венгрия и Польша. Если это говорилось, по-моему, даже министр иностранных дел об этом говорил, уж точно отдельные, вполне, в общем, системные эксперты. Я, честно говоря, думаю, что нельзя исключить, что экспансия какая-то может происходить не усилиями НАТО как блока, а вот отдельных государств. И вот в этой ситуации у меня, честно говоря, вызывают большие вопросы. Что произойдет в том случае, если на территорию Украины войдут войска Румынии, которые одновременно могут еще в Приднестровье войти некоторым образом, и вот Венгрия, и вот, собственно, Польша, которая еще может выйти, укрепить Сувалкский коридор рядом с границей с Белоруссией. Будет ли Россия в этом случае считать это началом военных действий? Понимаете, самое главное не ситуация войны и мира, которая более-менее четко делит... Ну, есть война, есть мир. А вот эта серая зона между тем и другим. Потому что, с одной стороны, Россия сама об этом говорила. И сама говорила о том, что вот такой раздел будет вполне соответствовать ее интересам. Это много раз произносилось, я это слышал. Точно об этом говорил глава службы внешней разведки. Я хорошо об этом помню. А с другой стороны, Россия вот недавно, и в том числе президент России, сказал, что введение войск НАТО на территории Украины будет восприниматься для России как начало военных действий против нее. То есть возникнет такая некая стратегическая двусмысленность на самом деле. Вот эта стратегическая двусмысленность, если есть возможность ей возникнуть, она возникнет. Потому что отдельно война, ну, нападение на Калининград, мне кажется, маловероятно, потому что очевидно, какая будет реакция России. Но с другой стороны, вот такая... Бездействие Европы тоже едва ли следует ожидать. А вот в этом следствии вот такая серая зона, где непонятно вообще, будет ли это война, или это будет, мы будем считать это реализацией нашего призыва, потому что эти страны будут действовать как бы не от имени НАТО, а от своего собственного имени. Вот здесь, конечно, возникает много вопросов. Я думаю, что-то подобное произойдет, если честно. Потому что, ну, об этом вот, собственно, сейчас говорится. Что вот какой-то вариант решения ситуации в виде вот введения этих... Я всегда, честно говоря, это отрицал. Я считал, что это невозможно. Но в условиях, когда нет другого варианта, и когда, очевидно, мирный всякий переговорный процесс застопорился, продолжение боевых действий на Украине для Европы чревато целым рядом рисков, в том числе демографическим, то есть бегством большого количества украинцев в ту же Польшу там, и так далее, и вообще создание довольно напряженной ситуации. С третьей стороны, никакого просвета не видно. Ну, мне кажется, что-то подобное произойдет. Вот, мне кажется, надо готовиться именно к этому, а не к обмену ядерными ударами, которые пока в настоящий момент вот, не выглядят, честно говоря, реалистическими.
4: Ну вот, хочешь мира, готовься к войне, известная истина. Еще, я думаю, в контексте нашего разговора имеет смысл процитировать Рюту, уже другая цитата, генсек НАТО сказал, когда речь идет о войне на Украине, есть только один человек, который способен положить ей конец. И этот человек живет не в Европе, он находится в Белом доме, президент США единственный, кто способен это сделать. Он был единственным, а вот я продолжаю цитировать, он был единственным, кто мог сдвинуть с мертвой точки отношения с Путиным. И он это сделал. Он начал диалог. Он направил нескольких своих высокопоставленных советников для напряженной работы с россиянами и украинцами, чтобы добиться окончания этой войны. Пока это не принесло результата, но работа продолжается. Я отдаю им должное за эти усилия. Именно это и нужно делать. При этом сам этого не делает. Да, при этом сами они этого не делают. Да, вот это тоже непонятная позиция. Значит, Трамп молодец, спасибо ему, а мы в сторонке постоим. При этом постоянно задаются вопросы. Нам нужно участвовать, иначе мы останемся за пределами этих договоренностей. Это вообще странная позиция, да? Моя хата с краю. Я живу в деревне, но моя хата с краю. Вот, как-то вот.
12: Знаете, Трампу, как отдельному политическому такому игроку, осталось существовать довольно недолго, потому что после промежуточных выборов Очевидно, что демократы займут Палату представителей. Там еще вопрос, займут ли они Конгресс. Но Палата представителей, ну, почти наверняка будет потеряна республиканцами. И возможности Трампа что-то сделать будут резко сокращены. Но, во всяком случае, Россия заинтересована в снятии санкций. Трамп уже подписал закон об адских санкциях. И, конечно, будущий Конгресс едва ли даст возможность Трампу отказаться от этих санкций или, во всяком случае, начать какие-то масштабные экономические дела с Россией, как, что он явно хочет и к чему он, собственно, стремится. Вот, поэтому Европе придется как-то, НАТО, не НАТО, через НАТО, через ЕС, через отдельные европейские страны, устраивать взаимоотношения с Россией. Как-то придется им это делать. Я думаю, в этом смысле на Трампа полагаться можно будет, но, в общем, сложно, потому что Россия едва ли получит от Трампа вот то, чего она хочет. Вот. Значит, придется что-то им делать, какие-то действия предпринимать. Но вот надо теперь как бы думать, что они могут сделать. Вот мне кажется, то, что я вот до этого сказал, это тот вариант, который может быть. Что касается Рютте, ну, его одна из главных задач – это, значит, выстраивание отношений с Трампом. Это единая главная как бы фигура, представляющая Европу, которая с Трампом сложились. Ну, какие-то немножко раболепные, но, тем не менее, довольно хорошие отношения. Поэтому он и произносит такие слова, ну, подчеркивая те позитивные заслуги Трампа. Их немного, второго срока я имею в виду, но какие-то все-таки есть, вот, в частности, те, которые он сказал.
4: Но вот уже он не обращается к Трампу папочка. Папочка нет уже.
12: Ну, да, папочка уже нет, да, это уже... Ну, все равно все эту папочку запомнят, и первое, что ассоциируется с Рютой, это вот это вот раболепие. Да,
4: папочка – это не про папку, если кто не понял.
12: Ну, вот, да, это... Дэдди, да, к Трампу. Но, ну, что здесь сказать? Ну, к сожалению, этот вариант вот, с миротворчеством Трампа оказался не реализован. Я думаю, для России главная задача, мне кажется, в этой ситуации, это не столько даже там территориальные какие-то приобретения, сколько... Ну, диверсификация ее экономических направлений, ее деятельности. Потому что Россия явно хочет вернуться в Европу по понятной причине, потому что, несмотря на все наши замечательные отношения с Китаем, с Индией и так далее, находиться в односторонней зависимости от этих государств никто как бы в России из крупного бизнеса не хочет.
4: Соответственно, возникает другой вопрос. Зачем Трамп? Исход промежуточных выборов очевиден, вы сами об этом сказали, продолжает, в общем, творить всю ту дичь, которую он творит. Ну, то есть, действует, по сути, ну, как бы наперекор судьбе. Можно же подыграть, правда ведь, и, ну, немножко самостоятельно поучаствовать в том, чтобы выборы прошли в пользу республиканцев хоть в какой-то мере, правда ведь. Ну, делать какие-то более системные вещи, а он, ну, продолжает сеять хаос.
12: Знаете, он... Ну, он уже понимает, что итоги его второго правления будут менее фееричны, чем первого. Несмотря на все. Потому что, ну, во-первых, на нем Иран. Нерешаемая проблема с Ираном. И, в общем, видимо, нерешаемая точно до промежуточных выборов. А, во-вторых, естественно, ситуация с Ираном – это экономика, это цены. Вот. И все это вот на каком накапливается и катится, собственно, против него. И он, в общем-то, на самом деле же сделать ничего не может. Вот. При этом он не желает портить отношения с Израилем, он не хочет портить отношения окончательно с Россией, надо признать. Вот. И вот, собственно говоря, все его действия, это действия такого очень верящего в себя и очень убежденного, что он есть великий человек, великий политик, ну, как бы человека, вот. Но при этом реально оказывающаяся ситуация абсолютно дефицита средств, которые могут его ситуацию изменить. Он совершил одну роковую совершенно ошибку, это, очевидно, начало войны с Ираном, это общее мнение для уже сейчас в Америке, что это абсолютная ошибка и никакой тут нету выхода из этого позитивного для США. Вот. Ну и дальше все, что дальше происходит, это некая, в общем, такая полуклоунада, которая дает... Он пытается сюда ткнуться, как бы, чтобы что-то вот сделать и сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Но мне кажется, выходить из ситуации придется уже не ему.
4: Перерыв сделаем. Борис Межуев с нами, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина». Есть канал в Телеграме «Русская идея», он называется. После перерыва мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
13: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
14: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
15: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
16: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
18: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия,

0: являлся и является фашизм.
1: Ну, чтобы попасть, надо стрелять, а то, как в том анекдоте про лотерейный билет, бедный все молил Бога, чтобы выиграть лотерею, но лотерейный билет почему-то не покупал при этом. Ну вот, как бы...
0: Совершенно с вами согласен. Совершенно с вами согласен. Но для того, чтобы это произошло, нужно об этом говорить. И говорить, что невозможно больше терпеть эту ситуацию, когда, с одной стороны, мы говорим, что имеем дело с террористическим, нацистским, фашистским режимом, а с другой стороны, говорить о том, что его лидеры – это люди, в адрес которых даже пушинку нельзя направить, потому что они занимают высокие посты. Какой-то социальный расизм получается.
1: Ну, есть, все менее, да, понятно. Есть как бы необъяснимые явления, это как раз вот одни из них. Уточните, пожалуйста, теперь исключительно по истории. 19 подсудимых тогда признаны виновными, трое оправданы, но были осуждены позже специальными антинацистскими судами. К смертной казни приговорены 12 человек. Я так понимаю, что 7 все-таки не приговорены к смертной казни, да? Собственно, что... Что служило для них оправданием о смертной казни? Вот у меня вопрос такой, в общем. Если они на этой скамье оказались тогда, да, вот какие аргументы были?
0: А мы же помним, что...
1: 50 секунд, коротко, пожалуйста, прошу.
0: Что целый ряд людей был выведен из-под удара, потому что...
1: Ученые вы имеете в виду?
0: Не только. Финансисты, экономисты, потому что они были самым непосредственным образом завязаны на элиты Запада.
1: То есть политика была, преобладала и тогда, политический момент, да?
0: Как один из подсудимых сказал на вопрос, а как же вам удалось создать такую экономику для столь колоссальной войны? Он сказал, а вы задайте этот вопрос своим правителям в Соединенных Штатах и Великобритании. И естественно, что он не оказался на виселице.
1: Железный аргумент. Спасибо. Игорь Шишкин, историк-политолог. Канал в Максе и в телеге Игорь Шишкин так и называется. Благодарим за выход. Перерыв небольшой. Новости, рекламы, анонс. После этого мы вернемся и продолжим. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим.

0: 11-88-91-057.
1: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Ежегодные концерты на День милиции в СССР начали проводить с 1966 года. И отменили только однажды, в 1982 году, когда скончался генсек Леонид Брежнев.
3: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
4: Что будет? Честный взгляд на 1 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин. Финальный выход на сегодня. Бантичная новость. Бантик такой в финале, разумеется. Критикуют меня за упоминание Канье в любом виде. Канье Уэст. Приедет он в Россию или не приедет. Все очевиднее, что не приедет. Но новости сыпятся, как из рога изобилия. И вот вы знаете, что пока все-таки до конца как будто бы не очевидно, хотя официальные лица высказали, что нет, он скорее не будет, не приедет, он фашист проклятый, и, в общем, перед русскими не извинился, а вот перед евреями извинялся, этого нам недостаточно. Это один из аргументов. Но билеты-то продаются. Билеты, по крайней мере, вот еще накануне, они оставались в продаже. Как-то не странно. И прямо сейчас новость, что Kanye West заработал 1,5 миллиарда рублей. Только вдумайтесь в эту цифру. 1,5 миллиарда рублей за несостоявшийся концерт в Питере. Вот только представьте себе эту ситуацию, каким таким загадочным образом. В общем, сейчас все-таки будем разбирать все эти хитросплетения с компетентным человеком. Леонид Дзюник, музыкальный продюсер и актер. Леонид Алексеевич, вас приветствую.
6: Добрый день, доброе утро.
5: Да, доброе. Вы были концертным директором группы «Тату», генеральным директором компании «Филипп Киркоров Продакшн», концертным директором группы «Смэш». В общем, ну, скажем так, во внутрянке разбираетесь. Вы как смотрите?
6: Еще у меня Леша Воробьев был.
5: О, Алексей Воробьев, большой артист. В общем... Как это все стало возможным? Я понимаю, что, ну, какие претензии у нас могут быть к вот этому агентству, которое везло, скажем так, Kanye West в Питер и потом в Москву намеревалось еще привезти. У нас вообще общество, скажем так, политически близорукое. Вот я, по крайней мере, такой вывод делаю. Что уж говорить про бизнесменов, правда ведь? Но, тем не менее, сложилась такая ситуация, что Kanye даже не прилетал, спеть не спел, не выступал, а деньги получил. Как так? И они продолжают продавать билеты, опять-таки, да, вопрос, несмотря на весь этот скандал. Как это, блин, все возможно? Объясните, пожалуйста.
6: Вы знаете, вот что касается вот как бы всей этой ситуации, у меня почему-то сразу всплывает, так сказать, в голове 90-е годы. Такого ведь было очень много у нас тогда, когда неизвестно кто, неизвестно какая компания, неизвестно какие люди вообще.
5: Неизвестно, какой ласковый май приехал к вам в город.
6: Да, да, понимаете. И продавались билеты, на чем свет стоит. А потом приезжали какие-то там левые абсолютно ребята, которые не то что там ласковый май, даже близко не стояли возле ласкового мая, но фонограмма звучала, и они работали, и люди оставались наполовину довольны, потому что они слышали фонограмму. Что касается Kanye West, конечно, у нас сделали ему огромную рекламу, вот эти ребята наши, специалисты в интернете, в этих всех придумках, да, когда придумали ему вот эти вот песни, там, «Седая ночь», еще какие-то, да, вы знаете, такая история была.
5: Ну, искусственный интеллект, дипфейки вот эти, но выглядит красиво, да.
6: Да. И когда Kanye West выступал в Турции, очень многие, так сказать, у нас же взяли и поехали туда на его концерт, а потом удивлялись, а почему он не спел «Седую ночь» в Турции, понимаете, на своем концерте. Вот такая ситуация, и я боюсь, что будет и у нас, что как бы билеты продаются, деньги собираются, цены

0: абсолютно нереальные. Под 100 тысяч за один билет это, ну,
1: Это еще
0: просто
1: по-божески.
0: несправедливо.
1: Это еще
0: Это еще
1: по-божески.
0: да. Понимаете? А что будет потом в дальнейшем? Понимаете, как правило, если было, если как бы есть вот как ответственная площадка, на которой выступает тот или иной артист, да, они же ведь должны заключить договор с этой площадкой, да, проплатить еще площадке определенную сумму аренды. Плюс там свет, звук, сцена. Ну, это же все входит, как сказать, в требования со стороны этого исполнителя. Но если мы хотим точно убедиться, надо проверить все эти моменты. Есть ли договора у этой компании, которая занимается продажей билетов и объявила себя, так сказать, представителем Канье Уэста, что они его привезут?
1: Их до сих пор никого не взяли за жабры по-настоящему, обратите внимание, да? Казалось бы, уже давно как бы пора там все проверить, все выяснить, виновных посадить.
0: Уже сколько,
1: да?
0: Уже сколько ходят разговоры-то об этом, понимаете? Так, ну уж в крайнем случае-то обратитесь вы непосредственно к Канье Уэсту. Ну, у нас же есть профессионалы, специалисты. Неужели нельзя найти момент, как бы с его менеджментом поговорить, как бы получить официальное подтверждение, едет, не едет, есть договор, нет договора. А разговоры ведутся только одни разговоры, а что касается продажи билетов, они как и шли, так и идут. Как деньги собирались, так и собираются.
1: Капусту стригут. Как стригли, так
0: стригут,
1: и стригут.
0: А он, ой,
1: да, а он
0: урожай.
1: Же...
0: помните, как в том мультфильме? Сам испек, сам кушай.
1: Вот-вот. Мне кто-то сказал, ну вы что, он серьезный человек, к нему если нормально обратиться, он деньги-то вернет. Я ответил на это. Он что, вам негр, что ли, деньги возвращать? Крайнего нашли.
0: Это точно.
1: Да.
0: Бабло поступило, все, как бы я... Он, понимаете, вот в этом случае... У меня тоже были такие моменты, когда нам платили гонорар, а потом говорили, что извините, у нас не получается, мы не сможем туда-сюда.
1: Вы возвращали деньги?
0: Извините, дата продана у меня была.
1: А, вы не возвращали? Понимаете? Вы не возвращали?
0: Нет, конечно. Ага. А как? У нас у артиста работает, как бы у него же формируется график, он как бы все даты заполняются, поэтому работает работа.
1: Ага. Просто.
0: Это уже ваша проблема там. Получилось у вас, не получилось. Взбеленился Бородин, не взбеленился, это ж, так сказать.
1: Просто тут его комментарий проблемы. От Ларисы Долиной поступил не на этот счет, а вообще у нее спросили, должна ли звезда возвращать деньги за отмененные концерты. Ответ следующий. Ну, вообще-то я этим не занимаюсь. Я никогда в жизни не отменяю своих концертов. Если отмена есть по независящей от меня причине, то почему я должна отдавать деньги за него, сказала Долина. И, в общем, есть в этом логика. Да, квартиру себе за 200 миллионов иначе и не купить. Это... с этим не поспорить. Но как будто бы все равно звучит как-то не совсем порядочно. Вы, конечно, с точки зрения артиста аргументируете, я понимаю прекрасно, но вот как будто бы вот моральный аспект подсказывает, что нехорошо как-то получается. Я не знаю, где истина, если честно. Я же не артист.
0: Ну, вы понимаете, конечно, это нехорошо, но, опять же, артист, он не виноват в том, что так происходит на местах, там, будем говорить так, по нашим меркам, в том или ином городе. Мы один единственный раз мы возвращали деньги, это когда случилось, я не помню, какая трагедия случилась, и был объявлен общероссийский траур, тогда мы действительно вернули деньги.
1: А ведь это тоже не зависящая от вас причина.
0: Абсолютно,
1: ну,
0: да.
1: А чего тогда деньги вернули? Зачем?
0: Ну, потому что концерт отменили, траур, поэтому
1: и
0: мы
1: как бы... И все-таки независящая от вас причина, правда ведь? Траур-то не из-за вас?
0: Ну, это чисто... Там действительно была, я уже не помню какая, конечно, но там действительно была большая трагедия, и, понимаете, забирать деньги за это тоже было неправильно, поэтому мы посчитали, что деньги надо... Верно.
1: То есть деньги вообще, и это правильно, механизм такой, возвращать не нужно, но всегда есть место для исключения определенного, на усмотрение артиста.
0: Да, определенно, да, для определенного момента, да, бывают такое.
1: Хорошо. Что касается текущей ситуации с Канье, вообще как вы оцениваете общую историю? Вот мы вообще изначально-то правильно сделали, что его пригласили? Когда только пошла новость, что Kanye West прилетает в Россию, мнения-то разделились. Я напомню, что вообще-то не все были против. Это потом уже понеслось. Какого черта он здесь забыл? А сначала, в общем, некоторые восторги, в том числе от официальных лиц, я наблюдал. Я так понимаю, что многие официальные лица билетики прикупили. То есть там денежки не просто простого народа, знаете ли. Там и посерьезнее люди билеты покупали.
0: Конечно. У нас, когда Мадонна приезжала, та же самая Лариса Александровна Долина была в первых рядах. Потом вышла и сказала...
1: Говно концерт, что... я лучше спела.
0: Да? Да. Она сказала, что она да петь не умеет.
1: Нет, справедливости ради, скажу так, Лариса Долина поет лучше, чем Мадонна. Мадонна вообще не то чтобы певица, она большой артист. Но вот с точки зрения пения, конечно, она слабее Долины. Тут вот даже я в этом разбираюсь, откровенно говоря. Но в целом...
0: Вы понимаете, да, я не думаю, что как бы Kanye West как бы, или его команда, они понимали, кто приглашает. Понимаете? Вы говорите, мы пригласили... Есть организация, которая его пригласила.
1: Нет, концертное агентство некое. Да, конечно.
0: Концертное агентство, да. Если у нас как бы внутри России есть претензии к этому концертному агентству, надо фактически с ним разбираться. А то, что приедет, не приедет, понимаете, как бы сейчас все сыпется на Kanye West в основном. Да, он своеобразный урод. Будем говорить так, по поводу своих высказываний в отношении там нацизма, Гитлера непосредственно. Но если действительно как бы необходимость есть, давайте потребуем с него извинений в адрес России.
1: Давайте
0: за свои высказывания.
1: Давайте,
0: понимаете? Требуем.
1: Спасибо. И вот почему-то Бастрыкин до сих пор не взял на контроль всю эту историю. Я надеюсь, что возьмет. Леонид Дзюник был в нашем эфире, музыкальный продюсер. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Ну и в недоумении тоже по отдельным темам. Все будет хорошо, друзья. До завтра.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
2: Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О важном.
4: Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов сухопутных войск с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что страна гордится подвигами военачальников, солдат и офицеров, которые во все времена проявляли мужество и силу духа. Путин отметил, что ратные традиции предшественников служат примером для нынешнего поколения. Они помогают решать задачи в ходе спецоперации на Украине и на других стратегических направлениях. Президент выразил уверенность, что военнослужащие впредь будут демонстрировать высокий уровень подготовки и верность присяге.
2: Об армии.
4: 120 тысяч человек призовут в России в рамках осенней кампании, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Евгений Брудинский. Отправка пополнения войска начнется 10 октября. Он также заявил, что призывников не будут направлять в зону СВО.
2: О Евросоюзе.
4: Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция – все четыре страны входят в Шенгенскую зону. 1 октября этого года закрыли въезд на свою территорию для владельцев российских пятилетних небиометрических загранпаспортов. Такое решение ранее объясняли недостаточной защищенностью документа. При этом Швеция сделала исключение до 31 декабря, включительно для россиян с визами и ВНЖ, полученными до 1 октября в странах ЕС и Шенгена. Тем самым российские небиометрические загранпаспорта не признают уже в 15 государствах Евросоюза.
2: Об авиации.
4: Аэрофлот возобновил сегодня утром регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби. Авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами не было с марта. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, обслуживать этот маршрут будут Boeing 737-800 в двухклассной компоновке эконом и бизнес-класса. В марте российские авиакомпании приостанавливали рейсы в ряд ближневосточных стран на фоне военных действий в Иране.
2: Обо всем.
4: Россия стала 10-й в мире по потреблению кофе. Больше всех кофе в мире по итогам 2025-26 кофейного года выпили США и Бразилия. Мировое потребление кофе по итогам кофейного года с октября 25 по сентябрь 26 составило 180,5 миллионов мешков, 60 килограммов в одном мешке, снизившись со 182 миллионов годом ранее. За США и Бразилией следуют Германия, Япония, Индонезия, Италия, Франция. Далее идут Китай, Вьетнам и Россия. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: Очевидные дела твои, Господи. Придорожный трактир в одном ярославском селе сейчас находится в центре внимания Конституционного суда Российской Федерации в связи с тем, что бизнес и уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области просит Конституционный суд признать неконституционным федеральный закон об автодорогах. Представляете себе уровень замеса?
6: Я не очень, ну, как с утра соображаю, прости.
5: Это Кирилл Манжулов.
6: Это Дима Деленский.
5: На троих соображаем, на самом деле, вместе с Игорем Маржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». У нас на связи. Игорь, доброе утро.
6: Привет.
7: Всем доброе утро.
2: Пробуксовка дня.
5: Значит, замес такой. Жило-было придорожное кафе. Ну, трактир, значит, на трассе М8 Холмогоры. И существовало оно, по-моему, с 90-х годов существовало.
6: Тех самых.
5: Да.
6: Представляю, что там существовало в 90-е годы.
5: В какой-то момент, в 2022 году, Управление автомобильной магистралью Москва-Архангельск Росавтодора предписало демонтировать съезд с трассы М8 Холмогоры к этому самому трактиру в связи с тем, что он обустроен без
6: разгонных полос и освещения.
5: Да, и это нарушает российское законодательство, в частности, законы об автомобильных дорогах. Владельцы этого трактира не согласились, сказали, слушайте, ну, блин, вот это разгонные полосы, освещение, это все будет стоить 20 миллионов рублей, при том, что сама стоимость, кадастровая стоимость этого трактира в два раза меньше.
6: Подожди, они должны оплатить все
5: это? Да, это все за счет бизнеса должно быть сделано. И что, они сказали, не будем. В результате, значит, Росавтодор и трасса Холмогоры пришли и просто закопали вот эти съезды.
6: Так, подожди.
5: Вот ты смеешься, а у людей все, они...
6: Подожди, секундочку.
5: У них клиентов теперь нет.
6: Где Конституция-то здесь нарушена? Обращение-то в Конституционный суд.
7: Значит, здесь, считают авторы иска, нарушены конституционные права бизнеса, потому что им закрыли их бизнес, просто вот прикрыли, и все, а они имеют право, как люди любые, как любые граждане страны, открывать свой бизнес, тем более это такой социальный бизнес, они кормили людей.
6: Так никто же не закрыл этот бизнес.
7: Многих десятилетий. Ну а как, перекрыли дорогу?
6: Ну...
7: Съезд закрыли, а что? Все,
6: они, тут, ну, они эту дорогу строили, они этот съезд сделали.
7: Ну, понимаете, требования, они в законе прописаны, и действительно прописаны все правильно с точки зрения безопасности. Должны быть это разгонные полосы, освещение и так далее. Но реально вот этот маленький бизнес поднять вот такой съезд с дороги не может. И они просто не отменить закон, а изменить требования закона и сказать, что если там действительно большой торговый центр, если там рынок, если там, в общем, общая площадь, там сколько-то там тысяч квадратных метров этого бизнеса, тогда имеет смысл требовать. Это богатый бизнес. А вот с такого небольшого бизнеса, ребята, вы не требуете. И тут палка о двух концах. С одной стороны, мне жалко этих людей, которые вкладывали деньги на протяжении десятилетий. Жалко тех людей, которые, наверное, привыкли здесь останавливаться и кушать вкусный борщ. А с другой стороны, ну... Я не видел статистики по этому конкретному месту. Может быть, там за эти 30 лет ни одного ДТП и не было. А может быть, там регулярно кто-то кого-то, ну, не сбивал, но какие-то мелкие аварии случались. Это еще надо посмотреть статистику. Но закон по этому поводу четко говорит, с точки зрения безопасности должно быть так и так. И неважно, это маленький погоди. Бизнес, большой бизнес, или просто кто-то поставил там платный туалет.
6: Я здесь не вижу никакого компромисса. Вот реально не вижу компромисса.
5: Смотрите, там есть одна очень странная формулировка в законе, точнее, их несколько странных формулировок. Все они в моей голове складываются в следующую картину. Значит, по части 13 статьи 22 закона об автодорогах строить примыкания с полосой разгон должны не все примыкающие торговые точки, а лишь те, что площадью свыше 10 000 квадратных метров. Арбитражный суд Ярославской области принял решение, что на самом деле норма закона распространяется на все торговые точки, которые занимаются обслуживанием проезжающих мимо автомобилей.
6: Попадает это.
5: То есть
6: кафе,
5: это часть инфраструктуры, дорожной инфраструктуры. Угу. Вот. И тут где-то, по-моему, в «Коммерсанте» один юрист высказался, а вы поменяйте АКВЭД у этой торговой точки. Пусть она занимается не обслуживанием проезжающих мимо автомобилистов, а торгует сувенирами, например.
6: А это не обслуживание?
5: Нет, это уже не обслуживание. И тогда не возникает юридической необходимости.
6: Они не имеют права тогда заниматься производством пищи, если они поменяют этот АКВЭД.
5: Смотри.
7: Только если будут торговать сувенирными тульскими пряниками. Это же сувенирная продукция.
6: Ну, поясни.
5: Ты ларьки, которые торгуют газетами в Петербурге, часто видишь, да?
6: Ну, вижу иногда.
5: Значит, есть ларьки, которые торгуют газетами, ну, как бы только газетами, печатной продукцией. А есть ларьки, которые торгуют еще булочками, кофе, вот это, ну, плюсом
6: у них, с газетами. У них дополнительно стоит там АКВЭД, их можно же несколько поставить, да, когда ты бизнес открываешь.
5: Для городской администрации, когда они распределяют вот эти льготные места под точки торговли прессой, вот, самое важное – это торговля прессой.
6: Так.
5: Значит, приходит «Коммерсант» и говорит, я буду торговать прессой вот в этом месте, но мне нужно для того, чтобы повысить свою маржинальность, да, нужно поставить еще кофейный автомат. В результате, значит, у него висят 3 газеты в витрине.
6: Ну, хорошо. Ты к чему клонишь? Это я известный случай. Вот совет юриста, я возвращаюсь. Он предложил придорожному кафе поменять просто профиль бизнеса, который отмечен в налоговых документах. Вместо АКВЭДа, который обозначает, что это придорожное кафе, то есть налоговая знает, что люди занимаются производством
5: продажей еды.
6: Да, общепитом. Он предлагает присобачить другой АКВЭД. Продажа, значит, этих самых туристических пряников или, не знаю, значков. Они там вместе с котлетами будут еще раскидывать на прилавке эти самые значки. Это законно? Вот в чем мой был вопрос.
5: Практика показывает, что таким образом страна третьих решений, Кирилл.
6: Понятно.
5: Вот. Не настоящий налоговый юрист не является... как-то говорят, этой финансовой рекомендации, да?
6: Ни в коем случае. Но дорог-то уже закопали в любом случае.
5: Тем не менее, так или иначе, значит, закон, федеральный закон об автодорогах написан настолько кривым образом, что вот, как бы, юристы предлагают третье решение для того, чтобы обойти его требования в смысле прилегающих съездов, освещения вот этого всего. Жуть жуткая на самом деле, но... Мне это не нравится.
6: Не нравится, что ты не сможешь борща похлебать?
7: Слушайте, ну, вообще, тенденция такая, что у больших федеральных дорог, АМ-8 федеральная дорога, сейчас строят многофункциональные зоны, где есть заправка, кафе, там, я не знаю, место для отдыха, спортплощадка, детская площадка, аптека, там, бог знает, что там может быть. А все, что мелкое, оно потихоньку будет съедаться. И так происходит на скоростных трассах. М8 не скоростная у нас трасса, она обычная федеральная дорога.
6: 90 километров частично... разрешена, да.
7: Да, частично уже скоростная, где-то вот в пределах Московской области. Насколько я знаю, в Ярославской области идут массовые ремонты и расширения, реконструкции, но пока она не скоростная. И очень жалко вот этот мелкий бизнес. Я даже, честно говоря, вспоминаю с умилением времена, когда я ездил в Питер по трассе М10 России, не было еще скоростной трассы М11. И там в нескольких местах стояли чудесные бабушки, и чай продавали, и вкуснейшие пирожки. Ну, нету уже ни чая, ни пирожков. Мы ездим по М1, там многофункциональные зоны, остановился, там все там есть вроде как. Наверное, это какая-то тенденция, потихоньку мелкий бизнес будет сжиматься. Хотя вот недавно опубликовали проект приказа какого-то или закона, я уж не помню, честно говоря, уровень этого документа, который разрешает, например, на зонах отдыха, на федеральных трассах и на региональных, где вот зоны отдыха просто, где максимум стоят лавочки и иногда стоит туалет. Вот там разрешили фудтраки ставить. Ну, наверное, вот что-то такое
6: появится.
7: Ну, там
6: есть дорога, сделан съезд разгонный, и освещение, все в порядке там.
7: Там все в порядке, потому что, с одной стороны, еще раз говорю, если эта дорога реконструируется, М8, и там будет более высокая скорость разрешенная, конечно, вот такой левый заезд, он очень опасен.
5: Опасен выезд с примыкающей территории. Ну, ладно. Посмотрим, чем весь этот замес закончится. Жалоба
7: просто любопытно, действительно, что из-за маленького кафе частного у нас конституционные судьи ломают себе голову.
5: Этот иск в Конституционный суд поступил, ну, вот буквально дня на прошлой неделе, по-моему. И пару минут до конца этой четверти часа давайте порадуемся за концерн Volkswagen. Они же у нас пустили под нож значительную часть модельного ряда. И вот, собственно, последствия. Что я вижу? Прелюбопытное. Tiguan станет электрическим. Причем при весьма-весьма выдающихся обстоятельствах. Помните, были такие машинки у них ID4 и ID5? Никому нафиг.
7: Ну, они есть.
5: Не нужны. Наверное. Они есть, да, они продаются, но их никто не покупает. По крайней мере, не в таких объемах, на какие рассчитывал Вагроб. Так вот, значит, Volkswagen пускает под нож вот эту серию ID4 и ID5 и заменяет ее электрическим Тигуаном. При этом свежий Тигуан, который появится на рынке в 2027 году, он будет одновременно и бензиновым, и электрическим. То есть, хочешь на батарейках машину, вот тебе Тигуан на батарейках. Хочешь с двигателем внутреннего сгорания, вот тебе Тигуан с двигателем внутреннего сгорания. Но при этом отдельных моделей ID4 и ID5 не будет.
6: Ну а зачем? Ну, а потому что... плодить сущности. Вот, пожалуйста, есть электрический Тигуан.
7: Не надо плодить сущности, сказал монах из Аккама еще, по-моему, в 10 веке.
6: Поэтому все вполне логично. Здесь-то как раз-таки никаких вопросов это решение у меня лично не вызывает.
5: Вот мы и радуемся. Здравый смысл в недрах концерна Volkswagen. Они же сумели договориться и с профсоюзами, и с владельцами. У них
6: пока
5: там...
6: гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот как бы гром-то грянул, они вынуждены искать решение. А когда денег кур не клюют, то можно и там, и сям, и пятое, и десятое.
5: Когда денег куры не клевали, они скупили все, что плохо лежало на рынке. Ну, а теперь всевозможные Бугатти,
6: ну,
5: Бентли.
6: Эти, как, которые закрывали.
5: Сиаты.
6: Да.
5: Сиаты.
6: Да.
5: Ну вот, а сейчас режет косты. В этом месте прерываемся на пару минут буквально на Игоря Маржарета, автоэксперта, партнера аналитического агентства «Автостат». Говорим спасибо.
6: Игорь, пока-пока.
5: Давай, хорошего дня.
8: Всем хорошей дороги и берегите себя.
5: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
6: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Обсудим велосипедистов на «Зебре».
9: Программа «Мой автомобиль». Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
11: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашиху. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: А здесь у нас такой вопрос. А что делать с велосипедистом на зебре? Мы... Что? Гусары.
6: Молчать.
5: Кирилл Манжула.
6: Дима Делинский.
5: И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че». Сейчас на троих будут соображать, что делать с велосипедистом на зебре.
6: А может быть, лучше с велосипедисткой? Ну, как-то приятнее разговор складывается.
5: Юр, доброе утро.
6: Привет, Юр.
12: Доброе утро, друзья.
9: А это вообще законно?
5: Хихоньки хахоньками, а по итогам 6 месяцев 2026 года количество аварий с пострадавшими велосипедистами на дорогах нашей
6: выросло
5: страны на четверть, на 24,2%. В общей сложности почти 3000 таких ДТП, 123 погибших, это плюс 8% год к году. Ранено 2800 человек, это 25%, опять же, год к году. Более свежих данных от госавтоинспекции по состоянию на сентябрь, середину сентября, я что-то как-то не нашел.
6: Ну, мы сейчас с Юрой попытаемся разобраться, что же нам говорят правила дорожного движения.
5: По поводу не спешившегося велосипедиста на зебре.
12: Слушай, ну, история следующая. Я, наверное, вот сейчас как раз был свидетелем того, как еще не случилось, ну, не случилось одно ДТП, но оно практически случилось. Ситуация следующая. То есть я просто шел как пешеход, ну, по тротуару. Вот, и смотрю, едет велосипедист, он меня так обгоняет сбоку и резко заходит на пешеходный переход прямо на велосипеде. А там ехал, ну, человек. Больше ни одного пешехода не было на этом пешеходном переходе. Вот, причем он ехал, он так из-за меня выскочил и туда налево завернул и поехал. То есть человек, как он оттормозился, я не знаю, ну, просто потому, что он соблюдал, видимо, ну, как бы скоростной режим какой-то. Ну, так они... Он практически его зацепил прямо на зебре. Велосипедист остановился, начал орать на этого водителя, что он там такой плохой человек, там редиска и так далее. Он нарушил правила, он там должен его был пропустить на зебре. А я стою, думаю, ну как так-то? Причем он там уже ор такой серьезный. А водитель там, ну, обычно такой культурный человек, в очках, ну как бы видно, не особо конфликтный человек. Вот, он молчит, а я подхожу, говорю, вы знаете, как бы вы-то вообще-то не правы. Он начал орать, да вы что, пешехода вы должны пропускать? Я говорю, так вы же не пешеход. Говорит, в смысле я не пешеход?
5: Так. А вот тут начались бадания, крючкотвор с людьми, которые передвигаются по дорогам общего пользования. Юр, если мне не изменяет память, в правилах дорожного движения велосипедист – это пешеход.
6: Нет.
12: Нет.
5: Нет.
12: Нет, велосипедист – это не пешеход.
6: Велосипедист – не пешеход. Пешеход...
5: А кто это?
6: Пешеход у нас в правилах дорожного движения тот, кто передвигается на обычном самокате и на роликовых коньках. Вот он, по правилам дорожного движения, пешеход. А велосипедист, который должен передвигаться по краю проезжей части, а не по тротуару, тем более не пешеход.
12: Смотрите, я могу сказать, тут четко прямо вот в этом самом, в правилах, пункт 1.2. Пешеход Это лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге, либо пешеходной или велопешеходной дорожке, и не производящее на них работу. Да и дальше все правильно. К пешеходам приравниваются лица, так, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. Самокаты, естественно, обыкновенные.
6: А велосипед – это транспортное средство, приводимое в движение мускульной энергией человека.
12: И обратите внимание, здесь написано «ведущий велосипед». То есть человек, когда вот он идет рядом с велосипедом, он пешеход. Когда он едет на велосипеде, он уже не пешеход.
6: А он кто? Кто этот? Водитель транспортного средства.
5: Водителю транспортного средства по российским законам положено водительское удостоверение.
6: Нет. Водителю механизированного транспортного средства.
12: Да. Это транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой человека. Ну, в данном случае мускульной энергии человека. То есть он нажимает на педаль, оно едет. Вот. Это, кстати, водитель, между прочим. Это, ну, все нормально. Это велосипед, кстати, там же в пункте 1.2 то же самое написано, что это такое. Так что все в порядке. Так что он получается... И дальше, что самое интересное, то, что есть пункт 1.24.8. Вот я человек как раз, он очень удивился, когда ему про это сказал. Я имею в виду велосипедисту. Не меньше удивился, кстати, водитель. То, что в 24.8 пункта, тоже пункт ПДД, велосипедистам и лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. То есть он нарушает правила, если он едет по нему. Если он идет по нему, то он правила не нарушает.
6: Поскольку он пешеход.
12: Да, а если он едет по нему, то все, он нарушает правила. Вот, и ему нужно спешиться и идти. Я, кстати, между прочим, когда езжу на самокате, на электронном, на электрическом, либо на велосипеде, я всегда с него слезаю и перехожу дорогу. Причем это очень многих удивляет, потому что люди, когда у нас берут самокаты, они же почитали, что на самокате можно ездить. Ну, не хватает дотумкать до того, что самокат обыкновенный. То есть ты на нем толкаешься ногой и едешь. Вот. А не электрический, который разгоняется до скорости. Вот те, которые прокатные, они там 25, по-моему, километров в час. Это быстро. А те, которые не прокатные, там до 70, тогда меня человек догонял на самокате и обогнал. Я был в шоке, честно говоря. Он ехал, у него вот так вот, знаешь, вот только как у собаки, такой язык назад не откидывался, без шлема, безо всего. Но это вообще ненормальная история. И поэтому нужно спешиться и спокойно переходить, и все нормально. Тогда вы становитесь пешеходом. И еще очень важный момент. Как я уже сейчас сказал про скорость, мы же понимаем, что происходит, да? То есть, когда водитель подъезжает к пешеходному переходу, он же, ну как, водитель управляет автомобилем. Автомобиль — это средство повышенной опасности, то есть так записано. И когда ты на нем едешь, за рулем, ты должен смотреть по сторонам, по зеркалам и предпринять все вообще возможные способы для того, чтобы не попасть в ДТП. Но здесь происходит что? Когда я, например, еду, я всегда смотрю заранее. Во-первых, снижаю скорость перед пешеходными переходами, особенно нерегулируемыми, практически до нуля. Ну, как правило, сейчас в Москве-то там лежат перед ними вот эти вот, ну, лежачие полицейские. Хотя многих это вообще никак не останавливает. То есть народ через них пролетает на полных ходах. Вот, я снижаю скорость, смотрю по сторонам, смотрю, что кто-то идет, понимаю, что человек сейчас пойдет, по-любому, он идет там со скоростью, ну, там, 4 километра, 5 километров в час, 6 километров в час. А тут сбоку едет вот человек на велосипеде, например, или на самокате. Он с какой скоростью едет? Ну, в 5 раз больше.
5: 15-20.
12: Ну, хорошо, в 4.
5: Ну, 5 это ты загнул, конечно.
12: Хорошо, в 3 раза больше, угу. Даже, да? То есть он едет еще за мной, а потом я подъезжаю, я посмотрел вправо, потом смотрю налево, да? И дальше что получается? Он выскакивает передо мной, а у меня-то никого там не было с правой стороны. А получается, что я виноват, как бы, да? То, что я не убедился в том, что у меня безопасно, дальше может двигаться автомобиль. И происходит вот эта вот очень неприятная история.
5: Ну, короче, правила проезда пешеходных переходов прописаны исключительно исходя из того, что на этих пешеходных переходах встречаются пешеходы, движущиеся со скоростью 5 км в час максимум. Бегать же по пешеходным переходам нельзя же, тоже нельзя бегать.
12: Нет, нельзя.
5: И автомобили. И получается, что тело, движущееся по пешеходному переходу со скоростью, превышающей скорость пешехода, вызывает аварийную ситуацию по определению. Значит, я сижу за рулем, я прав, да? Мне же от этого не легче будет, если я его задавлю.
12: Вообще, если происходит ДТП, то это вообще никому не легче. Надо стараться его избежать любыми способами. Но только не способом, чтобы наехать, например, на остановку, отвернув от этого человека. Это разные вещи совершенно, понимаете? Но здесь есть еще пункт такой, 10.1, про который я сказал. ПДД, когда ты должен убедиться во всем. То есть факт, что ты прав, еще не факт. Допустим, произошло ДТП. Допустим, никто не пострадал. Пострадал только там велосипед и машина. Прекрасно. Это очень хорошо, если так происходит. Вернее, очень хорошо, что нет последствий страшных. И получается, что велосипедисту вменяют что? 24.8. То, что он, извините, должен был спешиться, а он поехал. И он не имел права там находиться. А, например, водителю...
5: Это штраф 800 рублей на минуточку. Всего лишь.
12: Угу. Да, 800, всего лишь 800 рублей. А водителю вменяют что? Что он виноват, потому что он нарушил правила, потому что он не принял все возможные меры к снижению там скорости или там принятию каких-то мер, чтобы не было этого ДТП совершено. 10.1. Получается, что у нас? Что одинаковое нарушение с той стороны. Вот и все. И получается...
6: Обоюдно.
12: Да, обоюдка, да. Ничего хорошего в этом не происходит. Вот, поэтому, если вдруг происходит такой ДТП...
6: Единственное, если велосипедист помял машину при столкновении, то он ее будет компенсировать.
5: Не по ОСАГО.
6: Не по ОСАГО. То есть водитель подаст в суд на этого велосипедиста, и, скорее всего, суд присудит, чтобы велосипедист компенсировал ремонт.
12: Да, это совершенно верно. Поэтому, когда вот, если, не дай бог, что-то происходит такое, нужно обязательно очень грамотно заполнять протокол. Обязательно в протоколе нужно давить на то, что двигался велосипедист на велосипеде через зебру, естественно. Вот, естественно, надо показания попросить дать тех, кто это видел, как это происходило. И обязательно заказать трассологическую экспертизу. Не надо на эти денег как бы, ну, жалеть, потому что вам должны сказать, что вы предприняли все меры к тому, чтобы остановиться. Но этого вы не смогли сделать физически, потому что на остановку автомобиля, то есть вы не превышали скорость, вы оттормозились, у вас автомобиль проехал там 3 метра, например, с того момента, как вы начали останавливаться. Даже с 20 км в час, если дорога скользкая, начинаешь останавливаться, автомобиль точно 1,5-2 метра проезжает. Если ты в ЮС нажал в тормоз. И все. И там должны все это подтвердить. Тогда, по крайней мере, ну, хотя бы, как бы, вас от уголовной ответственности это спасет. Если вдруг что-то произошло, ну, как бы, там человек пострадал, например, то тут сразу наступит уголовная ответственность, еще не будет. От уголовной ответственности спасет. И также надо не забывать, что должен быть полис ОСАГО, который покрывает 500 тысяч на ущерб человека, на его восстановление. Ну, должно, по идее, хватать, я надеюсь. Все-таки, как бы, если такое происходит, то происходит, надо уже как-то все это правильно заполнять. Еще и лучше, конечно, чтобы был видеорегистратор. Официальным, как бы, это не является, но, по крайней мере, судья это может учесть, когда будет рассматривать дело.
6: Спасибо, Юр.
5: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи. Я, как и автомобилист, и велосипедист в одном флаконе, еще раз призываю всех участников дорожного движения: голову включайте на пешеходных переходах.
6: Юр, спасибо, пока.
5: Давай, пока.
12: Большое спасибо, всем удачи.
5: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
6: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как быть застрявшим ремнем безопасности.
13: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
14: Ольга Игоревна Бузова представила очередной шедевр. Название у него тоже шедевральное. «Не дам». Такое название, два слова. «Не дам». А мы вам сейчас все-таки огня дадим. Александр Вячеславович Нуждин, аплодисменточки прошу.
15: О, внемли. Я знаю, ты в меня влюблен. Ты ходишь по пятам. Ну, прости, твой Купидон в мое сердце не попал. Знаю, ты в меня влюблен. Ищешь тут и там. Снова просишь телефон. Но я тебе не дам. Но я тебе не дам. И так просто до потери пульса.
14: Вот эта песня. Вот это
15: текст. Это хит.
14: Угу. А у нас же настоящий хит-парад. Вот настоящий хит вы сейчас только что и попробовали на слух. Я вот полностью солидарен с Ольгой Бузовой. Поэтому мы вам, дорогие слушатели, не дадим послушать этот шедевр.
13: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В Великих Луках, 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Учитель Великолукской школы номер 1 Татьяна Расулова представляет Псковскую область в Москве на Большой учительской неделе Всероссийского сообщества наставников-просветителей. Ее торжественное открытие началось с образовательной сессии «Медиапросветитель». Как представить образовательный и просветительский контент, чтобы он стал читаемым? Как снять клип, чтобы его смотрели сотни и тысячи, разделяя эти традиционные ценности? Как быть наставником в медиасреде? На эти и другие вопросы отвечали наставники-просветители из 52 регионов страны. В Управлении образования Великих Лук состоялось расширенное заседание социальных педагогов с представителями субъектов профилактики. Главной темой встречи стало сотрудничество по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних. Участники подробно обсудили методы раннего выявления рисков и эффективные инструменты поддержки подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Одним из ключевых тем стала занятость молодежи. В городском доме культуры имени Ленина прошел интерактивный лекторий «Интересное рядом». Его провели совместно с Музеем здравоохранения города Великие Луки и посвятили Международному дню туризма. Участниками стали пятиклассники школы номер 17. Ребята познакомились с природным богатством Великих Лук и его окрестностей, узнали больше об окружающем мире. Дети также смогли рассмотреть интересные экспонаты и открыть для себя много нового о природе родного края.
13: О валютах.
16: Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
13: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
18: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: А сейчас у нас такая тема для обсуждения, что я что-то как-то задумался по поводу того, чтобы купить и положить в бардачок специальный мультитул для того, чтобы резать ремни безопасности и бить стекла. Ну, просто потому что вместе с Федором Буцком, Федь, на связи?
19: Да, привет.
5: Доброе утро, дорогой.
19: Доброе.
5: Мы вот прямо сейчас будем обсуждать заклинивший ремень безопасности.
13: Дорожные истории.
6: Ты имеешь в виду замок, который не срабатывает.
5: Не отпускает,
6: не
5: да?
6: Отпускает.
19: Ну, Дима имел в виду уже ситуацию критическую, да, когда случилось ДТП, а с машиной, может быть, она там горит, дымит или просто стоит не там, где надо, а вот ремень заклинило, и собственно, вы не можете его открыть. Ну, ситуация редкая, не дай бог, никогда, но, тем не менее, всякое бывает. Можно подстраховаться, действительно, тогда надо положить так, чтобы тебе было легко дотянуться. Например, в карман, который расположен за водительской дверью. да, ну, чтобы ты руку мог протянуть как-то, да, или куда-то, или, может быть, в дверь какую-то сумочку придумать, чтобы у тебя в кармане дверит рядом лежал.
5: А у меня очёшник над дверью.
19: Угу. А, ну, вот, наверное, вариант такой. Главное, чтобы он у тебя не выпал в случае чего и не летал по салону, если уж такая авария произойдет, так что закрепи его как-нибудь нормально. Лишний хлам в машине, тем более опасный, какой-нибудь режущий, лучше не возить. Вот это мне так кажется. Ну, если считаешь нужным, может быть, это правильно. Ну, вот, знаешь, это как с огнетушителем. Там, вот возишь ли ты огнетушитель, там, у тебя заправлен свежий или так просто какой-то лишь. Два. Ну, вот, ну, в общем, каждый сам решает. Ну, огнетушитель-то нам нужно навозить, а вот насчет резать ремень. У нас же ремень обычно застревает просто не так досадно. Хотя он тоже может досадно застревать. У меня есть в проеме двери небольшая вмятина. Там видно, что ремень как-то он не убрался, был вымотан, да? А, видимо, там запутался или что-то, и он лег в этот проем, когда закрывали дверь. Там такая вмятина. Делать ее, конечно, не буду, но что там. Это проблема, когда ремень не то, что он заклинил, да, он там, например, не убрался, не закрутился внутрь. Ну, то есть он блокируется же по-разному, да? Понятно, что есть, можно заблокировать от того, что был удар, да, дернуть его на себя резко. Но иногда он блокируется просто на кочке, он может в некоторых машинах, там, если тебя чуть подбрасывает, он чувствует, что слишком большое ускорение, тебя тут же прижимает этим ремнем. Есть машины, где он еще так вот подтягивается немножко. В любом случае, если сильно дернуть за ремень, срабатывает эта блокировка. Иногда она остается, ну, там, понятно, ты его подергал туда-сюда, обычно закрутился. Но иногда он не закручивается, потому что там грязь какая-то, пыль, крошки, какой-то мусор туда попадает. Дети иногда проливают что-то на ремень. Вот сидел человек и пил, например, да, почему дети? Взрослые тоже могут пролить что-нибудь в автомобиле. Сидел ты, пил там что-нибудь из стаканчика. Вот машина резко дернулась, да, и пролилось на ремень. На ремне же это остается, вся эта грязь. Она наматывается, его по-хорошему бы чистить, наверное. Я никогда не чистил ремни. Вот ты, Дим, не пробовал чистить ремень никогда?
6: Слушайте, есть целая инструкция, как это дело чистить.
19: Каким-то силиконом
6: смазать? Ну, нет, их надо разбирать, прежде всего, закрывать механизм от влаги, а далее обычным моющим средством для посуды, известным всем, не будем здесь его рекламировать, поскольку основная грязь, которая скапливается на ремне безопасности, это все-таки жир от человеческого тела, простите за такие подробности. И...
19: Ну, конечно, как есть.
6: Поэтому нам нужно что-то, что хорошо растворяет жир и при этом не наносит ущерб химии и разным механизмам.
5: А это... Прости, пожалуйста, а если не разбирать вот это приемное устройство...
6: Тебе нужно весь этот ремень развернуть, ты понимаешь, в чем дело?
5: Я?
6: Ну, то есть ты должен его прочистить по всей площади.
19: Да, это, конечно, большая и такая неблагодарная работа. Я был бы рад, если бы можно было... Вот я сейчас рассматриваю вариант, чтобы вытянуть до конца ремень и самый край попробовать каким-нибудь непачкающимся силиконом или какой-то смазочкой немножко смазать, посмотреть, не будет ли он лучше затягиваться внутрь. Может быть, это плохая идея, не знаю точно, пока не проверял. Но знаю точно, что ремень должен затягиваться внутрь. Это не только для того, чтобы он не валялся скомканный. Он же обычно просто перекручен, да, и поэтому он там наверх не поднялся. Там он лег куда-то, может, в грязь попал, его где-то прищемило. Но он начинает хуже тогда заматываться. А сейчас скоро зима. Сейчас мы начнем носить зимние куртки. Ну да, конечно. И в итоге ты пристегиваешь. Вроде тебе кажется, что ребенок пристегнут, и сам ты пристегнут, и там пассажир твой пристегнут. Только вы все в пуховиках, и кто попало, да, там где-то пуховик может лишние там 5-7 сантиметров ремня вымотать, наверное, на себя, да. А это все вопрос безопасности. То есть нужно ремень подтягивать. Раскручивать его, конечно, неохота совершенно, но хочется, чтобы он работал.
6: У меня тоже ремень до конца водительский не возвращается. Приходится его отдергивать постоянно.
19: Но мне нужен как-то... хороший механик просто в этом история. Ну, нужен какой-то хороший механик, который скажет, вот, делай так-то.
5: Ага. А с хорошими механиками сейчас, ну, как бы...
19: Есть замечательная история из штата Огайо, райцентр такой американский, двухэтажный. Там был автомузей. Ну, такой местного масштаба, не бог весть что, но, тем не менее, там два десятка старых автомобилей. Самые старые еще довоенные. Есть военный Jeep Willys, есть машины из 70-х годов. Европейские, там, например, очень красивый Jaguar E-Type. Ну, Jaguar E-Type всегда очень красивый. Но при этом еще всякие старые колонки заправочные, банки от технических жидкостей, от моторных масел, там старые какие-то плакаты и так далее. Ну, такая атмосфера автомобильной Америки разных годов. Милый музей вынужден закрываться. Ну, хозяин просто подумал, что взял. Хозяин не молодой, и у него был механик не молодой. И механик не молодой чинил все эти машины, он мог и Ford T завести, и там с более современными машинами разобраться. А, собственно, от другого такого найти не получилось. Вроде говорят, ну, проще же, старые машины же сделаны проще. Они сделаны более ремонтопригодными. Там для того, чтобы добраться до какого-нибудь узла, меньше винтов нужно откручивать, по идее, да, и легче менять. А некоторые детали можно при некоторых навыках и базовом оборудовании просто сделать своими руками. Там. Есть люди, вот у него был человек, который это мог делать. К нему ездил весь район. Собственно, местные любители ретро-автомобилей, они тоже там в печали, потому что многие привозили к нему. Ну, то есть это было место, где была хорошая мастерская, и вот люди, у кого есть старые машины, они могли туда приехать время от времени, он их обслуживал. Ну, вот он пошел на заслуженный отдых, а хозяин музея посмотрел, говорит, молодежь, ну, они не умеют, вроде это проще, но только не проще. Мы тут жалуемся на то, что у нас сервисменов не хватало, что вот которые в компьютерах, значит, уже разбираются и подключат к нашим современным китайским, значит, автомобилям, решат нам проблему программного обеспечения, а тут проблема другая, как карбюратор настроить. Собственно, там в Америке аукцион, всю коллекцию, включая там совсем старые машины, машины 60-х, 70-х будут продавать. Я не думаю, что там будут очень высокие цены, я думаю, что...
6: Ты предлагаешь нам съездить, выбрать себе что-нибудь?
19: Да нет, но сейчас все онлайн делается, зачем там мотаться, нечего там делать.
6: Да, нечего, привезут.
5: Слушайте, а у нас же утилизбор не распространяется на олдтаймеры, на 30-летки.
6: Да,
19: ну,
6: но
19: там давай бесплатно ты ее не ввезешь, давай вот скажем.
6: Давай теперь логистику продумаем, подсчитаем.
19: Там логистика даже не самая страшная, да, но тем не менее, платежей будет много. Можно ввозить, конечно, так, знаешь, без, чтобы он не ездил, просто стоял. То есть ты никогда не сможешь на него получить номерные знаки, но ты его ввезешь как культурную ценность. Он тебе, можешь его в музей поставить или у себя на даче. Сделаешь специально стеклянный ангар и будешь ходить любоваться. У тебя там на твоем участке будет стоять какой-нибудь E-Type 67-го года.
6: Билеты будешь продавать для соседей.
19: Да, так можно. А если ввозить как все-таки, чтобы номера были, то это будет, конечно... Я никогда не смогу такой привезти автомобиль.
5: А у меня дачи нет. Мне даже поставить эту машину некуда. Ну и, собственно, мы констатируем факт, на самом деле, узость специализации автомобильных мастеров, она растет в связи с тем, что машин становится все сложнее и сложнее, и, допустим, человек, который разбирается во французах, будет смотреть на современных китайцев, как баран на новые ворота. Ну да, это машина, в ней четыре колеса, она как-то технически устроена примерно по тем же самым принципам, что и 20-летний француз, но, блин, нужно будет потратить очень много времени и сил на то, чтобы на самом деле разобраться в том, что там происходит под капотом. Ну и точно так же с современными китайцами мастер, разбирающийся в каком-нибудь зикре, будет смотреть на француза с вопросами типа, а это что, это почему здесь так?
19: Ну да, наверное, скоро появится это новое поколение мастеров, для которых уже вот это старые французы, это они будут смотреть на это как на что-то совсем допотопное. Я вырос и мечтал с детства о других машинах и видел только их, и они все были уже такие электронные. Поэтому это ваше аналоговое, это что-то странное. Это как кассетная дека. Бать, у тебя что там, на кассеты, что ли, слушаешь?
6: Ладно, Федь, спасибо.
5: Федор Буско был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
19: Всего вам доброго.
5: А теперь несколько слов о больших машинах.
13: На правах рекламы. Есть такая тачка.
5: Что бы нам не нравилось в машине, делая выбор при покупке, мы так или иначе опираемся на свой кошелек. Так что соотношение цена-качество очень часто выходит на первый план. Как в этом деле обстоят дела с Havail H5? Я напомню, речь об огромном внедорожнике длиной более 5 метров. Мощность современного 2-литрового турбомотора – 200 лошадиных сил. Крутящий момент – впечатляющие 380 ньютон-метров. Коробка передач – классический 8-ступенчатый гидромеханический автомат. Простор в салоне на уровне лимузина. Багажник, как в небольшом грузовике. Добавляем рамную конструкцию, блокировку заднего дифференциала, неразрезной мост, подключаемый полный привод и получаем именно внедорожник, способный уехать так далеко от асфальта, насколько это можно представить себе в принципе. Ну, разумеется, в разумных пределах. В списке опций полный зимний пакет, продвинутая система мультимедиа, активные системы помощи водителю, панорамная крыша, круговой обзор на 360 градусов, электропривод двери багажника и многое-многое другое. В общем, весь необходимый набор, без которого уже сложно представить себе современный автомобиль. И все это по цене от 4 миллионов 49 тысяч рублей. То есть на уровне средней стоимости автомобиля в России, которая уже вплотную подобралась как раз к отметке в 4 миллиона. Только Havail H5 в полтора раза больше, вместительнее и мощнее, чем этот самый среднестатистический кроссовер. Можно попробовать найти что-то похожее по размерам, оснащению, списку опций, внедорожным качествам, но тут задача сама по себе непростая. Таких машин на официальном рынке почти нет. Если что-то найдется, то, скорее всего, будет дороже. Нужно путешествовать с комфортом, причем не только по асфальту, да еще и с возможностью комфортно ночевать в машине, если сложить заднее кресло. Хочется выбираться на рыбалку или на охоту, далеко-далеко от обычного. обычных дорог без боязни застрять в поле или в лесной чаще. Возникает необходимость перевозить большой объем вещей, например, на дачу, ну или с дачи. Ну или просто нужен мощный внедорожник с вместительным багажным отсеком для рабочих или бытовых нужд, чтобы при этом автомобиль был надежным, проверенным, не возникало трудностей с поиском запчастей или ремонтом. Ну что ж, однозначно стоит присмотреться к Havail H5. С учетом его стоимости, аналогов у него нет. Но у нас еще есть что сказать про нашу с вами автомобильную жизнь, но все это буквально через пару минут.
13: Программа «Мой автомобиль». Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
21: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно.

0: возможно, в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Ясно. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А помните, что в Европе, с нынешнего лета нельзя продавать новые машины, в которых нет системы, следящей за водителем? То есть там какая-то видеокамера, какие-то мозги, mm-hmm. подключенные к этой видеокамере, которая распознает закрытые глаза, открытые глаза, куда человек смотрит. В случае чего предупреждает водителя о том, что не отвлекайся, дорогой, мы следим за тобой, большой брат за тобой следит. И вроде как эта штука не должна быть подключена ни к чему, кроме мозгов в машине, никакого большого брата, следящего за тем, кто за рулем, куда... Нет, нам говорят, что нет, такого не будет. Так вот, петербургские ученые научились распознавать не только водителя за рулем, но и эмоции водителя в реальных дорожных условиях. Разработка совместная Федерального исследовательского центра Российской академии наук и университета ИТМО. Цель ее – создавать системы поддержки водителя, которые учитывают его состояние. Здрасте всем еще раз. Я Дмитрий Делинский.
3: О, Господи, я Кирилл Манжула.
2: Олег Осипов вместе с нами. Олег, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Форсаж дня.
2: Скажи, пожалуйста, и Кирилл, ты тоже скажи, пожалуйста, вот вам нравится идея, мысль сама по себе, вот это ощущение? Примерьте на себя, пожалуйста. Вот вы садитесь за руль, и вы понимаете, что вы не одни в машине. За вами следят.
4: Она меняет систему ИИ, искусственного интеллекта, которая встроена в один китайский автомобиль, на котором я езжу, я о нем рассказывал. Она меня и сейчас выводит из терпения, честно сказать. Да, потому что говорит какие-то сущие глупости. Иногда
3: вдруг на китайском?
4: Прерывается. На русском. Очень хорошо разговаривает по-русски. Не очень грамотно, но очень хорошо. То есть понять можно.
2: Машина локализованная. Это Дипал G318, который производит в Калининграде. Соответственно, она не должна разговаривать только по-китайски. Она, да, понимает русский язык.
4: Нет, она говорит по-русски. Я подозреваю, что она на многих языках говорит. Потому что этот автомобиль идет в Германию, в Голландию. И черт куда. В Латинской Америке завод сейчас строится под него, кстати. Поэтому это такое универсальная система. Но, значит, она будет изводить не только меня. А чем? Расскажу. Едешь, у тебя включена навигация, которая что-то говорит, бормочет там. И, допустим, радио, да, какое-то «Комсомольская правда», допустим, идет. Вдруг все это, так сказать, приглушается. И она говорит, у вас уклон составляет около 30 градусов, поэтому я включаю панорамный вид. Обратите внимание, присмотритесь 3D. Вот это мне зачем, вот эта глупость?
3: А отключить-то вот это можно?
4: Слушай, поскольку мне лень ковыряться в этом самом... Слушай, если там лючок бензобака открывается через центральное меню, можешь себе представить, как это отключать? Ну, то есть, вот какие-то такие вещи. Поэтому я ничего не имею против того, что все-таки прогресс движется. Ученые из Петербурга выясняют это все, так сказать, там, как можно различить разные эмоции по лицу человека. Но можно это все не ставить в автомобиль?
3: Можно.
4: Чтобы не мучить.
2: Я сильно подозреваю, что, значит, аналоговые машины, которые не умеют думать, вот, это, типа, будет новый премиум в какой-то момент.
3: Обязательно. Угу. Обязательно. Мы, кстати, уже об этом шутили как-то с тобой.
4: Да, это уже не шутка. Это действительно будет супер-супер премиум. И более того, а супер премиум это будет, когда не надо ничего обновлять через облако еще добавок. Вот у тебя есть кнопка, и все. И вот ей пользуйся, и никаких обновлений. Хочешь, заезжай к дилеру, он тебе так все поправит. Хочу сказать только одно, что сейчас об этом много разговоров. Я совершенно не опасаюсь искусственного интеллекта во всех других сферах. Мне он не представляется слишком опасным. Но вот это надоедало вот этого из автомобиля, я бы, так сказать, придушил бы.
2: Так, давайте я процитирую пресс-релиз из Российской академии наук. Система анализирует видео с камеры и данные датчика. С помощью нейросети она распознает 6 эмоций. Радость, гнев, страх, печаль, удивление, отвращение, а также нейтральное состояние. Ну, морда кирпичом, да? Значит, исследователи провели эксперименты, и оказалось, что перед маневром негативные эмоции усиливаются. Во время маневра они достигают пика, а после либо стабилизируются, либо напряжение сохраняется.
3: А как это можно внедрить в автопром-то? Объясни мне, пожалуйста.
2: В будущем такой подход поможет создавать системы поддержки водителя, которые учитывают

0: его состояние, они смогут предсказывать спокойные маршруты и рекомендовать их водителю.
1: Что за галиматья?
2: Абсолютно. Мы тебя на эту дорогу не пустим. Ты очень нервный.
3: Ты очень... У тебя морда кирпичом, а здесь вообще только веселые могут ездить.
0: И кирпич здесь висит только над дорогой, на столбе. Ладно, еще одна технологическая новинка, несколько более практичная, так скажем, да? Компания Geely объявила о том, что она научилась заряжать аккумуляторы примерно с такой же скоростью, с которой заливается бензин в бак.
3: Там самая-самая-самая мощная зарядка.
0: 2.25 мегаватта.
3: Вы представляете?
0: Какой толщины провода должны быть?
3: А там не провода, ты видел ее? Там такой вот, как у робота такая рука выдвигается из, значит, вот этого пункта зарядки.
0: Там все равно внутри провода, это штанга такая.
3: Да, ну, безусловно. Ну,
0: чтобы не гнуть эти провода, потому что по ним очень много электричества выходит.
3: Проводов реально вот ты вот в руки не берешь, просто такая реальная штанга, как у робота, как в твою машину.
0: Короче говоря, эта штука заряжает батарейку стандартную у Geely Galaxy E5 за 4,5 минуты.
3: Ну,
0: 4,5 минуты
3: чудеса.
0: От 20 до 80%. Круто.
2: Ну, даже вот они пишут тут разные данные с 10 до 70, но это смотря какая батарея. Ведь не каждая батарея способна принять такой заряд так быстро.
0: Да, естественно, эта машина ясно, подготовленная, да? Должна быть специально разработанная, сделанная под такую зарядную станцию. И зарядная станция должна быть особо специальная. Они, кстати, обещают, они весь Китай утыкают этими зарядными станциями, вот такими 2.25 мегаватта. Более 100 тысяч к концу 27-го года таких зарядных станций будет.
3: Ну, вот ты представляешь, вот у них вообще тогда не будет этой проблемы, о которой ты постоянно твердишь.
0: Да, не будет очередей на заправках.
2: Меня вот особо не волнует, как Китай будет с этим справляться. Меня волнует, как мы будем с этим справляться. Потому что у нас тоже очень, кстати говоря, спрос растет на электромобили, особенно на гибриды. Да? Я тут недавно попытался подзарядить свой этот самый G318 Depal, так сказать, в торговом центре. И это был квест. Это оказалось невозможно.
3: Почему?
2: Потому что каждый оператор выдумывает свое идиотское приложение, то надо зайти, положить деньги. Я готов. Но, например, это все расположено было в торговом центре, в торгово-развлекательном комплексе внизу, в подвале, да?
3: Интернет
2: там
3: нет.
2: Интернет. Нет, там, послушай, я грузил. Это приложение загрузил, все как положено. Он не воспринимал мой электронный адрес, ну, то есть почтовый адрес. А там его необходимо было указать. Я не против, но все воспринимают. Вот я с ним работаю уже, я не знаю, лет 20 или 30 именно с этим адресом. Никаких проблем. А этот говорит, нет, у вас неправильный адрес. И еще. Вот это первая проблема. У каждого оператора каждой зарядки свои прибамбасы. Так сказать. Ты должен скачивать это, перегружая телефон зачем-то, так сказать. А второе – это разъемы. Вот то, что придумала Geely, там какой разъем?
0: А черт
2: я подозреваю,
0: что свой собственный проприетарный.
2: Конечно, что необычный GBT, вот который сейчас там, допустим, на Depale стоит. Да? То есть, вот это тоже вопрос, так сказать. У каждого свои стандарты, у каждого производителя.
0: Олег, да. Ты помнишь, сколько лет по офисам, значит, бродили люди и спрашивали, скажите, а у вас Type-C есть? А у вас микро-USB есть, а у вас... И вот этот зоопарк, он закончился.
3: Ну и эти тоже...
2: Административно, да. Административно, европейский разъем просто, и все.
3: Как только масштаб проблемы достигнет определенного уровня, и здесь зачешут репу.
2: Ну, может быть, я не знаю, может, не достиг, но мне хочется заряжаться, когда можно. Я хочу подзаряжать.
3: Подожди, секундочку.
2: Вот
3: тебе вообще можно ездить, не подзаряжая его? Ну, у тебя же двигатель работает как генератор, правильно?
2: Можно. Но я хочу подзаряжать, потому что надо стоять... Во-первых, экономичнее, безусловно. Угу. Все-таки на 180 километров можно только на электротяге проехать. Это существенное расстояние. А во-вторых, и в главных, это избавляет тебя от необходимости чаще стоять на заправках в очереди. Все равно полчаса, минут 40 уходит.
0: А, прости, пожалуйста, а сколько у тебя расход по городу на этом Depale?
2: Ой, там вообще мизерный на самом деле расход. Если полностью разряжена батарея, то где-то около 7 литров. 6,7 литра пишет по паспорту, но у меня получается около 7, точно так же, как написано. Это очень хорошая. И, кстати, запас хода общий 1000 километров. У меня, я решил все-таки не рисковать, где-то на 800 я заправлялся. Проехал полностью, на полностью заряженном, полностью заправленном. И на 800 километров вполне себе хватило. Это в разных режимах. По Москве, по Подмосковью и так далее.
3: Прости, у школы заговорили. А бак там какой, какого объема?
2: Там 60 литров.
3: 60 литров.
2: Да, 60 литров. Кстати, сразу скажу, там написано, можно 92, лучше не лить, лучше 95 все-таки.
0: Угу. Это полноразмерный кроссовер.
3: Нет, среднеразмерный. Да, среднеразмерный считается.
2: Нет, ну, как среднеразмерный?
3: Подожди, вот у них на сайте написано, я у них на сайте это прочитал, я не придумал.
2: Они скромничают, слушай, 5 метров в длину, 2 метра в ширину, 2 метра почти без малого высоты. Ну, я бы не назвал его среднеразмерной малюткой, понимаешь? У меня он в гараж еле въезжает.
3: Читаю. Среднеразмерный гибридный внедорожник.
2: Слушай, ну, ладно. Это по китайским меркам может быть. Ну... может быть. Я не буду спорить. Но это большой автомобиль.
0: Окей.
2: Могу вас уверить.
0: Да. Значит, большое светлое будущее нас с вами ждет в тот момент, когда китайцы наконец доведут до коммерческого использования те технологии зарядки, которые они анонсируют. Вот компания «Джили» объявила, что в 2027 году она в Китае установит 100 тысяч зарядных станций мощностью в 2 мегаватта с хвостиком для того, чтобы зарядка электромобиля, зарядка гибрида занимала столько же времени, сколько заливка бензина.
3: Будем в Китай ездить заряжаться.
0: Олег Осипов был у нас на связи.
3: Я рукой просто достать можно. Олег, спасибо.
0: Давай, хорошего дня.
2: Всем удачи, пока.
1: Программа «Мой автомобиль». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Леонид Крутаков о борьбе стран Запада за мировые ресурсы.
5: Изначально за воду человечество сражалось, я думаю, что мы к этому вернемся со временем. И потом за природные материальные ресурсы, которые являются первичной стоимостью, всей мировой стоимостью. Трудовая теория стоимости гласит нам, что труд создает стоимость, а реально убери нефть, газ, руду железную, медную руду. Человек сколько угодно будет трудиться, но новый компьютер не появится, самолет не появится, пароход не появится. Для этого нужны природные ресурсы, то, что находится в земле. А земля устроена так, то неровным слоем под поверхностью размазана медь, газ, алюминий, литий, а находится в определенных местах. И эти определенные места, как правило, юридически не контролируются сильными мира сего. А для того, чтобы контролировать, нужно

0: тебя. Руки.
1: Мария Фролова, служба информации.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год. Этой осенью планируется отправить на военную службу порядка 120 тысяч призывников. Реплика полковника Баранца. И госсекретарь США Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть Штаты из-за тупика в двусторонних переговорах. Эти другие темы подробнее в ближайшие минуты. Начнем с того, что правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 28 по 29 годы включительно. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Распоряжение о внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении. И также в Госдуму направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов. Бюджетный пакет внесен в Нижнюю палату парламента полностью в электронном виде. Попробуем обсудить некоторые моменты с ведущим научным сотрудником Института исследований международных экономических отношений, доцент кафедры налогов и налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа и финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Марковкин с нами на прямой связи. Дмитрий Евгеньевич, я приветствую вас. Здравствуйте.
3: Да, добрый день.
2: Несколько вопросов. Бюджет на новую трехлетку внесен в Госдуму, и обычный человек что видит в новостях? Доходы государства должны вырасти почти до 49 триллионов рублей. Вы, в том числе и специалист по налогам, а можете объяснить, за счет чего? Потому что ждать ли бизнесу и обычным гражданам усиления налоговой нагрузки в ближайшие годы в связи с этим? Потому что я уверен, что нашу аудиторию это волнует. Дмитрий Евгеньевич?
3: Да, безусловно.

0: Дело в том, что основная задача бюджета, которая сейчас внесена в Госдуму на 2027 год, плановый период до 2029 года, это, значит, сохранить его сбалансированным, ориентированным на выполнение задач национальной безопасности, обороны страны, но и одновременно ориентирован на социальную поддержку населения. Поэтому очень важная сфера, которая в проекте бюджета сейчас рассматривается, это развитие образования, здравоохранения, безусловно, социальной инфраструктуры, развитие обрабатывающих отраслей промышленности, ну и также решение реформы системы налогообложения доходов, прогрессивной шкалы налогообложения. Это те основные задачи, которые стоят сейчас непосредственно в проекте бюджета.
1: В принципе, вот вы, как эксперт и специалист, на что бы обратили внимание и что могли бы рассказать нашей аудитории для того, чтобы было максимально понятно и интересно?
0: Да, ну, прежде всего, на что хотелось бы обратить внимание, это, значит, на то, что касается развития социальной инфраструктуры, на образование является порядка, на образование, здравоохранения и модернизацию первичного звена выделяется порядка 300 миллиардов рублей.

0: Ну вот, и дожили мы до того времени, когда исчезают такие понятия, как осенний и весенний призыв. Почему? Потому что по новым правилам с этого года призыв вооруженные силы идет круглогодично. И вот начальник главного организационно-мобилизационного управления генерального штаба Бурдинский, генерал-полковник, рассказал о том, как уже идет этот призыв или какие будут у него особенности. Особенности есть. Одну из них я назвал. Теперь у нас не будут ни весной вот эти трехмесячные кампании, ни осенью. Причем любопытная особенность. По словам Бурдинского, 80% призывников, которые должны стать в строй вот в эти месяцы, или, скажем так, в осенние месяцы этого года, 80% уже отправлены в войска. До 31 декабря будут еще призывать или привозить или на сборные пункты и продолжать отправлять в воинские части. По словам Бурдинского, вот в этот осенний период, я бы даже сказал, будет призвано 120 тысяч граждан призывного возраста до 30 лет. Какая еще здесь особенность? А то, что некоторые будут призываться позже, ну, скажем, некоторых октябрьских и ноябрьских сроков. Кто же это? Ну, прежде всего, вы должны знать, что парни из сельской местности будут призываться или отправляться в войска не с 10 октября, а с 15-го. На недельку позже. Ну, вроде бы все это можно понять. Хлопцам надо еще картошку убирать, да? Но разница всего лишь в недельку кажется мне такой, вы знаете, спорной. Уж если дать отсрочку, то ну хотя бы на месячишку, чтобы мамки, папки были обеспечены сельскохозяйственным провиантом на целую зиму. Какие еще особенности, на которые стоит обратить внимание нашим призывникам? Посмотрите, пожалуйста, обязательно расписание болезней, потому что это очень важный документ, которым вы должны грамотно владеть. Появились новые аспекты расписания болезней. Вот если раньше было, например, положение А, категория А, годен без ограничений, то сейчас эту категорию А разбили еще на 3. А2, А3, А4. И там четко оговорено, если чисто категория А – это годен без ограничений, А2 – годен незначительными нарушениями, А3 – незначительные отклонения от зрения, да, со зрением А3, и А4 – ну, в общем-то, есть серьезные проблемы, из которых человека призывать не будут. Кого еще не будут призывать, кто категорически, в общем, не попадает под призыв, это прежде всего отцы двоих и более детей. Это осужденные или лица, в отношении которых идет уголовное расследование. Ну и таким образом сейчас надо очень внимательно призывникам познакомиться с законодательством, чтобы не было вопросов. А вопросы, как показывает опыт всех предыдущих призывов, иногда возникают. Дорогие друзья, пожелаем нашим призывникам успехов военной службы. И сразу хочу очень громко оговориться для спекулянтов и провокаторов. Указом президента России категорически запрещается отправлять призывников в зону специальной военной операции. Вы меня услышали? Категорически запрещается. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Госсекретарь США Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США из-за тупика в двусторонних переговорах. Подробнее через пару минут.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8 911 88 91 051. 57. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. И еще одна новость, буквально двумя строчками. Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от делегации Ирана на Генеральной Ассамблее ООН покинуть США из-за тупика в двусторонних переговорах об урегулировании. Об этом пишет Axios, ссылаясь на свои источники. Сразу же обсудим это с политологом и востоковедом Николаем Севастьяновым. Николай, приветствую вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Я не очень понял, честно говоря, пытаясь вникнуть в суть этой новости. Я правильно понимаю, что публичное изгнание делегации прямо с Генеральной Ассамблеи ООН практически происходит? Это, на мой взгляд, вообще слом дипломатического этикета. Руби действительно сжигает мосты? Или, не знаю, какой-то ковбойский шантаж в стиле Трампа, чтобы выбить уступки в последнюю секунду? Или я что-то не так понял?
5: И не думаю, что на самом деле это какое-то сжигание мостов, потому что большая часть переговоров все равно проходит опосредованно. Например, при участии тех же катарских посредников. И в последние дни было на самом деле довольно много разнонаправленных вбросов на эту тему. Например, Аль-Арабия сообщала, что есть определенный прогресс. И стороны даже перешли к обсуждению гарантий и порядка выполнения плана по регулированию. А Axios, напротив, сообщал, что переговоры фактически зашли в тупик. И ни одна из сторон не готова идти на уступки. И, как мы видим, именно вторая публикация гораздо ближе к действительности. В принципе, это ожидаемо, потому что сегодня действительно Тегеран находится в сложной позиции. У него есть 2 краткосрочных фактора, которые давлеют над его действиями, и один долгосрочный. Во-первых, действительно можно тянуть и даже эскалировать, потому что есть убеждение, что до выборов в США не пойдут на обострение, на серьезные. А с другой стороны, есть риск, что как раз после выборов у Трампа уже не будет сдерживающих факторов, и серьезная эскалация крайне вероятна, если не сказать неминуема. А с долгосрочной точки зрения, здесь тоже есть довольно плохой для Ирана фактор, который заключается в том, что на дистанции значение Ормузского пролива будет неизбежно снижаться. И получается, что так или иначе, вот это окно возможностей для любых договоренностей, оно все равно не бесконечное.
2: Угу. Иранцы, впрочем, я посмотрел, уже очень технично отбиваются, как это они умеют. Говорят, что уехали сами по графику, который был еще в сентябре согласован. А Госдепартамент просто делает хорошую мину при плохой игре. Но при этом, а зачем Тегерану так важно показать, что американцы ими не помыкают, если переговоры все равно провалены фактически?
5: Но это важно прежде всего с внутриполитической точки зрения, с точки зрения того, что Иран абсолютно неоднороден. И любой жест, любой шаг, который может восприниматься как уступка, обязательно будет обыгран внутри страны. Потому что вот это соперничество между иранскими элитами сегодня, это вполне реальный фактор. И уйти от этого также никуда не получится. И, разумеется, любой сомнительный шаг может на самом деле очень дорого обернуться.
2: Угу. А, насколько я понимаю, Катар до последнего пытался каким-то образом сделку спасти, склеить ее, хотя она трещала по швам. А из-за чего конкретно все рухнуло, можете предположить? Потому что Иран категорически отказался сдавать свою ядерную программу, контроль над Армузом, ракетный арсенал, в конце концов.
5: Тут разные на этот счет есть мнения. В частности, у Ирана есть успешный опыт, когда он смог привязать к переговорам ситуацию в Ливане. И это сработало. И по ряду косвенных признаков Тегеран также пытался привязать уже в дальнейшем к возможному регулированию ситуацию в Газе, опять же, в Ливане, в Ираке, с точки зрения недопущения угроз проиранским прокси, и в Йемене, с точки зрения гарантии того, что по хуситам не будут нанесены какие-то удары, которые могут серьезно подорвать их позиции, особенно на фоне активизировавшихся боевых действий. Это одна из точек зрения. С другой точки зрения, опять же, есть просто вот эта самая логика, которая говорит, что сегодня Иран, у него не так много чем торговать. То есть, опять же, сдать пролив, но в Иране же не верят, что американцы будут выполнять свои обязанности. Точно так же, как в Америке, тоже не верят, что Иран готов к чему-то серьезному. То есть мы все равно снова и снова на каждом витке возвращаемся к той самой модели, которая существует уже несколько лет. Когда каждая из сторон абсолютно не доверяет другой. И считает, что другая сторона на следующем повороте от всего этого откажется, и любые уступки, которые будут сделаны, окажутся фактически односторонними.
2: Еще один момент. Трамп прямым текстом говорит: или сделка, или мы вас, ну, в смысле их, разнесем. И раз сделки нет, стоим ли мы на пороге скорого и прямого военного удара США и Израиля по Ирану, или Белый дом таким образом в очередной раз блефует?
5: Уверен, что стоим, но, как мне кажется, маловероятно, что прямо серьезная эскалация последует до американских выборов. А вот после выборов это более чем вероятно, потому что действительно большая часть сдерживающих факторов, она перестанет работать. Даже та же нефть. Вот сегодня нефть торгуется примерно в районе 100. Это очень много. Это плохое значение, чтобы с ним выходить на выборы. Тем не менее, возможности как-то уже сегодня это переиграть маловато. После выборов высокая нефть не будет иметь с внутриполитической американской точки зрения никакого значения. Наоборот, она вполне устраивает американских нефтяников, она устраивает американский бюджет, а что там на заправках, это уже не будет играть никакой роли. И с этой точки зрения можно будет вполне себе начинать новую кампанию, даже с прицелом на нефть на $150 или больше. В этом плане иранцы тоже понимают, они сегодня активно пытаются именно, понимая, что время ограничено, восстанавливать тот потенциал, который у них остался. А его не так много, потому что все-таки тоже ракетное производство в значительной степени подорвано, системы ПВО в значительной степени утрачены. Тем не менее, кое-что осталось, и они готовятся именно к возобновлению боевых действий. Это воспринимается сегодня в Тегеране как сценарий, от которого никуда не уйти, который практически стопроцентный. Вопрос только в сроках.
2: У нас меньше минуты остается. Китай реальным щитом для Тегерана может стать, если Трамп перейдет от слов к делу?
5: Нет, я в этом очень сомневаюсь. Да, есть, конечно, определенные китайские поставки, которые были за эти месяцы, но они ограничены. Китай, несмотря на то, что Китай серьезно укрепился в доверии к Тегерану как к серьезному режиму, который может выстоять в условиях боевых действий, пока каких-то масштабных действительно поставок, которые могут серьезно переиграть всю карту, мы пока не наблюдаем. Это все пока ограниченные дипломатические усилия, экономическая помощь, но это не то, что может полностью изменить всю ситуацию.
2: Спасибо огромное. Это Николай Севастьянов был с нами на прямой связи, политолог и востоковед. Но в России снижается спрос на санатории. Число гостей сократилось на 3,5% за 8 месяцев. Все подробности в нашем следующем сюжете.
6: Заполняемость российских санаториев снижается. Происходит это на фоне роста конкуренции с зарубежными направлениями и обычными гостиницами. Согласно Росстату, в январе-августе текущего года в здравницах Южного федерального округа остановилось 1 миллион и почти 400 тысяч человек. В годовом выражении значение сократилось на 3,5%. На Северном Кавказе снижение составило 2,5%. Основной вклад в это внесло падение потока в санатории Ставропольского края – на 4% год к году по итогам первых 8 месяцев 2026 года. Еще более заметное падение произошло в Крыму. Число постояльцев уменьшилось на четверть. Эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря подтверждает тенденцию. Действительно, загрузка санаториев падает, но неравномерно. По стране ситуация разная, объясняет эксперт в интервью радио КП.
7: В Крыму падение по итогам летнего сезона 2026 года составило там порядка вот 50 до 70%. Ну, некоторые санатории были загружены там порядка там 10-15%. В том числе как бы по социальным путевкам. Люди просто боялись ехать, да, и за логистики, и за фактор безопасности здесь сыграл свою роль. На Кабминводах, на самом популярном санаторно-курортном кластере страны, снижение не такое серьезное, где-то составило порядка от 12-15%, но, опять-таки, не по всем санаториям. Ну, это связано в первую очередь и с ценовой политикой конкретного санатория, и с фактором подорожания авиабилетов, ЖД-билетов, да, потому что если мы, к примеру, берем какой-нибудь бюджетный санаторий, 3 звезды, он, может быть, имеет приемлемую ценовую политику, но у него аудитория, опять-таки, бюджетная, которая не может себе позволить в данный момент времени купить авиабилеты или ЖД-билеты и приехать. Ну, просто человеку это не по карману. И в итоге мы получаем, что какие-то объекты хорошо себя чувствовали в этом году, какие-то очень плохо себя чувствовали.
6: На этом фоне услуги здравниц продолжают дорожать. Средняя стоимость одной проданной ночи в санатории в январе-сентябре составила 17 тысяч рублей, прибавив почти 15% за год. Для отелей средняя цена осталась на уровне 11,5 тысяч, поэтому санаторное размещение оказалось примерно на 50% дороже. Санатории сегодня вынуждены поднимать цены, выступает в защиту здравниц Владислав Буря.
7: НДС поднялся, инфляция, и санатории – это бизнес, они должны окупаться. Также очень сложно удерживать персонал. Персонал хочет индексации зарплаты на фоне инфляционных процессов. Да? Для того, чтобы удержать персонал, особенно ценный персонал, такой как медицинский, там врачи, особенно узкоспециализированные, им нужно поднять зарплату. Или они уходят там, в какие-то частные клиники. Фонд оплаты труда увеличивается, соответственно, снижается рентабельность бизнеса. Ну и санаторий вынужден поднимать цену на путевки.
6: Меняется и продолжительность поездок в санатории. В первой половине текущего года средний срок пребывания в здравнице составил 9 дней, что на 3% меньше, чем год назад. Если раньше распространенным форматом считался отдых на 10-14 дней, то теперь туристы все чаще ограничиваются одной неделей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Следственная группа в Эмиратах рассматривает попытку совершения теракта как одну из причин инцидента на борту самолета «Fly Dubai». Через 5 минут подробности.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
9: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
8: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
9: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
8: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. К Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках, 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Учитель Великолукской школы номер 1 Татьяна Расулова представляет Псковскую область в Москве на Большой учительской неделе Всероссийского сообщества наставников-просветителей. Ее торжественное открытие началось с образовательной сессии «Медиапросветитель». Как представить образовательный и просветительский контент, чтобы он стал читаемым? Как снять клип, чтобы его смотрели сотни и тысячи, разделяя эти традиционные ценности? Как быть наставником в медиасреде? На эти и другие вопросы отвечали наставники-просветители из 52 регионов страны. В Управлении образования Великих Лук состоялось расширенное заседание социальных педагогов с представителями субъектов профилактики. Главной темой встречи стало сотрудничество по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних. Участники подробно обсудили методы раннего выявления рисков и эффективные инструменты поддержки подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Одним из ключевых тем стала занятость молодежи. В городском доме культуры имени Ленина прошел интерактивный лекторий «Интересное рядом». Его провели совместно с Музеем здравоохранения города Великие Луки и посвятили Международному дню туризма. Участниками стали пятиклассники школы номер 17. Ребята познакомились с природным богатством Великих Лук и его окрестностей, узнали больше об окружающем мире. Дети также смогли рассмотреть интересные экспонаты и открыть для себя много нового о природе родного края.
1: О валютах.
10: Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
1: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачная, температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
12: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И к другим новостям. Следственная группа в Эмиратах рассматривает попытку совершения теракта как одну из причин инцидента на борту самолета «Fly Dubai», сообщает WAM. Израиль не получал разведданных или предупреждений об угрозе инцидентов с рейсом «Fly Dubai» в Тель-Авиве, заявил Нетаньяху в интервью CNN и добавил, что Израиль намерен принять участие в допросе напавшего пилота. Ну, в общем, это детектив в небе над Ближним Востоком. Я напомню, авиалайнер «Fly Dubai», который летел в Тель-Авив, за 30 секунд внезапно падает на 4 километра, потом подает сигнал захват судна, садится экстренно в Саудовской Аравии. Все это время, оказывается, в кабине шла буквально резня, потому что один пилот напал на другого с ножом, пытался разбить самолет. Ну и следствие в Эмиратах и посольство Израиля уже открыто говорят о попытке теракта. Ну и информационное поле, конечно, тоже штормит, потому что писали про драку сначала русского и украинского летчика, потом, что самолет посадил израильский сантехник, который учился летать чуть ли не по телевизионным передачам про авиакатастрофы. В общем, давайте попробуем разобраться в этой чертовщине. У нас на связи Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Сергей Алексеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
13: добрый день.
2: Сергей Алексеевич, ну мы видим, что следственная группа в Эмиратах официально рассматривает версию теракта. Как профессионал, можете ли вы сказать, когда один пилот прямо во время рейса бьет, скажем, ножом коллегу и направляет лайнер к земле, это теракт или все-таки внезапное сумасшествие, бытовой психоз? По каким маркерам спецслужбы это определяют?
13: Ну, мне трудно сказать, по каким маркерам будет определять того, как говорится, пилота, который напал на своего, как говорится, второго пилота или командира корабля. Вопрос заключается в чем? Вот какие бы версии ни были, мы понимаем, что теракт делает или одиночка, или это член какой-то террористической организации, которые дали ему, как говорится, это задание, или это военное или политическое руководство той страны, которое тоже могло дать это задание. На сегодняшний момент я склоняюсь к мысли, и моя версия, что это был одиночка. И в этом случае к этому есть определенные нюансы. Если бы это планировала террористическая организация или руководство, или военный руководство какой-то арабской страны, то представляете, что бы произошло, ну, последствия для арабского мира. Израиль, Америка, дальше я не перечисляю, начали бы такое творить, что и главное, чтобы весь, в основном весь мир поддержал то, чтобы они начали творить. Потому что, понимаете, да, убить 180 человек, это все...
2: Ну, не зря по этому поводу вспоминают 11 сентября. Тоже мир изменился после этого как раз. Ищи, кому выгодно, как говорится.
13: Да, совершенно верно. Вот в чем проблема. Но еще, наверное, если рассматривать эти ситуации, надо предъявить определенные претензии к Израилю. Кажется, руководство Израиля давно уже... должно не пускать пилотов, которые, как они говорят, из недружественных стран в кабину самолета. И второе, меня смущают многие вещи, потому что кабина самолета, она так укреплена, там такие замки, что даже когда один из пилотов выходит, допустим, в туалет, тут же второй пилот обязан все это закрыть. Поэтому мне трудно сказать, или раненый командир корабля смог открыть, как говорится, задвижку, или там то, что могло не допустить проникновения в кабину пилотов, или это, наверное, огромные усилия пассажиров, хотя усилия они не могли твориться в одну секунду, потому что с той скоростью, которой падал самолет, для этого хватило буквально, как говорится, небольшое время. Так что это не проблема, не моя, это будет разбираться после того, как буду допрашивать вот этого джихадиста. А джихадист, он, если одиночка, он делал все, как делали 11 сентября. С криком «Аллах Акбар» он бы врезался в самое значимое здание в Тель-Авиве. И на этом бы эта проблема для него была бы, грубо говоря, решена.
2: Ну, вообще, много здесь странностей. Действительно, надо понять, кому был выгоден этот теракт и почему он не состоялся, потому что там же огромное количество якобы счастливых совпадений, чуть ли не спецназ, чуть ли не летчики летели. В общем, это все похоже на какой-то странный сериал, как я уже говорил, для 12-летних школьников. Но что интересно, вот в израильском посольстве заявляют, что за штурвалом сидел гражданин Омана. Я посмотрел, у Омана нет дипломатических отношений с Израилем.
13: Совершенно верно.
2: То есть, ну, это гигантский провал службы безопасности, прежде всего, Fly Dubai, а это не самая последняя авиакомпания. Как вообще человек с радикальными или суицидальными мыслями может пройти жесткие фильтры международной авиакомпании и попасть на рейс?
13: Я с вами соглашусь, поэтому с вами рассуждаем, как могли все, как говорится, структуры Тель-Авива, которые занимаются этой проблемой, допустить такого пилота. Вот в чем вопрос. Поэтому это вопрос не ко мне, не к вам. Это вопрос израильтянам. Это и я очень с трудом допускаю, что, грубо говоря, израильтяне могли бы там, кто-то мне говорил, что затеять такую, извините, трагическую комбинацию, чтобы, дальше я не продолжаю.
2: Да, я вижу, что Нетаньяху уже заявил, что Израиль требует права участвовать в допросе арестованного пилота, который сейчас якобы находится в Саудовской Аравии. А как вы считаете, вообще саудиты подпустят Моссад к этому делу или закроют расследование от посторонних глаз полностью?
13: те отношения, которые сейчас находятся после того инцидента, который мы обсуждаем, я что-то склоняюсь к вашей версии, что навряд ли допустят их разбирательство этого процесса, потому что там будут такие нюансы, которые, как вы понимаете, этим ребятам невыгодны.
2: В КСИР заявили, что это могла быть инсценировка Моссада для того, чтобы усилить давление на Иран, то, о чем мы с вами уже говорили. Насколько вероятно это, на ваш взгляд?
13: Я в это не могу поверить, потому что самолет, который снижается с такой скоростью, и это допустить, что кто-то так просчитал, что через 4 или 5 секунд, как нас уверяют, перехватили штурвал, выправили все. Вы представляете, о чем мы говорим, да?
2: Да.
13: Даже, это даже как сейчас уже заколебал этот, как это называется, ИИ, да? Угу. Искусственный интеллект. Даже это, мне кажется, он не мог просчитать. Ну, это, извините, по-русски маразм.
2: Спасибо большое за ваше мнение, Сергей Алексеевич. Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», был с нами на прямой связи. Я напомню, что все началось с драки в кабине пилотов. И заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал этот факт.
14: Сам случай по себе, конечно, безобразнейший. Драка в кабине между пилотами – это что-то запредельное. Хотя такие случаи бывали и в истории, и, скорее всего, еще будут, потому что совместимость экипажей, особенно в том экипаже, когда два человека, они, как правило, через какое-то время, там месяц, два, три, ненавидят друг друга. Запахи, манеры говорить, там манеры пилотирования абсолютно разные. Поэтому командир руководящий состава нужно уделять большое внимание совместимости экипажей, особенно когда их ограниченное количество, два человека.
2: Как другим людям, находящимся на борту, удалось попасть в кабину? Об этом мы спросили в эфире радио «Комсомольская правда» основателя сервиса безопасности полета «Ранавиа» Андрея Патракова.
15: Ни один член экипажа, включая не только пилотов, но и, например, бортпроводников, не может находиться в одиночестве в кабине пилотов. А кабина всегда открывается и закрывается, не остается открытым. Потому что там был случай, что он закрылся, да, и не впускал. Вот, и они пытались вернуться, понимали, что он делает, но дверь бронированная, и не смогли взломать. Вот очень интересно, каким образом все-таки здесь смогли пилоты попасть, пускай и из запасного экипажа, вовнутрь. Они, видно, знали код. И по умолчанию, по-хорошему, код даже знать старший бортпроводник. Поэтому, скорее всего, они открыли с помощью кода, и это спасло жизнь фактически.
2: Ну и в момент ЧП борт резко снижался. Через 2 часа 15 минут после начала полета упал с высоты 9,5 тысяч метров, примерно до 4,5 тысяч метров. Все это за минуту произошло, даже менее. И кратковременно стабилизировался, а потом вновь опустился до еще меньшей высоты. От таких ситуаций пока нет защиты. Этого не предусматривает автоматика Boeing 737. Это заявил радио «Комсомольская правда» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
16: В целом ее технически реализовать на нынешнем уровне сложно, хотя некоторые типы воздушных судов позволяют, к примеру, в случае, если экипаж утратил дееспособность, буквально нажатием одной кнопки перевести воздушное судно в режим, когда оно автоматически совершит посадку на ближайшем аэродроме. Boeing 737 подобными решениями техническими не располагает. Ну и кроме того, в целом ни на одном из воздушных судов нету системы защиты, которая бы при интенсивном снижении лишала пилотов возможности управлять и переводила бы полет дальше в полностью автоматически управляемый режим.
2: Президент Израиля наградит пассажиров рейса FlyDubai за проявленное мужество во время инцидента на борту. 4 человека обезвредили нападавшего, а затем один из них оказал экстренную помощь тяжело раненному капитану. Кстати, на нашем сайте kp.ru есть материал. Спасший самолет FlyDubai летчики сидели в хвосте. Очевидец описал поведение героев. Мария Берг, Ирина Ринаева и также ваш покорный слуга приложили руку к этому материалу, поэтому зайдите на портал kp.ru. Прочтите, ну а мы продолжаем наш эфир.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом.
17: Я, Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
18: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
19: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
21: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике.

0: россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем-экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
1: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
0: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
1: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
0: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «глазник»?
1: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться и можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии, и, что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 1515. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
0: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
1: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорио-ретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. с глазняком в

0: Все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
0: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат глазник вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Звонок абсолютно бесплатный.
0: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Глазник», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
4: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
5: БАД не является лекарственным средством.
6: Комсомольская правда.
7: Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
8: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
11: Российские войска взяли под контроль Нестерное, Рубленное и Высокую Яругу в Харьковской области, сообщила Минобороны. В ведомстве добавили, что группировка «Север» сжимает кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяет внешнюю зону контроля. Российские войска поразили за сутки военные аэродромы, объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
2: О материнском капитале.
11: Размер мат-капитала на первого ребенка в 2027 году в России составит 778,5 тысяч рублей. Это заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. При этом мат-капитал на второго ребенка вырастет до 1 029 000 рублей, если он не был получен на первенца, добавил министр. В то же время максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1 100 000 рублей в следующем году. Также 30 400 рублей составит единовременное пособие при рождении ребенка. А наибольшая сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих россиян превысит 95,5 тысяч рублей в месяц.
2: О ценах.
11: Оптовые цены на красную рыбу в России резко выросли на фоне слабой лососевой путины. Это пишет ведомости со ссылкой на данные Нацрыбресурса. На Дальнем Востоке горбуша за год подорожала на 97% до 650 рублей за килограмм. Кита выросла в цене почти на 74%, нерка на 36%. Главной причиной эксперты называют сокращение предложения. К концу сентября российские рыбаки добыли около 98 тысяч тонн тихоокеанских лососей, значительно меньше ожидаемого объема.
9: Обо всем.
11: В США не смогли провести первую за 200 лет казнь женщины. Приговоренной к высшей мере наказания 50-летней Кристи Пайк накануне ввели две смертельные инъекции, но спустя более чем 40 минут после этого осужденная оставалась в сознании и могла дышать, сообщает агентство Associated Press. В итоге защита Пайк экстренно потребовала через суд остановить казнь из-за неоправданных мучений, после чего женщину везли в больницу. Теперь власти штата проводят проверки. Кристу Пайк осудили за жестокое убийство одноклассника еще в 1995 году.
9: О валютах.
11: Официальный курс доллара сегодня 83 рубля 56 копеек, евро 94,88, курс юаня 12 рублей и 47 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
8: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Пентагон исключил ряд европейских государств, в том числе Великобританию и Францию, из числа участников предстоящей встречи рабочей группы стран НАТО. Октябрь принесет целый ряд законодательных изменений, которые отразятся на жизни многих россиян, а правительство России предлагает повысить индикативные средние цены на бензин и дизтопливо. Для расчета демпфера на 2 года, оговорюсь сразу, но до этой новости мы с вами еще дойдем, а пока к другим темам нашего эфира. Пентагон исключил ряд европейских государств, в том числе Великобританию, Францию и страны Прибалтики, из числа участников предстоящей встречи рабочей группы стран НАТО. Об этом сообщает газета «Политика» со ссылкой на дипломатов. И встречу возглавит заместитель военного министра США по политическим вопросам Элбридж Колби. Она пройдет в Польше уже в следующем месяце и будет посвящена обсуждению будущего Североатлантического альянса. Представители многих стран приглашения на нее не получили, и по большому счету дипломаты исключенных стран, как я вижу, уже возмущены, потому что они вкладывают огромные деньги в оборону и не понимают критериев этого отбора, и журналисты связывают это с составленным ранее администрацией США списком хороших и плохих партнеров, в который заносятся те, кто отклоняется от приоритетов Вашингтона. И вот до этого Колби уже проводил узкие встречи только с Норвегией, Швецией, Финляндией, Польшей, Германией и Нидерландами. Давайте это обсудим. У нас на связи директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Ну, что здесь обсуждать? Это не первая встреча рабочая и не вторая, а это подготовительная встреча под эгидой американского заместителя министра, готовит какие-то материалы, которые будут обсуждаться уже на формальных сессиях Совета НАТО и вообще вырабатывает позицию Соединенных Штатов в соответствии, в принципе, с той стратегией национальной безопасности и стратегией военной, которые были утверждены в прошлом году, позапрошлом и в прошлом году. Все понятно, какие-то войска будут выводиться, какие-то реорганизовываться, и вот сейчас идет, я бы сказал так, оптимизация. Что касается союзников по НАТО, то ну вот зачем на этой встрече, скажем, нужны Франция и Великобритания? Там войск американских-то нет. А зачем им слушать позицию своих союзников, между прочим, с англичанами у них сейчас не самые лучшие отношения, а с французами так и вообще никогда не было нормальных отношений, Трамп на дух не переносит Макрона. Поэтому зачем им эти люди, а тем более прибалтийские союзники, так называемые, или метров, у которых нет ничего, от слова совсем, и которые, ну, зачем нам слушать мнение того, который, в принципе, ничего не может и ни на что не влияет. Вот другое дело, что там есть, конечно, Германия, и там есть достаточно богатые страны Северной Европы. Ну, от Голландии и Бельгии, так сказать, до Норвегии и Швеции, которые и репту свою вносят, и, в общем, ведут себя достаточно спокойно, не претендуя на какие-то особенные решения. Поэтому вот такая комфортная для американцев форма, которую они сами выбирают, не заботясь о том, кому-то это нравится, кому-то нет. Пройдет это совещание, по-моему, это третье уже будет совещание рабочее, на рабочем уровне, опять же, на уровне заместителя по политике, министра обороны, секретаря по обороне. Поэтому я думаю, что здесь как бы готовятся максимально оптимальные действия на следующий год в соответствии с тем бюджетом, который США вырабатывает.
8: Вот по поводу Франции. Макрон ведь давно продвигает идею так называемой европейской стратегической автономии. А можно ли считать вот этот шаг Пентагона чем-то похожим на публичную порку Парижа за попытки вести себя независимо от воли Штатов?
12: Ну, это как бы позиция Франции всегда понятна была. Она была в Деголе, когда Франция вышла из военной организации НАТО. В 1966 году, насколько я помню. Так вот, что-то там есть такое. 90% на то, что Макрону нужен пиар, и он кукарекает по каждому поводу и без повода, чтобы заявить о себе. Но есть и в этом объективная определенная основа, потому что Франция, по сути дела, теми камнями, на которых Евросоюз как военно-политический блок формируется сейчас. А это надо признать, потому что Евросоюз перешел от блока торгово-экономического к военно-политическому за последние 5-7 лет. Причем вот скрытые фазы, на которые мало обращали внимания. А я, например, говорил об этом еще лет 10, когда финский адмирал со мной советовался, а я когда спросил у него, какую ты сейчас должность занимаешь, он руковожу комитетом по разведке, уже тогда создавались структуры Евросоюза, которые включали в том числе и, в общем-то, те государства, которые не являлись партнерами Евросоюза военно-политическими. Поэтому вся эта подготовка шла скрытно, в том числе и подготовка, кстати сказать, гражданской обороны, чем занимался Брюссель по мере возможности. Поэтому считаю, что Евросоюз как блок, который превратился в военно-политический центр силы, это реальность. И это надо понимать. Тем более, что американцы откровенно об этом сами сказали. Они за скобки вынесли европейских своих союзников в своей стратегии национальной безопасности, назвав там ее в числе 5-го или 6-го приоритета. Гораздо ниже, там, чем отношения с Китаем, Ближним Средним Востоком, Россией, тем более Западным полушарием. То есть как-то вот поставили их на место и сказав, что лет через 20, через 30 от вас не останется. Да. Это стратегические, которые имеют под собой основания, и американцы в этом направлении действуют.
8: Алексей Иванович, благодарю вас за ваши ответы и размышления в нашем эфире. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО, был с нами на прямой связи. Мы обсудили новость о том, что Пентагон исключил ряд европейских государств, в том числе Британию, Францию и страны Прибалтики, из числа участников предстоящей встречи рабочей группы стран НАТО. Сообщила об этом газета «Политика», ссылаясь на неназванных дипломатов. К другим темам нашего эфира. Октябрь принесет и уже принес целый ряд законодательных изменений, которые отразятся на жизни многих россиян. В частности, обновятся условия семейной ипотеки, пенсии увеличатся некоторых граждан, изменятся правила работы маркетплейсов, и также в России вырастут тарифы ЖКХ и стоимость билетов на некоторые поезда. Ну а банки ужесточат выдачу потребительских кредитов. Все подробности для нас собрал Юрий Кораблев.
13: С 1 октября в России пройдет основной этап индексации коммунальных тарифов. Новые цены отразятся в ноябрьских квитанциях. Повышение составит от 8 до 22% в зависимости от региона. Сильнее всего платежи вырастут в Ставропольском крае и в Москве, меньше всего в Хакасии. Регионы сами определяют предельный индекс роста платы за коммунальные услуги. Изменились условия семейной ипотеки. Ставка и максимальная сумма кредита теперь зависит от количества детей и региона проживания семьи. Для новых договоров ставка составит от 2 до 10% в регионах России и от 4 до 12 в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Самые низкие ставки предусмотрены для многодетных семей. Например, в регионах семьи с 5 и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7-летнего возраста, смогут взять кредит по 2% годовых и на сумму до 10 миллионов рублей. А в столичных регионах под 4% на сумму до 18 миллионов. Для семей с одним ребенком ставка составит 10% в регионах и 12% в столичных регионах на сумму до 6 миллионов рублей. Фиксированная выплата к страховой пенсии для всех пожилых граждан, кому в сентябре исполнилось 80 лет или кому была присвоена первая группа инвалидности, увеличится вдвое – с 9,5 тысяч рублей до 19 тысяч. Перерасчет произведут автоматически. Также как минимум на 4% вырастут пенсии бывших военных сотрудников силовых структур. Еще с октября в России на 9% выросли цены на те категории билетов, которые государство считает социально значимыми – билеты в плацкартных и общих вагонах, а также на перевозку грузов и багажа. У россиян появилась техническая возможность вносить наличные на свой счет через банкомат другого банка с использованием системы быстрых платежей. Для этого терминал должен поддерживать сервис. Пополнить через сторонний банкомат можно будет только в рамках лимита – до 25 тысяч рублей за одну операцию, до 50 тысяч в сутки и не более 200 тысяч рублей в месяц. Маркетплейсы начинают работать по-новому. С октября в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Если раньше каждая площадка самостоятельно определяла правила работы, комиссии, условия логистики, механизмы скидок и другие аспекты деятельности, то теперь единые правила для электронной торговли устанавливает федеральный закон. Ну и последнее. Банк России ужесточает требования к банкам и микрофинансовым организациям при выдаче потребкредитов. Сильнее всего новые лимиты, которые вступили в силу 1 октября, затронут заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 50%, людей, имеющих несколько кредитов одновременно, владельцев кредитных карт с большими неиспользованными лимитами, заемщиков, желающих взять кредит на 5 лет и дольше, а также клиентов с непрозрачным доходом. Банк России не вводит запрет на выдачу таких кредитов, но из-за повышенных рисков для финансовых организаций это станет дороже. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
8: Ну, а через некоторое время мы обсудим новость о том, что правительство России предлагает повысить индикативные средние цены на бензин и дизтопливо.
9: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой.
14: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
15: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
17: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
18: «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
8: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Правительство России предлагает повысить индикативные средние цены на бензин и дизельное топливо для расчета демпфера на 2027-2028 годы. Это следует из материалов к законопроекту о внесении изменений в части 1 и 2 Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Документ внесен на рассмотрение в Госдуму. Давайте проясним то, что можно прояснить. С ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом финансового университета, у нас на связи Игорь Ёшков. Игорь Валерьевич, я приветствую вас. Здравствуйте.
19: Здравствуйте.
8: Расскажите для простых автомобилистов, что вообще такое средние индикативные цены на бирже? О каком таком топливном демпфере идет речь в новости? И почему правительство все-таки решило поднять эту расчетную планку?
19: Ну, по сути, здесь связана эта история с бюджетом, то есть у нас пытаются правительство сократить расходы бюджета, скажем так, ну, вот, для того, чтобы удержать дефицит бюджета в районе 2% на следующие 3 года. Ну, вот. И что такое индикативная цена? Это, по сути, та цена на топливо, которую хочет видеть государство на внутреннем рынке. Но важно, что от нее рассчитывается вот размер выплат по демпферу. То есть это механизм, который позволяет, по сути, формировать внутренние цены, вот такие, как хочет видеть государство. Государство устанавливает эту индикативную цену, потом каждый месяц засекают, какая разница в ценах между внешним рынком и той самой внутренней индикативной ценой. И вот эта разница между этими ценами, она выплачивается из бюджета нефтяным компаниям, чтобы для них одинаково выгодно было поставлять что на внешний рынок, что на внутренний. Чтобы они, вот был смысл экономически для них поставлять топливо на внутренний рынок. Вот. Сейчас, конечно, запрещено экспортировать, но вот в обычной ситуации, когда есть возможность экспорта, вот если бы эту индикативную цену не устанавливали, то получается, что они бы все вывозили за рубеж, либо чтобы на внутреннем рынке цена поднялась до уровня мировой минус стоимость доставки. Вот. И чтобы у нас цены были на внутреннем рынке меньше, чем на мировом, вот как раз-таки этот механизм демпфера существует. Но надо от чего-то отталкиваться. Вот какая должна быть внутренняя цена? Вот государство ее устанавливает. Соответственно, сейчас, когда она ее повысит, среднюю индикативную цену, государство каждый год ее изменяет. Ну, вот, новая цена каждый год устанавливается индикативная. Вот когда повысит ее, получается, что разница между внутренней ценой и внешней сократится, и из бюджета нефтяным компаниям надо будет меньше денег выплачивать. И получается, что это приведет к росту цен на внутреннем рынке. К сожалению, вот на АЗС цены из-за этого могут подрасти, вот, и, соответственно, но зато дефицит бюджета удастся удержать там в приемлемых вот этих 2%, которые планируются. Ну, вот, потому что мы видим, что государство, с одной стороны, повышает доходы бюджета, ну, вот, там разные налоги поднимаются, акцизы, и, кстати, акциз на топливо тоже будет повышен с 1 января, и у нас получится, что примерно где-то около 15 рублей в литре бензина, неважно даже какой марки, это акциз, который уходит в бюджет. Вот 15 рублей в каждом литре, вот цену, которую мы видим, вот будет такой. И плюс за счет роста индикативной цены получается, что у нас тоже это будет одним из факторов для возможного подорожания топлива на внутреннем рынке, вот на АЗС.
8: Я тогда, Игорь Валерьевич, уточню, там же заложено повышение индикативной цены и на авиакеросин, расходы того же Аэрофлота на топливо и так растут, а почувствуют ли пассажиры это на стоимость авиабилетов в ближайшие годы, или керосиновый демпфер продолжает сглаживать удары?
19: Ну, нет, он все равно, в общем-то, поднимается цена на керосин, но в итоге это все зашивается в стоимость билета. Но там, конечно, это не радикальный какой-то рост будет, и все-таки стоимость авиакеросина не единственный, в общем-то, компонент формирования цены на сам авиабилет, вот, на перелет. Но, тем не менее, это один из факторов, да, который будет поднимать цены на авиаперелеты в том числе. Вот, потому что вся себестоимость, она все равно зашита в билет. Поднимается стоимость топлива, естественно, поднимается цена билета. Поэтому и авиакеросин, и точно так же бензин и дизель, все одна и та же самая как бы логика. То есть, по сути, государство позволяет нефтяным компаниям поднять цены.
8: Спасибо большое за ваше разъяснение, Игорь Валерьевич. Игорь Юшков был с нами на прямой связи. Правительство утвердило эксперимент по использованию роверов. Это роботы-доставщики. Он будет проходить в течение 3 лет. Документ устанавливает требования к роверам и правила их передвижения. В рамках эксперимента роботам разрешено ездить по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам. Все остальные подробности у моего коллеги Василия Воронина.
20: В России утвердили экспериментальный правовой режим для роботов-доставщиков в 34 регионах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперимент продлится 3 года и охватит в том числе Москву, Петербург и Подмосковье. Документ устанавливает требования к роботам и правила их передвижения. По тротуарам роверы смогут ездить со скоростью не более 10 км в час, а по велодорожкам – до 25. Приоритет всегда остается за пешеходами. Кроме того, каждый робот должен быть застрахован минимум на 500 тысяч рублей. К завершению эксперимента число роботов планируют увеличить до 12 тысяч, которые выполнят около 11 миллионов заказов. С роверами-доставщиками на дорогах нет никаких проблем, в отличие от самокатов, заявил Радио КП вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
21: С роверами получается ровно противоположно, не так, как с самокатами. Роверам сначала написали законодательство, потом их выпускают на улицу, а самокаты сначала появились, потом стали массовым явлением, и только после этого для них начали придумывать законодательство и не придумали до сей поры. Соответственно, они не отрегулированы, и непонятно, кто несет ответственность, в каком случае, и это, конечно, создает фундаментальные проблемы для россиян. Что касается роверов, то наоборот, ответственность четко определена, четко понятно, где они должны быть, как они должны быть. Они полностью под контролем и органов государственной власти, и компаний-разработчиков. В случае любой нештатной ситуации есть все видеоматериалы, есть все данные позиционирования. Установить, кто прав, кто виноват, можно будет легко и непринужденно. В случае возникновения проблем предусмотрена страховка на 500 000 рублей. Поэтому здесь, конечно, будущему противиться не стоит. Правительство очень правильно в данной ситуации действует. Мы полностью приветствуем такой подход и считаем, что роверы – это то будущее, к которому нам нужно стремиться. Все в данном случае делается правильно, рисков не возникает.
20: Эксперимент с роверами охватывает разные регионы и сценарии, от мегаполисов до жилых зон. И каждая среда эксплуатации имеет свои особенности. Роверы становятся полноценными участниками дорожного движения, и оно станет более безопасным. Такое мнение выразил в разговоре с Радио КП автоэксперт Игорь Маржаретто. По его словам, поведение роверов предсказуемо и руководствуется заложенной в них программой, в которой отражены необходимые ограничения и запреты.
22: Но я думаю, что это будет безопаснее, потому что в программе у ровера нет пункта «нарушить правила дорожного движения». Наоборот, там забиты строжайшие соблюдения правил, обязательства строжайшего соблюдения правил дорожного движения. И первый закон робототехники тоже никто не отменял, потому что ни в коем случае он не должен причинить вред человеку. Новый ПР, он просто прописывает более четко правила для этих роверов, как, где они могут ездить, с какой скоростью, кто отвечает и так далее.
20: Роверы-доставщики начали ездить по столичным улицам с 2019 года. В начале апреля текущего года в мэрии заявили, что беспилотные доставки могут решить проблему дефицита курьеров, с которой может столкнуться Москва к 2030 году, когда ежедневное количество доставок достигнет 1,5 миллиона. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
8: Ну а теперь время продолжить автодорожную тему в нашем эфире. И, как всегда, для этого существует наша традиционная рубрика «Под капотом».
23: Рекламно-информационная программа.
24: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
25: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. В чем заключается рутинная процедура смены моторного масла с точки зрения большинства автомобилистов? Ничего хитрого. Открутили сливную пробку картера двигателя. Сцедили в заранее припасенную емкость отработку. Далее снимаем старый фильтр, устанавливаем на его место новый и заправляем движок свежей смазкой. Предварительно не забыв вернуть винтовую пробку картера на ее законное место. Но не все так просто. Если внимательно вчитываться в счета за проведенное в салоне официального дилера ТО, можно открыть для себя следующее. Оказывается, при замене масла мастера часто меняют вам и сливную пробку картера. Стоит это удовольствие, разумеется, по-разному, в зависимости от модели автомобиля. Когда автовладелец имеет дело с ТО на гарантийной машине, Даже с таким явным разводом на деньги со стороны сервисменов бороться практически невозможно, поскольку они всегда могут сослаться на регламент работ, утвержденный автопроизводителем. Мол, ничего не знаем, так положено. Но когда мы обслуживаем сошедшие с гарантии автомобили, от подобной ерунды с заменой дурацкой пробки мы можем совершенно спокойно отбиться. Это же, в конце концов, не фильтр, а по факту толстенький стальной болт. Что в нем может такого износиться за 10-15 тысяч километров пробега между ТО? Не может, да, но менять его иной раз приходится. Дело оказывается в уплотнительном колечке, которое надевают на злосчастную пробку непосредственно перед тем, как закрутить ее в картер. У некоторых марок даже в заводской комплектации применяются стальные шайбы уплотнения. И при закручивании сливной пробки с требуемым усилием они деформируют резьбу, из-за чего при повторном использовании затычки для масла может образоваться его течь. Поэтому старую винтовую пробку приходится выкидывать и заменять новой, с нетронутой резьбой. Избежать такой расточительности просто. Достаточно вместо стальной уплотнительной шайбы использовать, скажем, медную. Этот пластичный цветной металл мнется сам, оставляя стальную резьбу в неизменном виде. Но медь ведь дороже. И ради экономии автопроизводители используют стальные уплотнения. Оставляя вопросы приобретения новых пробок картера либо перехода на медные шайбы вместо родных на усмотрение владельца автомобиля. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
0: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
24: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
24: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
24: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 12:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Патриотическое мероприятие, приуроченное к дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, прошло 30 сентября в ДК Ленина. Учреждение культуры организовало его совместно с Краеведческим музеем, местным отделением Ассоциации ветеранов СВО и волонтерской группой «Добрые руки. Великие Луки». Была представлена выставка вооружения, трофеи подарили бойцы, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО. Работала площадка по изготовлению маскировочных сетей. Волонтеров, оказывающих помощь бойцам, отметили медалями и благодарственными письмами от Ассоциации ветеранов СВО. Представители педагогического сообщества «Великих Луг» приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя. Оно состоялось 30 сентября в Псковской областной филармонии. Губернатор Михаил Ведерников вручил 10 педагогам региона нагрудные знаки «Заслуженный педагогический работник Псковской области», в числе награжденных директор лицея номер 10 Игорь Буйко. Также на мероприятии состоялось вручение ведомственных наград, звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», удостоенный учитель химии лицея номер 11 Ирина Надточий. В Центре специального образования номер 3 в Великих Луках провели программу «Интенсив школ родителей рука в руке». Она прошла в рамках реализации регионального плана проведения просветительских мероприятий для родителей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Участниками мероприятия стали родители выпускных групп муниципальных детских садов. Директор центра Татьяна Владимировна Самарина ознакомила гостей с деятельностью учреждения, его достижениями и условиями, созданными для обучения и социальной адаптации детей.
2: О валютах.
4: Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда». Гость в студии.
7: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев, и это программа «Гость в студии». И прямо сейчас напротив меня находится заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. Владимир Эдуардович, здравствуйте, я вас приветствую.
10: Здравствуйте.
7: Владимир Эдуардович, 1 октября, день старшего поколения, день пожилого человека. Что для вас значит этот праздник и, может быть, как вы лично его отмечаете? Хотя, в общем, по виду вы еще достаточно молодой человек.
10: С каждым годом кажется, что нужно находить какие-то поводы для празднований, отмечаний. На самом деле так устроен человеческий мозг, человеческая психика, и ученые из Института Московского долголетия, наши партнеры из ведущих российских, европейских, мировых структур, которые изучают вообще феномен старения, процессы старения, причем не только физического, но еще и ментального, говорят о том, что, конечно, какие-то такие реперные важные точки, чтобы что-то отметить, к чему-то готовиться, очень нужны, но часто они слишком переоценены для того, чтобы жить наполнен смыслом. Вот День старшего поколения – это, наверное, больше не столько праздник, сколько повод задуматься, оценить, что-то пересмотреть, что-то, наоборот, поддержать. Мы понимаем, что достижения медицины, достижения других сфер науки, изменение образа жизни, прежде всего, у людей в целом и у москвичей в частности, позволили в сравнении с началом 2010-х годов в 2025 году преодолеть 80-летний рубеж средней продолжительности жизни в городе. И никогда за 9 веков истории Москвы средняя продолжительность жизни не находилась на таком уровне. Я хочу напомнить радиослушателям о том, что в конце 19-го, в начале 20 века средняя продолжительность жизни была чуть больше 40 лет, и мы с вами, вот если бы жили несколько поколений назад, уже могли бы считаться вообще супер-мега-долгожителями, потому что если смотреть в целом по совокупности, вот 40 с небольшим – это была такая средняя продолжительность жизни. Сегодня она почти увеличилась в 2 раза, а если смотреть на всю нашу планету, то в странах, которые чуть больше века назад занимали лидирующие места в рейтинге продолжительности жизни, вот этот показатель сегодня ниже, чем в странах в 2026 году по самой низкой продолжительности жизни. То есть это произошло благодаря многим факторам, главный из которых – это вакцинация, изобретение вакцин, это изобретение антибиотиков, антисептиков, это гигиена, которая вышла на совершенно принципиально другой уровень, это образ жизни, это структура питания, это, конечно, технология превентивной медицины, когда мы обращаемся к врачам не тогда, когда уже не втерпёшь, кровь хлещет, хвост отваливается и так далее, а когда мы понимаем, что предотвратить заболевания или, если есть хронические заболевания, наблюдать их в динамике, быть комплаентным, это то, что значит быть приверженным советам врачей, которые они говорят, а не уходить в какие-то снадобья, лекарства и альтернативные способы лечения, это все помогает не просто продлить жизнь, а еще и сохранить ее насыщенность, широту, глубину. Потому что одно дело, когда мы биологически фиксируем, что человек прожил какое-то количество лет больше. Это уже, конечно, хорошо, это большая победа всей человеческой цивилизации. Но наполнить эти дополнительные годы жизни содержательным смыслом – это не менее сложная, даже более важная задача. И вот все, что составляет предмет и поле приложения управленческих усилий нашей команды, команды мэра Москвы, и в долголетии, в медицине, в социальном развитии, в образовании, в целом в качестве жизни, вся экосистема города как раз и направлена на то, чтобы человеку было проще сделать правильный выбор в ежедневных рутинных делах, выбрать продукт питания, выбрать ходьбу, выбрать нагрузку на мозг, выбрать общение, выбрать полезные активности и не замыкаться, не становиться узником квартиры. Иногда нам кажется, вот выйду на пенсию, ничего не буду делать, закроюсь, и, значит, будет все хорошо. Выспаться очень важно. Кстати, вот сон, и один из наших уважаемых партнеров, доктор наук Бузунов, он один из таких ярчайших, самых выдающихся сомнологов, специалистов, которые с научной точки зрения изучают сон, его влияние на здоровье, он как раз и говорит о том, что у каждого норма сна может быть разная, но высыпаться – это вообще номер один в своем здоровье. Вот сон, питание и физические нагрузки, вот именно в таком порядке, по мнению ученых, ученые никогда полностью друг с другом согласны не могут, но вот здесь такая есть точка консенсуса, что вот эти три приоритета, которые самым правильным образом влияют на самочувствие и на здоровье. День старшего поколения, он про вот эту философию отношения к возрасту, преодоление стереотипов, мифов, легенд и так далее. Потому что только тогда мы продолжим вот эту траекторию увеличения средней продолжительности жизни и будем оценивать не только длину жизни, но и ее еще ширину, глубину, что каждый из нас хочет. Все друг другу на день рождения, на какие-то на праздники, на Новый год желают здоровья, счастья, благополучия, долгих лет. А кроме пожеланий, нужно еще действовать. И действовать достаточно просто. Это не требует больших денег, это не требует каких-то суперинтеллектуальных усилий или каких-то других. Просто надо регулярно это делать.
9: Владимир Эдуардович, недавно мне попадалась на глаза новость о том, что самый пожилой человек в Москве – это женщина, что-то там около 104 лет. Может быть, у вас есть данные, вы озвучите их, потому что это всегда, любопытно.
10: На сегодня надо посмотреть, но действительно у нас в Москве проживает людей, которые перешагнули вековой рубеж в более 1000 человек. И надо эти данные четко посмотреть, но точно это абсолютный рекорд тоже за всю историю города.
9: Это ведь тоже определенный критерий, что люди стали жить дольше и таких людей больше.
10: Никогда, повторюсь, за историю Москвы количество людей, отпраздновавших вековой юбилей, не было таким большим. Я даже сейчас посмотрю в телефон, потому что буквально вчера разговаривали мои сотрудники с москвичкой, которой 100 лет исполнилось. Она звонила и спрашивала в московском долголетии, как она электронно может проголосовать на выборах.
9: Ну, то есть как... она вполне...
10: Это Мария Ефимовна Королёва, она родилась 15 сентября 1926 года. Ей недавно исполнилось 100 лет. Мы еще раз Марию Ефимовну с этим поздравляем.
9: Поздравляем.
10: Вот сама звонит, обращается на горячую линию, очень активная, энергичная, деятельная. И таких москвичей большое количество. Почему это происходит? Многие даже ветераны Великой Отечественной войны, прошедшие лишения, испытания, нам, несмотря на все возможности мультимедийных технологий, фильмов, архивных документов, сложно представить в полной мере, что переживали люди, находящиеся в 41-м, 42-м, 43-м, в начале 44-го года, например, в блокадном Ленинграде, или те люди, которые жили в городах, в поселках, деревнях, через которые ушли немецкие войска, и не только немецкие, итальянские, венгерские, румынские, финские, в Великую Отечественную войну на нашей территории. Что они испытали? Как ни о какой сбалансированной структуре питания речь вообще не могла идти, ни о каких условиях жизни в сегодняшнем понимании. Не то, что речи быть не могло, даже думать об этом никто не мог, но тем не менее большое количество жертв с одной стороны, а с другой стороны люди, которые выжили, прошли эти испытания, зачастую показывают не только волю к жизни, но еще и в свои 100, в 101, в 102, в 103 года сохраняют интерес, ясный ум, рассказывают о Москве, которую они первые увидели где-нибудь там, в середине 20-х годов прошлого века, когда еще не было метро. И мы в «Московском долголетии» записываем такие истории, воспоминания, впечатления. А самое главное, что человек сохраняет интерес к жизни. И много есть факторов. Кто-то говорит, ну, это такой синдром выжившего. Но у всех, перешагнувших столетний рубеж и сохраняющий такую для этого возраста физическую активность, умственную активность, есть то, что объединяет. Это интерес к жизни, и жизнь не только воспоминаниями, хотя история очень богатая, но еще и планами на будущее. Наш легендарный Александр Сергеевич Зацепин тоже рассказывает, он иногда шутит на одной из встреч по долголетию, рассказывал, что, говорит, ну, там, делает зарядку каждый день, там, ну, йогой занимается, начал это делать в 60 лет, и до этого этим так не занимался. Но всякие разные могут быть отличия, но если человек старается держать свое тело, нагрузку дает на ум, тело в порядке держит, то и шансы отметить столетний юбилей в окружении многочисленных родственников, друзей, отплясывая московскую кадриль, они очень высоки.
11: Владимир Эдуардович, нам нужно прерваться на 2 минуты. Дорогие друзья, я вам напомню, что сегодня у меня в гостях заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. Мы говорим о московском долголетии. Вернемся в студию совсем скоро.
12: Гость в студии. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Актриса театра кино и озвучания Ирина Безрукова о том, заменят ли искусственный интеллект актеров в кино.
14: Артисты тоже опасаются, что со временем выгоднее будет заменить их на виртуальные персонажи, если они станут почти как настоящие выглядеть. Пока еще не совершенно, и да, вы, наверное, тоже обрабатывали ваши фотографии, когда улыбка, ну, так отталкивающе иногда выглядит, она какая-то такая. Но пройдет какое-то время, и будет незаметно. Мы все знаем, что мошенники используют голоса известных людей, обрабатывают или звонят даже родственники родственникам, якобы. Сейчас технологии близки к этому, но тогда потеря работы получается у артистов. Либо артисты должны получать процент с этого образа. Если ваш персонаж в ИИ исполнении играет в фильме, вы должны получать за это деньги. Это же ваше лицо.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
15: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
16: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
17: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была «Охотным рядом», потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала «Охотным рядом», а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять «Охотный ряд». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные...
19: Гость в студии.
11: Еще раз здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев. Это программа «Гость в студии». Напротив меня находится заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. И мы продолжаем разговор о московском долголетии. А какие главные...

0: мессенджере Макс и в официальном канале «Комсомолки».
1: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Историю из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире я, психолог Елена Тархова, и программа, разумеется, «Диалоги с психологом». И сегодня я хочу поговорить про проживание трудных жизненных ситуаций. В предыдущей передаче я говорила о том, как расслабиться в моменте, в ситуации, в какой-то ситуации, где это возможно и допустимо, и в какой-то ситуации, где даже кажется, что это невозможно. А сегодня я хочу поговорить именно о том, что же делать, если все-таки что-то плохое случилось, произошло. Как с этим справиться? Как с этим жить, если кажется, что небо рухнуло? Для каждого свой уровень рухнувшего неба. Для кого-то это соседи залили, прям буквально рухнуло небо. Для кого-то это потеря близкого, для кого-то это потеря каких-то материальных ценностей. В принципе, все это имеет место быть. Если событие для вас кажется тяжелым, труднопереносимым, добро пожаловать к психологу, но я вам все-таки подскажу, как же справляться с этой ситуацией на первых порах хотя бы, пока вы еще не попали к хорошему специалисту, можно ко мне, например, который поможет вам справиться с этой ситуацией. Что же делать? Конечно, когда вы находитесь в состоянии шока, вы вряд ли сообразите сразу, что что-то надо делать. Поэтому первый шок вы просто переживете. Просто признайте, что шок, что мне страшно, плохо, невыносимо, что со мной что-то происходит, и у меня есть неверие, что это со мной происходит. Вы проживете также гнев, вы на кого-то разозлитесь за то, что произошло. И это хорошо, что вы разозлитесь. Вы проживете отрицание, когда вы будете говорить: нет, этого не может быть, это не произошло. Может быть, вы проживете еще какие-то стадии, прежде чем вы поймете, что вот началось самое неприятное. Пока эти все стадии проходят, обычно вокруг много движухи. Что бы ни происходило, вам придется что-то делать, куда-то идти, как-то решать какие-то вопросы. Будет что-то постоянно происходить. Но в какой-то момент вы останетесь наедине с собой, своими мыслями. И вот здесь очень важно понимать, что ваши мысли не будут радужными и безоблачными. Какой бы ни была потеря, какой бы ни была конфликтная ситуация, какой бы ни была история, которая вас привела в эту точку, она явно нехорошая. И она явно не разрулилась за эти дни. То есть, если, например, у вас угнали машину, и через несколько часов ее нашли, то, в принципе, все, вопрос закрыт, история разрешилась. Но если произошло что-то непоправимое, то, безусловно, вам будет очень трудно это принять и начать строить свою жизнь совершенно иначе, без того, что вы потеряли. Что же делать с теми эмоциями, которые на вас нахлынули? Конечно, первая история – это их прожить. Что значит прожить? Это значит прочувствовать, отпустить, не бороться, не глушить их, признавать их. Иногда помогает просто сказать: «Мне сейчас очень трудно, мне сейчас очень плохо». Даже самому себе признаться, насколько вам тяжело, бывает облегчением. Допустим, вы смогли это произнести вслух или хотя бы озвучить в голове: «Я сейчас злюсь, я сейчас боюсь, мне сейчас страшно, я не понимаю, что делать, куда идти, я не понимаю, как дальше жить, мне невыносимо больно и трудно». Какой бы ни была ситуация, не позволяйте никому обесценивать ваши чувства. Близкие могут сказать: «А это ерунда там, вон у Васьки, а у тебя что там ерунда?» Это их история, пусть говорят как хотят. Ваша задача признавать для себя, что для вас это

0: Очень трудная история. И Васька может проживать свою историю как хочет, а вы будете проживать по всем законам психологии. Итак, в зависимости от того, какие эмоции сейчас преобладают, ваша задача сосредоточиться на этих эмоциях, разделить их, потому что когда они приходят скопом, это достаточно трудно для проработки. Выделить ту, которая сейчас наиболее сильная, ну, например, злость, и начать работать с ней. Значит, тогда вы пишете письма, например, тому, кто от вас ушел, тому, кто вас покинул по каким-то, может быть, независящим от него обстоятельствам, тому, кто вас обидел, возможно. Вы пишете, выплескиваете эмоции на бумагу. Это очень важно, выплеснуть эти эмоции. Если вы не можете пока пойти к психологу и выплеснуть их там, вживую, со всей яростью их силы, выплескиваете их на бумагу. Это тоже замечательно помогает. После этого вы эту бумагу рвете, сжигаете, любым образом утилизируете, признавая и давая своему подсознанию команду, что все, эти эмоции проработаны. Какая-то часть эмоций уйдет, ослабнет и выйдет. Другая, например, проживание горя. Горе достаточно трудная история, в которой есть одно очень важное правило – не дать себе в ней завязнуть, погрузиться в нем. Потому что погружение в горе – это может привести к большой депрессии, к большим проблемам на долгие-долгие годы, а нам так не надо. Нам нужно пройти все стадии этого процесса в максимально короткие сроки. В большинстве случаев за полгода можно пройти это. В некоторых случаях нужен год или два, чтобы через все это пройти и не застревать, не царапать эмоционально себя каждый раз. Когда вы уже признаете, что да, это произошло, да, это нельзя изменить, да, мне без этого придется выстраивать свою жизнь дальше, вы уже можете начинать менять свою реальность под сложившиеся обстоятельства. Не всегда мы можем изменить обстоятельства. К сожалению, как бы мы ни хотели, не все нам подвластно. Не все мы можем контролировать. И тогда мы меняем свою жизнь под то, что произошло. Да, это произошло. Да, это случилось. Да, это случилось со мной. Безусловно, это совершенно несправедливым выглядит. Вы, конечно, ничем это не заслужили. Вы, конечно, заслуживаете спокойствия и безоблачного счастья, но приходит то, что приходит. И это, возможно, ну, не связано с тем, что вы заслужили или не заслужили. Были вы хорошей девочкой или хорошим мальчиком, или вы вели себя отвратительно, это все равно бы произошло. Сосредоточьтесь на своей беспомощности, поощущайте, что не все в этом мире в ваших руках. И с этим можно жить, и с этим можно справиться. Нужно дать себе время. Если хочется плакать, плачьте, сколько влезет, пожалуйста, на здоровье. Если вам это дарит облегчение, идете в душ, встаете под душем и ощущаете, как эта вода смывает ваши слезы. И отпускайте их. Пусть они уходят. Слезы тоже важный регуляторный механизм психики. Он тоже помогает снять большую часть напряжения. Если ваше горе большое, то напряжение будет достаточно долго. Ваша задача каждый раз признавать, что это не навсегда. Как написано было на кольце царя Соломона, это тоже пройдет. И этот период, который сейчас кажется невыносимым, страшным, кажется, я не смогу с этим жить, кажется, я не смогу это пережить, он тоже пройдет. Я вспоминаю, как после развода мне сказали, что через полгода ты уже будешь совсем иначе на это все смотреть. И я вдруг ужаснулась. Вы что, думаете, что когда-то пройдет полгода? Для меня дни были настолько бесконечные, настолько трудные тогда, что мне казалось, что это никогда не пройдет. А потом оказалось, что прошло полгода, год, два, три, пять, и оказалось, что это к лучшему, и что моя жизнь стала только лучше от того, что произошло. Но тогда мне казалось, что это бесконечно. Сейчас короткая реклама на радио Луки ФМ, но не переключайтесь, после нее я продолжу про проживание горя.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
3: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
0: И снова в эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом». Я говорю, как справиться с очень трудными жизненными ситуациями. Конечно, оптимальный вариант – пойти к специалисту, который вам поможет. Конечно, в некоторых случаях лучше обратиться за медикаментозной поддержкой. Это к психотерапевтам, это к неврологам, это к психиатрам. Они подберут вам терапию, которая поможет вам в этот период. Но опять же, есть множество людей, которые категорические противники таблеток, медикаментов, врачей. И тогда, да, пожалуйста, справляйтесь самостоятельно, надейтесь на свои силы, но, может быть, вы позволите себе пить какие-то травы успокаивающие. Ту же самую ромашку, мяту, мелиссу. Что-то, что расслабляет. Что-то, что помогает вам это прожить. Не отказывайтесь совсем от помощи. Помогайте себе всеми возможными способами. Если рядом есть кто-то, кто готов вас слушать, говорите. Говорите об этом. Выплескивайте свои эмоции, проживайте их, переживайте, постепенно наполняя свою жизнь новым смыслом, другим, без того, что было. Иногда кажется, что произошедшее – это какая-то страшная совершенно история, в которой все кончено. Жизнь больше не имеет никакого смысла. Но проходит время, все налаживается, жизнь продолжается. Вы продолжаетесь в этой жизни, вы справляетесь с этой ситуацией. Да, она будет идти волнообразно. На какое-то время отпустила, потом опять накрыла. Вот кажется, все облегчение уже лучше, лучше, лучше, лучше, а потом опять накрыла. Эти периоды будут все реже. Постепенно накрывать будет все реже, пока вы с удивлением не обнаружите, что вас, например, уже месяц вообще не накрывало. Что больше мысли о том, что произошло, не вызывают у вас таких сильных эмоций. Что самое страшное уже позади. И оказалось, что прошло полгода, а вы можете жить. оказалось, что без того, что вы утратили, без того, что вы потеряли, мир все равно прекрасен. Он все равно вам что-то дарит. Если вы обратились вовремя к специалистам и получили всю необходимую помощь, то этот процесс будет гораздо быстрее, здоровым и гораздо спокойней. Если вы выруливаете самостоятельно, если вы все направили на то, чтобы я сам, я могу, мне никто не нужен, мне ничего не нужно, так тоже можно, конечно, безусловно, но вам будет гораздо труднее, чем тем, кто обратился за помощью. Если вы все-таки делаете это самостоятельно, примите все возможные меры, чтобы себе помочь. Нет, это не алкоголь, он здесь не помощник, потому что когда вы трезвеете, вы снова встречаетесь с реальностью, и иногда это происходит еще страшнее. Поэтому нет, действуйте иначе. Ищите то, что вам поможет пережить это. Пусть это будет какое-то дело, пусть вы пойдете, я не знаю, в хоспис помогать умирающим, или в приют заботиться о животных, или просто помогать одинокой соседке, которой никто не помогает, а у нее очень трудная жизненная ситуация. Все эти истории помогут вам почувствовать вашу силу, помогут вам почувствовать вашу значимость в этом моменте, ваши ощущения от происходящего помогут вам изменить то, что можно изменить. Есть вещи, над которыми мы не властны. Но давайте хотя бы властвовать над тем, что в наших руках, что мы можем. Да, занимайте себя каким-то делом. Нет, уходить в работу, трудоголизм – это тоже не самый лучший вариант, хотя многим и часто он помогает. Плохая идея, много есть в этот период. Да, это заглушает эмоции, но потом бороться с последствиями, ну, такое себе. Попробуйте сосредоточиться на том, что вам нравится в этой жизни. Да, возможно, вы потеряли что-то такое большое, заменить что не сможет никто, ничто и никогда. Но в этой жизни еще осталось что-то, что вам нравится. И оно постепенно выйдет на первый план. Оно обязательно придет. Не сразу, не сейчас, не сию секунду. Но оно обязательно появится. Ваша задача – контролировать свои эмоции максимально. Пресловутый дневник эмоций очень помогает сосредоточиться, понять, что происходит, ориентироваться в ситуации. Вы сможете увидеть свои эмоции, вы сможете осознать, что с вами происходит, хотя бы благодаря тому, что ваш мозг, зная, что вечером придется за все отвечать, придется записывать все эмоции, он уже будет отслеживать. Угу. А что это со мной происходит? А что я сейчас делаю? Сейчас я злюсь. Сейчас я психую. Сейчас я всех ненавижу. Сейчас я всех люблю. Да, со мной все в порядке. Даже если мои эмоции очень часто меняются в течение дня, и вот только что я была совершенно спокойной, улыбалась и радостно обсуждала с коллегами премию, которую нам выдали перед Новым годом, а через несколько минут я плачу в туалете, потому что я вспомнила, какое горе со мной произошло. И это обычный этап проживания горя, и нет ничего стыдного, что вы продолжаете смеяться и улыбаться, даже если что-то произошло очень страшное. Потому что жизнь продолжается. Ваша жизнь продолжается, независимо от того, что вы утратили. Да, сначала она выглядит, не очень. Такая жизнь, такой себе пирожочек. Но пройдет время, вернутся хорошие чувства и эмоции. Придет расслабление, придет ощущение, что можно дышать. Я уже могу дышать. Эту фразу я часто слышу от моих клиентов, которые прошли через этап, когда дышать было невозможно. Кажется, что я не сделаю следующий вдох. Настолько тяжело то, что происходит. Потом смотришь, сделаю. Справлюсь обязательно. У меня есть все возможности для этого. А потом смотришь и опять кажется не справлюсь. Но вы-то уже знаете, что и этот момент тоже пройдет. И вы обязательно справитесь. Обязательно у вас все получится. Вы сможете вырулить свою жизнь, удержать руль управления в своих руках и ехать туда, куда вам надо. Это вообще не гарантирует, что небо больше не рухнет. Никто вам не может гарантировать, что больше ничего страшного в вашей жизни не произойдет. Но вы уже знаете, как с этим справляться. Вы уже знаете, что вы можете с этим справиться. Снова, снова и снова, столько раз, сколько придется. Говорят, бывают люди очень сильные, а бывают люди очень слабые. А мне кажется, бывают люди, которые увидели свою силу, и люди, которые пока ее еще не увидели. И если вы ее просто не увидели, у вас есть возможность ее разглядеть. Присмотритесь внимательно. Я вам дам одну маленькую подсказку. Иногда просить о помощи – это проявление силы. Вам кажется, попросить о помощи – это слабость. Но нет. Попросить о помощи – это тоже часть вашей силы, что вы смогли поверить, что вам смогут помочь, вы смогли найти того, кто сможет помочь, вы смогли обратиться к нему за помощью, даже понимая, что вам могут отказать. Вы смогли справиться с отказом, если произошло это, и обратиться к кому-то к другому, кто обязательно вам поможет. Людей очень много, все разные, и все вам точно не откажут. Вы обязательно найдете того, кто вам поможет в вашей ситуации. Самое главное – верить в то, что все возможно. И верить в то, что у вас достаточно сил на все, что с вами происходит. Таков закон Вселенной. Каждый несет свой крест, и каждому его крест по силам. Сколько можете унести, столько вам и дает. Значит, вы очень сильный человек, если серьезные испытания вас подстерегают. И я верю, что вы со всем справитесь. А я напомню, что в эфире была я, Елена Тархова, психолог, и программа моя называется «Диалоги с психологом». Если вы пропустили этот эфир про проживание трудных жизненных ситуаций, вы можете послушать его в канале «Макс» Радио Луки ФМ, либо на страничке ВКонтакте Радио Луки ФМ. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор.
4: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Когда на дворе собачий холод, я, честно говоря, с улыбкой вспоминаю научное рассуждение о глобальном потеплении. Ну, просто холодно очень. Отвыкли уже, как минимум, в Москве. Но и тут есть место вопросам, которые касаются науки, а если точнее, здоровья. Правда ли, что холод увеличивает риск простудных заболеваний? На самом деле, острыми респираторными вирусными инфекциями можно заразиться круглый год. При выходе из тепла на холод начинает, правильно, течь из носа. Иногда даже першит в горле. Это естественный механизм защиты дыхательных путей, потому что холод стимулирует повышенную выработку слизи. Мы дышим, мы чихаем, вытираем нос, трогаем предметы вокруг, заражая поверхности. Тем более, если только начинаем болеть или делаем это бессимптомно. Таким образом, например, через кнопки лифта, ручки дверей, ну и так далее, мы забираем на себя чужие вирусы. А раз слизи на холоде больше, то и риск заразиться тоже вырастает. Кстати, в сухом, холодном воздухе возбудители заболеваний дольше остаются на поверхностях. В холода люди чаще передвигаются на общественном транспорте и находятся в скученных коллективах в замкнутом пространстве, допустим, в метро, что и увеличивает вирусную нагрузку. А вот что касается иммунитета, надо понимать, что это достаточно сложная саморегулирующаяся система. И если мы говорим, что иммунитет снизился, то это только в одном случае, если у человека подтверждается иммунодефицит. Он может быть как врожденный, так и приобретенный. Такие люди действительно намного более подвержены даже незначительным инфекциям. Но это не зависит от времени года и температуры на улице. Берегите себя.
5: Здоровый разговор.
6: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
8: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
7: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
8: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Изумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О важном.
4: Странам Европы не стоит ставить свое ядерное оружие вблизи российских границ. Это не принесет им никакой безопасности. Подобные шаги всегда ведут к серьезным последствиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя планы Европы. По его словам, члены государства объединения глубоко заблуждаются, думая, что могут устанавливать столь опасное оружие вдоль границ России. Он подчеркнул, что Москва обязательно даст жесткий ответ на подобные действия.
1: О санкциях.
4: Великобритания объявила о введении нового пакета антироссийских санкций. В него включены 23 физических и юридических лица, сообщили в МИДе Соединенного Королевства. Уточняется, что физлицам будет запрещен въезд. Под рестрикции также попали 8 судов. В отношении них предусмотрены ограничения в сфере судоходства и торговли.
1: О финансах.
4: Больше 2 триллионов рублей могут направить на развитие пенсионной реформы в России в следующем году, сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. Еще более 1 миллиард направят на социальные выплаты участникам контртеррористических операций на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. А участникам боевых действий в этих регионах на ежемесячные социальные выплаты выделят около 170 миллионов.
1: О налогах.
4: Федеральную налоговую службу предложили наделить правом приостанавливать продажи нарушителей налогового законодательства на маркетплейсах. Согласно инициативе, сами площадки должны будут выявлять налоговые риски у продавцов и передавать информацию о них в ФНС. При обнаружении таких признаков маркетплейс уведомит партнера через личный кабинет, после чего у него будет 30 дней, чтобы предоставить подтверждающие документы. Если же продавец не явится для дачи показаний или не передаст запрошенные документы, ФНС может требовать от площадки прекратить прием заказов и снять карточки его товаров.
5: Обо всем.
4: В октябре россияне смогут увидеть Луну, Охотника и еще ряд астрономических явлений. Второй месяц осени начнется с противостояния Сатурна. По словам руководителя обсерватории университета имени Решетнева Сергея Веселкова, уже в это воскресенье планета окажется напротив Солнца и будет видна практически всю ночь. Астроном отмечает, это один из лучших периодов для наблюдения и съемки Сатурна. В первую неделю месяца также произойдет сближение Луны с Марсом и Юпитером. А 26 октября наступит полнолуние, известное как Луна Охотника.
5: О валютах.
4: Официальный курс доллара 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юаня 12 рублей 47 копеек.
5: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 13, облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге 11 градусов выше нуля, ясно и без осадков.
9: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
10: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ. На волнах 102.6 снова программа «На большом воздушном шаре», которая, естественно, рассказывает о воздухоплавании во всех его проявлениях, потому что мы Великие Луки, столица спортивного воздухоплавания России. Но сезон российский у нас уже завершился, поэтому мы взираем на другие мероприятия большего масштаба, международные. И, конечно, в этом году одним из таких ключевых событий стал чемпионат мира по воздухоплавательному спорту. Сегодняшняя программа будет посвящена ему и еще немножко другим международным стартам, которые буквально на этих выходных появятся в нашем взоре, в нашем взгляде, в наших мыслях. Ну а сейчас, как и всегда, в студии Дмитрий Иванов, самопровозглашенный амбассадор российского воздухоплавания в Великих Луках и самопровозглашенный амбассадор Великих Лук в российском воздухоплавании. Поехали! Новости, конечно, хорошие, когда мы рассуждаем про чемпионаты мира, имеем полное на это право. Если вспомнить тот же футбол, то на федеральных каналах чемпионат мира забивал все время, все пространство телеэфиров, поэтому мы уж в своем нишевом виде спорта точно можем понаблюдать за лучшими пилотами мира, к сожалению, даже если без участия наших пилотов. Так уж получилось, что крайний раз мы выступали на крупном именно чемпионате мира по воздухоплавательному спорту в 2018 году, в 2021 году еще получилось поучаствовать у Димы Жохова на чемпионате мира среди молодежи до 30 лет, где он здорово себя проявил и завоевал бронзовую медаль впервые для нашей команды, нашей страны на молодежном чемпионате мира. Но потом все-таки все отстранения начались, и мы действительно с 2018 года не выступаем на основном, самом главном мундиале в нашем виде спорта, в воздухоплавательном спорте, на тепловых аэростатах, потому что дирижабли тоже к нам относятся, но, к сожалению, не так развита эта дисциплина. В 2018 году в австрийском Гроссдикхарте сборная России в командном зачете завоевала первое место усилиями четырех пилотов. Это Сергей Латыпов, Иван Миняйло, Андрей Кульков и Евгений Чубаров. Действительно, знаковая победа. Тогда впервые Международная авиационная федерация включила этот зачет в свой послужной список, скажем так, в тоталы, в итоговые результаты. И была награда сборной России, действительно. Сергей Латыпов тогда стал в индивидуальном зачете третьим, Иван Миняйло десятым. Ну, а командник действительно впервые разыгрался. И все, мы ждем, что результаты этих командных соревнований начнут международная организация предъявлять как итоговый протокол, чтобы мы уже в Министерстве спорта России смогли эту дисциплину также довести до ума на чемпионатах, например, России. Ну, это такая отсылка. Почему я начинаю с 2018 года? Потому что надо небольшую справку, конечно, все-таки навести. Выступление грандиозное, феноменальное, великолепное в Австрии в 2018 году. В 2020 году последовала отмена из-за ковида. Соревнования не состоялись. Напомним, что чемпионаты мира по воздухоплавательному спорту проходит раз в два года. 2022 год, первый раз мы столкнулись с отстранением наших спортсменов в воздухоплавательном спорте, хотя постепенно ведутся постоянно разговоры о возвращении, допуске белорусских пилотов, спортсменов и российских, но пока-пока все-таки смотрят за большим братом, а там не очень сильно, не очень быстро происходит это самое возвращение. Но видим, что в некоторых видах спорта действительно работа ведется и начинается наш российский камбэк в мировом мировой спорт. Ждем, когда воздухоплавание это тоже коснет. Все-таки вид спорта такой не самый раскрученный, хоть и близкий нам очень по тому, что мы великолучане. А 2022 год отстранения, 24-й также, и 26-й все-таки надежды были, но, увы, не оправдались, тем более, что было интересно. В целом, близко территориально проходили соревнования в польском городе Кросно. Достаточно легкая логистика была бы, чтобы добраться, если можно так говорить, в современных реалиях, до места старта со своей матчастью, со своими аэростатами. Нашу сборную бы представляли Дмитрий Жохов и Олег Снитков. Именно они входят в состав национальной команды Российской Федерации сезона 2026. Но, увы, не срослось. И стоит посмотреть, что среди участников, конечно, было много пилотов, которые бывали в Великих Луках, почти вся сборная Польши так или иначе присутствовала в Великих Луках до 2019 года, а теперь они кто-то участник соревнований, кто-то организатор этого мероприятия были, поэтому понаблюдать было интересно. Конечно, отмечаем и победителей встречи воздухоплавателей 2005 года и 2015, Ник Доннер, американец, чемпион мира 2012 года, триумф в Великих Луках в 2005, и только потом международный триумф, и Рокс Костюшкевичус 2015 год, такие культовые, заметные пилоты на международной арене, конечно, участвовали в чемпионате мира, представляя свои страны, Америку и Литву, соответственно. Могли они побороться за медали вновь, но на этот раз все-таки сложилось чуть иначе. Касаемо самих соревнований, все было тоже интересно. Главный судья, спортивный директор мероприятия Клод Вебер из Люксембурга. Человек очень творческий, креативный, и это мы сразу отметили по первым листам заданий, которые были представлены на чемпионате мира. Абсолютно непривычные комбинации привычных заданий, какие-то дополнительные условия, какие-то бонусы, зачетные зоны, что-то забытое вроде гонки в зачетное время. В общем, и старое доброе вспоминал, и креативил как мог на достаточно простых упражнениях, можно даже сказать банальных, добавлял какие-то коэффициенты, что-то там придумывал. Ну и не у всех это сразу все получалось понять, даже с листа перечитать. Ну а тем более, если английский язык на этом самом листе задания присутствовал, иногда терялись в формулировках. Не все, конечно, но ваш покорный слуга точно вчитывался очень подробно. Достаточно быстро отстрелялись пилоты с двумя полетами, тем самым выполнив норму соревнований. Напомним, что воздухоплавание именно три задания в двух раздельных полетах утверждают соревнования как состоявшиеся, потому что погодные условия не только в Великих Луках, как многие считают, портятся с прилетом шаров. Так уж бывает, погода, мы метеозависимы, и два полета — это та самая минимальная норма, несмотря на то, что, если посмотреть программу любого мероприятия спортивного, порядка 9-8 спортивных полетов по программе должно быть заявлено. Это такая хорошая соревновательная норма, но именно минималка — это два полета, и они состоялись быстро, а потом в Польшу пришла непогода. Тем не менее, несколько дней отдохнув, со взглядами в это пасмурное, дождливое небо, пилоты все-таки вернулись, и суммарно им удалось выполнить целых 5 полетов после этих двух. В общем, 20 числа они отлетали дважды, и потом до 23-го просто ждали погоды. Так что такая ситуация может быть не только в Великих Луках, и даже на самом крупном мероприятии в мире, чемпионате мира по воздухоплавательному спорту. Действительно, закрадывались такие мысли, глядя на прогнозы, что в Великих Луках там 40 аэростатов, участников, и бывают такие ситуации, что количество полетов минимально, а здесь 101 пилот со всего мира, с разных континентов собрались, организовались, и это было бы, конечно, действительно не фиаско, но осадочек бы точно был у многих. Тем не менее, по результатам соревнований мы пробежимся чуть позже. Сюрпризов практически не было. Здесь достаточно все мощно, несмотря на большую плотность результатов. Тем не менее, метры выдвигаются вперед, метры побеждают, но о них мы поговорим после небольшой паузы.
11: Реклама. Магазин одежды – мужская территория. Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды – мужская территория. От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
12: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9 45 15.
2: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Сочи установлен памятник гамбузии. Небольшой рыбки, которая помогла городу стать курортом. Дело в том, что гамбузия может съесть до 300 личинок комаров в день. До сих пор рыбок разводят и регулярно выпускают в водоемы города.
10: Возвращаемся в студию Луки ФМ, где сегодня в программе «На большом воздушном шаре» обсуждаем чемпионат мира по воздухоплавательному спорту. Говорили мы о том, как прошли эти соревнования, о некоторых нюансах участия, точнее, неучастия российских пилотов, и подошли вплотную к результатам. И тут можно сказать, что тройка призеров действительно такая мощная. Доминик Берфорд из Британии, в Великобритании, на первом месте завоевывает свой титул чемпиона мира. Пол Куно второй, француз, и Стефан Зеберле третий. Это один из мэтров швейцарец. И, как и всегда, швейцарцы впереди планеты всей, если посмотреть на командный зачет, с большим отрывом по среднему баллу. Потом бразильцы и австрийцы. Два года назад удивительный факт оказался, что 10 участников было у Америки, и они заняли первое командное место. Просто сам факт того, что чем больше у тебя участников, тем ниже, скорее всего, будет твой средний балл по ним. Все-таки разброс — это дело такое. Математическая средняя единица, она такая. А в этот раз американцы, опять-таки, с 10 пилотами седьмые, и здесь как будто смотрится уже более адекватная картина. Но в прошлом году это действительно была такая парадоксальная математическая история. Чемпион мира 2024 года Климент Сижо оказался в десятке на девятом месте, но, в принципе, здесь плотность результатов порядка 1500 очков в первой десятке показывает, какими были серьезными задачи и цели у каждого из пилотов. Если мы посмотрим на тех самых наших победителей встреч воздухоплавателей в Великих Луках, то они тоже остались в тридцатке. Рокс Костюшкевичус 18-й, Ник Доннер 29-й. Ну, в общем, очень хочется посмотреть на текущих лидеров российского спорта на международных соревнованиях, прям ах, как хочется, ну, потому что действительно настоящий уровень смотрится только в конкурентной среде вот этих 100 аэростатов. Было бы очень интересно посмотреть. Ждем информацию, где пройдет через 2 года чемпионат мира по воздухоплавательному спорту, и надеемся, что все-таки до него мы уже доберемся в 2028 году. Ну, а на этот сезон еще один старт запланирован, который вроде как получается международным со всех номенклатур, регламентов и законов по спорту. Международные соревнования в Армении, куда отправятся наши пилоты, в том числе открытый чемпионат Армении, через 4 дня стартует. Посмотрим, как будут развиваться там события. Список пилотов там, участников, тоже достаточно интересный. Есть представители Германии, Бразилии, Армении, естественно, Латвии, Польши. Наши пилоты, конечно же, очень любят эту точку. Часть из них едет именно соревноваться, но и там, конечно, фестивальная часть будет достаточно красивой, яркой и мощной. Будем за ними наблюдать, смотреть. Обязательно читайте в паблике «Воздухоплавание Великие Луки» «Баллон Кап». Там обязательно будут все новости. Ну, а на сегодня мы постепенно будем закругляться, как и сезон воздухоплавательный большой. Вот буквально мероприятие в Армении пройдет, и все. Мы отправляемся в маленькое межсезонье. Будем ждать 21 ноября, день первого полета человека на воздушном шаре. Эдакий день воздухоплавателя. Может быть, какие-нибудь активности в городе мы еще и увидим. Но это уже будут не такие массовые яркие какие-то полеты, а просто яркие ивенты. Посмотрим, как это будет, посмотрим, увидим. Всем чистого неба, воздушного шара над головой. В студии был Дмитрий Иванов. Всем пока-пока.
1: Метры и квадраты. Ваш радиогид по миру недвижимости.
13: Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Кораблев. В эфире программа «Метры и квадраты» – ваш радиогид по миру недвижимости. В ближайшие несколько минут вы узнаете все самое интересное о квартирах, ценах и ипотеке. Начнем традиционно с новостей.
1: Новости недвижимости.
13: Россияне массово берут семейную ипотеку перед закрытием донорской схемы. На рынке новостроек ажиотаж вокруг семейной ипотеки. Покупатели массово стараются оформить кредиты до 1 февраля 2026 года, когда вступают в силу новые правила получения семейной ипотеки. Вместо двух отдельных льготных кредитов на каждого супруга разрешается оформить только один на семью. Фактически будет закрыта так называемая донорская схема, позволяющая подключать третье лицо, родственника или знакомого, имеющего право на льготную ставку. Доля квартир с балконами в новостройках в городах-миллионниках России снизилась за год с 32% до 27%. Об этом сообщили в Яндекс.Недвижимости. Подобный тренд можно объяснить ростом доли покупателей, для которых балкон как таковой имеет меньшую ценность, чем наличие дополнительной жилой площади. Также вероятно, что современные покупатели все реже рассматривают

0: Концев, член Совета гильдии риэлторов. Роман Вячеславович, я вас приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Надеюсь, как всегда, наш разговор с вами будет интересен о рынке недвижимости. Начнем. Первый мой вопрос. Я вижу новость. В 2025 году новостройки в Москве подорожали на 22,5%. Об этом нам сообщает Дом РФ. И вот здесь, Роман Вячеславович, меня, знаете, фантомные боли начинают мучить. Нам весь прошлый год говорили, что покупка квартиры – это невыгодно. Вклады давали 20%. А здесь мог бы заработать, условно заработать, да, получить эту бумажную прибыль в виде 22,5%. Так все-таки покупка квартиры – дело выгодное, в целом это дело не безнадежное?
1: Покупка квартиры правильная – это всегда не безнадежное дело, но с новостройками особая история, да, и рост цен, он в первую очередь обусловлен одним фактором – это наличие семейной ипотеки. Вот если посмотреть декабрь месяц, то выдача семейной ипотеки сформировали портфель выдачи ипотеки более чем на 87% по Москве, рост наблюдался выдачи ипотеки 150% в среднем по банкам, и причина очень простая – семейная ипотека в том виде, в каком она была, она заканчивает свое существование. Сейчас будет немножко другой формат, который более сложный для покупателей. И рынок новостроек, он опирается, конечно, именно на эту возможность, потому что ипотека рыночная – это там, 18-19-20% в среднем сейчас, ипотека семейная – это 6%. Плюс еще разного рода программы от застройщиков, которые позволяли снижать эту ставку до 3-4%, так называемая субсидированная ипотека, она позволяла еще снижать. Это инструменты, которые застройщики очень успешно в прошедшем году использовали для того, чтобы продавать. Любой рост спроса всегда приводит к тому, что повышается цена. Это мы и увидели на рынке. Соответственно, вторичка изменения ее где-то минусовые, где-то небольшой плюс. То есть, если мы берем аналитику по вторичке, то она говорит от минус 3 до плюс 4% в зависимости от района. И на уровне инфляции и ставок, по сути говоря, вторичка стала более дешевый.
0: То есть как раз новостройку выгодно было бы купить, а вот со вторичкой все не так выгодно. Ну, если мы, например, это со вкладами сравниваем.
1: Это сложный вопрос выгоды, потому что проблема новостройки очень простая. Мы берем два дома, в одном новостройке, в одном вторичке, это два дома-близнеца, и вторичка будет стоить дешевле, чем новостройка на там, 20-30%, этот разрыв он сохраняется.
0: Ну, то есть попробуй еще продать по той цене на тот процент, на который новостройки подорожали, я правильно понимаю?
1: Невозможно. Mm-hmm. Ну, то есть сейчас фактически цены на вторичном рынке соответствуют продажной цене новостроек позапрошлого года. Mm-hmm. Будет ли так дальше? Ну, сейчас новый виток инфляционный из-за НДС, да, и, собственно говоря, никто снижать, конечно, цены на новостройки не предполагает. Это очень важный момент. То есть, находясь внутри вот этого новостроечного пула, да, мы не будем наблюдать снижение цен.
0: Тогда давайте коснемся возможных изменений по семейной ипотеке, да, с 1 февраля ипотека в одни руки, на одну семью, еще какие-то изменения, которые мы сейчас не будем касаться, да. Как эти изменения отразятся на спросе на недвижимость, на ваш взгляд, после февраля?
1: Мы сейчас ожидаем от месяца до полутора определенной стагнации на рынке новостроек, снижения покупательского спроса, ну, просто потому, что купить новостройку по семейной ипотеке станет сложнее. Соответственно, потом рынок войдет в некую норму, да, и как бы будет, в общем-то, линейное развитие. Но в целом рынок поменялся, и 26-й год он будет чуть более спокойным, чем 25-й, потому что драйверов роста каких-то, ну, на данный момент, по сути говоря, вот нету.
0: Хотел бы с вами обсудить пост, который мне встретился в соцсетях. Значит, его суть в чем? Может быть, вы его тоже видели, он активно разошелся по соцсетям. Парень в 34 года купил квартиру в ипотеку и осознал, что теперь за эти 35 квадратных метров без ремонта будет платить ипотеку 20 лет. Сетует, мол, лучшие годы потрачу на бетон, а мог бы путешествовать, кутить, жить в свое удовольствие. Самое интересное было почитать комментарии, кто-то ему писал. Ну, зато своя... зато хозяйка не будет приходить ежемесячно за арендной платой. Все мужики в нашей стране так живут. А потом приходит женщина, приходится эту квартиру там делить пополам там, и так далее. Куча интересных комментариев. Вообще, что вы скажете в целом по покупке квартиры в 2026 году? Как ее купить без ипотеки?

0: ипотеки, наверное, ну, мало кто может себе позволить. Только если тебе родители оставили какое-то наследство или там накопили, помогли купить. В целом, какие у вас мысли возникают, когда вы видите такой пост?
1: Мы недавно посчитали, что если вы зарабатываете 60 тысяч рублей, то ипотеку на однокомнатную квартиру в центре Москвы вы будете выплачивать приблизительно 60 лет. То есть стоимость самой квартиры, да, плюс там при текущих процентных ставках.
0: То есть зарплата-то вполне себе реальная, 60 тысяч рублей, а вот срок нереальный 60 лет.
1: Действительно, если взять вообще исторические моменты, помните, там чисто английское убийство, вот в конце 19 века в Англии ситуация была очень похожая, молодые поколения никак не могли накопить на какое-либо имущество, единственным вариантом у них были наследные дела, поэтому там вот все эти детективы, они как раз были про это. Ну а если серьезно, то, конечно, доступность жилья в Москве, она сейчас очень и очень сложная, то есть есть большой объем исследований, который говорит, сколько нужно копить там на ипотеку, на первоначальный взнос, сколько выплачивать. И, к сожалению, доходы граждан, они отстают от этих процессов, в принципе, год от года. То есть каждый год мы имеем увеличение, по сути говоря, от полугода до года параметров, которые позволяют человеку получить свою квартиру в собственность, накопить на первоначальный взнос и так далее. А если взять тенденцию в Америке, в Европе, то, к сожалению, она полностью подтверждает эту историю. Например, в Штатах с 50-х годов доступность жилья уменьшилась 20 раз для покупателей. Поэтому рынок аренды, он все больше и больше растет. И вот то, что вы рассказывали про молодых людей, в общем-то, в один момент пытались запустить как тренд, да, то есть когда ты живешь именно в арендованной квартире, это типа свобода. Появились разные формы, другие, там, типа коливингов, так называемых, коммунальных форм, собственно говоря, или проживания, или приобретения недвижимости. К сожалению, все это, ну, как бы суррогаты, да, это замена действительно полноценной истории. Плюс менталитет у людей все-таки, с одной стороны, меняется больше в сторону аренды, с другой стороны, он очень быстро меняется, как только у тебя появляются дети, семья и так далее, и там уже хочется большей стабильности, потому что одно дело, когда ты легок на подъем, молод, и тебе просто сменить квартиру, а другое дело, когда это дети, имущество, телевизор, кошка и цветочки, да, не очень-то и поездишь. Поэтому, к сожалению, пока инструментов, кроме роста доходов для людей, не существует, все семейные программы, как мы видим, привели только к тому, что доступность жилья уменьшилась. Это серьезная социальная проблема, которая, к сожалению, в ближайшие годы, похоже, будет нарастать.
0: Роман Вячеславович, остается совсем немного времени. Последний вопрос, очень коротко. Небольшой прогноз, как будет развиваться рынок недвижимости в России в 2026 году?
1: Мы ждем достаточно стагнационный сценарий. Ситуация изменится во втором первом полугодии. Во втором полугодии она должна поменяться, потому что при снижении ставок там, от 12 до 14% вложения в недвижимость станут более выгодными, чем ставки по депозитам. Это ключевая точка, которая приведет к тому, что огромный накопленный потенциал денежный частично выльется на рынок недвижимости. Это приведет к достаточно быстрому росту цен там, от 5 до 15% годового исчислении минимально. Точку эту определить сложно, она скорее привязана к общей экономической ситуации как следствие как причины ставки рефинансирования ЦБ, но 12-14% это триггер, когда цены поползут и на вторичке быстро вверх.
0: Я благодарю вас за ваши ответы. Всем нашим слушателям напомню, что мы говорили с Романом Вихлянцевым, членом Совета гильдии риэлторов. Спасибо.
1: Спасибо.
0: На сегодня у меня все. Здесь был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. До встречи в эфире.
2: «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Читайте в еженедельном выпуске «Какую тайну хранит Николай Басков?» Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
4: Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина о воспитании будущих спортсменов.
6: Тренер – это великое дело. Наставник – это просто призвание, и настоящим наставником надо просто еще стать. Знаете, что самое вот ответственное? Не соврать, ответить так, как оно есть, причем не убить у ребенка желание двигаться дальше. Вот это самое тяжелое. Спрашивает обо всем, вплоть до того, что «а как вы питались?», «а если было трудно?», «а вот я сейчас не очень хочу, потому что потому», «а вот у меня вот в школе», «а вот у меня родители вот так». И, знаете, и люди-то разные, дети разные, из разных семей. Бывают такие вопросы, у меня иногда, как у нас говорят, молодежь, ля западает, у меня прям аж какую-то боль внутреннюю я задавливаю, потому что я понимаю, что очень тяжело там. И у нее единственный выход вырасти в социальном лифте – это заниматься, как это делала я. Тренироваться и терпеть, как собачье сердце. Сиди и слушай. Тренироваться и терпеть. Сиди и слушай. Сиди и слушай тренера. Вот так вот. Бывают же без родителей. Бывают сироты, которых бабушки там взяли, да, на воспитание. Всякое разное в жизни бывает. Оно же такое. И вот столько разных жизней, судеб передать не могу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
4: О важном.
7: США по-прежнему связывают возобновление экономического сотрудничества с Россией с урегулированием конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также сообщил, что контакты между российскими и американскими представителями на рабочем уровне продолжаются. А глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обсуждает с США проблематику возможного экономического сотрудничества между странами. Представитель Кремля добавил, что Дмитриев докладывает президенту о своих контактах с представителями Соединенных Штатов Америки.
4: О политике.
7: Правительство Венгрии принимает к сведению решение России о высылке дипломатов, говорится в сообщении МИДа Европейского государства. Во внешнеполитическом ведомстве рассматривают случившееся как ответную меру. Кроме того, Будапешт отмечает, что страна заинтересована в деэскалации дипломатической напряженности с Россией, и при этом она придерживается своего решения о высылке российских дипломатов из страны. Ранее в МИД России был вызван временный поверенный в делах Венгрии. Ему заявлен решительный протест. Как отметили в министерстве, дипломаты должны покинуть Россию в ближайшие 2 недели.
4: О выплатах.
7: Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет в следующем году составит почти 239 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в Минтруда. В ведомстве уточнили, что в этом году показатель составляет почти 208 тысяч. Кроме того, вырастет и размер материнского капитала на первого ребенка и составит 778,5 тысяч рублей. А на второго ребенка сумма выплаты увеличится до 1 029 000, если она не была получена на первенца.
4: О происшествии.
7: Двое детей, в том числе годовалый ребенок, в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице после ДТП в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения. Авария произошла накануне. На трассе столкнулись 2 легковых автомобиля, пострадали 7 человек.
4: О школе.
7: В России создали перечень научно-популярных фильмов для просмотра в школах. Картины уже доступны во всех образовательных учреждениях страны. Всего около 40 лент. Большая часть – это естественные науки, биология, экология, физика, астрономия. Есть фильмы на тему социальных, культурных кодов, этнографическое кино. Одна из главных функций – просветительская.
4: О валютах.
7: Официальный курс доллара 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юаня 12 рублей 47 копеек.
4: О погоде.
7: В Москве сейчас плюс 13, облачно с прояснениями, в Петербурге 11 градусов выше нуля, ясно и без осадков.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня это официальный представитель компании Ася Рак. Ася, я тебя приветствую.
6: Приветствую тебя, Антон. Как меня слышно?
8: Слышно тебя потрясающе, как будто ты в соседней студии сидишь.
6: А вот давно я не была в студии. Надо приехать.
8: Надо исправить, срочно. Конечно.
6: Общаемся. Ждем. Да. Здорово, ждите, выезжаю. А пока я еду, давайте все-таки к воде, к нашим тараканам, как говорится. И я хочу сегодня рассказать вам одну потрясающую историю. Я когда ее читала, у меня буквально кровь в жилах замерла, что называется. 29 марта 1848 года. Ниагарский водопад. Вы сейчас представьте, как он шумит. Может, кто-то из вас был. Я еще не доехала. Был там Антон?
8: Ты знаешь, нет, не довелось. Я вообще на территории североамериканского, так сказать, континента ни разу не был.
6: А ты представляешь, как он шумит, какой-то шум?
8: Ну, представить сложно, но я знаю, что это очень громко, потому что там книжки читал, видео смотрел.
6: А вот представьте, 29 марта 1848 года наступила тишина. Глобальная. Никакого шума водопада. Все потому, что огромная масса льда заблокировала начало реки у озера Эри. И грохот, который слышали поколениями, исчез примерно на 30 часов. Люди даже выходили на обнажившееся русло, то есть вот на землю, где обычно бурлело, все кипело, где был мощнейший поток. А была просто тишина. И тишина, от которой становилась не по себе. Я даже сейчас вам рассказываю, у меня опять мурашки. И вот когда я дочитала эту историю, села ее осмыслять, я поняла, что это же идеальная метафора. Ведь мы с вами замечаем воду, когда ее слишком много, наводнение, квартиру затопило, да, цветок завял, перелили. И слишком мало, тут же цветок засох, унитаз нечем слить, попить нечего, воду отключили. Вот как внезапно исчезло, да? Когда она просто каждый день спокойно себе там течет из крана, мы перестаем об этом думать, замечать. Мы, ну, пьем и пьем. Да, ну, вот как есть. И вот сегодня будем говорить с вами о воде, как всегда, которую мы пьем каждый день, о том, что в ней на самом деле, о том, что мы теряем, когда перестаем слышать этот грохот, все в кавычки. Потому что вода – это не просто H2O. Это среда, в которой происходят все процессы в вашем организме. Вот положите сейчас левую руку себе на грудь, правую на живот. Вы дышите, да, вы чувствуете, как живот ходит, как легкие расширяются. Все, и везде вода. Вот вы дышите, вы выдыхаете воду, вы теряете в этот момент воду, вы ее теряете. И от качества этой воды зависит все, даже то, как вы дышите. И... давайте вот сейчас с вами как раз-таки это и обсудим. Что же вы пьете из-под крана? Хлор, тяжелые металлы, соли жесткости, продукты распада промышленных загрязнений. Да, водопроводная вода проходит очистку. Особенно здесь, в Москве, конечно, ой-ой-ой. Но очистка – это только удаление каких-то загрязняющих таких элементов, но при этом добавление хлора. А хлор, соединяясь с органическими соединениями в воде, образует хлорорганику. Это те самые вещества, которые, по данным ВОЗ, не по моим, могут быть канцерогенными. И самое страшное здесь то, что мы к этому привыкли. Мы привыкли к вкусу хлорки, мы привыкли к тому, что чай получается каким-то серым, к накипи в чайнике. Мы махнули рукой и такие, ну а что вы хотели? И я считаю, что здесь каждый должен как раз-таки себе и задать вопрос. А что, если вода может быть другой? И другой – это какой, спросите вы? Живой. Это вода, которая не просто утолит вашу жажду, а будет работать на ваш организм. Вода, которая не заберет энергию на свое обезвреживание, а отдаст вам энергию. И да, это ионизированная вода, и да, для этого нужен ионизатор Aqualife. Что это за прибор? Это не просто фильтр. Это ионизатор-доочиститель. Он делает то, что не может сделать ни один обычный фильтр. Когда вы запускаете процесс ионизации, готовите ионизированную щелочную воду, вы разделяете эту воду на две фракции. Щелочную, живую, с молекулярным водородом, и кислотную, мертвую. И каждая из них имеет свое применение. и живая, и мертвая – это не из сказок. Это ионизированная вода, ионизированная щелочная с молекулярным водородом. Это не просто какая-то нейтральная жидкость. Это электролит. Потому что через нее прошел постоянный электрический ток, произошел электролиз. Молекулы, на одном электроде образовалась щелочная вода с отрицательным УВП, с молекулярным водородом. А на катоде наоборот. На катоде щелочная, на аноде кислотная. Хотела вас всех запутать, не получится. Что это нам, собственно говоря, дает? Еще в середине 20 века в Советском Союзе несколько научно-исследовательских институтов занимались исследованием воды. Даже хлопок поливали. И тот хлопок, который поливали ионизированной щелочной водой, рос быстрее. Сейчас отзывов просто невероятное количество. Можете в интернете набрать. И люди, которые поливают свои цветы ионизированной водой, говорят, у меня никогда так не цвели цветы, никогда они не были такими зелеными. Цветок – это тоже живой организм. Что будет, если поливать человека? Ну, точнее, пить. Человек будет такую ионизированную воду. Это самое интересное исследование, уже практически 3000 напечатано в ведущих медицинских изданиях. Вот, например, в 2016 году в Японии в университете Гифу провели исследование на мышках, на крысках. Их поили ионизированной щелочной водой и выяснили, что это снижает ферментацию в слепой кишке у крыс. То есть, проще говоря, эта ионизированная щелочная вода для крыс выступила как пребиотик. Сколько пребиотики в аптеках стоят? Пьем ионизированную воду. Врачи лекции сейчас читают. Вот будет в это воскресенье лекция в клинике «Водородная вода для микробиоты кишечника». И вот в этом исследовании выяснили, что да, микробиота кишечника улучшалась. И это не единственное исследование. Есть на крысках, есть на людях. Более серьезное клиническое доказательство вы у меня попросите, пожалуйста. В этом году было опубликовано рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. Если вы не врач, вы ничего не поняли. Но, переведу на простой русский, это самое что ни на есть золотой стандарт доказательной медицины. Вот доказательная медицина видит такое исследование, говорит, да, это золотой стандарт, верить все. Так вот, 24 здоровых добровольца в возрасте от 21 до 40 лет. Их разделили на две группы. Одни пили ионизированную щелочную воду, а другие обычно бутилированную. Может быть, вы прямо сейчас, слушая меня, это я, кстати, открыла генератор, наливаю себе водички, а вы, может быть, сейчас как раз себе простой бутилированный наливаете. Но в этом исследовании результаты просто невероятно впечатляющие. У тех, кто пил ионизированную щелочную воду, внимание, со второго дня улучшился аппетит, пищеварение и работа кишечника. С третьего дня улучшилось качество сна. Люди просыпались более отдохнувшими. Это не маркетинг, это данные золотого стандарта исследования для доказательной медицины. Вода влияет она на все, потому что обезвоживание – это стресс для организма. А ионизированная вода, она гидратирует клетки иначе. В ней молекулярный водород, у нее отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Она работает как антиоксидант, она отдает электроны, она нейтрализует свободные радикалы. Свободный радикал – это то, что вызывает оксидативный стресс. А оксидативный стресс – это основа старения и множество заболеваний. Давайте еще одно исследование успеем. К метаболическим, про метаболический синдром, диабет, проблема с сосудами. В 2025 году провели исследование, 134 человека приняли в нем участие, они пили ионизированную щелочную воду в течение 2 месяцев. Результаты, внимание, средний уровень глюкозы упал на 6,6%, у людей с исходно высоким сахаром на 22,6%, общий холестерин упал на 13,7%. У людей с высоким холестерином на 27,3%. Триглицериды снизились почти на 6%. А уровень мочевой кислоты, которая вызывает подагру, упал на 19,3%. Это всего за 2 месяца. Подождите, это что, лечение, спросите вы? Это не лечение. Это восстановление среды. Организм – это система. И вода – это растворитель. И если вода ионизированная, щелочная, она помогает нейтрализовать оксидативный стресс, который вызывает большинство заболеваний, хронические ацидозы, окисление организма. Это то, что сопровождает почти все хронические заболевания. И когда мы убираем этот фактор, организм начинает работать так, как задумано природой. Попробуйте, попробуйте прямо сейчас. У нас есть 90 дней. То есть вы прямо сейчас звоните 8 800 505 0855, заказываете ионизатор, ничего не оплачиваете. Оплачиваете, когда он к вам придет, когда вы его получите. Отмечаете в календаре дату. И с этого момента у вас 90 дней. Вы пользуетесь ионизатором, но в течение 90 дней в любой момент вы можете вновь позвонить 8 800 505 0855 и вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. А сегодня он на минуточку. 28 тысяч рублей. Представляете? 28 тысяч рублей. Премиальный ионизатор, который никуда не надо встраивать. Пользоваться им максимально легко. Все расходные материалы на годы вперед мы положили в коробочку. И при этом к оплате 28 тысяч рублей, когда получите. И 90 дней тестовый период. Звоните прямо сейчас 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Успевай. 8 800 505 0855.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
11: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Асей Рак. И любой из вас в этом разговоре может принять участие, если дозвонится в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Ася?
6: Звоните, звоните, давайте с вами общаться. Это всегда очень интересно. Ну, а мы продолжаем с вами говорить о том, как же вода влияет на наш организм. Напомню о предложении дня сегодняшнего. Премиальный ионизатор воды «Аквалайф». С расходными материалами на 4 года. Только мембраны надо будет менять. И то вот на 4 года вам их хватит с головой. Даже об этом не думайте. Мы позаботились обо всем, все положили вам. Коробочку, в красивую коробочку. Даже специальную салфетку электрод протирать после ионизации. Встраивать ничего никуда не надо. Есть голосовой помощник. Когда ионизация закончится, он вас позовет. Ионизация окончена, готовая вода в кувшине. Все, кислотную перелили. А у меня всегда кислотная стоит в ванной. Ей все умываются, все ранки какие-то смазывают. И там, если прыщи какие-то высыпают, герпесы, ячмени, все-все-все-все-все, можно прижигать кислотной водой. Вот такая она чудесная, замечательная, она всегда дома под рукой. 28 тысяч рублей. 28 тысяч рублей. И сейчас вам оплачивать не надо. Оплатите, когда получите. Когда вы получите, посчитайте, сколько к вам будет идти доставка. Вас об этом могут сориентировать в колл-центре. Звонок, который абсолютно бесплатный. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. Оплата при получении. Премиальный ионизатор воды Aqualife 28 тысяч рублей. Но давайте вернемся к Ниагаре. Помните, я сказала, что это метафора. Метафора в том, что мы не замечаем воду, пока она не исчезает. Мы не замечаем, как пьем мертвую воду. Мы не замечаем, как наш организм закисляется. Мы не замечаем, как хроническая усталость, плохой сон, проблемы с пищеварением становятся нормой. Мы привыкаем к этому, и мы живем с этим. И только когда что-то случается, когда приходит болезнь, когда силы совсем заканчиваются, мы начинаем задавать вопросы. Какой вопрос вы должны задать себе прямо сейчас? Что я пью? И если ответ «не знаю», наверное, что-то не то, то есть решение. И это ионизатор Aqualife. Это прибор, который помещается на кухне. Чайник электрический, представьте, вот наш Aqualife выглядит очень стильно, как очень крутой, дорогой электрический чайник. И он не требует никакого монтажа. Вы просто наливаете воду, нажимаете кнопку, и через несколько минут получаете ионизированную щелочную воду для питья и готовки, кислотную воду для бытовых нужд. В ионизированной щелочной воде есть молекулярный водород. Вот я сказала, для питья и готовки. Все мясо, все овощи, всю зелень, все замачиваем в ионизированной щелочной воде. Не нужно будет там измерять, есть какие-то в них нитраты или нет. Вы увидите, что у вас бульон будет получаться прозрачным после того, как мясо вымочить в ионизированной щелочной воде. Орехи, крупы, все вымачиваем. Помидоры, огурцы, зелень, все оживает буквально в ионизированной щелочной воде. Все, все ягоды, все обязательно замачивайте. Ионизированную щелочную воду, насыщенную молекулярным водородом. Кстати, отдельную водородную воду вы можете готовить в ионизаторе воды Aqualife. Попробуйте. 90 дней – это тестовый период. У вас есть возможность не просто услышать об этом. Вы можете попробовать, сделать первый шаг, знать больше. Потому что вода – это то, что мы пьем каждый день. И она заслуживает того, чтобы быть живой. Вы заслуживаете того, чтобы пить живую воду. Ниагара замолчала на 30 часов. Люди прочувствовали эту пугающую тишину. Давайте не будем ждать, пока ваш организм замолчит. Давайте слушать его сейчас. Давайте пить воду, которая работает на нас. Aqualife – это живая вода, это не сказка, это выбор. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. При получении вы оплатите 28 тысяч рублей. И с этого момента у вас начнется тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы будете пользоваться ионизатором, пить из него воду. Но в любой момент, на 56-й, 77-й день, вы можете вновь позвонить 8 800 505 0855, вернуть ионизатор нам, да, которым вы пользовались. Мы его заберем и вернем вам все деньги. Звоните прямо сейчас. Потому что это тот самый стакан воды, который вы пьете каждый день. Он может быть причиной хронической усталости, проблем с кожей, даже лишнего веса. Да-да, вы не ослышались. Пока вы меня слушаете, ваши клетки медленно задыхаются от нехватки правильной жидкости. Но представьте, всего одна простая привычка может не только остановить этот процесс, но и запустить мощнейшее обновление организма. Давайте послушаем отзывы. Смотрите, современная наука доказала, 97 биохимических процессов в нашем организме зависят от качества воды, а не от ее количества. Обычная вода, она просто проходит транзитом, а ионизированная вода становится активным участником клеточного метаболизма. не являюсь при этом лекарственным средством. Знакомьтесь, Ксения, 29 лет, Екатеринбург, написала нам отзыв. У меня сын, 4 года, с рождения страдал тяжелейшей аллергией. Мы перепробовали все: диеты, антигистамины, даже переехали в другой город. Ничего не помогло. Я уже отчаялась. Но одна врач, знакомая, порекомендовала мне ионизированную щелочную воду. Уже через неделю с щек стала сходить краснота, а через 3 месяца аллергия практически полностью прошла. И это, кстати, подтверждается исследованиями. В журнале «Аллергология International» за 2023 год были опубликованы результаты. Молекулярный водород значительно снижает уровень гистамина и нормализует работу Т-клеток иммунной системы. 89% пациентов с атопическим дерматитом наблюдалось полное исчезновение симптомов уже через 3 недели. Ребят, у меня пыленос. Он у меня впервые появился во время беременности в 2010 году. Сейчас у меня нет никакого пыленоза. Я вот на 100% уверена, что все, что мне помогло, это регулярно я пью ионизированную щелочную воду. Я еще и делаю ингаляцию молекулярным водородом. Но пыленос начал проходить просто после того, когда я начала пить ионизированную щелочную воду. И в моем окружении несколько таких людей, которые избавились от пыленоза. Здесь про атопический дерматит сказано. Есть подтверждающая история, диссертация написана в Воронежском медицинском институте имени Бурденко. Одна диссертация про псориаз, одна про вульгарную экзему, и там наружно использовали кислотную воду, а внутрь пили ионизированную щелочную. Лечение проходит 2 раза быстрее, ремиссия длится 2 раза дольше, и это не отменили таблетки, а просто добавили воду. Попробуйте, попробуйте и вы. 90 дней тестовый период. То есть сейчас вы позвонили 8 800 505 08 55. По сути, зафиксировали за собой цену 28 тысяч рублей за премиальный ионизатор воды Аквалай. Получили, оплатили. С этого момента у вас 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь. Но в любой момент можете вернуть, опять позвонить 8 800 505 08 55, вернуть нам ионизатор, а мы вернем вам все деньги. Вот еще история Дмитрия, 47 лет, город Сочи, диабет 2-го типа, уровень сахара постоянно прыгал, он принимал несколько лекарственных препаратов, сидел на строгой диете, но сахар все равно был высоким. Он решил попробовать ионизированную щелочную воду по рекомендации своего знакомого. Через месяц глюкометр впервые показал нормальный уровень сахара. Через 3 месяца ему один препарат отменили, другой снизили дозировку. И он нам пишет: «Сейчас я чувствую себя лучше, чем в 30 лет. Появилась энергия, ушло 12 килограммов лишнего веса». Попробуйте и вы. Поменяйте воду. Начните пить ионизированную щелочную воду, насыщенную молекулярным водородом. Наружно, ежедневно применять кислотную воду. Если у вас псориаз, если у вас экзема, если у вас атопический дерматит, герпес, грибок ногтей, кислотная вода. Да, не является лекарственным средством. Попробуйте. 90 дней – тестовый период. В течение 90 дней можете вернуть нам обратно ионизатор, а мы вернем вам все деньги, все-все-все, до копеечки. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок на этот номер телефона бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 08 55 с возможностью вернуть прибор в течение 90 дней, несмотря на то, что вы им пользовались. Проживите свою жизнь с Аквалай. 90 дней – это маленькая жизнь. Помните, лето – это маленькая жизнь. А лето – это как раз 90 дней. Ну, у нас пусть будет осенью, маленькая жизнь. 90 дней. Попробуйте. Сделайте лучшую инвестицию в свое здоровье. 8 800 505 0855.
4: На чистую воду. Главное – о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
12: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
13: После вымученного и откровенно слабого второго сезона сериала «Ландыши» казалось, что проект приказал долго жить, однако создатели объявили о старте работы над третьей главой «Саги», о певице Кате Орловой, которая выходит замуж за простого русского солдата Леху. Третий сезон получил подзаголовок «Целоваться не будем». Сюжет будет развиваться одновременно и в прошлом, и настоящем. События разных лет окажутся связаны между собой. К своим ролям вернулись все основные актеры.
14: Благодаря сериалу «Ландыши» наши многоуважаемые зрители и слушатели в России узнали такие группы, как «Комната культуры» и «Beautiful Boys». Посмотрим, чем в плане саундтрека будет удивлять третий сезон. А пока послушаем те самые «Самолеты» Женя Трофимов и «Комната культуры». Самолет.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Патриотическое мероприятие, приуроченное к дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, прошло 30 сентября в ДК Ленина. Учреждение культуры организовало его совместно с Краеведческим музеем, местным отделением Ассоциации ветеранов СВО и волонтерской группой «Добрые руки. Великие Луки». Была представлена выставка вооружения, трофеи подарили бойцы, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО. Работала площадка по изготовлению маскировочных сетей. Волонтеров, оказывающих помощь бойцам, отметили медалями и благодарствами. Ценными письмами от Ассоциации ветеранов СВО. Представители педагогического сообщества Великих Лук приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя. Оно состоялось 30 сентября в Псковской областной филармонии. Губернатор Михаил Ведерников вручил 10 педагогам региона нагрудные знаки «Заслуженный педагогический работник Псковской области», в числе награжденных директор лицея номер 10 Игорь Буйко. Также на мероприятии состоялось вручение ведомственных наград, звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», удостоенный учитель химии лицея номер 11 Ирина Надточий. В Центре специального образования номер 3 в Великих Луках провели программу «Интенсив школ родителей рука в руке». Она прошла в рамках реализации регионального плана проведения просветительских мероприятий для родителей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Участниками мероприятия стали родители выпускных групп муниципальных детских садов. Директор центра Татьяна Владимировна Самарина ознакомила гостей с деятельностью учреждения, его достижениями и условиями, созданными для обучения и социальной адаптации детей.
0: О валютах.
2: Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек, юань 12 рублей 58 копеек.
0: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: И вновь к разговору о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Асей Рак. Ася, ты в эфире.
6: Я продолжу нашу тему о том, что вода для нас – это все. Без воды, кстати, человек может прожить там, ну, максимум 5 дней. А без еды, пожалуйста, днями и днями, месяцами может жить. А без воды – никак. Ну, вот вы уезжаете, вы цветы не поливаете, возвращаетесь, а цветы засохли, цветы погибли. Поэтому, когда куда-то едем, всегда кому-то оставляем ключики и говорим, пожалуйста, пожалуйста, приходи, пои мои цветочки. А чем себя поить? Ну, практически не задумываемся. Отсюда и оксидативный стресс, который вызывает большинство хронических заболеваний, вообще является первоисточником хронического воспаления. Поэтому в первую очередь надо справляться именно с оксидативным стрессом. И номер один здесь – это ионизированная вода. Наука давно доказала. Молекулярный водород, который вырабатывается во время ионизации, является антиоксидантом номер один, потому что он самый маленький. И он проникает даже через гематоэнцефалический барьер. И вы выпьете литр простой воды, вот которую сейчас говорите, да, реклама, все, лапшу на уши вешают. Наливаете себе простой воды, пьете литр, выпьете, усвоится одна столовая ложка. А столовой ложки не хватит для того, чтобы организм функционировал, для того, чтобы он боролся с этим оксидативным стрессом. Когда вы выпьете 1 литр ионизированной воды, усвоится 1 литр ионизированной воды. Попробуйте. Для этого у вас есть 90 дней. Сегодня ионизатор воды «Аквалайф» наш премиальный. 28 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Ну, а предыдущую часть я закончила о том, отзыве Сергея, Дмитрия, прошу прощения, о том, что у него снизился сахар, он снизил вес на 12 килограммов, ему врач снизил дозировку лекарственных препаратов при его диабете второго типа. Это не волшебство, не магия, это не лекарственное средство, это изменение среды внутри. Вот согласно исследованию Университета Токио в 2024 году, ионизированная щелочная вода повышает чувствительность клеток к инсулину на 67%. Она буквально открывает двери клеток для глюкозы, нормализуя метаболизм. Попробуйте и вы. Вот еще отзыв. Марина, 35 лет. После ковид у меня остался ужасный постковидный синдром, туман в голове, слабость. Начала пить водородную воду. Через 2 дня прояснилось сознание, через неделю вернулась энергия. Попробуйте. Премиальный ионизатор воды «Аквалайф» готовит в том числе и водородную воду. Вот нам отзыв из Казани. Семья Петровых, он так называется. Сестра, семья Петровых вам пишет. Дети постоянно болели в детском саду. Начали всей семьей пить ионизированную щелочную воду. Результат. Дети стали болеть гораздо реже. И вот они даже такое написали, что они сэкономили на лекарствах 25 тысяч. Понимаете? Попробуйте. У вас будет свой собственный опыт. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Я хочу вспомнить исследование, которое меня буквально потрясло. Его провели в Японии. Там взяли людей в возрасте старше 78 лет. Разделили их на 2 группы. Все эти люди в возрасте 78 лет ходили в кружки там, а-ля «Московское долголетие», да, где люди в этом возрасте собираются, песни поют, танцуют, что-то еще. Так вот, этих людей разделили на 2 группы. Было всего 48 человек, 2 группы по 24 человека. Одна группа пила воду простую. Опять же, какую, может быть, вы прямо сейчас себе наливаете из бутылочки, из фильтра кувшина. У меня вот ионизированная. Я сделала глоточек, водородная. Так вот, там одна группа в этом исследовании пила воду простую, а вторая пила воду ионизированную водородную. И начали они через месяц проводить тесты. Тест называется «Встань со стула». То есть сколько за минуту человек может встать и сесть, сесть, встать со стула. Да? Это показывает силу в ногах. Ну, люди старше 70, должна быть какая-то сила в ногах. Так вот, люди, которые пили водородную воду, увеличили этот показатель на статистически значимую величину. А люди, которые пили простую воду, чуть-чуть снизили. Вы понимаете? Вот что это значит для простого человека? Это значит, что возраст это не приговор. Это значит, что в любом возрасте можно двигаться активно, самостоятельно. Можно не ждать, когда там кто-то придет и поможет, а самому дойти до магазина и купить себе хлеба. Самому пойти погулять, потому что сила в ногах есть. И ученые в Японии провели исследование и выяснили, что вода, насыщенная молекулярным водородом, дает эту силу в ногах. Попробуйте и вы, звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении, то есть по факту вы сейчас фиксируете для себя цену 28, ну, потому что уже наступил октябрь и цены сейчас значительно вырастут. А вы, я даже не знаю, какая завтра будет цена уже, может быть уже завтра будет выше. А вы сейчас позвоните, вы сейчас не оплачиваете. Вы оформляете заказ и понимаете, что когда к вам он придет, вы оплатите именно 28 за премиальный ионизатор воды «Аквалайф». Начнете готовить себе ионизированную щелочную кислотную воду, водородную воду. Будете пить, будете чувствовать эти изменения. И изменения в своем самочувствии. Покупка ионизатора – это инвестиция в свое здоровье. Причем, вспомните, сколько наверняка в вашей жизни было, когда вы покупали какие-то бесполезные приборы, и потом ими не пользовались. И просто вот не знали, а что мне с ним делать. Понимали, что выбросили какие-то, не какие-то, а деньги свои, заработанные, просто выбросили, потому что стоит, и вы не пользуетесь. Мы свели этот риск к минимуму. Мы даем вам 90 дней на попробовать. Представляете, насколько мы уверены в своем приборе? Мы говорим, да, купите, пользуйтесь, но в течение аж 90 дней принимайте решение. В течение 90 дней в любой момент вы можете вернуть нам ионизатор обратно, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня его цена 28 тысяч рублей. Успевайте, таких цен скоро не будет. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Ну а мы давайте с вами вернемся к фактам, к тому, что нам говорит наука. Ну смотрите, в 2008 году ученые доказали, что буквально 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67 пациентов с преддиабетом. Потому что водород, который присутствует в ионизированной воде, он нейтрализует свободные радикалы, которые являются главными виновниками воспалений и старения. Давайте еще раз, как это работает, ну вот, например, при диабете. Представьте, при диабете второго типа клетки глохнут, они перестают слышать инсулин. Водород действует здесь как чистильщик, он снижает оксидативный стресс, главную причину инсулинорезистентности, он уменьшает воспаление в сосудах, падает риск осложнений, он защищает печень от жирового гепатоза, который является частым спутником диабета. Это не теория. В исследованиях 2008 года было установлено, что у пациентов, которые пьют ионизированную водородную воду, холестерин ЛПНП упал на 15,5% за 8 недель. Вот еще одна личная история. Женщина 58 лет, диабет второго типа, стаж 10 лет, сахар 12 миллимолей, невероятно отекают ноги. К ее терапии таблетки не отменяли, просто к ее терапии добавили 1,5 литра водородной воды в день. Через 3 месяца сахар натощак 6 миллимоль. Полностью прошли отеки, и врач ей снизил дозировку лекарственных препаратов. Это не магия, это биохимия. Народ не заменяет лечение, он усиливает его эффект и защищает от осложнений. Это тоже очень важный момент. Три простых шага. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Каждый день готовите воду. Ионизатор не надо встраивать, не надо вызывать никаких людей, чтобы там что-то настроили. Просто как электрическим чайником начинаете пользоваться. Используйте воду обыкновенную, простую, которую уже привыкли пить. Просто предварительно ее теперь ионизируйте. Не надо какую-то особую воду покупать. У вас особая вода будет после того, как вы ее проионизируете. И пьете. Пьете каждый день, поливаете цветы, вымачиваете овощи, вымачиваете мясо. И таким образом замедляете старение, улучшаете работу мозга, помогаете работать всему желудочно-кишечному тракту. Помните, мы выяснили, что для микробиоты это лучшее, что можно сделать. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 90 дней пользоваться и думать. Тестовый период 90 дней. Звоните прямо сейчас. Успейте зафиксировать эту цену 28 тысяч рублей. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
7: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Реклама.
10: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
11: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
12: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. И теперь откроем наш портал kp.ru. Здесь в рубрике «Авто» опубликован материал с заголовком «Парковки не для избранных». В России предлагают навести порядок со стихийными так называемыми служебными стоянками. И призвали убрать знаки, которые разрешают парковку только определенным лицам. Автор этого материала Николай Мысин, автоэксперт «Комсомольской правды», который находится на прямой связи с нами. Николай, приветствую вас. Расскажите, что удалось выяснить, в чем основная проблема?
16: Проблема на самом деле давно и прекрасно известна жителям больших городов, особенно москвичам, хотя, думаю, и в Петербурге, и в других мегаполисах плюс-минус все одинаково. Речь о том, когда мы едем, например, где-нибудь в центре, видим, ищем свободное место, чтобы припарковать автомобиль, у нас с этими местами и так напряженка, скажем, прямо, вот, и со знаком «парковка» замечаем какую-нибудь табличку, что она, например, эта парковка предполагается только для сотрудников, ну, чего-нибудь, что находится неподалеку. Это может быть театр какой-нибудь, стадион, арена, банк, ресторан и так далее.
15: А парковка при этом муниципальная, я так понимаю, да?
16: Парковка при этом муниципальная, да, и, соответственно, при этом, ну, вот такая табличка все равно, она висит. Как правило, к этой табличке прилагается еще какой-нибудь оранжевый конус или несколько конусов, да, в качестве заграждения на свободных местах. Ну, и иногда опционально суровый охранник, значит, бдительно следящий за тем, чтобы этот конус никто из чужаков, в кавычках, да, не убрал и не занял это место. На самом деле, такое все, разумеется, незаконно. Проблема эта известна, наверное, чуть ли не с советских времен, и уж точно она прекрасно известна с 90-х годов.

0: сказать, ждать реакции столичных властей на данную инициативу. Хотелось бы, конечно, чтобы они к ней прислушались, потому что, ну, честно говоря, и так, с парковками беда. Вот, даже с платными, даже платных мест у нас категорически не хватает, особенно в центре. И, конечно, вот такие дополнительные ограничения, они сильно осложняют жизнь рядовым автовладельцам.
1: Николай, а что вам известно о том, как появляются эти таблички? Они же ведь по ГОСТу сделаны, где-то заказаны, кто-то их производил, кто-то давал разрешение на то, чтобы их разместить?
0: Ну, кто давал разрешение, это вопрос очень такой специфический. На самом деле есть у нас в ПДД прописан ряд знаков, да, ряд таких табличек, которые устанавливают, кто именно может парковаться. Но этот перечень, он достаточно скромный, и он, в принципе, понятен. То есть там речь идет, например, что это может быть парковка только для инвалидов, там парковка, например, только для электромобилей, парковка, например, для сотрудников там дипломатических миссий, да, при посольствах других стран и так далее. Вот. Это все есть, и в данном, ну, как бы, к этим табличкам вопросов нет. Но когда у нас написано, что парковка только для сотрудников, например, МХАТ, да, вот такой таблички в законодательстве не прописано. Как ее установили? Ну, отштамповать и заказать там где-нибудь в любой мастерской, где делают это подобные таблички, это несложно. Более того, такие места на самом деле теоретически могут быть даже арендованы какой-либо организации, да, там взяты в аренду у муниципальных или у властей там, или у государства. Но тем не менее, даже сам факт того, что оно взято в аренду, не дает права, да, вот эти самые таблички устанавливать. Вот, тут уже мы переходим из административного поля в гражданско-правовое, то есть ругаться, может быть, там с людьми, которые на них паркуются, и можно, ну, чисто теоретически, да, вот, но тем не менее, вот, вешать такие таблички, да, и грозить штрафами административными за нарушение правил парковки категорически нельзя, и поскольку они не соответствуют законодательству, конечно, их размещать нельзя, ну, а как это делают, ну, вопрос риторический примерно, мы все, я думаю...
1: Через завсклад, понимаем, через товаровед, как говорил Аркадий Рейкин много-много лет назад. Николай, спасибо большое. Да, Николай Мысин, автоэксперт «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Обсудили материал, опубликованный на портале kp.ru с заголовком «Парковки не для избранных». В России предлагают навести порядок со стихийными служебными стоянками. В частности, в нас призвали вообще убрать знаки, которые разрешают парковку только определенным лицам. Зайдите на портал kp.ru, прочтите автор этого материала, автоэксперт «Комсомольской правды» Николай Мысин. По другим темам. Apple утратила лидерство в России по продаже смартфонов, если измерять в деньгах. Теперь на первом месте по прибыли южнокорейский производитель Samsung. По итогам 9 месяцев этого года доля iPhone составила около 23% против 24% у конкурента. Ну и с чем это связано, и что позволило Samsung вырваться вперед, подробности в следующем сюжете.
2: Apple больше не занимает первое место по выручке от продаж смартфонов в России. Это следует из материалов компании, партнера нескольких производителей электроники за неполные три квартала текущего года. За год ее доля в денежном выражении сократилась больше, чем на 15 процентных пунктов, до 23%, тогда как у Samsung она выросла более чем на 10 процентных пунктов, до 24%. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, Apple действительно впервые потеряла лидерство по продажам в денежном выражении, по меньшей мере с конца 2000-х годов, когда начались официальные поставки iPhone на российский рынок. По его словам, ситуация для компании Apple на российском рынке остается достаточно сложной. Вот что эксперт рассказал радио КП.
3: С 22 года компания официально покинула российский рынок. Как следствие, у нее нет сервисного обслуживания устройств, которые продаются. Это достаточно дорогие премиальные устройства. Премия за марку как минимум достигает 30%, сейчас больше. Раньше это подкреплялось сервисом, качественным обслуживанием. Ну и той экосистемой, которую Apple продвигает. Ни Apple Pay в России не работает, ни оплата напрямую, которая исчезла через операторов. Это был последний мостик, который позволял более-менее безболезненно оплачивать услуги компании. Поэтому сегодня идет отказ от продуктов Apple. Этот отказ идет по понятным причинам. Люди не хотят покупать очень дорогие устройства. И плюс снижается покупательная способность. То есть год к году она падает.

0: Samsung укрепила позиции, в том числе за счет снижения цен на модели среднего сегмента, отмечают эксперты. Производитель сфокусировался на двух ключевых направлениях роста – ценовой политике в среднем сегменте и укреплении позиции в категории складных смартфонов, где доля компании в денежном выражении превышает 70%. При этом в конкуренции по цене выигрывает южнокорейский техногигант, отмечает Эльдар Муртазин.
1: Люди переориентируются на Android. Множество факторов. Когда вы можете купить, например, гибкий смартфон от Samsung, Galaxy Fold, за сумму, которая значительно меньше, чем там какой-нибудь iPhone Pro Max текущий, ну, в общем-то, все понятно. Простой пример. iPhone Duo, первый гибкий смартфон от компании Apple, имеет прямого конкурента Galaxy Fold 8, который представлен уже на российском рынке. Стоимость Galaxy 150 тысяч рублей. При параллельном импорте стоимость Duo будет около 300 тысяч рублей. Поэтому мы говорим о том, что на данный момент это двукратная разница. При этом каких-либо преимуществ, кроме бренда, Apple не имеет.
0: В прошлом году в России продали 24 миллиона смартфонов на 590 миллиардов рублей. Рынок сократился примерно на 20%. Пик продаж пришелся на 2021 год. Тогда было продано 36,5 миллионов телефонов. Прогноз на этот год – 20 миллионов смартфонов, а на 2027 – еще меньше, всего 18 миллионов штук. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Ну и к другим темам и новостям теперь немножечко о спорте поговорим. Джерси Майкла Джордана с финала Национальной баскетбольной ассоциации 98 года продано за рекордные 12,26 миллиона долларов. Об этом сообщает аукционный дом «Джупитер». Что еще происходит в мире спорта, подробнее расскажет мой коллега Василий Воронин.
3: Новости спорта. Челябинский «Трактор» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 4-2 в пользу гостей. «Трактор» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. «Спартак» потерпел 4-е поражение подряд и идет 6-м на Западе. Европейская конфедерация волейбола приняла решение о допуске мужской и женской сборных России к участию в соревнованиях под эгидой организации, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Ближайшим турниром, в котором смогут принять участие российские сборные по классическому волейболу, является Лига наций в 2027 году. Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в соцсетях подтвердил решение покинуть расположение национальной команды и пообещал позже объяснить свой поступок. Ранее СМИ сообщили, что Роналду отказался участвовать в тренировке сборной Португалии после пропущенного матча второго тура группового этапа Лиги наций против команды Норвегии, который прошел в воскресенье в Осло. Счет встречи 2-1. Роналду не попал в стартовый состав португальцев и провел всю встречу на скамейке запасных. Позже СМИ сообщили, что тренер Жорж Жезуш и футболист встретились и уладили недопонимание. Однако в среду Жезуш на пресс-конференции заявил, что Роналду не попадет в состав на предстоящий матч с датчанами. После этого в СМИ появились сообщения о том, что Роналду покинул расположение национальной команды. С вами был Василий Воронин.
4: Новости спорта. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
5: Реклама. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Игорь Шатров об американской культуре. вот эти все, не знаю, там, комиксы, это же ведь попытка создать новую традицию, новые сказки, новую историю, которая опирается только на современность, по большому счету. Но обратите внимание, страна молодая, 300 лет, никаких бабушек, старушек вроде наших бабы-яги там нет, потому что быть не может по определению, они молодые. И они придумали себе вот этих вот Капитанов Америка, там, я не знаю, еще кого-то. И вот это, мне кажется, то, что удачно для Америки разрушило западную культурную традицию, и была попытка вмешаться в наш культурный код. Но мы ее, мне кажется, преодолели сейчас.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 15 часов, в Екатеринбурге 17, в Хабаровске 10 вечера, в Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Студия Ирина Рогова, здравствуйте.
6: О важном.
8: Европа вместо того, чтобы искать пути для деэскалации напряженности, решила создавать свою идентичность безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что пока Европа оперирует в целом конфронтационными механизмами, когда страны Евросоюза поняли, что НАТО во главе с США не могут больше гарантировать их безопасность, они усиленно занялись строительством своей идентичности безопасности.
6: О конфликтах.
8: Дональд Трамп отклонил предложение Ирана по открытию Ормузского пролива, расценив его как недостаточно выгодное. Об этом президент США заявил в беседе с Time. Кроме того, по его словам, Штаты могут нарастить удары по Исламской Республике после промежуточных выборов в Конгресс. Трамп добавил, Вашингтон в последние полгода активно наращивал запасы вооружений.
6: О законах.
8: С этого дня микрофинансовые организации не смогут выдавать новый заем с полной стоимостью кредита выше 200% годовых человеку, у которого уже есть два непогашенных займа с такой же высокой полной стоимостью. Для проверки МФО должны будут запрашивать сведения из кредитной истории заемщика, а с апреля следующего года ограничения ужесточат. Новый дорогой заем нельзя будет получить при наличии уже одного действующего займа с полной стоимостью кредита свыше 100% годовых.
6: О происшествии.
8: Самолет Fly Dubai после резкого снижения помог выровнять один из пассажиров, поскольку автопилот на борту не работал. Об этом в беседе с kp.ru рассказал пассажир рейса Шотам Мусаев. По его словам, во время инцидента самолет примерно за полминуты потерял около 5-6 километров высоты. Один из пассажиров, который до этого участвовал в обезвреживании нападавшего, взялся за штурвал и помог стабилизировать борт. Мусаев также сообщил, что ссоры и перепалки между пилотами не было, как об этом ранее говорилось. Напомню, ЧП произошло в среду на рейсе из Дубая в Тель-Авив. Экипаж сообщил ЧС, а затем об угрозе захвата воздушного судна.
6: Обо всем.
8: Тяга к еде усиливается осенью из-за нехватки света, так считают психологи. По мнению специалистов, холод и сырость усиливают желание согреться, поэтому хочется горячей еды и напитков. А сладкое и жирное помогает быстрее получить удовольствие и снизить ощущение стресса.
6: О валютах.
8: Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юань 12 рублей 47 копеек.
6: О погоде.
8: В Москве плюс 13, облачно с прояснениями, в Петербурге 11, выше нуля, ясно и без осадков.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Пентагон исключил ряд европейских государств, в том числе Великобританию и Францию, из числа участников предстоящей рабочей встречи рабочей группы стран НАТО. Октябрь принесет целый ряд законодательных изменений, которые отразятся на жизни многих россиян, а правительство России предлагает повысить индикативные и средние цены на бензин и дизтопливо. для расчета демпфера на 2 года, оговорюсь сразу, но до этой новости мы с вами еще дойдем, а пока к другим темам нашего эфира. Пентагон исключил ряд европейских государств, в том числе Великобританию, Францию и страны Прибалтики из числа участников предстоящей встречи рабочей группы стран НАТО. Об этом сообщает газета «Политика» со ссылкой на дипломатов. И встречу возглавит заместитель военного министра США по политическим вопросам Элбридж Колби. Она пройдет в Польше уже в следующем месяце и будет посвящена обсуждению будущего Североатлантического альянса. Представители многих стран приглашения на нее не получили. И по большому счету дипломаты исключенных стран, как я вижу, уже возмущены, потому что они вкладывают огромные деньги в оборону и не понимают критериев этого отбора. И журналисты связывают это с составленным ранее администрацией США списком хороших и плохих партнеров, в которые заносятся те, кто отклоняется от приоритетов Вашингтона. И вот до этого Колби уже проводил узкие встречи только с Норвегией, Швецией, Финляндией, Польшей, Германией и Нидерландами. Давайте это обсудим. У нас на связи директор Центра военно-политических исследований профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, я вас приветствую. Здравствуйте.
9: Ну, что здесь обсуждать? Это не первая встреча рабочая и не вторая, а это подготовительная встреча под эгидой американского заместителя министра. Готовят какие-то материалы, которые будут обсуждаться уже на формальных сессиях Совета НАТО и вообще в позиции, вырабатывают позицию Соединенных Штатов. В соответствии, в принципе, с той стратегией национальной безопасности и стратегией военной, которые были утверждены в прошлом году, позапрошлом и в прошлом году. Все понятно, какие-то войска будут выводиться, какие-то реорганизовываться, и вот сейчас идет, я бы сказал так, оптимизация. Что касается союзников по НАТО, то ну вот зачем на этой встрече, скажем, нужны Франция и Великобритания? Там войск американских-то нет. А зачем им слушать позицию своих союзников, между прочим, с англичанами у них сейчас не самые лучшие отношения, а с французами так и вообще никогда не было нормальных отношений, Трамп на дух не переносит Макрона. Поэтому зачем им эти люди, а тем более прибалтийские союзники, так называемые, или метров, у которых нет ничего, от слова совсем, и которые, ну, зачем нам слушать мнение того, который, в принципе, ничего не может и ни на что не влияет. Вот другое дело, что там есть, конечно, Германия, и там есть достаточно богатые страны Северной Европы. Ну, от Голландии и Бельгии, так сказать, до Норвегии и Швеции, которые и лепту свою вносят, и, в общем, себя достаточно спокойно, не претендуя на какие-то особенные решения. Поэтому вот такая комфортная для американцев форма, которые они сами выбирают, не заботясь о том, кому-то это нравится, кому-то нет. Пройдет это совещание, по-моему, это третье уже будет совещание, рабочее, на рабочем уровне, опять же, на уровне заместителя по политике, министра обороны, секретаря по обороне. Поэтому я думаю, что здесь как бы готовятся максимально оптимальные действия на следующий год в соответствии с тем бюджетом, который США вырабатывается.
2: Вот по поводу Франции. Макрон ведь давно продвигает идею так называемой европейской стратегической автономии. А можно ли считать вот этот шаг Пентагона чем-то похожим на публичную порку Парижа за попытки вести себя независимо от воли Штатов?
9: Ну, это как бы позиция Франции всегда понятна была. Когда Франция вышла из военной организации НАТО. В 1966 году, насколько я помню. Так вот, что-то там есть такое. 90% на то, что Макрону нужен пиар, и он кукарекает по каждому поводу и без повода, чтобы заявить о себе. Но есть и в этом объективная определенная основа, потому что Франция, по сути дела, теми камнями, на которых Евросоюз как военно-политический блок формируется сейчас. А это надо признать, потому что Евросоюз перешел от блока торгово-экономического к военно-политическому за последние 5-7 лет. Причем вот скрытые фазы, на которые мало обращали внимания. А я, например, говорил об этом еще лет 10, когда финский адмирал со мной советовался, а я когда спросил у него, какую ты сейчас должность занимаешь, он комитетом по, руковожу комитетом по разведке, уже тогда создавались структуры Евросоюза, которые включали в том числе и, в общем-то, те государства, которые не являлись партнерами Евросоюза военно-политическими. Поэтому вся эта подготовка шла скрытно, в том числе и подготовка, кстати сказать, гражданской обороны, чем занимался Брюссель по мере возможности. Поэтому считаю, что Евросоюз как блок, который превратился в военно-политический центр силы, это реальность. И это надо понимать, тем более, что американцы откровенно об этом сами сказали. Они за скобки вынесли европейских своих союзников в своей стратегии национальной безопасности, назвав там ее в числе 5-го или 6-го приоритета. Гораздо ниже там, чем отношения с Китаем, Ближним Средним Востоком, Россией, тем более Западным полушарием. То есть как-то вот поставили их на место и сказав, что лет через 20, через 30 от вашей не останется. Да. Это стратегический, который имеет под собой основания, и американцы в этом направлении действуют.
2: Угу. Алексей Иванович, благодарю вас за ваши ответы и размышления в нашем эфире. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО, был с нами на прямой связи. Мы обсудили новости о том, что Пентагон исключил ряд европейских государств, в том числе Британию, Францию и страны Прибалтики, из числа участников предстоящей встречи рабочей группы стран НАТО. Сообщила об этом газета «Политика», ссылаясь на неназванных дипломатов. К другим темам нашего эфира. Октябрь принесет и уже принес целый ряд законодательных изменений, которые отразятся на жизни многих россиян. В частности, обновятся условия семейной ипотеки, пенсии увеличатся некоторых граждан, изменятся правила работы маркетплейсов, и также в России вырастут тарифы ЖКХ и стоимость билетов на некоторые поезда. Ну а банки ужесточат выдачу потребительских кредитов. Все подробности для нас собрал Юрий Кораблев.
10: С 1 октября в России пройдет основной этап индексации коммунальных тарифов. Новые цены отразятся в ноябрьских квитанциях. Повышение составит от 8 до 22% в зависимости от региона. Сильнее всего платежи вырастут в Ставропольском крае и в Москве, меньше всего в Хакасии. Регионы сами определяют предельный индекс роста платы за коммунальные услуги. Изменились условия семейной ипотеки. Ставка и максимальная сумма кредита теперь зависят от количества детей и региона проживания семьи. Для новых договоров ставка составит от 2 до 10% в регионах России и от 4 до 12% в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Самые низкие ставки предусмотрены для многодетных семей. Например, в регионах семьи с 5 и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7-летнего возраста, смогут взять кредит по 2% годовых и на сумму до 10 миллионов рублей. А в столичных регионах под 4% на сумму до 18 миллионов. Для семей с одним ребенком ставка составит 10% в регионах и 12% в столичных регионах на сумму до 6 миллионов рублей. Фиксированная выплата к страховой пенсии для всех пожилых граждан, кому в сентябре исполнилось 80 лет или кому была присвоена первая группа инвалидности, увеличится вдвое – с 9,5 тысяч рублей до 19 тысяч. Перерасчет произведут автоматически. Также как минимум на 4% вырастут пенсии бывших военных сотрудников силовых структур. Еще с октября в России на 9% выросли цены на те категории билетов, которые государство считает социально значимыми – билеты в плацкартных и общих вагонах, а также на перевозку грузов и багажа. У россиян появилась техническая возможность вносить наличные на свой счет через банкомат другого банка с использованием системы быстрых платежей. Для этого терминал должен поддерживать сервис. Пополнить через сторонний банкомат можно будет только в рамках лимита – до 25 тысяч рублей за одну операцию, до 50 тысяч в сутки и не более 200 тысяч рублей в месяц. Маркетплейсы начинают работать по-новому. С октября в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Если раньше каждая площадка самостоятельно определяла правила работы, комиссии, условия логистики, механизмы скидок и другие аспекты деятельности, то теперь единые правила для электронной торговли устанавливает федеральный закон. Ну и последнее. Банк России ужесточает требования к банкам и микрофинансовым организациям при выдаче потребкредитов. Сильнее всего новые лимиты, которые вступили в силу 1 октября, затронут заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 50%, людей, имеющих несколько кредитов одновременно, владельцев кредитных карт с большими неиспользованными лимитами, заемщиков, желающих взять кредит на 5 лет и дольше, а также клиентов с непрозрачным доходом. Банк России не вводит запрет на выдачу таких кредитов, но из-за повышенных рисков для финансовых организаций это станет дороже. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Ну, а через некоторое время мы обсудим новость о том, что правительство России предлагает повысить индикативные средние цены на бензин и дизтопливо.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Прекрасная недалёка. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно!
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Правительство России предлагает повысить индикативные средние цены на бензин и дизельное топливо для расчета демпфера на 2027-2028 годы. Это следует из материалов к законопроекту о внесении изменений в части 1 и 2 Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Документ внесен на рассмотрение в Госдуму. Давайте проясним то, что можно прояснить. С ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом финансового университета, у нас на связи Игорь Ёшков. Игорь Валерьевич, я приветствую вас. Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Ну, по сути, здесь связана эта история с бюджетом. То есть у нас пытаются правительство сократить расходы бюджета, скажем так, ну, вот, для того, чтобы удержать дефицит бюджета в районе 2% на следующие 3 года. Ну, вот. И что такое индикативные цены? Это, по сути, та цена на топливо, которую хочет видеть государство на внутреннем рынке. Но важно, что от нее рассчитывается вот размер выплат по демпферу. То есть это механизм, который позволяет, по сути, формировать внутренние цены, вот такие, как хочет видеть государство. Государство устанавливает эту индикативную цену, потом каждый месяц засекают, какая разница в ценах между внешним рынком и той самой внутренней индикативной ценой. И вот эта разница между этими ценами, она выплачивается из бюджета нефтяным компаниям, чтобы для них одинаково выгодно было поставлять что на внешний рынок, что на внутренний. чтобы они, вот был смысл экономически для них поставлять топливо на внутренний рынок. Вот. Сейчас, конечно, запрещено экспортировать, но вот в обычной ситуации, когда есть возможность экспорта, вот если бы эту индикативную цену не устанавливали, то получается, что они бы все вывозили за рубеж, либо чтобы на внутреннем рынке цена поднялась до уровня мировой минус стоимость доставки. Вот. И чтобы у нас цены были на внутреннем рынке меньше, чем на мировом, вот как раз-таки этот механизм Нейфера существует. Но надо от чего-то отталкиваться. Вот какая должна быть внутренняя цена? Вот государство ее устанавливает. Соответственно, сейчас, когда она ее повысит, среднюю индикативную цену, а государство каждый год ее изменяет. Ну вот, новая цена каждый год становится индикативная. Вот когда повысит ее, получается, что разница между внутренней ценой и внешней сократится, и из бюджета нефтяным компаниям надо будет меньше денег выплачивать. И получается, что это приведет к росту цен на внутреннем рынке. К сожалению, вот на АЗС цены из-за этого могут подрасти. Вот. И, соответственно, но зато дефицит бюджета удастся удержать там в приемлемых вот этих 2%, которые планируются. Ну, вот, потому что мы видим, что государство, с одной стороны, повышает доходы бюджета, ну, вот, там разные налоги поднимаются, акцизы. И, кстати, акциз на топливо тоже будет повышен с 1 января. И у нас получится, что примерно где-то около 15 рублей в литре бензина, неважно даже какой марки, это акциз, который уходит в бюджет. Вот 15 рублей в каждом литре, вот цену, которую мы видим, вот будет такой. И плюс за счет роста индикативной цены получается, что у нас тоже это будет одним из факторов для возможного подорожания топлива на внутреннем рынке, вот на АЗС.
2: Я тогда, Игорь Валерьевич, уточню, там же заложенное повышение индикативной цены и на авиакеросин, расходы того же Аэрофлота на топливо и так растут, а почувствуют ли пассажиры это на стоимость авиабилетов в ближайшие годы, или керосиновый демпфер продолжает сглаживать удары?
13: Ну, нет, он все равно, в общем-то, поднимается цена на керосин, но в итоге это все зашивается в стоимость билета. Но там, конечно, это не радикальный какой-то рост будет, и все-таки стоимость авиакеросина не единственный, в общем-то, компонент на формирование цены на сам авиабилет, ну, вот, на перелет. Но, тем не менее, это один из факторов, да, который будет поднимать цены на авиаперелеты в том числе. Ну, вот, потому что вся себестоимость, она все равно зашита в билет. Поднимается стоимость топлива, естественно, поднимается цена билета. Поэтому и авиакеросин, и точно так же бензин и дизель, все одна и та же самая как бы логика. То есть, по сути, государство позволяет нефтяным компаниям поднять цены.
2: Спасибо большое за ваше разъяснение, Игорь Валерьевич. Игорь Юшков был с нами на прямой связи. Правительство утвердило эксперимент по использованию роверов. Это роботы-доставщики. Он будет проходить в течение 3 лет. Документ устанавливает требования к роверам и правила их передвижения. В рамках эксперимента роботам разрешено ездить по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам. Все остальные подробности у моего коллеги Василия Воронина.
3: В России утвердили экспериментальный правовой режим для роботов-доставщиков в 34 регионах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперимент продлится 3 года и охватит в том числе Москву, Петербург и Подмосковье. Документ устанавливает требования к роботам и правила их передвижения. По тротуарам роверы смогут ездить со скоростью не более 10 км в час, а по велодорожкам – до 25. Приоритет всегда остается за пешеходами. Кроме того, каждый робот должен быть застрахован минимум на 500 тысяч рублей. К завершению эксперимента число роботов планируют увеличить до 12 тысяч, которые выполнят около 11 миллионов заказов. С роверами-доставщиками на дорогах нет никаких проблем, в отличие от самокатов, заявил Радио КП вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
14: С роверами получается ровно противоположно, не так, как с самокатами. Роверам сначала написали законодательство, потом их выпускают на улицу, а самокаты сначала появились, потом стали массовым явлением, и только после этого для них начали придумывать законодательство и не придумали до сей поры. Соответственно, они не отрегулированы, и непонятно, кто несет ответственность, в каком случае, и это, конечно, создает фундаментальные проблемы для россиян. Что касается роверов, то наоборот, ответственность четко определена. определена, четко понятно, где они должны быть, как они должны быть. Они полностью под контролем и органов государственной власти, и компаний-разработчиков. В случае любой нештатной ситуации есть все видеоматериалы, есть все данные позиционирования. Установить, кто прав, кто виноват, можно будет легко и непринужденно. В случае возникновения проблем предусмотрена страховка на 500 000 рублей. Поэтому здесь, конечно, будущему противиться не стоит. Правительство очень правильно в данной ситуации действует. Мы полностью приветствуем такой подход и считаем, что роверы – это то будущее, к которому нам нужно стремиться. Все в данном случае делается правильно, рисков не возникает.
3: Эксперимент с роверами охватывает разные регионы и сценарии, от мегаполисов до жилых зон. И каждая среда эксплуатации имеет свои особенности. Роверы становятся полноценными участниками дорожного движения, и оно станет более безопасным. Такое мнение выразил в разговоре с Радио КП автоэксперт Игорь Маржаретта. По его словам, поведение роверов предсказуемо и руководствуется заложенной в них программой, в которой отражены необходимые ограничения и запреты.
15: Но я думаю, что это будет безопаснее, потому что в программе у ровера нет пункта «нарушить правила дорожного движения». Наоборот, там забиты строжайшие соблюдения правил, обязательства строжайшего соблюдения правил дорожного движения. И первый закон робототехники тоже никто не отменял, потому что ни в коем случае он не должен причинить вред человеку. Новый ПР, он просто прописывает более четко правила для этих роверов, как, где они могут ездить, с какой скоростью, кто отвечает и так далее.
3: Роверы-доставщики начали ездить по столичным улицам с 2019 года. В начале апреля текущего года в мэрии заявили, что беспилотные доставки могут решить проблему дефицита курьеров, с которой может столкнуться Москва к 2030 году, когда ежедневное количество доставок достигнет 1,5 миллиона. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».

0: Просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени нужно, чтобы слепить Луну? Классический ответ – миллионы лет. Но новое исследование американских ученых из Юго-Западного исследовательского института Университета Аризоны предполагает, что в этом вопросе можно было бы обойтись одним рабочим днем. Точнее, даже меньше – всего 5 часами. Долгое время сценарий рождения Луны выглядел как грандиозная космическая стройка. Около 4,5 миллиардов лет назад протопланета размером с Марс, которую назвали Тея, врезалась в молодую Землю. От ударов в космос выбросила огромное количество расплавленной породы. И из этого гигантского диска обломков постепенно, в течение многих месяцев или даже лет, и формировался наш спутник. Все логично, но очень долго. Ученые решили проверить это, используя современные компьютерные симуляции. И обнаружили, что в классических расчетах не хватало одной важной детали – прочности материала сталкивающихся планет. Раньше считалось, что при такой чудовищной энергии геология не играет роли. Но, как выяснилось, еще как играет. И вот тут на сцену выходит главный герой – температура. Горячие тела, как вы знаете, мягче и слабее холодных. Соответственно, исход столкновения напрямую зависит от того, насколько успели остыть Земля и Тея перед ударом. Ученые прогнали разные сценарии. Если планеты были горячими, они разрушались в пыль, и вокруг Земли появлялся тот самый классический диск обломков. Луна в этом случае собиралась бы постепенно. Но когда исследователи использовали те же параметры, что и в оригинальных моделях 2001 года, но с учетом прочности материалов, произошло нечто удивительное. Примерно через 5 часов после удара компьютер выдал готовую сформировавшуюся Луну. Без миллионов лет ожидания, без промежуточного диска. Ну, это просто экспресс-доставка. И ученые признались, это был неожиданный результат. Впрочем, даже такое стремительное рождение не решает одну старую проблему. Земля и Луна подозрительно похожи по химическому составу. Это как если бы вы нашли у себя дома второго кота, который оказался генетическим близнецом вашего первого. Совпадение? Ученые предполагают, что Тея и протоземля могли сформироваться в одном районе протопланетного диска. Получается, Земля и Луна не просто соседи, скорее разнояйцевые близнецы, выросшие в одной космической песочнице. Так что, возможно, 4,5 миллиарда лет назад наша планета пережила не просто катастрофу, а очень быстрые и очень удачные космические роды.
0: Просто космос. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках, 15:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Отопительный сезон в Великих Луках стартует в понедельник, 5 октября. Подписано соответствующее постановление администрации города. В этот день отопление должны включить на объектах социальной сферы и в жилых домах. Все теплоснабжающие организации и потребители должны быть полностью готовы к подаче и приему тепла. В детском саду номер 20 прошла интеллектуальная игра для педагогов дошкольного образования Северного микрорайона. Несколько блоков заданий включали вопросы о требованиях федеральной образовательной программы и федеральных государственных стандартов. В отдельных из них нужно было проявить логику и эрудицию. Мероприятие посвятили году дошкольного образования. Оно разработано с целью увеличения интереса к профессии. Великолукские самбисты завоевали серебро и бронзу на турнире в Калининграде. Там прошел традиционный турнир по самбо памяти заслуженного мастера спорта Натальи Герценс. Великолучанин Александр Королюк занял второе место, Павел Амбросов стал третьим.
0: О валютах.
3: Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юань 12 рублей 47 копеек.
0: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
5: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные достижения, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Украина отказалась покупать у Штатов мощные боеприпасы, поскольку не располагает самолетами для их применения в бою, заявил Трамп. Этой осенью планируется отправить на военную службу порядка 120 тысяч призывников, реплика полковника. И Артем Дзюба заявил, что завершил профессиональную карьеру футболиста. Эти другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что Украина за год не стала ближе к переговорам. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
7: Вряд ли можем признать, что Украина стала ближе. Украина не стала ближе к переговорам. Европа по-прежнему не стала ближе к переговорам и по-прежнему продолжает мешать возобновлению переговорного процесса. Вот что можно констатировать.
6: Ну, также Украина отказалась покупать у Штатов мощные боеприпасы, поскольку не располагает самолетами и другой техникой для их применения в бою. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. У нас на связи военный консультант Антон Труц. Антон Андреевич, я приветствую вас. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, рад вас слышать.
6: Я взаимно. Вот Трамп заявил, что Украина отказалась от закупки мощных боеприпасов, потому что у них нет самолетов и техники, подходящей для них. А по вашим данным, каких именно типов авиации или западных платформ сейчас Киеву не хватает критически для применения подобных тяжелых вооружений? Или это просто отговорка украинская?
8: Давайте рассмотрим это высказывание Трампа под следующим углом зрения. Первое. Трамп – политик. Любое публичное высказывание политика – это политический акт. Оно не несет в себе цели информировать население о реально происходящих событиях. Это первое. Поэтому мы давайте его дальше разобьем на три части. Первое. Трамп сообщил, что Украине не будут проданы боеприпасы, это то, что будет. И два к этому дополнения. Первое, то, что Украина сама отказалась их покупать. Второе, потому что у нее не хватает самолетов и чего-то еще для того, чтобы их применить. Теперь давайте рассмотрим вот эти высказывания последовательно. Первое, Украина не будет покупать, хотела купить у Америки какие-то боеприпасы, и Америка не продала эти боеприпасы. Очень может быть, ну, исходя из того, что мы видим из стиля политики Трампа, что для него как раз характерно скорее в том, что он, если бы это было совершено, он бы, наверное, не стал это покрывать, а напротив бы громогласно об этом заявил. Теперь какие боеприпасы Украина могла бы купить? Прежде всего, понятно, Украина хочет получить какие-то боеприпасы, которые бы усилили ее возможности по нанесению ударов вглубь территории России. В случае с США это может относиться к ракетному комплексу «Тифон». Это ракетный комплекс средней дальности, предназначен для применения крылатых ракет «Томагавк» с дальностью стрельбы свыше 1500 километров, и универсальных ракет стандарта СМ-6 с дальностью стрельбы по наземным целям около 500 километров. Я думаю, Украина бы порадовалась, если бы американцы им такой комплекс поставили, но, во-первых, он дорогой, во-вторых, у американцев самих мало, а в-третьих, не факт, что американцы хотят его поставить, потому что, ну, как мы видим, Трамп, он так это... давит на Украину с целью добиться какого-то прекращения огня или чего-то подобного. Ну, то есть выступает таким определенным модератором. Возможно ли то, что действительно Украине не хватает какого-то вооружения? Ну, не вооружения, каких-то самолетов, средств, еще чего-то. В принципе, конечно, да. Но на практике мы видим, что Европа поставляла Украине Storm Shadow крылатые ракеты авиационного базирования. Украина их применяла, достаточно быстро переоборудовав имеющиеся у нее самолеты, в частности, Су-24 под применение Storm Shadow. Гарантии, что у нее таких самолетов не осталось, никаких нет. Поэтому вряд ли проблема в том, что у Украины нету... вряд ли дело в том, что у Украины чего-то не хватает. Uh-huh. Уж в конце концов, если чего-то не хватает, это можно было бы точно так же поставить. Ну, мы посмотрим, что иностранные военные специалисты помогают Украине применять разнообразное вооружение. Так что если нет специалистов, то пришлите вместе с оружием специалиста. Да? То, что наш противник креативен и способен переоборудовать имеющиеся у него средства, мы в этом тоже убедились. Тут не надо принижать его способности. Потому что про Су-24 тоже находились там высказывания, что они, дескать, с них нельзя применять Storm Shadow, но противник переоборудовал их достаточно быстро. Так что у него есть и интеллектуальные ресурсы, и возможности для этого сделать. Поэтому вряд ли речь идет именно о том, что у Украины чего-то не хватает. Речь, скорее всего, идет о том, что Америка не хочет по каким-то причинам поставлять то или иное вооружение. И, ну, вместо того, чтобы сказать, что мы не хотим, говорит, что, ну, у них сами, им бесполезно поставлять, они все равно не справятся. Угу. Я предполагаю, что речь идет об этом.
6: Спасибо большое. В общем, все понятно. И в целом тоже. Антон Андреевич Труцев был с нами на прямой связи, военный консультант. И мы обратили внимание на заявление Трампа о том, что Украина якобы отказалась покупать у США мощные боеприпасы, потому что не располагает ни самолетами, ни другой техникой для их применения в бою. И что конкретно имел Дональд Трамп в виду, мы сейчас с экспертом попытались выяснить. К слову, я обратил внимание, тут бывший министр обороны Украины Михаил Федоров министров заявил, что собираются запустить армию роботов, прям так и сказал, что в 2022 году они запустили армию беспилотников, сегодня на их долю приходится более 95% ударов на поле боя, ну и на Украине насчитывается более 700 производителей беспилотных летательных аппаратов. И теперь, заявил экс-министр обороны Украины Федоров, им нужен следующий технологический прорыв – роботизация ведения боевых действий. Поживем, увидим, чем все это закончится, пока перейдем к другим темам нашего эфира. А тема следующая, вот чего касается. Дело в том, что этой осенью планируется отправить на военную службу порядка 120 тысяч призывников. Об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда». Отправка со сборных пунктов начнется с 10 октября. Для жителей сельской местности и участников уборочных работ старт перенесли на 15 октября. Ну а в отдельных районах Крайнего Севера призыв пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Ну а тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
9: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
10: Ну вот, и дожили мы до того времени, когда исчезают такие понятия, как осенний и весенний призыв. Почему? Потому что по новым правилам с этого года призыв вооруженные силы идет круглогодично. И вот начальник главного организационно-мобилизационного управления генерального штаба Бурдинский, генерал-полковник, рассказал о том, как уже идет этот призыв или какие будут у него особенности. Особенности есть. Одну из них я назвал. Теперь у нас не будут ни весной вот эти трехмесячные кампании, ни осенью. Причем любопытная особенность. По словам Бурдинского, 80% призывников, которые должны стать в строй вот в эти месяцы, или, скажем так, в осенние месяцы этого года, 80% уже отправлены войска. До 31 декабря будут еще призывать или привозить или на сборные пункты и продолжать отправлять в воинские части. По словам Бурдинского, вот в этот осенний период, я бы даже сказал, будет призвано 120 тысяч граждан призывного возраста до 30 лет. Какая еще здесь особенность? А то, что некоторые будут призываться позже, ну, скажем, некоторых октябрьских и ноябрьских сроков. Кто же это? Ну, прежде всего, вы должны знать, что парни из сельской местности будут призываться или отправляться в войска не с 10 октября, а с 15-го. На недельку позже. Ну, вроде бы все это можно понять. Хлопцам надо еще картошку убирать, да? Но разница всего лишь недельку кажется мне такой, вы знаете, спорной. Уж если дать отсрочку, то ну хотя бы на месячишку, чтобы мамки, папки были обеспечены сельскохозяйственным провиантом на целую зиму. Какие еще особенности, на которые стоит обратить внимание нашим призывникам? Посмотрите, пожалуйста, обязательно расписание болезней, потому что это очень важный документ, которым вы должны грамотно владеть. Появились новые аспекты расписания болезней. Вот если раньше было, например, положение А, категория А, годен без ограничений, то сейчас эту категорию А разбили еще на 3. А2, А3, А4. И там четко оговорено, если чисто категория А – это годен без ограничений, А2 – годен незначительными нарушениями, А3 – незначительное отклонение от зрения, да, со зрением А3, и А4 – ну, в общем-то, есть серьезные проблемы, из которых человека призывать не будут. Кого еще не будут призывать, кто категорически, в общем, не попадает под призыв, это прежде всего отцы двоих и более детей. Это осужденные или лица, в отношении которых идет уголовное расследование. Ну и таким образом сейчас надо очень внимательно призывникам познакомиться с законодательством, чтобы не было вопросов. А вопросы, как показывает опыт всех предыдущих призывов, иногда возникают. Дорогие друзья, пожелаем нашим призывникам успехов военной службы. И сразу хочу очень громко оговориться для спекулянтов и провокаторов. Указом президента России категорически запрещается отправлять призывников в зону специальной военной операции. Вы меня услышали? Категорически запрещается. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
9: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: Артем Дзюба заявил, что завершил профессиональную карьеру футболиста. Эти и другие новости подробнее через пару минут в нашем эфире.
9: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
11: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
12: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
14: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. В студии Сергей Григорьев. И к другим новостям. Пилот самолета «Fly Dubai» получил ножевые ранения в области головы и рук и потерял огромное количество крови. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказал пассажир самолета «Fly Dubai» дантист Шата Мусаев. Также он поделился подробностями того, что именно случилось на борту рейса «Fly Dubai» и как он спас жизнь раненого пилота. Об этом вы можете, кстати, подробнее прочесть в эксклюзивном материале на kp.ru с заголовком, который я уже озвучил. Роман Лялин, автор этого материала. Но, впрочем, давайте послушаем врача спасшего пилота.
15: Мы летели с Китая в Connection, попали на этот рейс. Где-то точно 8:23 началась сильная трёска самолета. Начал очень сильно опускаться. И мы думали, что это всего лишь во время полета какое-то сопротивление воздуха или что-то в этом роде. Но через полминуты мы поняли, что это намного больше, чем просто тряска. Люди начали кричать, а один из людей, который был впереди, то есть девочка зашла в туалет, и она услышала какие-то крики в кабине. И после этих криков один из парней, который стоял прямо около кабины, он просто зашел каким-то образом, дверь была открыта, он вытащил этого террориста. Он увидел, конечно, кровь и увидел, что он пытается сломать все оборудование. Он просто вытащил этого террориста наружу, за шею. Потом подошли еще двое ребят, его начали скручивать. И после этого уже подошел я. Мы, конечно, отбежали, чтобы помочь как-то скрутить этого террориста. Не смогли завладеть ситуацией. Потом я завязал руки этому террористу. От самолета, который есть наушники, я взял его кабель и помог им связать. После этого нам дали еще наручники пластиковые. уже после, потому что мы боялись, что он может как-то развернуться или просто вытащить руки, и тогда будут у нас серьезные проблемы. И начал помогать пилоту, который был очень сильно ранен. Он лежал прямо при входе в кабине. Практически мы остановили кровь там. Очень сильно мне помог еще стюард, который был со мной вместе. И одна девочка, которая была вместе с нами, она сестра, она работает сестрой. Остановили полностью кровь, пульс был очень-очень низкий и очень далекий. После как кровь остановилась, пульс стабилизировался. Он был со мной в контакте, парень из Дубая, который пилот. Конечно, спасение этого пилота было очень важным, из-за этого он

0: прямо пикированием, и у нас оставались мгновенности помпы, чтобы стабилизировать самолет. Вот этот парень, который Янив, который зашел вытаскивать террориста, он взялся за штурвал, и он начал каким-то образом вытаскивать самолет с пикирования, конечно, со вторым пилотом вместе, и как-то он смог это все срегулировать. То есть самолет выравнивали вручную. Наверное, из-за этого задняя часть хвоста полностью оторвалась. То есть вот этот момент тоже был. В принципе, вот так. Через 40 минут мы сели в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия нас приняла очень тепло. Все было хорошо. Нас покормили, обслуживал медицинский персонал. И где-то через 6 часов мы вылетели вторым самолетом Flydubai в Израиль.
1: Напомню, в Эмиратах сейчас создана следственная группа, которая рассматривает попытку совершения теракта как одну из причин инцидента на борту самолета Flydubai. Ну а в России зарегистрировали вакцину на пыльцу березы. Все подробности в своем сюжете расскажет моя коллега Виталия Осипова.
2: Минздрав зарегистрировал рекомбинантную аллерговакцину, предназначенную для профилактики и терапии аллергии на пыльцу березы и сопутствующей перекрестной пищевой аллергии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Вакцину разработал Национальный медицинский исследовательский центр аллергологии и иммунологии ФМБА России. Полинез – это заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав. Основными проявлениями сезонной аллергии являются насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век. Аллергия на пыльцу возникает из-за ошибочной реакции иммунной системы на белки, которые содержатся в пыльце растений. Иммунитет человека, предрасположенного к аллергии, начинает воспринимать безвредные частицы пыльцы как серьезную угрозу, например, как бактерии или вирусы. В ответ на это организм начинает вырабатывать особые антитела – иммуноглобулины класса Е. При повторном контакте с пыльцой эти антитела активируют клетки, которые выбрасывают в кровь гистамин и другие вещества, вызывающие воспаление и характерные симптомы аллергии. Часто при аллергии на пыльцу возникает перекрестная реакция с некоторыми продуктами питания. Это происходит потому, что белки в составе пыльцы и некоторых фруктов, овощей, орехов или специй имеют схожую структуру. Например, при аллергии на пыльцу березы часто возникает реакция на яблоки, груши, фундук или морковь. Эксперты заявили, что препарат действительно является передовой разработкой. Вот что рассказал радио «Комсомольская правда» врач-аллерголог-иммунолог, педиатр Алексей Бессмертный.
3: Сейчас называем вакцину, на самом деле это не прививка, а по сути препарат для аллерген специфической иммунотерапии. Она достаточно давно разрабатывается, новость о том, что она вот-вот уже выйдет на рынок порядка 10 лет, появляется. Обещают, что это будет не 50-70 инъекций, как это было раньше, а буквально 3-5 уколов, которые будут вылечивать аллергию к пыльце деревьев и перекрестную к ней аллергию к фруктам. То же самое касается и живот. Чтобы получить клинический эффект, мы должны проводить аллерген-терапию не менее 3 лет, а может быть даже и 5, до полного исчезновения симптомов.
2: Проблема аллергии является для человечества серьезной уже не первое десятилетие. Ее даже называют пандемией современного мира. На сегодняшний день с теми или иными аллергическими состояниями сталкивается 30-40% населения. А согласно прогнозам, в обозримом будущем аллергиками может стать половина населения Земли. При этом с каждым годом аллергия все чаще встречается у детей. По словам специалистов, это закономерный результат как улучшения качества нашей жизни. Дети проводят меньше времени на улице и не употребляют слишком обработанную пищу, так и ухудшение окружающих человечества факторов в виде испарения, загазованности крупных городов и прочего, отметил Алексей Бессмертный.
3: Порядка 20 лет. Все время говорят, что аллергия, причем от 21 же века, с улучшением качества жизни, аллергия часто возрастает. Это связано не только с урбанизацией и наличием больших крупных городов, где много вредных факторов, которые дополнительно усиливают риск развития аллергии, плюс это скученность населения, плюс об аллергии мы стали знать больше, поэтому чаще аллергические заболевания диагностируются. И иногда это связано, наоборот, с улучшением качества жизни, то есть меньше количество инфекционных болезней, люди меньше болеют различными кишечными вирусными заболеваниями, что несколько по-другому настраивает иммунитет, и он переключается на борьбу с нашими как бы друзьями, аллерген.
2: Сезон аллергии на пыльцу березы обычно приходится на весну. Чаще всего это апрель и май. Но точные сроки зависят от региона и погоды. Например, в южных регионах – Краснодарский край, Северный Кавказ – деревья начинают цвести в начале или середине апреля. В Центральной России, Москва и Московская область сезон березовой пыльцы обычно приходится на конец апреля – начало мая. На северо-западе – Санкт-Петербург, Ленинградская область – сезон цветения березы начинается в середине мая.

0: а на Урале и в Сибири – в конце мая, начале июня. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Ну, а теперь перейдем к свежим новостям, хотя они не свежими не бывают. Я имею в виду новости спорта. Футболист Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры. Он является, напомню, лучшим бомбардиром в истории российского футбола. В разные годы Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», Ростов, петербургский «Зенит», тульский «Арсенал», даже турецкий клуб «Адана Демиспор» был, и московский «Локомотив» в этом списке также присутствует. Ну а на клубном уровне нападающий с «Зенитом» по 4 раза выиграл чемпионаты Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны. О других новостях спорта подробнее расскажет мой коллега Василий Воронин.
2: Новости спорта. Челябинский «Трактор» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 4-2 в пользу гостей. «Трактор» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. «Спартак» потерпел 4-е поражение подряд и идет 6-м на Западе. Европейская конфедерация волейбола приняла решение о допуске мужской и женской сборных России к участию в соревнованиях под эгидой организации, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Ближайшим турниром, в котором смогут принять участие российские сборные по классическому волейболу, является Лига наций в 2027 году. Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в соцсетях подтвердил решение покинуть расположение национальной команды и пообещал позже объяснить свой поступок. Ранее сообщили, что Роналду отказался участвовать в тренировке сборной Португалии после пропущенного матча второго тура группового этапа Лиги наций против команды Норвегии, который прошел в воскресенье в Осло. Счет встречи 2-1. Роналду не попал в стартовый состав португальцев и провел всю встречу на скамейке запасных. Позже СМИ сообщили, что тренер Жорж Жезуш и футболист встретились и уладили недопонимание. Однако в среду Жезуш на пресс-конференции заявил, что Роналду не попадет в состав на предстоящий матч с датчанами. После этого в СМИ появились сообщения о том, что Роналду покинул расположение национальной команды. С вами был Василий Воронин.
3: Новости спорта.
4: Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
5: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске «Какую тайну хранит Николай Басков?» Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
11: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП –
7: Это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
13: О важном.
12: Если НАТО попробует на практике реализовать угрозы в адрес Калининградской области, Россия ответит быстро и адекватно, заявил помощник главы государства, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Он также рассказал, что Владимир Путин дал все необходимые поручения по защите региона. Все структуры тщательно их выполняют. Патрушев отметил, НАТО не оборонительный блок, а крайне агрессивный, и альянс ведет себя соответственно и делает такие же заявления. Ранее глава МИДа Литвы заявил, что силы НАТО способны сравнять с землей военные базы России в Калининграде.
13: О политике.
12: Россия не закрывается от диалога с западными странами, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Алимов. Только на Генассамблее ООН глава МИДа Сергей Лавров провел больше 40 двусторонних встреч. Он также отметил, западные страны ошибаются, если считают, что готовность России общаться с ними – показатель слабости. Добавив, когда российская дипломатия говорит, что готова к переговорам по Украине, это не означает открытость к уступкам.
13: О медицине.
12: Российская вакцина против аллергии на пыльцу березы «Аллергарда» произвела настоящий фурор среди специалистов по всему миру. Об этом программе «Вести» рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, клинические испытания показали снижение проявлений аллергической реакции в 6-7 раз. Такие высокие показатели вызвали большой интерес у зарубежных иммунологов и аллергологов, включая специалистов из недружественных стран. Она отметила, после завершения всех исследований станет возможным обсуждение экспорта препарата. Однако приоритетом по-прежнему останется обеспечение вакциной граждан России.
13: Обо всем.
12: Сотбис выставил на торги коллекцию картин стоимостью более 450 миллионов долларов. Речь идет о 12 полотнах импрессионистов и модернистов из частной коллекции аргентинского коллекционера Нелли Ариетте де Блакье. Собрание долгие годы было недоступно публике. В него входят произведения Винсента Ван Гога, Клода Моне, Поля Гогена, Эдгара Дега и других известных художников. Самым дорогим лотом станут цветущие каштаны Ван Гога, оцененные в 180 миллионов. Перед продажей картины покажут в Лондоне, Тайбэе, Гонконге и Париже.
13: О валютах.
12: Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юань 12 рублей 47 копеек.
13: О погоде.
12: В Москве сейчас плюс 12, облачно с прояснениями, в Петербурге 14 выше нуля, ясно и без осадков.
13: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
14: Желаю, дорогие радиослушатели, в эфире радиостанции «Комсомольская правда» «Военное ревю». Сегодня у нас есть две приметные даты, о которых нельзя не сказать. И прежде всего, мне доставляет великое удовольствие сообщить вам, что сегодня широкая гражданская и военная общественность отмечают выдающийся юбилей ветерана вооруженных сил, ветерана 12-го ГУМО Минобороны, ветерана военного ревю, офицера с уникальным инженерным опытом и кругозором, мужественного борца с либеральной погонью полковника в отставке Михаила Владимировича Тимошенко. Дорогой Михаил, пожимаем тебе руку, говорим тебе спасибо, ждем новых встреч и желаем прежде всего крепчайшего здоровья. Я хочу повторить это еще раз. Дорогой Миша, крепчайшего тебе здоровья. С днем рождения! С юбилеем! Но теперь позвольте перейти к другой теме, тоже важной, которую нельзя перешагнуть, перейти и не заметить. Сегодня у нас День сухопутных войск. День самого крупного вида вооруженных сил. По этому поводу и «Комсомольская правда», и «Военное ревю» хотят как раз поздравить всех-всех сухопутчиков вот этой прекрасной песней. Кристинушка, врубай!

0: Каждый раз, когда мы отмечаем вот такой день рождения, в данном случае сухопутных войск, невольно возникает вопрос, а почему именно в этот день? Это всегда нужно знать, когда мы обсуждаем такие вопросы. Там, день флота, день ВВС, день ракетных войск. Всегда возникают вопросы, на которые надо знать четкий ответ. А почему именно 1 октября? Да потому что 1 октября 1550 года Иван Грозный, он же Иван IV, издал указ, в соответствии с которым там набиралось 1000 воинов, ратников, да, которые, по сути, стали ядром регулярной армии. Было 1000, это был такой зачаток регулярных сухопутных войск. Интересно, что Иван Грозный уже подумал и про систему комплектования. Да. Была интересная система комплектования. Там от одного воина во всеоружном, да, всеоружно прибывать нужно на пункты было сбора. Если дворянин имел, допустим, землю, ну, тогда она как-то так по-другому называлось. Ну, я вам скажу, что это примерно 50 гектаров. Они тогда назывались 100 четвертей. Да? Вот. И вот если человек имел во владении вот этих 100 четвертей, он обязан был прислать во всеоружно конного воина со всеми амуницами, со оснащениями и так далее, со сбруей и так далее. Если же у человека было больше, ну, вот этих самых 50 гектаров, он прислал уже два. Интересно, да? Интересно. В зависимости от размера владельца земли. Внимание! А сколько же Иван Грозный приказывал служить России-матушке в таком вот войске? Сроков не устанавливали. Служили, как говорил один прапорщик, пока руки носят и ноги, да? Да. Ну и, конечно, все зависело от здоровья. Вот изначально в сухопутных войсках служили, пока действительно позволяло здоровье. И длилось это аж, по-моему, до 793 года, когда установили, уже срезали немножко, уже определили, точнее, 25 лет. И это был, в общем-то, скажем, такой немалый срок. Через некоторое время, ну, скажем так, в 1874 году установили уже срок. Уже срок был 15 лет. Но здесь обратите внимание на некоторые детали. Да? Ты 6 лет должен был отслужить в строю, а 9 лет в запасе. Видите, уже тогда, в общем-то, заботились о системе комплектования. Но что еще можно сказать? Сегодня сухопутные наши войска на поле боя. Сегодня они воюют. Сегодня их возглавляет герой нашей специальной военной операции, герой России, генерал-полковник Мордвичев, новый, недавно назначен главком сухопутных войск. Ну, наверное, мы его увидим 9 мая, день парада, когда он будет там рапортовать министру обороны о готовности войск московского гарнизона к параду. На этом позвольте мне поставить точку и, конечно, назвать свой телефон. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Я же забыл вам и самое главное сказать. Дорогие друзья, простите меня. Да, две вещи я вам хочу важно сказать. Кто хочет знать в подробностях о том, что происходит на поле боя, для этого у нас есть чат. В чате наш великий волонтер информационный Василий Шевченко кропотливо, добросовестно, подробно отразил все самые важные элементы, которые, или события, которые происходят сегодня на поле боя. Ну, а теперь, о каких трех перемириях пан Зеленский, Володимир Кокаинович, предлагает, в общем-то, поговорить с Путиным и заключить какой-то договор. Таких перемирий Зеленский предлагает три. энергетическая, ну, зима на носу, без энергетики, чем же, как говорил пан Ющенко, соломою будут опалыты. Так, это первое перемирие. Сократить резко количество ударов по энергетической системе. Это что касается Земли. В воздухе прекратить всякие полеты и всякие наводнения с воздуха. Тоже интересно, перемирие. То есть фактически прекратите удары, да? Ну и есть морское перемирие. Пана Зеленского волнует то, что мы прикрываем очень серьезно Черноморское побережье, не даем дышать Украине с ее там, в общем-то, торговыми вариантами, скажем так, операциями и военными, потому что, к великому сожалению, пана Зеленского, россияне сейчас очень часто топят суда, которые якобы идут с гражданскими грузами, а на самом деле там оружие и боеприпасы. Тащут из Румынии, тащут из Болгарии. А уже мы там и Днестровский лиманчик мы тоже перекрываем, хорошенько припудриваем те суденышки, которые ползут на Украину вот через этот логистический канал. Поняли меня, да? Со всеми этими предложениями Москва категорически отказывается насчет их даже разговаривать. Потому что все совершенно понятно, даже очень далеко от армии человеку понятно, что это попытка получить хороший выигрыш для себя, ну, для Зеленского во времени. Это значит дать очухаться армии, это значит пополнить резервы, это значит отремонтировать там энергетические системы и так далее. Ну, тут мы уже говорим, хватит нас дурить, да, уже мы этого натерпелись. Москва с этим не согласна. Москва согласна только с серьезнейшим пакетом, который бы глубинным образом, на всю глубину, как говорится, наших отношений, мог представлять собой договор, который бы, в общем-то, мы бы тоже согласны. Но до этого договора еще далеко. Армия наша сейчас как работает на многих участках фронта на кураже. Есть, конечно, места, я не скрываю, это у нас есть и проблемы, но об этом, если вы хотите, мы поговорим отдельно. А сейчас перерыв.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что?
6: Когда Маршак в 1930 году писал про человека рассеянного с улицы Бассейной, такой улицы в Ленинграде не было. Одна была до 1918 года, другая появилась в 1954.
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, я Виктор Баранец, если вы меня узнали. Слушайте военное ревью с понедельника по пятницу, 16 часов 3 минуты. Ну что, дорогие друзья, пришло время ваших вопросов. Поехали. Сейчас Кристинушка. Москва. Здравствуйте, Александр. Александр из Москвы. Да. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. А у меня вопрос вот в продолжении того, что вы говорили. Вот объясните, а почему мы так против перед зимой энергетического перемирия? И я понимаю, что наши удары сильнее, что, ну, какая, скажем, вот разница жителю там Белгорода или приграничных, если они будут тоже сидеть без света, от того, что в Киеве нету света. То есть у нас тоже достаточно большая часть населения может оказаться зимой без света, без тепла. Ну, дай бог, чтобы до Москвы не добили, пока, по крайней мере, не добивают. Но у них тоже сейчас реактивные дроны появляются. То есть энергетическая структура у нас тоже достаточно уязвима. Вот объясните.
0: Это и война идет. И, безусловно, страдают от этого не только одна страна.
7: Мы там вроде как имеем
0: Говорите. Нет, мы вроде как... Шереметьева сейчас съест без соуса, что я перебиваю. Я закрываю рот, говорите, пожалуйста.
7: Но мы вроде бы имеем инициативу на самом фронте. И поэтому там будем потихоньку продвигаться, но, по крайней мере,
0: так, будем про инициативу на фронте говорить или об энергетической системе будем говорить? Говорите, пожалуйста, извините. Продолжайте, пожалуйста.
7: Нет, я
0: хамом выступаю. Нет, говорите. Теперь формулируйте вопрос. Я только начал отвечать вопрос, вы меня перебили.
7: Все, Понимаете? Извините.
0: Да нет, а вот вы меня извините. Все, поговорили или нет?
7: Нет, да. Я хотел, чтобы вы ответили по энергетической
0: тогда. Страдают обе стороны. В гораздо большей степени страдает Украина. Это, по-моему, вам должно быть совершенно понятно. Посмотрите, пожалуйста, на просоры Его Величества России и посчитайте количество энергетических объектов. И посчитайте, посмотрите на площадь России, вернее, Украины, и посчитайте количество ее энергетических объектов. Это несопоставимые вещи. Да, я не могу отрицать, что мы тоже страдаем, но мы стараемся защитить свою энергетику, как бы оно ни было. Почему он призывает не бить по энергетической системе? Потому что Зеленский уже открыто говорит. У него ракеты уже, Патриота, там чуть ли не закончились и так далее. Мы пользуемся вот этой прорехой в ПВО Украины и на всю катушку начинаем молотить по энергетическим объектам. Да, вы правы, конечно, уважаемые. И наше население, особенно в приграничных областях, оно, конечно, страдает. Это война. Вы сейчас скажите мне, вы знаете, так у нас же и люди гибнут с обеих сторон, а? Правда же я говорю или нет? А? И пожары у нас...
7: Мы должны думать, в первую очередь, о своем населении.
0: Да.
7: Если у нас там, если брать вот приграничные города, это миллионы людей.
0: Это так, там, переключаю. Белгород... Уходим от энергетики, значит, мы должны думать о своем населении. А кто же не думает о своем населении, уважаемые?
7: Ну, если они окажутся без света, без тепла зимой.
0: Уважаемые, да это война. Люди лучше вас это понимают. Гораздо лучше вас понимают. Послушайте, что эти мужественные люди говорят. Да, им не нравится жить по грибах. Да, не хочется свечками палить там, зажигать. Да, и так далее. Вы говорите общие вещи. Я еще раз говорю. В этих областях идет полноценная война. И люди понимают, что это война. И люди понимают, что мы не можем на 100% закрыть эти области от вражеских ударов. Вы это понимаете или нет, а? Или не понимаете?
7: Я понимаю, что, например, оружие у них тоже уже этой зимой будет значительно более сильное, чем прошлой зимой. Те же дроны, я говорю, вот реактивные.
0: Уважаемый, а у нас еще будет сильнее, чем у них сильное оружие, уважаемый. Давайте дальше рассуждать. Мне нравится с вами. Бесконечный разговор с вами. Какие у вас еще вопросы? Поехали. Дорогой мой человек, я по-хамски вас перебил 5 раз. Давайте уж до конца договоримся.
7: Ну, хорошо.
0: Люди говорят, что
7: Да. Хорошо, да. Возьмем следующее, вот морское перемирие. У нас, например, фермеры все ноют, что они не могут зерно продать. Да, они опять-таки страдают сильнее. Но у нас тоже, сколько у нас населения фермеров, что они не могут вывести зерно, отсюда зерно приходится продавать дешево здесь, и фермеры не будут сеять следующий сезон, боятся, потому что у них денег не будет.
0: Понятно, точка. Точка. Скажите, пожалуйста, а почему наши фермеры жалуются, что не могут вывезти зерно? У нас окон для вывоза зерна нет, как у украинцев. Или почему наши жалуются фермеры, что не могут вывезти зерно? Отвечайте на мой вопрос, пожалуйста. Куда пропал? Так хотелось поговорить, так хотелось, а? Чтобы на меня никто не говорил, что человек задает неудобные вопросы, а баронец убегает под корягу. Нет. Я буду разговаривать с людьми сколько мне нужно. И никто здесь мне не указ. Кто у нас, Кристинушка, в эфире? Рязань, Сергей у нас. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
8: Сергей Рязань. Здравствуйте, Виктор Николаевич. А вы как считаете, как оптимально, с какого возраста нужно призывать юношей в армию в российскую, и на сколько лет служба должна быть в российской армии? Спасибо.
0: Спасибо. Я считаю, что как было, так и надо призывать с 18 лет. Да. А что касается срочной службы, один год – это пародия на военную службу. Об этом вам не только баронец. Тысячи командиров уже давно-давно стонут от этой пародии. Потому что человека в учебке обучает. Но раньше хоть полгода, вот я, например, учился, полгода, меня там пытались сделать командира танка, я более-менее за полгода какие-то азы схватил. А сейчас же вообще, вы знаете, некоторых учеб за 3 месяца, и до свидания, автомат, зубы, иди охраняй склад с кальсонами. Их же на передовую-то не пускают, да? А теперь же в российском обществе зреет и другая мысль. Послушайте меня внимательно. А что это такое? Человека призвали в армию, человек принял присягу, человека 4 месяца обучали азам военной науки, а на передовую ему нельзя. Почему? Баронец, отвечай, почему? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Это вам, наверное, виднее. Вы же недовольны этим. Я одно скажу, что минимум 2 года, но это минимум. 2 годика. Да, вот тогда еще можем говорить, что мы получим полноценного солдата по призыву. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Виктор из Волгограда. Здравствуйте.
9: Добрый день, товарищ полковник. С юбилеем Михаила Тимошенко. Крепкого здоровья ему. И вопрос такой, товарищ полковник. Со стапелей сходит много кораблей военных, которые в основном отправляют на Дальний Восток. А почему не на Северный флот, не на Балтику?
0: Откуда вы это взяли, вот такое категорическое утверждение? Откуда вы это взяли?
9: По телевизору и в газетах пишут.
0: Вы не городите чепуху. Для того, чтобы вот так самоуверенно нести булду, вы должны предоставлять факты. Понимаете? А я вот на базаре слышал. Все подлодки, все корабли, все на Тихий флот. Ну, это еще бы более-менее серьезно. Бабушка Варя там сказала. Уважаемые, сколько у нас флотов, а? И Северный, и Тихоокеанский. Да.
9: Тихий, Северный, Балтийский, ну, Черноморский.
0: Мы поставляем
9: флотилия Каспийской.
0: Твою мать, дай же мне ответить, дядя! Отключите его, пожалуйста, потому что это невозможно общаться. Отвечаю тихо и нежно. Да, у нас несколько флотов. И каждый флот оснащается кораблями надводными, подводными, в зависимости от тех угроз, которые есть и будут в регионе его ответственности или в зоне его ответственности. Вот там, где эти угрозы наиболее серьезные, сильные, те, конечно, получают в первую очередь самое сильное оружие. Да, это и Тихий, наш флот, Тихоокеанский и Северный флот. Так, внимание, внимание. Дальше, хоть понемножку, но все-таки получают и другие флоты, которые мы вообще считаем домашними. Там Черноморский, Балтийский и так далее. Сегодня особое, я бы даже сказал, тяжелое положение у Балтийского флота, потому что его хотят превратить в НАТОвское озеро. И, в общем-то, там дыхалку нам, Балтийскому флоту, перекрывают. Я не могу сказать сегодня, что Балтийский флот вообще у нас такой превратился в каботажный. Нет. Там есть еще силы, достаточно серьезные силы. Особенно сейчас значение Балтийского флота возрастает с тем, что Калининградскую область пытаются запечатать наши враги, супостаты. А вот здесь потребуется значительное усиление Балтийского флота. Всего доброго всем, кто слушал меня в этой части. Сейчас я объявляю перерыв. Он будет небольшим. И готовьте свои новые вопросы. Когда вы задали вопрос, то дайте мне возможность ответить на него. Ну, не перебивайте меня, пожалуйста. А всего доброго. Поехали. Надеюсь, что так оно и будет. Мы сейчас уходим на перерыв, а потом я буду слушать ваши новые звонки, новые вопросы. Поехали? Хорошо. Поехали.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Отопительный сезон в Великих Луках стартует в понедельник, 5 октября. Подписано соответствующее постановление администрации города. В этот день отопление должны включить на объектах социальной сферы и в жилых домах. Все теплоснабжающие организации и потребители должны быть полностью готовы к подаче и приему тепла. В детском саду номер 20 прошла интеллектуальная игра для педагогов дошкольного образования Северного микрорайона. Несколько блоков заданий включали вопросы о требованиях федеральной образовательной программы и федеральных государственных стандартов. В отдельных из них нужно было проявить логику и эрудицию. Мероприятие посвятили году дошкольного образования. Оно разработано с целью увеличения интереса к профессии. Великолукские самбисты завоевали серебро и бронзу на турнире в Калининграде. Там прошел традиционный турнир по самбо памяти заслуженного мастера спорта Натальи Герценс. Великолучанин Александр Королюк занял второе место, Павел Амбросов стал третьим.
1: О валютах,
13: Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юань 12 рублей 47 копеек.
14: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
17: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Я жду ваших звонков. Мой телефон 8-800. Наиль из Подмосковья у меня хочет что-то спросить. Поехали, Наиль, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Эффективно ли будет атаковать так? Три объекта, например, атакуются по очереди. Получается, мы больше беспилотников туда отправляем. А их не ПВО. Очень-очень слабых побьет, во-первых. Во-вторых, пожарные машины, которые должны быть тушить, все не смогут. Тем более, вреда будет больше, пока эти кадры будут гореть дольше и дольше.
0: Угу. Продолжайте, пожалуйста, продолжайте. Продолжайте, я вас не перебиваю.
19: Вопрос.
0: Я не вижу вопроса. Я не вижу вопроса, уважаемый. Я вижу утверждение.
19: Как вы считаете, можно ли так делать, или у нас силы не хватает?
0: Как делать? Расскажите еще раз народу. Расскажите, вы так быстро говорите.
19: Да, например, три объекта. А так у них то, что продумали...
0: Внимание, так, чьих объектов? Наших или их объектов? Я говорю, вы три объекта. Объекты
19: три
0: из российских...
19: Три объекта, которые мы должны атаковать.
0: Так надо и говорить, дорогой мой человек. Вы видите, таким элементарным истинам я вас должен обучать. Я вас учу разговаривать. Итак, есть три украинских объекта. Да. Дальше, давайте,
19: мы их атакуем не каждый день, а собираем то, что три...
0: Подождите, почему их не атакуем каждый день? А есть объекты, которые мы атакуем каждый день. Эти три объекта мы атакуем каждый день.
19: Почему мы не атакуем каждый день? Вот собираем...
0: Мы атакуем, есть объекты, которые мы атакуем каждый день.
19: Идет разведка объекта... Киев атакуется, В основном каждый день.
0: Не понял. Я еще раз отвечаю. Есть объекты, которые мы атакуем каждый день. Идет разведка, мы смотрим...
19: Город, целый город.
0: Теперь же так, понятно, не объект. Так теперь спросите, будем объект атаковать или город? Давайте. Мне интересно с вами разговаривать.
19: Извините, значит, город,
0: да, спасибо, понятно. Объекты, значит, город. Украинские, города украинские. Да, так, понятно. Вы хотите, чтобы мы каждый день атаковали украинский город, да?
19: Нет. Если чем каждый день атаковать разные города, вот каждый день атаковать одни и тот же город малыми припасами, лучше атаковать побольше припасов. Побольше объектов.
0: Хорошо, спасибо. Я обязательно при встрече буду на общественном совете, встречусь с министром обороны, начальником штаба, я передам вашу идею. Нечего там рассеивать удары по всей территории Украины. Надо сосредоточиться на одном городе и весь свой 100% потенциал долбить только Киев. Я надеюсь, что вас правильно понял. Зачем это нужно? Хорошо, поехали дальше. Кто в эфире? Евгений Ярославль, здравствуйте.
20: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Михаил Владимирович и всем нашим привет. Виктор Николаевич, вот вопрос, извините, мое любопытство лично к вам. Вот у вас наградные планки, смотрю. Вот это колодки, это медалей ленты или есть у вас более такая награда еще, кроме медалей? За работу
0: две,
20: там?
0: У меня две государственных награды. Орден, два ордена, остальные это все медали. Это вот все медали, которые выдавали всем людям. У меня два ордена, да. Да, за службу родины, там вооруженных сил СССР, да. И там, и да. И недавно, в прошлом году я получил медаль ордена, еще одну. Это тоже государственная награда. Все остальные, это то, кто получают офицеры моего возраста получали.
20: Ну, я понимаю.
0: И примерно мы срока выслуги. Да. Грудью на душманские пулеметы не бросался, полки в атаку не водил, тяжелее авторучки у меня оружия в руках не было, как это любят, говорят. Ну, ладно, не обо мне речь. Поехали. Кто следующий в эфире? Любовь из Ростова-на-Дону. Здравствуйте.
21: Добрый вечер, Виктор Николаевич. Сегодня 1 октября, день перечисления пенсии силовым структурам. Пенсия пришла без индексации. На что обмануло правительство, объявило во всеуслышание, 4% и тех не дали.
0: Если это так, то, конечно, обманули. Потому что целый год трындели, что повышение пенсии будет с 1 октября. Уважаемая Люба, чтобы меня потом не таскали куда-то, вы разберитесь, пожалуйста, может, эта пенсия за предыдущий месяц пришла, разберитесь, пожалуйста, сначала, потому что я однажды рвал рубашку за таких, как вы, меня вызвали, сказали, слушай, полковник, ты когда рот открываешь, ты сначала разберись, уважаемая, разберитесь сначала, что это за деньги без повышения. Но я думаю, что, наверное, может быть, за октябрь, немножко, чуть попозже получите. Я не знаю, я деньги не плачу, не знаю. Люба, я не знаю, почему вы получили деньги, пенсию без индексации. Я не знаю. Вот интересно, если бы мне, Люба, сказали, что вы звонили туда и сказали, а почему вы выдали пенсию без индексации. И мне сказали, вы бы доложили мне, а мне ответили, вот это интересно. Так вы сидите за 2000 километров, вам не увеличили пенсию. Баранец, отвечай. Люб, это как-то несерьезно. Надо сначала самому немножко ноготками власть поскрести. Кто следующий в эфире? Здравствуй. Андрей Смолен, здравствуйте.
22: Добрый день, товарищ полковник. А на одном из брифингов, перед журналистами, президент сказал, что мы начали бить по сухогрузам, которые, блокируют эти порта детские, только после того, как ВСУ повредили 70, представляете, наших кораблей, нанеся ущерб в 1% ВВП. Это я считаю, то сколько...
0: Ну что, почему? Вопрос. Василий Москва. Не обязательно скажу, что
23: добрый
0: мы умышленно...
23: День.
0: Добрый день.
23: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Подскажите, пожалуйста, я что-то не могу понять никак. Вчера на выступлении нашего президента перед членами Госдумы я увидел членов Госдумы, знаменитого нашего бывшего офицера, имеющего ордена Ленина, Красное Знамя и так далее. А при проведении выборов на стенде я увидел, что этот депутат, кроме всего, имеет недвижимость в стране НАТО, в Латвии. А за недвижимость надо
0: фамилию
23: налоги
0: платить.
23: Пожалуйста.
0: Фамилию называть.
23: Владислав Третьяк, знаменитый на весь мир.
0: Да, я понимаю.
23: Значит,
0: спасибо
23: он
0: тебе.
23: Там, значит, он имеет там счета и так далее, налоги платит в Латвии.
0: Ну, вообще, у него там все. Еще 4 коттеджа, у него 2 клуба, 3 любовницы там, в Майами 4 коттеджа и так далее, уважаемые. Когда-то было, знаю, что он покупал. Вот так, так, уважаемые, а где вы взяли, что у него недвижимость? Ну, знаете, приличные люди говорят обычно, вот там же есть, у нас же сейчас спокойно можно установить, какая у него недвижимость. Да, не только в России, так за рубежом. Точно. Ну, вы так посмотрели точно эти документы, процитируйте мне их, пожалуйста. Давайте. Ну, давайте,
23: посмотрел,
0: говорите.
23: Это я увидел на стенде при проведении выборов. Я взял, сфотографировал.
0: Молодец.
23: Все то, что он имеет.
0: Вот это работка. Молодец. Уважаемые, скажите, пожалуйста, а это государственное преступление, измена, то, что он имеет там коттедж или недвижимость, это что, ему надо квалифицировать 275-ю статью вплоть до пожизненного Третьяку, да, говорите?
23: К тому же в Латвии есть запрет на выдачу...
0: Не надо мне про Латвию, не надо, а то я вам сейчас про Конго начну разговаривать. Я вас спрашиваю, Третьяк совершает преступление, имея недвижимость в США, да или нет? Конкретный вопрос.
23: Не в США, он имеет недвижимость в стране НАТО, в Латвии. В Латвии имеет недвижимость.
0: Да, наконец. Да. Он совершает преступление или нет? Имеет там недвижимость.
23: Меня интересует вопрос, как он пересекает границу? Потому что на границе надо подписывать документ.
0: Он пересекает границу так, как ему разрешают пограничные власти этой страны. Вот так он ее и пересекает. Очень интересный вопрос для военного ревю. Ну, что у вас еще есть? Вы не ответили на вопрос. Вы ответили на мой вопрос.
23: Какой?
0: Это преступление иметь в Латвии и недвижимость?
23: Это я не знаю иметь. То, что я знаю, как он
0: пересекает... До свидания. Я говорю, как разрешают ему власти Латвии. Так он и пересекает. По латвийским законам. А с нашей стороны по российским законам. Ну и что дальше? Разговор-то о чем? Если бы вы сказали моральная сторона вопроса, но это был бы другой вопрос. Я бы тут тоже порезвился, тем более такому депутату. Но вы только привели один факт. Боже мой, а сколько бы вам мог бы рассказать, что у нас очень многие депутаты Госдумы имеют недвижимость не только в Латвии. И имеют бизнес. Бизнес имеют. Хотя, говорят, это запрещено. Наплевать на те же законы, которые принимают сами депутаты. Бурные аплодисменты.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Наибольший восторг у Черчилля в ходе его первого визита в Москву в 1942 году вызвал смеситель для горячей и холодной воды. В Британии тогда руки мыли в раковине, которую затыкали пробкой, а потом заполняли водой из двух кранов.
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак. Я официальный представитель компании Aqualife. И вы на волне правильной воды. Что же значит правильная вода? Ну, например, в Японии врачи официально назначают эту самую правильную воду при диабете. Это не магия, это молекулярная химия. Факты и только факты. В 2008 году ученые доказали, 900 мл такой ионизированной воды, насыщенной молекулярным водородом в день, за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспалений и старения. В клиниках Токио ее используют для реабилитации после инфарктов. Давайте посмотрим еще на несколько фактов, откуда, когда все начиналось. В Советском Союзе еще в 50-х годах 20 века несколько научно-исследовательских институтов исследовали ионизированную воду. В Японии в 2007 году японский ученый Шигео Ота открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и митохондрии, нейтрализуя самые опасные свободные радикалы. Смотрите, свободные радикалы накапливаются у всех. Вот просто потому, что мы живем. Когда их критически много, к определенному возрасту у всех их критически много. И начинается то самое старение, бесконечные заболевания, вызванные они оксидативным стрессом. Оксидативный стресс – это когда много свободных радикалов. Они окислители. Чтобы с ними бороться, нужны восстановители. Потому что когда их слишком много, давно уже установлено, что их слишком много – это сильный оксидативный стресс. И давно уже установлено, что оксидативный стресс является причиной большинства заболеваний. Так вот, чтобы с этим большинством заболеваний бороться, а априори непосредственно бороться с самим оксидативным стрессом, нужны восстановители. Восстановители, иначе по-ученому, это антиоксиданты. Так вот, и наука установила, что самый мощный антиоксидант – это молекулярный водород. Он такой маленький, что он проникает даже через гематоэнцефалический барьер. Но вот насколько он мал, смотрите, он усваивается каждой клеткой. И когда каждая клетка получает молекулярный водород, антиоксидант, она работает эффективнее. Ну, то есть, если с возрастом, грубо говоря, у нас уже 30% печени не работает, мы живем на поддерживающих каких-то препаратах, чтобы помочь печени, а вот молекулярный водород помогает восстанавливаться, не являясь лекарственным средством. Но давайте посмотрим на то, например, как это работает при диабете второго типа. Клетки

терапии добавили 1,5 литра водородной воды в день. И через 3 месяца сахар натощак упал до 6 миллимоль. Прошли отеки, и врач ей снизил дозу лекарственных препаратов. Это не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Или вот еще отзыв. У женщины с сахарным диабетом 2-го типа, там стаж уже больше 10 лет значительно. Более того, у нее полинейропатия, или так называемая диабетическая стопа. Ей врач прописал пить ионизированную щелочную воду внутрь, а кислотной водой делать примочки на вот эту трофическую язву. И она прошла. И сахар снизился. И это подтверждают в том числе исследования. А вы можете проверить на собственном опыте, как будет менять ваше состояние ионизированная щелочная вода. И она не только для тех, там, кто хочет как-то изменить свое состояние при диабете сахарного второго типа. А для всех, кто хочет быть здоровым, активным, жить здоровой, активной жизнью. Эта вода – это антиоксидант. Попробуйте. У нас есть 90 дней тестового периода. Вы звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Фиксируйте за собой эту цену. Сейчас вы ничего не оплачиваете. Вы просто оформляете заказ. Когда заказ к вам приходит, тогда вы его уже и оплачиваете. И с момента, как вы получили, у вас начинается тестовый период 90 дней. То есть в течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, вы готовите в нем воду, вы пьете эту воду, но все это время вы думаете и наблюдаете, и в любой момент вы можете вернуть ионизатор нам обратно, а мы вернем обратно вам все деньги, которые вы за него заплатили. И это 28 тысяч. Премиальный прибор. Вы приготовите щелочную, чтобы пить внутрь. Вы приготовите кислотную, чтобы делать примочки при герпесе, при псориазе, при дерматите, при всевозможных ожогах, царапинах и так далее, и так далее. Вы будете готовить водородную воду в нем. Никаких дополнительных расходных материалов вам покупать не надо. Мы положили все, даже специальную салфетку из микрофибры, чтобы протирать электрон. Но в течение 90 дней, напоминаю вам, вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Ну, а я расскажу вам еще об одном приборе, который я купила себе. А потом выяснилось, что им пользуется вся семья. Вот так у нас случилось нейроденс ПКМ. Сначала я его осваивала на себе, ибо иногда на нервной почве у меня бывает вздутие живота. И однажды вместо привычного, ну прекрасно, опять я воздушный шарик, я достала ПКМ. Нашла в меню вздутие, сделала все по инструкциям, мне стало легче. Тут мама говорит, у меня суставы болят. Пожалуйста, говорю, мам, попробуй ПКМ. Ей помогло. Каждый день на протяжении 2 недель. У мужа насморк. Где эта ваша штука? Спросил он. Пожалуйста. Он тоже обычно неделю лежит с этим насморком. Тут 2 дня, и все проходит. Потом у дочки заболел живот. И тут я поняла, что моя штука окончательно перестала быть моей. И мне вообще очень нравится в ПКМ именно это. Не надо вспоминать там медицинский институт, который, собственно говоря, даже не заканчивал. В приборе уже есть готовые программы. Выбираешь нужную, например, насморк, вздутие, суставы, гипертония, гипотония, потенция. Да, там есть и такая программа – потенция. Вот без всяких эвфемизмов производитель ее так и назвал. Причем эта программа предусмотрена не только для проблем с эрекцией. В методике ПКМ она используется и при хроническом простатите, а также в составе комплексного лечения при мужском бесплодии. Идем дальше. В ПКМ есть программа «Гинекология», программа, которую применяют в том числе при проявлениях климакса. Также есть программа «Гинекологическая боль». При болезненных менструациях есть важный нюанс. Здесь курс проводят между циклами, а во время самой менструации не проводят. Также есть программа «Почки», которую в определенных ситуациях используют как дополнение к назначенному лечению. И вот в этом приборе мне очень нравится сама концепция. Он не про одну проблему. Внутри целый набор автоматических программ для разных ситуаций разных членов семьи. Вы его включаете. Сразу попадаете, будет описана программа, вы нажимаете и выбираете программу, которая вам нужна. Их там 25. При мужских проблемах, при женских, при болевых, связанных с дыхательной системой, пищеварением, опорно-двигательным аппаратом. То есть это один прибор
для всей семьи. И нейроденс ПКМ, между прочим, зарегистрированная

0: медицинское изделие. Это чрезкожный электронейростимулятор. Он воздействует электрическими импульсами через кожу. Для разных задач, как я уже сказала, предусмотрены готовые программы и схемы применения. И это вот здесь большая разница между каким-то аппаратиком, да, и медицинским прибором с инструкцией и показаниями, и противопоказаниями. И здесь очень-очень много показаний, да. Женское здоровье, мужское здоровье, я об этом уже сказала, опорно-двигательный аппарат, суставы, боль в спине и пояснице, мышечная боль и спазмы, восстановление после травмы нагрузок, остеохондроз, пищеварительная система, при вздутии, метеоризме, при гастрите, при дискомфорте в кишечнике, нарушении пищеварения, дыхательная система, насморк. Это вот прям проверено и на мне, и на супруге, вообще замечательно работает. Это еще и профилактика в сезон простуд. Это, кстати, еще и работа с нервной системой и при головной боли. И еще раз подчеркну, там уже готовые программы. И что хочу сказать, для радиослушателей, как всегда, особое предложение. На сайте он у нас стоит 14 900, практически 15 тысяч. Для всех радиослушателей «Комсомольской правды» он сегодня 11 900. Звоните 8 800 505 0855, успейте заказать нейроденс ПКМ по такой цене 11 900. Ну и также напоминаю, что прекрасная скидка сегодня на наш премиальный ионизатор воды Aqualife. Сегодня он для вас 28 тысяч. Успейте зафиксировать по такой цене. Звонок на номер телефона 8 800 505 0855 абсолютно бесплатный. Оплачиваете при получении. 28 тысяч рублей. Премиальный ионизатор воды Aqualife. 8 800 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама. «Комсомольская
2: правда». Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября. Для лиц старше 12
1: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
3: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте. о важном.
5: Российские власти всегда уделяют особое внимание обеспечению потребностей Калининградской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, Москва никогда не допустит, чтобы кто-то посягал на регион, и любые попытки Запада давить на Калининградскую область неприемлемы. Заявление России это подчеркивает. Представитель Кремля также отметил, Европе нужно умерить пыл и понять, что Калининградская область – это неотъемлемая часть России, и агрессивная риторика в адрес региона со стороны стран Европы не должна доминировать.
4: О политике.
5: Россия в конфликте на Украине всегда действовала в рамках международного гуманитарного права, в отличие от самой Украины. Об этом заявил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. Он отметил, стороны исходят из совершенно разных стратегических подходов к ведению военных действий. Так Киев готов применять террористические методы и идти на преступления для давления на мирное население. Режим Зеленского и его спонсоры рассматривают такой подход как свою сильную сторону, позволяющую вести войну не по правилам. Мирошник подчеркнул, Россия фиксирует увеличение числа ударов украинскими дронами в 3-4 раза после выделения Евросоюзом 15 миллиардов евро на их закупку. Число пострадавших от рук украинских боевиков мирных жителей с февраля 2022 года превысило 34,5 тысячи.
4: О материнском капитале.
5: Размер материнского капитала на первого ребенка в следующем году в России увеличится и составит 778,5 тысяч рублей, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. При этом материнский капитал на второго ребенка вырастет до 1 029 000, если он не был получен на первенца, добавил министр. В то же время максимальная сумма пособия по беременности и родам в следующем году превысит 1 000 000 рублей.
4: Обо всем.
5: Джерси Майкла Джордана из третьей игры финала НБА 1998 года была продана за рекордную сумму – больше 12 миллионов долларов, сообщает цифровой аукционный дом «Джупита». Баскетболист играл в этой майке в своем 6-м и последнем чемпионском сезоне НБА в составе Чикаго Буллс в рамках последнего танца. Джордан – шестикратный чемпион НБА. Вместе со сборной США дважды становился победителем Олимпийских игр.
4: О валютах.
5: Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юань 12 рублей 47 копеек.
4: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 12, облачно с прояснениями. В Петербурге 14 градусов выше нуля, ясно и без осадков.
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки ФМ.
8: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции Луки ФМ. В эфире программа «Беседа с краеведом». И я ее ведущий, председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. В нашей программе мы рассказываем об истории и культуре Великих Лук и Псковского края, соседних территорий, краеведческих находках, памятных и юбилейных датах земли Великолукской, наших известных земляках, внесших значительный вклад развитие и укрепление малой родины и отечества. Сегодня мы обсудим сразу несколько юбилейных дат, и все они связаны с железной дорогой и железнодорожным комплексом нашего города. 2026 год отмечен важными датами, такими как 125-летие со дня открытия главных железнодорожных мастерских и открытием железнодорожного сообщения в Великих Луках. Оба этих события приходятся на 1901 год. У нас в гостях ведущий инженер Великолукского локомотивного депо, заведующий музеем истории локомотивного депо Великих Лук, член Союза краеведов России и Великолукского городского краеведческого общества Балакирев Геннадий Всеволодович. Здравствуйте, Геннадий Всеволодович.
9: Добрый день, уважаемый Дмитрий Анатольевич. Добрый день, дорогие радиослушатели.
8: Ну что, Геннадий Всеволодович, мы важные даты в истории нашей железной дороги стараемся не забывать. Спасибо, что в студии. Тем более, что вот эти дни, 23 сентября и 24 сентября, это вот даты, которые со значенными уже юбилейными событиями у нас связанное. Итак, 125 лет открытия главных железнодорожных мастерских, которые позднее становятся локомотиво-ремонтным заводом, да, и, соответственно, 125-летие со дня начала эксплуатации железной дороги в Великих Луках и прохождения первого поезда. Ну вот, не пассажирского, да, а грузового. Но товар. Пассажирский пройдет чуть позже, правильно?
9: Да, товарный поезд.
8: Давайте разбираться с этими датами. Что они означают для истории нашего города? Какое значение для города имело открытие и бурное развитие железнодорожного строительства в начале 20 века? Геннадий Силович, вам слово. А позднее мы поговорим еще об одном юбилее, если останется время. Слушайте нас внимательно, уважаемые радиослушатели. Геннадий Силович, вам слово.
9: Спасибо. Вот эти юбилейные даты, которые вы сейчас озвучили, они между собой очень даже тесно связаны. И вот начиная с 1901 года и последующие даты тоже будут юбилейные. И все это как раз вот положило начало именно 1901 год. Взаимосвязаны они каким образом? Ну, раз уж мы первый назвали завод, то да, он был построен обществом Москово-Виндаво-Рыбинских железных дорог. Вот, поэтому вот, говоря о заводе, говоря о начале движения, железнодорожного движения через Великие Луки, нельзя не рассказать о самом этом обществе. Изначально оно еще появилось в середине 19 века. Это было общество Рыбинских железных дорог. Вот, и оно владело, потому что строило, это было акционерное общество. Акционерное общество, частное общество. И строило небольшие участки железных дорог. Ну, здесь вот в европейской части, в нашем северо-западном регионе, вот, были построены железные дороги от Рыбинска, поскольку Рыбинск — это последний судоходный порт на Волге был. Дорога прошла до Пскова, до Балагова. Но это все были относительно небольшие участки. Но после того, как в 1897 году было принято решение, выдана концессия государством для этого общества на строительство 1050-верстной железной дороги от Москвы до Виндавы. Виндава — это порт Венспилс на берегу Балтийского моря, незамерзающий порт. Вот тогда общество посчитало себя необходимым переименовать, и оно стало называться Москва-Виндава-Рыбинским железными дорогами. Вот. И началось вот строительство. Строительство велось этим обществом с большим размахом. Вот. Поскольку вообще, если охарактеризовать конец 19-го, начало 20 века, то в России это сопровождалось бурным ростом промышленности, развитием сельского хозяйства. Вот. И поэтому транспортные пути, пути вот сообщения, они были просто необходимы. А взять наш регион, вот конкретно уездный городок Великие Луки, то он как бы оставался в стороне от этого движения. И тихий для города 19 век заканчивался тем, что сама промышленность здесь вот приходила потихоньку так в упадок. И поэтому, наверное, надо отдать должное нашим вот предшественникам, предыдущим руководителям города, градоначальнику, земской управе, властям города, которые решили, что дальше такое положение нетерпимо, и они обратились и в Министерство путей сообщения, и к государю нашему Николаю II о том, чтобы вновь строящаяся Москва-Виндава-Рыбинская железная дорога прошла через Великие Луки. И вот чтобы принять это решение, ну, надо было все-таки на это решиться, поскольку уже прошли изыскания, проект появился, вот, и препятствия определенные были. Но, тем не менее, когда такое прошение поступило от властей города, и был дан ответ, что это повлечет за собой дополнительные расходы и по изысканию, и по проектированию, и, соответственно, по строительству, то тогда со стороны великолучан последовало тоже такое предложение, от которого, наверное, невозможно было отказаться и, может быть, послужило основной веской причиной. Было обещано и выделено безвозмездно для строительства будущей станции и главных вот этих железнодорожных мастерских 60 гектаров земли. Вот это послужило тому, что все-таки первая железная дорога, именно первая, потом через 6 лет еще и была вторая, прошла через Великие Луки. Вот. Событие это состоялось 24 сентября по старому стилю, вот, 1901 года. То есть это вот как раз у нас этот юбилей есть. Событие было торжественно, все обставлено. На станции, хотя к тому времени еще вокзала не было каменного, а было деревянное строение, но тем не менее и поезд встречали торжественно, и молебен служили, и столы были накрыты для всех желающих, потому что, да, действительно пришла железная дорога. И для нас она стала градообразующим таким предприятием, потому что когда пошли грузы сплошным потоком, а Московско-Виндава-Рыбинских железных дорог, оно характеризовало своей деятельностью тем, что, в общем, умело вело вот эту хозяйственную деятельность, вот эту работу. Вот. Общество было в России довольно много, десятки. Вот. Но некоторые просто-напросто были неплатежеспособны, поэтому либо выкупала их дорога, либо оно поглощалось там другими более богатыми вот этими акционерными обществами. Общество Московско-Виндава-Рыбинских железных дорог само по себе развивалось. И уже вот в первой четверти, ну, будем говорить, за точку отсчета 1913 год, к этому году оно входило в десятку крупных акционерных обществ Российской империи. Вот чистый доход, например, от перевозочной деятельности, от других видов деятельности, погрузка, производство и так далее, оно многими видами деятельности занималось, строительство в том числе. Вот, чистая прибыль составляла 220 миллионов рублей. Это, в общем-то, очень-очень солидно. Вот. И сохранился, например, отчет проверки деятельности этой дороги со стороны государства, контроль за тарифами, за ценообразованием, за деятельностью вот таких частных обществ велся со стороны государства. И вот при проверке комиссии этого общества, деятельности этого общества, были такие, в общем-то, сделаны довольно неординарные выводы. Ну вот хочу даже это привести, потому что это довольно интересно. Вывод следующий был. При полном внимательном удовлетворении дорогой всех предъявляемых к ней требований со стороны торговли, промышленности и сельского хозяйства по грузовым перевозкам, при хорошем обслуживании пассажирских перевозок, дорога находит возможность оплачивать труд личного состава выше, чем какая-либо другая частная железная дорога в России и поддерживать линии не только в полном порядке, но даже с известной щеголеватостью. Особенно заметной на станции. Вот заслужить такое определение.
8: Такое лестное, да?
9: Да, такое определение щеголеватости. Это, наверное, все-таки стоило, наверное, приложить таких серьезных трудов.
8: Ну что ж, Геннадий Силович, спасибо за интересное начало беседы. Оно нас, так сказать, погрузило вот в начало 20 века. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, а потом продолжим нашу беседу с краеведом.
10: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
13: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. только на радио «Комсомольская правда».
7: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки-ФМ.
8: Уважаемые радиослушатели Луки-ФМ, в эфире вновь программа «Беседа с краеведом». Сегодня мы рассказываем о важных юбилейных датах, важных датах в истории Великих Лук. И они связаны с железной дорогой и железнодорожным комплексом нашего города. Мы в 26-м году отмечаем 125-летие со дня открытия главных железнодорожных мастерских и начало железнодорожного сообщения в Великих Луках. Оба этих события приходятся на сентябрь 1901 года. И вместе с нашим гостем Балакиревым Геннадием Всеволодовичем, ведущим инженером локомотивного депо Великих Лук, заведующим музеем истории локомотивного депо, вспоминаем эти важные даты в истории нашего города и говорим об их значении для дальнейшего развития Великих Лук. Геннадий Всеволодович, продолжим нашу беседу. Все-таки главные железнодорожные мастерские, что из себя представляли на тот момент времени, когда они только открылись, и как они развивались вот в начале 20-го столетия? Давайте затронем вот этот раздел, пока мы еще сегодня не говорили. Что вы можете сказать по мастерским? Это же будущий наш завод.
9: Да, вступление, наверное, слишком большое получилось. Ну да, завод начал свою деятельность, был уже построен почти в полном своем таком технологическом составе в 1901 году. Ну а на проектную мощность вышел в 1902 году. То есть вот продолжал развиваться. Вот строился обществом Москово-Виндава-Рыбинских железных дорог. Вот и строился, надо сказать, по тем документам, которые вот к тому времени относятся, по последнему слову науки и техники, что было известно. Строился с размахом. Один только вот площадь этого завода занимал 13 гектаров. Были там паровозосборочный цех, вагоносборочный. Были вспомогательные цеха, такие как деревообделочный, кузнечный, литейный, медницкий. Была своя кузница, своя градирня, водоснабжение было свое. Чуть попозже была построена еще и электростанция, которая обеспечивала не только завод, но и прилегающие там жилые кварталы. То есть вот завод действительно и сам развивался, и давал возможность развиваться городу. На момент открытия завода там работало порядка 700 человек. Вот опять же к 13-17 годам там уже насчитывалось почти вдвое больше, 1250 человек. И вообще это вот...
8: Это крупнейшее предприятие дореволюционных Великих Лук.
9: И не только для Великих Лук. В Пскове таких предприятий не было. Вот по одним источникам это вот как раз говорит о том, что это почти 60% рабочего класса, пролетариата, как раз было в Великих Лук. И больше трети населения города было связано с работой на железной дороге. Завод продолжал развиваться. Он выпускал продукцию, то есть капитально ремонтировал паровозы. Вот. Изначально была заложена программа 40 паровозов капитального ремонта. Ну, а капитальный ремонт — это практически новый паровоз, поскольку там заменялись трубы, колеса, ну, все это оборудование, которое для паровоза главным являлось. Ну, еще и капитальный ремонт на 1200 вагонов. Вот. Но потом даже и эти цифры были превзойдены, и планы год от года увеличивались. Вот. Ну вот завод работал, развивался, и в 1927 году перешел на новые методы работы, но это еще не завод был, а главный мастерский к тому времени, а в 27 году перешел на новые методы работы, заводские. Использовался такой, не буду вдаваться в подробности, просто скажу, кому интересно, посмотрит. Конвекционный метод работы. И поэтому с 27-го года он стал уже называться не главный железнодорожный мастерский, паровозо-вагоноремонтный завод имени Макса Гельца.
8: Ну, Макс Гельц — это известный революционер немецкий, да? То есть завод это уже в советское время получил имя, вот как это тогда было принято, революционеров, да?
9: Да, у нас много таких и улиц, и площадей было в честь этого революционного.
8: Геннадий Васильевич, ну, в начале вот нашей беседы я сказал, что еще одна важная дата, да, которой надо, наверное, упомянуть, может быть, оставшееся время не позволит рассказать подробнее, но приоткроем, да, для наших радиослушателей эту такую завесу тайны, да. В этом году уже исполняется еще и 55 лет музею Великолукского локомотивного депо, которое вы возглавляете. Это тоже важное событие. Все-таки музею более уже полувека. И уже мы знаем, что были разные времена. Но сейчас чем живет музей? Какие, вот, может быть, самые такие ближайшие перспективы? Юбилейный год.
9: Да, хорошо.
8: Может быть, что-то такое, расскажите нам необычное. Может быть, что-то потребует отдельной беседы. Про музей можно говорить до бесконечности, да?
9: Ну да, это наша любовь, приятная обязанность и заниматься вот этой музейной и исследовательской работой. А что касается вот музея локомотивного депо, то это уже стало не только, я так думаю, частью нашей железнодорожной великолукской истории, но я хочется верить, что он и довольно известен стал, представляет интерес не только для жителей нашего города, поскольку и иногородние экскурсии в том числе тоже бывают. То есть вот музей с годами приобрел определенную известность, ну и, соответственно, тоже развивался, расширялся в том числе. Конечно, рассказать можно многое. Во-первых, о тех людях, которые приложили, ну, наверное, усилия, благодаря которым и создавался музей. Сначала это была комната боевой и трудовой славы локомотивного депо. Вот. Ну, а пенно вот те люди, которые стояли у истоков, о которых можно даже в отдельности про каждого поговорить, вот, они со временем превратили вот эту комнату уже в солидный музей. Вот.
8: Ну, давайте мы договоримся, да, посвятим, наверное, музею отдельную беседу. Я знаю, что просто последние годы было определенное у вас расширение, да, так скажем, реконструкция. Вот сейчас как бы вы оценили состояние вот музейного пространства? Принимаете гостей, да, проводите мероприятия, приглашаете, да?
9: Ну, в общем-то, даже без приглашений, получается, обходимся. Вот что касается контингента, то там вот уже известность мы приобрели среди школ и наших учебных заведений. Причем не только железнодорожных. Приходили и с колледжа, с технологического, и с других там учебных заведений. Ну, а гостей, да, естественно, мы приглашаем и ветеранов, и гостей города, и те, которые посещают город, и те, которые к нам на железнодорожный узел приезжают, наши гости, и городской краеведческий музей точно так же включил нас в маршруты, поэтому и вот на День города, например, две экскурсии были организованы, ну, были желающие посетить музей. Мы, конечно, никому не отказываем.
8: А музей... Какая конкретная дата там у вас? Это, есть она?
9: Да.
8: Вот, это, любого музея она есть, да?
9: Да, разумеется. Это торжественное открытие музея у нас произошло, и есть такое документальное подтверждение, фотографии в День железнодорожников в 1971 году. Это первое воскресенье августа. В 1971 году это было 4 августа. Вот от этого мы как раз и отсчитываем.
8: Ну, логично, да.
9: Ну, а сама, железнодорожника, да. Вот сама история, она вот как раз, ну, два слова буквально, началась... Еще, конечно, до 1971 года был такой замечательный человек, Александр Иванович Валентик, партизан, кстати говоря, о нем тоже можно рассказать. И он вот в 60-х годах, в середине 60-х годов, уже начался сбором вот этих материалов.
8: Ну что...
9: Наверное, продолжим в следующий раз, если будет
8: принимается, интересно. Да, такая тема, и я думаю, что она будет интересна нашим радиослушателям и тем, кто связан с железной дорогой, и не обязательно, потому что все так или иначе мы связаны с железной дорогой. И музей, на самом деле, интереснейший. Я неоднократно там бывал и могу сказать, что всегда есть что новое открыть, узнать, посетив наш замечательный музей локомотивного депо. Но об этом в следующий раз. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, наш эфир сегодня подходит к концу. Напоминаю, что в программе «Беседа с краеведом» мы говорили о важных юбилейных датах земли Великолукской, связанных с железной дорогой и железнодорожным комплексом нашего города, 125-летием от открытия железнодорожного сообщения в Великих Луках и 125-летием открытия главных железнодорожных мастерских. Я благодарю нашего гостя, ведущего инженера Великолукского локомотивного депо, заведующего музеем истории локомотивного депо Великих Лук, члена Союза краеведов России и Великолукского городского краеведческого общества Балакирева Геннадия Всеволодовича. Геннадий Всеволодович, спасибо за интересную беседу.
9: Спасибо и вам, что пригласили.
8: А я напоминаю, что прослушать запись нашей программы можно и после эфира в группе ВКонтакте «Луки FM» и в нашем мессенджере «Макс». С вами был ведущий программы «Беседа с краеведом», председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. Всего доброго, до новых встреч.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
14: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, ввязывать в бюрократии — это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
16: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
15: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
16: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
15: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
11: На здоровье.
17: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
19: О важном.
5: В Брюсселе прекрасно понимают неизбежность юридического преследования со стороны России тех, кто покушается на ее активы за рубежом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, Москва будет до конца защищать свои активы с задействованием всех юридических средств.
19: О политике.
5: Украина развернула дронную охоту на мирное население. Украинские формирования резко увеличили преднамеренные удары по детям. С начала года пострадали 456 несовершеннолетних, из которых 70 погибли, заявил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. Он отметил, Киев запустил целую серию новых террористических проектов после получения дополнительных средств от Европы и НАТО.
19: О штрафах.
5: Правительство предложило удвоить размер административных штрафов, включая наиболее распространенные нарушения общественного порядка. В частности, за мелкое хулиганство гражданам придется заплатить от 1 до 2 тысяч рублей. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности могут вырасти для граждан до 30 тысяч, для должностных лиц до 60, индивидуальных предпринимателей до 100, а для компаний до 800 тысяч рублей. Кроме этого, Кабмин предлагает повысить штрафы за проживание без паспорта до 4-6 тысяч рублей, в Москве и Санкт-Петербурге до 6-10 тысяч.
19: О мошенниках.
5: Аферисты обманывают россиян под предлогом звонков из военкомата. Мошенники говорят, что якобы нужно уточнить данные или заменить какие-то документы, а для этого необходимо записаться на прием и просят назвать код из СМС, который, по легенде, будет номером электронной повестки. Особенная схема актуальна в период осеннего призыва, отмечают в МВД. Реальные сотрудники военкомата не звонят гражданам с предложением о необходимости записаться в электронную очередь по коду из СМС.
19: О спорте.
5: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам, сообщили в организации. Среди тех, кто получил право выступать на международных турнирах, Дарья Небряева, Никита Денисов, Илья Хуртин, Егор Клюев, Данил Садреев, Максим Синкевич. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда сняла ограничения в начале сентября и сообщила о допуске россиян до турниров под эгидой организации в сезоне 26-27 в нейтральном статусе.
19: О валютах.
5: Официальный курс доллара 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юаня 12 рублей 47 копеек.
19: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 12, облачно с прояснениями. В Петербурге 14, выше нуля, ясно и без осадков. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
6: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
16: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
20: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». Сегодня у меня в гостях сразу два и уже депутата областного собрания Дмитрий Беляков и Юлия Ярышкина. Позади фактически полугодовая гонка не по вертикали, а за мандаты в Псковском законодательном собрании. Выборы завершились 20 числа, 21-го Псковская избирательная комиссия Псковской области огласила итоги, где Дмитрий Анатольевич стал абсолютным победителем по избирательному округу номер 5 с преимуществом голосов, считаю, что в 10 тысяч. Юлия Александровна фактически с таким же результатом вышла абсолютным победителем в избирательном округе номер 6. Получается, город разделился на два депутата. Теперь одним из них будет руководить Юлия Александровна, другим Дмитрий Анатольевич. Ну а мы сегодня собрались, чтобы подвести итоги избирательной кампании, понять, каким настроением победители пришли к финишной прямой и, конечно же, о их планах. Дмитрий Анатольевич, Юлия Александровна, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
22: Здравствуйте, Ксения.
20: Наверное, нужно начать с того, как все прошло, насколько были тяжелые выборы, да, насколько было сложно выиграть эти мандаты в ЗАГС-собрании. Да, мы понимаем, что город Великие Луки – это не Лакнянский, не Новосокольнический район, и здесь уровень конкуренции был достаточно высок, и они были.
0: Безусловно, и уровень конкуренции, сами конкуренты были очень достойные, очень сильные личности, сильные профессионалы. Конечно, приходилось нелегко. Но нужно отдать должное нашим жителям. Все-таки мы нашли общий язык, и, собственно, мы решали все вопросы, которые поступали достаточно быстро, практически сразу же вот с колес. И я хочу сказать, что люди, в общем-то, с пониманием относились к разным ситуациям. Они и вопросы задавали такие, которые действительно по существу, которые могли решаться. В общем-то, я думаю, что, несмотря на то, что было сложно, но все-таки это было единой командой, и жители были в этой команде тоже вместе с нами.
20: Дмитрий Анатольевич, ну а ваши первые впечатления, вот вы уже как три дня, ну, фактически, да, пока еще без официальных документов, но по статусу депутата областного собрания, оно уже законодательное теперь.
8: Действительно, выборы были непростыми, но, наверное, ни одни выборы не бывают простыми, везде есть свои сложности. Я уже и Юлия Александровна, мы проходили выборы в городскую думу, теперь это выборы законодательного собрания Псковской области. И действительно было конкурентное поле, действительно были ситуации, которые были, на первый взгляд, сложно разрешимыми, но мы шли сильной командой, командой партии «Единая Россия». Мы шли, зная, что все те обещания, которые мы даем, или те вопросы, которые к нам обращаются жители, мы способны решить. И это придавало уверенность в том, что мы идем сплоченной сильной командой, которая может и должна победить, что в итоге и произошло. Поэтому, да, это были непростые выборы, но мы понимали, что мы идем правильной дорогой, идем за победой, и мы победили.
20: Но дорога была-то непростая. Вы провели огромное количество встреч. Эти встречи касались как и дворовых, да, наверное, не самые приятные встречи, да, не самые приятные вопросы, так и встречи в трудовых коллективах вместе с еще одним победителем, да, голосования, уже депутатом Госдумы Александром Николаевичем Козловским. Хочу поговорить про встречи во дворы. А многие считают, что это пустая затея. Если мы можем посмотреть, да, на всю карту Псковской области, не везде проходили встречи во дворах, встречи с жителями, да, ваши коллеги по-разному подошли к избирательному, да, этому процессу, к процессу предвыборной гонки, но вы решили встретиться с людьми во дворы, вышли к ним, Дмитрий Анатольевич, в частный сектор, у него много частного сектора. Вот насколько люди охотно выходили на встречи, да, вот некоторые оппозиционные наши партии пишут о том, что да то, что там 2-3 коллеги, о чем с ними говорить. Насколько активно выходили, и самое главное, что сегодня людей беспокоит в их дворах, да, и в их жизни? Наверное, давайте теперь с Дмитрия Анатольевича начнем.
8: Мы действительно выходили в частный сектор, выходили во дворы, дворы многоквартирных домов, встреч было много.
20: Больше 100, если так прикинуть, каждый провел.
8: Где-то было больше граждан выходило, где-то меньше. Мы это прекрасно понимали, но мы боролись за каждый голос. Мы встречались с конкретными людьми, у которых были конкретные вопросы. Они были связаны и с двором, и с микрорайоном, и с городом в целом. И на каждый этот вопрос, на каждое обращение, безусловно, мы должны были ответить. И мы знали, готовились, какие могут быть вопросы. Были у нас с нами в команде представители жилищно-коммунального хозяйства, управляющих компаний, коллеги по партии. Поэтому мы, безусловно, не просто так шли. Мы шли подготовленными, мы знали, какие могут быть вопросы, какие есть пожелания граждан. И вот это командная работа дала свой результат. Иногда бывало, что тяжело в двор заходить. По традиции люди хотят какой-то негатив сначала, да, там выплеснуть.
20: Понятно, что и живем мы не в простое время, как экономически, так и геополитически.
8: Но расходились мы, как правило, большинство вопросов обсудив и с позитивом.
20: С друзьями расставались.
8: Ну, расставались в таком уже дружеском расположении, потому что, ну, люди видели, что мы, ну, не просто так пришли вот там какой-то номер отбыть. Это реально была работа, и мы давали ответы, брали в работу обращения, которые поступали. И люди это видят, и, наверное, это в значительной мере предопределило тоже результат.
20: Юлия Александровна, что вы можете сказать, с чем вы столкнулись? Да? Ну, вы же, как и депутат городской думы, не раз встречались в этих же дворах, в соседних дворах, да, потому что ваш округ городской входит и в ваш теперь областной округ. Вот с чем столкнулись вы на встречах?
0: На самом деле, это живой диалог. Не каждый житель имеет возможность прийти на депутатский прием.
2: И не каждый
0: имеет
2: хочет.
0: Желание, да, я совершенно с этим согласна. А здесь люди выходили, что мне понравилось, они выходили уже с четким списком тех проблем, которые их волнуют.
2: Ну, так и для было нас... у вас на улице Щерса,
0: да,
2: насколько
0: да.
2: я помню.
0: И не только на улице Щерса, люди приходили, сразу по списку озвучивали те вещи, которые действительно их волнуют. И действительно, где-то на встречах было людей больше, где-то меньше, но там, где их было меньше, были конкретные представители, которые как раз вот с такими списками и выходили, мы понимали, что это действительно проблема целого двора и не только одного человека. Ну, а во-вторых, это есть возможность такая, которая позволяет составить план дальнейших действий, на что обратить внимание, с какими профильными комитетами пообщаться и на муниципальном, и на региональном уровне. Решались вопросы такие, которые достаточно глобальные. Может быть, не каждый имеет возможность посмотреть в интернете новости или почитать в газете, несмотря на то, что освещаем проблему и проспекта Ленина, и строительство нового виадука,
2: да,
0: путепровод. И люди об этом тоже спрашивали. Естественно, мы давали уже конкретный ответ. Даже говорили, озвучивали стоимость проекта, и какие ведомства этим занимаются, и как на контроле держит это администрация города и наш губернатор. Поэтому люди с благодарностью относились к той информации, которую мы им давали, и уже, собственно говоря, действительно, к концу встречи уже градус напряженности всегда сходил на нет, и люди уже начинали обсуждать вопросы какие-то более бытовые, может быть, более приземленные. Но, тем не менее, мы для себя составили план действий. Ни одно из обращений не останется без внимания. Будем отрабатывать все.
2: Да, насколько мне известно, их более 300 на двоих, да, и вот до сих пор вы с ними работаете, получаете ответы, где-то решения. Конечно, возможно, городская администрация не сильно-то счастлива, что на их голову свалилось столько теперь поручений, да, тех самых наказов, это именно так, потому что все вошло в народную программу партии, да, насколько мы видели в АПМе, которые раздавали. Я хочу задать следующий вопрос, вот, да, вы провели столько встреч. Сейчас бытует время, что интернет поглощает все, и людям уже вот эти встречи во дворах не нужны-то. В основном, пускай все будет в интернете. Вот вы насколько убедились, так ли это? Или сейчас все-таки гибрид? Потому что есть и избиратель, который относится к категории 40+, да, ну и, конечно, есть наши зумеры, которые любят всевозможные тиктоки, да, фотографии ВКонтакте. Вот вы же встретились и с той категории граждан, да, вот если с молодежью вы встречались в коллективах, в школах, да, выходили в институты, общались. Вот насколько сейчас разные избиратели, да, молодежь и вот поколение 40+.
0: Ну, наверное, я начну отвечать, потому что я как раз работаю с молодежью и хочу сказать, что на самом деле сейчас принято ругать искусственный интеллект, принято говорить, что, наверное, он представляет определенную опасность, но без интернета все-таки сложно, и, наверное, без искусственного интеллекта в какой-то мере, да, может быть, не стоит заигрываться, но я могу сказать, что мне достаточно много поступало обращений именно посредством интернет-связи, потому что у людей не у всех есть возможность, как я уже сказала, выйти на депутатский прием или время, чтобы сидеть, писать письмо, его отправлять по почте или делать вот это как-то все по-другому. На встречах задавались вопросы, на встречах передавались рукописные письма. Ну, я здесь не могу сказать, что вот старший возраст, они только в письменном или вот режиме глаза в глаза общаются. Достаточно много людей, которые мне писали именно вот в ВГ. Люди достаточно возрастные. И при этом приходила молодежь, которая не использовала в этот момент интернета, а, в общем-то, обращались ко мне непосредственно уже вот в режиме тет-а-тет.
2: Дмитрий Анатольевич, что вы можете сказать? Гибрид все-таки или выходим на улицы?
21: Ну, гибрид, гибрид. Потому что все форматы необходимы, и действительно избиратель разный. Вот, и со всеми обращениями, и вживую, и через соцсети мы отрабатывали и будем отрабатывать. Ну, конечно, вживую здесь, наверное, люди приходят посмотреть и пообщаться, да, вот прочувствовать так этот диалог, потому что...
2: Насколько реален человек.
21: Насколько реально, да, человек, кто он сам отвечает тут, условно говоря, или это какая-то, опять же, искусственная среда. Поэтому многие приходили именно вот так вот посмотреть, познакомиться, задать вот какие-то такие бытовые вопросы, чтобы, ну, так, прощупать депутата, да, как иногда говорится. Поэтому все форматы используем в своей работе, и, ну, такова жизнь. Надо
0: главное
21: работать,
0: быть ближе, да, к человеку, а уже каким способом, это не важно.
2: Ну, а мы сейчас прервемся на рекламу, чтобы потом продолжить разговор именно о трех днях на избирательных участках, где было порой очень горячо. Оставайтесь с нами.
22: Реклама.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
23: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
20: Всем снова здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». Сегодня после своей работы уже пришли к нам два депутата законодательного собрания Псковской области, избранные. Это Дмитрий Беляков и Юлия Ярышкина. Буквально еще несколько дней тому назад они были депутатами городской думы, а сегодня они представляют нас, наш город в областном собрании, или, как сейчас уже мы его называем, законодательно. Я обещала, что мы поговорим о трех днях самого голосования на участках. Да, была возможность голосовать ДЭГом. Кстати, такой выбор сделали почти 6,5 тысяч человек в городе Великие Луки, но все равно более 50% голосующего населения пришло на участки. Вы вдвоем все три дня с 8 до 8 были на этих участках. Вот что вы там видели своими глазами? Насколько слаженно работает избирательная система, да, УИКи так называемые? Насколько красиво или некрасиво вели себя оппоненты, наблюдатели из других партий, потому что вы их тоже видели и имели честь общаться? Ну, с кого начнем? Дмитрий Анатольевич, давайте с вас.
21: Начну со слов благодарности. В адрес нашей территориальной избирательной комиссии города Великие Луки участки работали слаженно, организованно. Заходить на участок приятно, атмосфера рабочая, но дружелюбная. И я видел действительно своими глазами, на всех участках люди шли, голосовали, и подчас это было действительно массово. То есть, ну, не секрет, что явка была уже очень сегодня, высокая, можно сказать, одна из самых высоких за последнее время. А вот, то есть, действительно, вот гражданский долг, о котором мы говорим, это не слова, это реальность. Люди понимают, что от их голоса зависит будущее страны. Мы живем в непростое время, мы живем в ситуации, когда боремся за свой суверенитет, за право самим решать свое будущее. И, наверное, это сыграло значительную роль, потому что, ну, вот и обращение президента
20: накануне выборов,
21: обращение губернатора, руководство города, все это тоже не просто так. Это действительно призыв к объединению, и выборы показали, что это состоялось. С оппонентами своими я встречался, видел, мы общались, так скажем, ну, так дружелюбно, без каких-то противоречий. Ну, есть наблюдатели от разных партий, да, они ведут себя иногда, так скажем, по-разному. Вот, и были какие-то непонятные с их стороны действия, но в рамках, так сказать, закона все это в итоге было отрегулировано, и в целом выборы прошли, как нам известно, организованно и без нарушений.
2: И без жалоб, кстати говоря. Жалоб, да. Ни одна жалоба не нашла свое подтверждение и в протоколах территориальных избирательных комиссий, то есть УИКов города, везде в последней строчке число жалоб равно нулю. Это, кстати говоря, тоже показывает, что ни одно какое-то нападение со стороны других, да, партий или со стороны кандидатов или еще кого-то не нашло свое подтверждение в законодательном поле. Юль Александровна, вот у вас, скажем так, округ тоже достаточно непростой, и УИКи у вас располагались не только, как вот, да, у Дмитрия Анатольевича в школах, в детских садах, у вас использовались помещения, которые принадлежали там ЖКХ, управляющим компании. Везде ли удалось организовать все комфортно, удобно для избирателей?
0: Я думаю, что я все-таки присоединюсь ко всему тому, что сказал Дмитрий Анатольевич. И те учреждения, которые предоставляли свои помещения, они все-таки отработали вот на 5 с плюсом. И если в детских садах и школах это сделать, наверное, легче, то в других учреждениях, в общем-то, не очень-то легко это сделать. Но, тем не менее, было предусмотрено абсолютно все. И точно такие же уголки для молодого избирателя, для маленького ребенка, который может прийти, тоже выбрать какого-то там зверька в своем бюллетене и опустить это в такую вот специально импровизированную урну. То есть вот это все было предусмотрено, и можно было отметить серьезный подход к подготовке всех этих избирательных участков, и территориальная комиссия отлично отработала, и сами учреждения отработали. И я хочу сказать, что вот представители партии оппонентов и наблюдатели, я не столкнулась с чем-то таким вот провокационным. Все вели себя очень достойно. Я как-то вот, ну, так, может быть, приходила в такие моменты. Ну, вот с 8 до 8 действительно посещала разные участки. Везде я только встретила дружелюбное отношение, в том числе и с их стороны. Я это связываю с тем, что все-таки общество развивается, что растет политическая культура, и все-таки общество

0: от города Великие Луки будет не два. Но об этом мы поговорим в политликбезе уже во вторник, когда будет известна полностью официальная структура, потому что Великие Луки набрали более 60% поддержки от партии, от партийного списка и претендуют на большее число мандатов по законодательному праву. Как оно будет реализовано, будет известно, конечно, после первого заседания законодательного. Я хочу поговорить о будущем. Не секрет ни для кого, что Великим Лукам не просто отстаивать свои позиции на уровне региона, да, вот так исторически сложилось, скажет сейчас Дмитрий Анатольевич, что Великие Луки никогда не были частью, да, Пскова и никогда не роднились Псковом. Но тем не менее, вот с какими вы идете намерениями в областное законодательное собрание, с каким посылом идете к нашей региональной власти, да, и какими, возможно, даже законодательными инициативами? В отличие от других ваших коллег по парламенту, вы столкнулись с очень сильной проблемой здравоохранения. Был именно пик в избирательную кампанию. Было очень много обращений, как со стороны пациентов, как со стороны непосредственно самих врачей, медицинского персонала. Вы все это встречали и на встречах, и просто вам писали, да, и звонили, и говорили. Вы оказались не в простой ситуации, но этот вопрос не уровня города. Вот как раз-таки теперь все в ваших руках.
1: Ну, наверное, я начну. Дмитрий Анатольевич продолжит. Я хочу сказать, что любые вопросы решаются только в рамках конструктивного диалога. И, безусловно, мы идем не выяснять отношения, не продолжать какое-то противостояние. Мы идем как раз вот конструктивно подходить к вопросам и их решать. Мы идем озвучивать те проблемы, которые сегодня действительно есть, которые волнуют наших жителей. Одна из них, и самая первая, это все равно проблема здравоохранения, потому что вот, ну, удаленность от центра, да, удаленность от столицы, так скажем, региона, вот от центра областной больницы, например, вот это расстояние, оно тоже играет, собственно, большую роль, и сегодня не всегда нашим людям, которым требуется медицинская помощь, удобно за ней обращаться. Не всегда есть возможность обратиться, потому что все равно существует кадровый дефицит. Не всегда сами работники медицинской сферы довольны теми условиями, в которых они работают, но я считаю, что нерешаемых проблем нет, тем более проблемы, которые находятся в поле социальной деятельности, они должны решаться в первую очередь. Это первостепенная задача и приоритет нашего президента, и, соответственно, Псковская область заслуживает того, чтобы все-таки жители приезжали в нее, а для этого здесь должно быть и образование, и культура, и здравоохранение в первую очередь. Людям должно быть комфортно жить для того, чтобы они не думали о каких-то мелких бытовых проблемах, для того, чтобы они могли заниматься тем трудом, который они призваны выполнять для того, чтобы наша страна развивалась вперед.
0: Дмитрий Анатольевич, что можете добавить?
2: Ну, не секрет, что часть полномочий находится в профильных министерствах региональных. Это вот и здравоохранение, да, и, конечно,
0: дорожное хозяйство.
2: Транспортное, да, дорожное хозяйство. То есть те вопросы, которые касаются напрямую жителей Великих Лук, они в силу распределения полномочий решаются именно в Пскове, в региональных министерствах. И вот задача депутатов регионального парламента на эти вопросы, ну, в первую очередь обращать внимание. Поэтому, конечно, мы будем взаимодействовать с профильными министерствами, будем работать в целом с правительством Псковской области для того, чтобы те интересы Великого Лучан, те наказы великолучан, которые и сейчас уже озвучены и вошли в народную программу, и в дальнейшем будут поступать непосредственно через нас, уже шли для дальнейшего и для дальнейших их реализации. Поэтому будем в этом направлении, наверное, в первую очередь работать. Соглашусь с Юлией Александровной. Конечно, только в конструктивном диалоге, только уважая друг друга, можно вопросы действительно решать. Поэтому мы идем с таким конструктивным настроем, надеемся на то, что эта работа так и будет выстроена.
0: Ну и в завершении нашего выпуска, наверное, должно сейчас прозвучать ваше обращение к тем избирателям, которые вас поддержали, пришли на участки. 11 тысяч, считаю, что на каждого это много. Это действительно очень высокий результат. В сравнении даже не идет с прошлым, да, годом. Действительно, вам оказали колоссальную поддержку. Это даже поддержка выше, чем когда вы шли на городские выборы.
2: Да, огромная благодарность великолучанам, всем, кто нашел возможность, время, желание прийти на избирательные участки, потому что это большая ответственность представлять интересы великолучан. Тот мандат доверия, который нам оказан, это действительно дорогого стоит. Для нас Юлия Александровна, город Великие Луки, родной город, и, конечно, мы болеем его интересами, теми проблемами, которые есть у города. И, конечно, то, что нам доверили великолучане, представлять интересы, это дорогого стоит. И будем, безусловно, работать в дальнейшем на благо родного города.
1: подпишусь под каждым словом,

0: сказанным Дмитрием Анатольевичем. Я искренне выражаю благодарность всем жителям города Великие Луки, кто поддержал, кто записался в мою команду, потому что на встречах я уже видела, что люди все-таки готовы поддержать, а я готова оказать вот всяческое внимание всем их потребностям и нуждам и решать поступающие вопросы. Поэтому, конечно, этот кредит доверия очень высок для нас. Это большая честь. Будем делать все для того, чтобы это доверие оправдать.
1: Ну вот, на такой ноте мы завершаем наш выпуск программы «После работы». Сегодня в гостях были Дмитрий Анатольевич Беляков и Юлия Александровна Ярышкина, депутат уже законодательного собрания нового созыва. Для тех, кто пропустил наш эфир, не расстраивайтесь. Сразу после в официальной группе ВКонтакте Луки FM и в нашем Макс-канале выйдет подкаст. Я с вами прощаюсь. С вами работала Ксения Фадеева. До встречи.
2: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Алексей Мухин о поведении президента США на Генассамблее ООН.
8: Я не увидел особенных различий в выступлении Трампа перед сторонниками в какой-нибудь Оклахоме, перед республиканским съездом и на трибуне Генассамблеи ООН. Трамп везде уже чувствует себя как дома, и, соответственно, я удивился, что он там, я не знаю, не почесался где-нибудь, либо что-нибудь такое не сделал, что он обычно делает, не станцевал. Я думаю, что Трамп очень хорошо освоился в роли президента Соединенных Штатов, и покидать эту должность в том или ином виде он сейчас, на самом деле, не способен. Но эта проблема не наша. Это проблема Соединенных Штатов и их европейских союзников.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
9: Действующим европейским политикам следует обуздать эмоции и не поддаваться истерике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перед началом работы Валдайского клуба. Он отметил, плохо, что с Европой нет диалога, но от него отказались сами европейцы. Представитель Кремля также подчеркнул, глава государства неоднократно говорил, что Россия никому в Европе не угрожает. Россия не планирует применять ядерное оружие против Европы. В доктринальных документах четко сказаны условия применения такого вида оружие. В первую очередь, это защита территориальной целостности. И если НАТО не планирует действий против России, то у Альянса нет причин для беспокойства.
5: о политике.
9: Ирану удалось снять барьеры для сухопутной торговли с рядом стран на фоне морской блокады со стороны США, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. По его словам, Вашингтон не представлял, что власти Ирана в условиях войны смогут управлять страной. Говоря о переговорном процессе по текущему конфликту с Вашингтоном, президент Ирана заявил, что Тегеран никогда не убегал и не намерен убегать от диалога, несмотря на неоднократные удары США.
5: О мошенниках.
9: В России обязательно нужно ввести единый формат учета школьных олимпиад при поступлении в вузы страны. Такое мнение выразила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, это необходимо сделать, чтобы результаты олимпиад при поступлении не подменяли собой сдачу ЕГЭ. Некоторые проблемы нынешней приемной кампании были связаны с большим количеством олимпиад и их победителей и призеров, которые вступали в конкуренцию с детьми, которые получили наивысшие баллы по ЕГЭ. Она отметила, ведомства в скором времени решат данный вопрос.
5: Обо всем.
9: Чем больше в стране кошек, тем счастливее народ. К такому выводу пришли ученые. Исследователи выяснили, что благополучие людей влияет не только на социально-экономические факторы, но также биологические и экологические. Поэтому для анализа они сравнили данные 93 стран. Количество котов на 10 тысяч человек, уровень ВВП, доходы населения и расходы на здравоохранение. Оказалось, что в государствах с более развитой экономикой люди в среднем счастливее и одновременно чаще заводят котов.
5: О валютах.
9: Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки, юань 12 рублей 40 копеек.
5: О погоде.
9: В Москве сейчас плюс 12, облачно с прояснениями, в Санкт-Петербурге 14 градусов выше нуля, ясно и без осадков.
10: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым.
11: Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
12: Самый добрый вечер звучит здесь традиционно по будням в 18 часов по Москве. Меня зовут Мария Баченина. Мы в прямом эфире. Присоединяйтесь, подписывайтесь. Сегодня очень важная повестка, очень важный день. Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которого ждет весь мир. Именно такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и подчеркнул, что Путин помимо пленарной сессии примет участие в панельной дискуссии, модерировать, кстати, ее традиционно будет директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Ну и еще одну цитату Пескова. «Очень важные заявления будут. Все будут ожидать этого мероприятия. Я сразу скажу, радио «Комсомольская правда» будет транслировать выступление Владимира Путина и панельную дискуссию. Поэтому не переключайтесь. Ожидается действительно важное выступление президента, которое потом разбирает весь мир, входит в аналоги, которые цитируют, критикуют западные СМИ и так далее и тому подобное. Ну, а пока с нами политолог, член Совета по внешней обороне политики, советник первого главы ДНР Александр Захарченко, Александр Казаков. Александр Юрьевич, здравствуйте, добро пожаловать.
13: Здравствуйте, Мария. Рад слышать, видеть.
12: Да, это взаимно. Ждали вас несколько дней, но вот сегодня дождались, не напрасно. Ну, вот.
13: Вовремя,
12: да. Вы как чувствовали? Александр Юрьевич, если взглянуть на прошлые валдайские форумы, ну, например, на знаковую речь, я почему вот говорила, цитируют, разбирают, критикуют, это же вообще было вау-эффект такой, как любят маркетологи говорить. Так вот, на знаковую речь 25-го года в Сочи. Я напомню для слушателей, Путин тогда открыто возложил ответственность за эскалацию на западное меньшинство, именно на Европу, сказав, что, простите, большинство мировое — это совершенно другие люди, а не вот эти, которые пытаются миром править, это я так, своими словами. И мы что видим? Мы видим, что его слова, ну, в очередной раз стали пророческими. Запад тогда традиционно обвинил нас в информационной войне, в попытках расколоть трансатлантическое единство. Вот сегодня, октябрь 2026, мы наблюдаем очевидный дефицит ПВО у противника, мы наблюдаем системное продвижение наших войск. Можно ли сказать, что стратегический расчет Путина полностью оправдался? И еще вот что здесь. Европа действительно пожинает сегодня свои плоды вот этой слепой милитаризации.
13: Ну, давайте я прям по пунктам вслед за вами, Мария, продолжу. Значит, что касается выступлений Путина вообще на валдайских форумах. Во-первых, это абсолютно уникальный формат в мире, что президент огромной страны, страны-лидера во многих отношениях, общается с политологами со всего мира. И причем панельная дискуссия, где нет заготовленного доклада. Ну, я понимаю, что большинство лидеров мировых стран просто кусают локти, глядя на все это. А у нас, наоборот, чувство гордости, насколько президент владеет повесткой, и он прекрасно понимает, как он на нее влияет. Поэтому выступление, исторические выступления Путина, которые во все учебники истории войдут, как мюнхенская речь, это же не только реакция на то, что происходит, это еще и влияние на то, что будет происходить. Вот. У меня, кстати, тоже стоит трансляция, если что, я...
12: Я-то тоже глазами бегаю, не пропустить.
13: Да, я пойму, что пора
12: закругляться, да.
13: Значит, это формат. Второе. В продолжение ваших слов о мировом большинстве и мировом меньшинстве, критиковано мировое, так оно... Теперь-то уже местечковое, вот. Но еще 50 лет назад это было глобальное сообщество, европейское в основе своей. Карты мира были европоцентричными. Логика мышления, политическая система мира, международное право, Организация Объединенных Наций – все это было европоцентричное. И вот все. Бобик сдох. Причем о том, что Бобик сдох, Путин сказал в прошлом году тоже на Валдае. Цитирую почти дословно. «Европа – затухающий исторический центр». То есть надо сделать так, чтобы потухло окончательно. Вот, который уже находится на периферии мирового развития. Абсолютно точный диагноз. Мы это видим. То есть, ну вот мы же... Ну, Мария, мы взрослые, достаточно опытные люди, да, но поведение и риторика нынешних лидеров Европы, ну, это стыдоба какая-то просто. Ну, это просто мне жалко французов, которые терпят вот это вот чмо, мне немцев жалко. Про британцев вообще не говорю. Мне их не жалко.
12: А мы там не замечаем. Я имена не успеваю запоминать, честно говоря. Говорю, слушайте,
13: теперь же такая есть политологический анекдот. Вспомните британского премьера третьего с конца.
12: Джонсон? Четвертого? Нет, не Борис Джонсон третий с конца?
13: Уже пятеро сменилось.
12: О, Господи. Нет, я серьезно. Все, я придерживаюсь первой версии. Продолжим про нашего президента. Ну их.
13: Значит, да. Так вот, этот диагноз в прошлом году, который поставил наш верховный европейскому так называемому человечеству, он подтверждается лишний раз. Но вот к ожиданиям. За прошедший год ни по одному направлению, вообще ни по одному, нигде, как говорится, не попустило. Напряжение только нарастает везде. Mm-hmm. Новые театры военных действий, новые провалы в экономике, эскалация повсеместная. И нигде ничего не разрешилось. То есть еще один год накапливается сумасшедшее напряжение во всей системе. Обычно это приводит... к невеселым последствиям, система рушится.
12: Ну, то есть
13: вот,
12: вы...
13: И я думаю, что... Ну вот, я жду от нашего Верховного его диагноза сейчас. То есть мировая система дошла до предела напряженности. И если да, то тогда я точно от него жду каких-то слов насчет, например, саммита АТЭС в Шэньчжэне. И той тройной встречи, которую анонсировал, которую инициировал Си Цзиньпин, которая не ушла из повестки. Вот, и, потому что вот эта встреча на троих, да, то есть Путин, Си Цзиньпин...
12: А сейчас для нее все возможно? А, потому что были разговоры, что...
13: Нет, не все.
12: Не все. То есть надо что-то еще подкрутить.
13: Ну, здесь, если одной строчкой, единственный из троих, кто полностью готов к тому, чтобы сесть за стол и вести такого уровня разговор... Это Путин.
12: Как в воду глядели, да, Путин. Друзья мои, прямо сейчас трансляция на радио «Комсомольская правда» выступления президента России Владимира Путина.
14: Владимир Владимирович, здравствуйте. Мы очень рады, что снова, как и в предыдущие годы, вы нашли время и возможность с нами встретиться. Валдайские заседания, конечно, всегда насыщенные, но, видимо, в соответствии с тем, что происходит в мире, насыщенность и интенсивность растет, равно как и настроение такое, все более приподнятое, если так сказать, можно мягко. В этом году, если попытаться выделить основные понятия того заседания, того форума, который был предшествующие три дня, я бы сказал, что это перемены. Понятно, что мы все видим, что перемены происходят буквально во всех сферах человеческой деятельности. И это ответственность, потому что чем больше перемены, тем меньше четкого понимания дальнейшего развития, тем выше ответственность всех перед этим развитием. И третье понятие, может быть, покажется удивительным, и у нас дискуссии тоже были на этот счет довольно интенсивные, это понятие спокойствия. Наш доклад, который мы готовим ежегодно, в этом году называется «Без паники». Мы предлагаем вот в этих сложных обстоятельствах не делать самого неправильного, то есть не суетиться. Ну, я думаю, что вам с вашей позиции виднее, какие международные понятия сейчас самые важные, поэтому я буду рад пригласить вас выступить.

0: Уважаемые дамы и господа, коллеги, по доброй традиции мы собираемся на ежегодном форуме Международного дискуссионного клуба «Валдай», чтобы обсудить наиболее насущные мировые проблемы. Мы с вами всегда старались не только поставить диагноз состоянию мира, но и наметить контуры формирующегося мироустройства. Убежден, что интеллектуальный багаж, опыт прямого и доверительного общения, накопленный клубом, обязательно будет востребован, когда всем нам, Востоку и Западу, Северу и Югу, рано или поздно предстоит договариваться о принципах формирования нового мирового устройства, способного обеспечить прогресс и развитие человечества на следующие десятилетия. К сожалению, приходится признать, что сегодня перед нами стоят другие задачи, куда более срочные и острые. Хоть вот ведущий сказал, что надо всех успокоить, но острые проблемы-то никуда не делись, они есть. Тревожные тенденции, которые мы наблюдаем на международной арене, заставляют прежде всего задуматься не о том, как разумнее, эффективнее и справедливее обустроить мировое взаимодействие в предстоящий период, хотя все это, безусловно, чрезвычайно важно, а о том, надо подумать, прежде всего, как сохранить глобальный мир и безопасность прямо сейчас, в условиях, когда многие прежние нормы права отброшены, а новые пока не появляются. Что нужно сделать, чтобы избежать самых катастрофических сценариев? Ответственность за наше общее будущее совсем не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого. Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике. Она, политика, как всегда, производна от глубоких изменений. Перемены происходят во всех областях, от практически любых технологий до социальной структуры общества, от климата до медицины, от военного дела до биоэтики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений, от всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития. Список можно продолжать долго. В совокупности это создает условия для качественной трансформации. Все ее обстоятельства и их последствия мы пока не можем оценить однозначно и в полном объеме. Хотя бы по той причине, что перечислить...
1: Реклама.
2: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Неотделимы при этом друг от друга. Меняется вся наша жизнь. Еще раз подчеркну, речь не только и даже не столько о смещении баланса сил между державами или перераспределении экономического и технологического влияния. Это все, конечно, важно и имеет место быть. Но главное, изменения затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его сущность, образ нашего...
1: Реклама.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9 45 15.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка. И мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
0: В этой оценке ошибиться, но устойчивые тенденции сегодняшнего дня, к сожалению, именно таковы. Но мы уверены, что в стратегической перспективе, по мере ухода от западной гегемонии, мировая ситуация будет постепенно меняться к лучшему, в лучшую сторону, к более стабильному, демократическому и свободному многополярному международному порядку. Однако очевидно и то, что на пути к такому мироустройству нас ждут разного рода риски для государств, сообществ, каждого конкретного человека. В условиях кардинальных сдвигов это неизбежно. Поэтому минимизация рисков на любом уровне, от общемирового до личностного, сегодня основная задача и ответственных лиц, принимающих решения в политике, в бизнесе, науке, вообще в жизни. От этих людей многое зависит. Ответственность заключается и в том, чтобы помочь людям осознать такие риски, быть к ним готовыми, чтобы человек, семья не остались один на один с проблемами в сфере безопасности, на меняющемся рынке труда, в цифровом пространстве и так далее. Что сейчас, на мой взгляд, очень важно? Осторожность и осмотрительность, чтобы не попасть под лавину неконтролируемых перемен. Или активный напористый подход с целью преодолеть неблагоприятные сценарии, либо использовать обстоятельства в собственных целях. Однозначного ответа здесь нет. В каждом конкретном случае целесообразна своя линия поведения. Люди, принимающие решения, конечно, стараются адаптироваться к происходящему. Но в условиях, как сейчас говорят, поле кризиса всеобъемлющего и повсеместного, им объективно очень трудно оторваться от каждодневного управленческого аврала и посмотреть вперед поверх него. Текущая ответственность огромна. Ошибка может стоить очень дорого, в том числе и для будущего. Сегодняшние задачи зачастую оттесняют на второй план стратегические цели. Это, конечно, объяснимо, но очень и чрезвычайно опасно. Ответить на многие текущие вызовы в полной мере эффективно выполнять регулирующую функцию. Не потому, что они плохие, а потому, что изменились условия, в которых и под которые они когда-то создавались. Возникающая новая реальность будет, конечно, способствовать созданию новых инструментов. Но это весьма долгий процесс. Скажем откровенно, некоторые международные организации сейчас зачастую не сокращают риски, а порой порождают и провоцируют их, обслуживая интересы одной или группы стран. А ведь они не для этого создавались. Критика раздается и в адрес такой основополагающей структуры, как Организация Объединенных Наций, которая в соответствии со своим уставом призвана играть роль центрального координирующего механизма в мировых делах. Далеко не всегда эта критика, конечно, объективна, но есть и обоснованные замечания. Отчасти они связаны с тем, что ООН, хотя она и является самой представительной мировой организацией, на деле управляется куда менее коллегиально и демократично, чем было задумано. непропорционально большое влияние оказывает ограниченная группа стран Запада, которая, будучи явным мировым меньшинством, стремится присвоить себе функции управления. А поскольку реальное влияние этих государств снижается в пользу все более самостоятельного и уверенного в себе мирового большинства, дисбалансы ООНовского устройства проступают все более рельефно. Это системная проблема, которую невозможно решить в одночасье. Россия и прежде, и сейчас поддерживает идею справедливой реформы Объединенных Наций. Но она невозможна, эта реформа, без внутреннего консенсуса, который сейчас труднодостижим. Повторю, мы последовательно выступаем за то, чтобы структура ООН отражала все многообразие мира, чтобы гораздо более существенную роль в организации играли страны Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. При этом важно иметь в виду, что трансформация ООН – это отнюдь не только расширение Совета Безопасности и другие меры по более сбалансированному географическому представительству стран в органах международного управления. Это и новое наполнение, содержание работы организации, приоритетные направления ее деятельности, включая перспективные. Тем более, что мировые изменения создают очень много новых дилемм, которых раньше просто не было. Наиболее очевидный пример – вопрос об искусственном интеллекте, с которым всем нам еще предстоит учиться жить и работать. Как отразится его стремительное развитие на интеллектуальном уровне самого человечества, на его духовном, культурном наследии? Не случайно, что обсуждается такое понятие, как «бережная цифровизация». То есть отказ от неконтролируемого внедрения подобных технологий в те сферы, которые всегда оставались важными, чувствительными для нравственного развития человека. А социально-гуманитарные аспекты распространения искусственного интеллекта сейчас анализируются даже более пристально и тщательно, чем технические или экономические. Эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение искусственного интеллекта может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, к обезличиванию, теперь через использование кем-то настроенных алгоритмов. Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого. И еще один значимый вопрос. Он актуален уже сегодня, а в ближайшем будущем станет еще более острым. А именно, как государства, переходящие на все более цифровизованную основу, могут обеспечить суверенитет в этой сфере. То есть гарантировать свою безопасность и самобытность, не отгораживаясь при этом от мирового прогресса и не отставая в технологическом развитии. Другое направление, на котором наука и технологии кардинально меняют мир – способность человека глубоко вмешиваться в то, что прежде считалось прерогативами создателя. Генетические изменения организма, влияние на формирование личности, программирование человеческого поведения и даже способы мысли. Необходимо объединять усилия стран и сообществ, чтобы совместно искать приемлемые для всех решения этих крайне деликатных, определяющих поистине экзистенциональных вопросов бытия. Логично было бы вести такую работу в рамках международных организаций. Но многие из них, как уже отметил, подвержены чрезмерному влиянию западных стран, заинтересованных не во всеобщем прогрессе, а только в сохранении своей власти. Институты, действенные после Второй мировой войны, не отражают ситуацию во второй четверти уже нынешнего столетия. Возможно ли их эффективно реформировать, чтобы они соответствовали современным реалиям? И вопрос остается открытым. Возникают и новые международные сообщества, порожденные уже современной мировой ситуацией. Они, безусловно, имеют большие перспективы, будь то различные региональные объединения или такие уже общемировые структуры, которым стал БРИКС. Однако надо признать, что всем им предстоит большая работа по определению своего функционала, оптимальных сфер его приложения, пределов собственных возможностей. ожидать от относительно недавно возникших структур, что они быстро выстроят окружающий мир, оформят его многополярную модель, конечно же, не стоит. Это долгий, тернистый путь со многими неизвестными. Но он, без сомнения, приведет к результату. Значит ли это, что сейчас мы пока обречены на хаос? Нет. Выносить такой вердикт, безусловно, преждевременно. Вообще мир, регулируемый посредством четко прописанных норм и регламентирующих институтов, мир, если можно так сказать, упорядоченный, изобретение недавнее, прошлого столетия. Все предыдущие века обходились и без этого. Получалось, как мы знаем, мягко говоря, по-разному. Самонадеянность, зависть, жадность всегда имели место в мировой политике. Они и сейчас встречаются. Тем не менее, ответственные державы всегда, так или иначе, конкурировали, но и работали вместе, конструировали, сооружали систему отношений между собой и с другими, менее крупными государствами. И в целом, все-таки, как правило, стремились сохранить стабильность. Сейчас на фоне кризиса институтов, деградации международного права, на крупные державы ложится огромная ответственность, соизмерная их же огромным возможностям. Такие государства обладают потенциалом для действий, способных разом изменить мировые тенденции к большей предсказуемости и безопасности, или же, наоборот, к углублению и усугублению, обвалу всех проблем. Этот потенциал кратно увеличивается за счет уже упомянутых новых технологий. И очевидно, что от того, насколько эффективно будет управление рисками на этапе резких изменений, зависит будущее всего мира, а значит и каждого человека. Отсутствие общепризнанных правил, понимая принципа равной и неделимой безопасности, зачастую, или отмена этого принципа, зачастую толкает к эгоистическому поведению. А в некоторых случаях оно превращается и в агрессивные попытки добиться односторонних преимуществ, усугубить неразбериху и воспользоваться ею в своих интересах. Мировая политика приносит пример этого едва ли не каждый день. Нарушаются все мыслимые и немыслимые табу. Не буду сейчас все это называть, но думаю, что сидящие в зале прекрасно это понимают. Глубоко убежден, что такая сложная материя, как международные отношения, все-таки требует аккуратности, соблюдения не только принятых законов, но и, как говорят юристы, обычного права, то есть не только буквы, но и духа закона, наработанной и общепризнанной практики. Морально-нравственные ограничения, приличия, они все-таки важны, потому что их уважение создает возможность хоть для какого-то диалога. И напротив, систематическое невыполнение обязательств, обман, превращение коммуникации в фарс, всякого содержательного разговора в пропаганду, демонстративное глумление над фактами и их выворачивание наизнанку для получения сиюминутной выгоды, уничтожает саму основу международного существования. Подобная, позволение сказать, практика ведения международных дел недальновидна и опасна. Полученный таким образом временный выигрыш может обернуться долгосрочными провалами, а главное – усугубить положение всех, ведь связанность мира никуда не девается. Принцип «силы есть, ума не надо» кажется иногда руководящим для некоторых международных игроков, уверенных в собственной военно-политической, экономической и, как им кажется, моральной исключительности. Мы прекрасно знаем из истории, что до добра это не доводит никогда. Отвлекусь ненадолго от главной темы. Здесь присутствуют люди с очень разными точками зрения на очень острый сегодняшний конфликт, на украинский конфликт, на его причины. Вот хотел бы об этом два слова сказать. Да, и многие сотни...
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: 18:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
9: С Днем пожилого человека поздравил людей старшего поколения депутат Государственной Думы Александр Козловский. Он поблагодарил их за все, что они сделали и продолжают делать для своих семей, для своих городов и сел, для всей страны, и пожелал здоровья, заботы близких и долгих лет. Коммунальные службы в Великих Луках активно приступили к уборке дорог, тротуаров и общественных территорий от осенней листвы. Она может становиться скользкой после дождя и мешать водоотведению, поэтому уборка проводится регулярно по мере необходимости. Впереди месячник по благоустройству города. Депутат Законодательного собрания Псковской области Дмитрий Белюков призывает великолучан сообщать, где уборка листвы особенно нужна. Такие обращения помогают быстрее обратить внимание на конкретный участок. Исправительный центр номер один в Великих Луках отметил пятилетие. Это первое в регионе учреждение для принудительных работ без изоляции, но с четкими правилами работы и поддержкой. Юбилей отметили торжественно. Праздничный концерт прошел в ДК Ленина.
10: О валютах.
9: Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юань 12 рублей 47 копеек.
10: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
12: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Требующие взаимных компромиссов, движения навстречу друг другу, трезвой оценки обстановки, в том числе со стороны Запада. Прежнему гегемону неизбежно придется признать реалии многополярного мира. Это неизбежно. Посмотрите на тенденции развития мировой экономики. Нужно будет научиться сотрудничать со странами мирового большинства на основе уважения их коренных интересов. Это, конечно, не произойдет быстро. Нам предстоит жить в чрезвычайно нестабильном, переменчивом мире. Путь к новой системе будет изобиловать неожиданными поворотами и сюжетами, к сожалению, часто неприятными и даже опасными. И здесь хотел бы обратиться к нашей собственной, отечественной истории. Россия прошла тяжелый путь коренных трансформаций, и этот процесс продолжается. 35 лет назад мы пережили обвал государственного устройства, который стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, которые в одночасье проснулись за границей, и это поменяло их судьбу, судьбу их детей. И у нас в России, и в сопредельных странах все это привело к фундаментальной трансформации и в мировых делах тоже. Отдельно отмечу определенную наивность, прекраснодушие, а может быть даже и беспечность тех людей, которые стояли во главе государства в последние годы советской эпохи. Слепое доверие западным партнерам, уверенность в возможности неких джентльменских соглашений, когда якобы достаточно поверить на слово, о чем-то договориться. Вот что сыграло тоже злую шутку с Советским Союзом. В ретроспективе становится понятно, насколько разрушительную роль это сыграло не только в судьбе СССР, но и для обеспечения долгосрочной мировой стабильности. Советские лидеры хотели понравиться Западу. А западные перекроить мир под себя и получить, урвать свою, желательно большую долю от советского наследия. Результат мы видим. Распад СССР – результат сочетания накопившихся внутренних дисбалансов. Прежде всего, об этом надо говорить. Это правда, так и есть. Именно внутренних дисбалансов, ошибок, допущенных не одним поколением руководства страны, недальновидностью, узкие и неадекватные идеологические шаблоны вместо прагматизма, непрофессионализм и затмения и заметания под ковер очевидных проблем шаг за шагом усугубляли, подтачивали внутреннее и международное положение СССР и в конечном итоге привели к его коллапсу. Происходящее в мире сегодня, нынешние конфликты и потрясения в значительной степени плоды нежелания, неготовности или неспособности политиков конца 20 века, как на Востоке, так и на Западе, серьезно и глубоко подойти к эпохе грандиозных перемен. И это не перекладывание ответственности на лидеров прошлого, это реальность. Но и в то уже далекое от нас время и на Востоке, и на Западе были и другие люди, другие политики, которые глубоко понимали проблемы и предлагали, на мой взгляд, правильные пути для их решения. Их оценки именно сегодня можно назвать провидением. Вы знаете, я уже публично пару раз вспоминал о таком политическом деятеле ФРГ, как Эгон Бар. Он был членом президиума правления Социал-демократической партии Германии. Вот я приведу вам только некоторые. Знаете, я когда прочитал его контакты с советским руководством и в Бонне, и в Москве, я был просто удивлен. Удивлен, насколько был содержательный, умный, грамотный человек. Приведу вам некоторые его высказывания, сделанные в июне и в феврале 1990 года. Как мы понимаем, переломном времени для судей Европы и всего мира. Главное, что волновало господина Бара, это угроза сохранения противостояния в Европе после объединения Германии и укрепления, дальше цитата, укрепления влияния тех кругов в НАТО, которые отнюдь не горят желанием встать на путь общеевропейского сотрудничества и свертывания противостояния. Это его цитата. Он тогда видел, что такие круги есть. Да ему-то виднее было. Правда? В ходе переговоров в 90-м году, в 1990 году, Эгон Бар заявил, дальше тоже цитата, «Если не сделать решающих шагов к преодолению раскола Европы на враждебные блоки, развитие может принять весьма неблагоприятный характер, обрекающий СССР на международную изоляцию». Это тоже его цитата. И что же предлагалось? Кстати говоря, мы видим, что вот так, как он предрекал, он предупреждал, вот так в конечном итоге и получилось. А что предлагалось в Восточной и Центральной Европе? Предлагалось создать Совет Безопасности с участием и США, и СССР, причем с большими полномочиями. И этот совет должен был включать в себя практически всю Восточную и Центральную Европу. Однако после развала СССР на Западе взяли верх как раз те самые силы, которые действительно, как и говорил Эгон Бар, не горели желанием встать на путь общеевропейского сотрудничества. И несмотря на многолетние, я хочу это подчеркнуть, именно многолетние попытки новой России стать частью так называемой западной цивилизации, на практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию, рассматривая ее, несмотря на все произошедшие внутри России изменения внутриполитического характера, несмотря на все эти изменения, рассматривали ее как ключевую часть исторической Российской империи. И до сих пор это говорят на различных мероприятиях и сходках. До сих пор нам надо доразвалить империю. Вот все это и привело к сегодняшней, прямо скажем, весьма опасной ситуации в Европе и в мире. Хотел бы обратить ваше внимание, дамы и господа, что, по моему глубокому убеждению, господин Бар думал тогда исключительно о будущем Европе, об этом самом общеевропейском доме, о котором много говорили тогда руководители СССР, но, к сожалению, только словами и ограничились. В России, может быть, лучше многих знают, как сложно преодолевать последствия исторических коллапсов, катаклизмов, двигаться на ощупь в новых и часто неблагоприятных обстоятельствах. Зачастую приходилось идти методом проб и ошибок, реагировать прямо на возникающие ситуации с колес. Но мы никогда не забываем о том, что нации нужна перспектива, необходимо понимание направления пути в будущее. Без прошлого, конечно же, нет будущего. Наследие наших предков, построивших великую уникальную страну, должно сохраняться и укрепляться. Без исторического фундамента, уважения к традициям не может существовать ни одно общество. Но верно и обратное. Без будущего прошлое теряет смысл. Каким бы грандиозным ни были свершения наших предшественников, нельзя превращаться в музей былого величия. Истинное величие государства необходимо без невозможно без способности идти в ногу со временем. В идеале опережать его. Приумножение достояния, его творческое развитие применительно к новым условиям – лучшая гарантия того, что национальная традиция не превратится в антиквариат, а модный исторический аксессуар не будет исключительно предметом нашего внимания постоянно. А ориентироваться мы должны на живую плодотворную среду для будущих достижений. Что касается будущего, то многое действительно покрыто пеленой неопределенности. Слишком много быстро входящих и быстро меняющихся факторов. Но дорожная карта, карта пути к нему, к будущему, конечно, необходима. И это не утопия, не отвлеченные умозрительные построения в отношении и оторванные от жизни проектирование желаемых образов, а реалистичная оценка рисков, возможностей и необходимых целей. Россия выстраивает такой маршрут движения в будущее для себя и, конечно, готова участвовать в такой работе совместно с другими странами и народами мира. Повторю, масштаб и, что особенно важно, скорость происходящих в мире изменений беспрецедентна. И мы должны отдавать себе отчет в том, что момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех. Просто окажется, что логика нарастающих взаимных жестких ответов ведет к фатальной необратимости. Сейчас в контексте описания и прогнозирования разных мировых конфликтов часто звучит слово «эскалация». Нежелание обратиться к подлинной дипломатии, основанной на реальности и учете интересов всех сторон, толкает к тому, чтобы взвинтить ситуацию, поднять ставки, часто блефовать, переступать через красные линии в надежде подавить и запугать оппонента, сломать через колено. Эскалация боевых действий, санкции – это не новая практика. Она применялась во многих конфликтах. И она никогда не бывает односторонней. На провоцирующие шаги одних следует ответ других. Таким образом, спираль все больше закручивается, разрушительные последствия растут. В основе эскалации – ничего нового не скажу. Высокомерие, самоуверенность – это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами известные высказывания. Если ружье в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду, избежать этого. Чем бескомпромисснее противостояние, чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу. Законы борьбы за выживание действует не только в живой природе, но и в социальных сообществах, если их ставят перед перспективой утраты самостоятельности, достоинства и даже права на существование. Уважаемые дамы и господа, вновь повторю, фундаментальное
2: оформление. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
13: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
14: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В 1954 году американец Дон Пойнтер изобрел зубную пасту, содержащую 3% алкоголя. Покупателям предлагали на выбор три вкуса – бурбон, скотч и ржаной виски. Рецепт зубной пасты Пойнтер нашел в библиотеке и просто заменил воду на виски.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Решение, которое оказывается единственно правильным, в конце концов, и спасительным. Вы знаете, я сейчас хочу вам воспроизвести одну историю из советской практики еще. Из советской действительности. Сентябрь 1983 года. Ракетчик, подполковник Станислав Петров находился на боевом дежурстве и получил сигнал от системы предупреждения о ракетном нападении. У нас, у США, такие системы созданы, давно функционируют. Система зафиксировала старт 5 американских межконтинентальных баллистических ракет. Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы и оказался прав. Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе. Вот это, по-моему, очень убедительный пример. Пределы использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности – это вопрос выживания человечества. Искусственный интеллект способствует повышению эффективности средств ведения боевых действий, а это ведет и к росту разрушительности конфликтов. Необходима непредвзятая профессиональная и международная дискуссия о современном способе ведения вооруженной борьбы, как сохранить гуманитарные рамки, ограничить наиболее жесткие проявления вооруженных конфликтов, связанные с ростом разрушительных возможностей. Знаю, что у вас на форуме прошла сессия, название которой показалось очень точным – «Этика новой войны. Человек и бесчеловечность». Да? Вот. Действительно, бесчеловечность современных конфликтов можно понимать двояко. Это и растущая жестокость, пренебрежение гуманитарными нормами. Это и новые формы противостояния, когда искусственный интеллект, автономные системы играют все большую роль в ведении боевых действий, постепенно заменяя человека, в том числе при принятии решений, что особенно важно. Это огромная и сложная тема, требующая самого пристального

века. Мировые войны, казалось, перечеркнули достижения гуманитарного права. Но сейчас настал момент, когда нужно вновь поднять вопрос о правилах вооруженного противостояния. Иллюзий нет. Войны были всегда на протяжении всей истории человечества. Есть и, скорее всего, вооруженные конфликты будут. Это, к сожалению, неотъемлемая часть существования человечества. Ратный труд – это профессия людей, которые защищают интересы своих стран. Но профессионализм в военной сфере – это и соблюдение гуманитарных норм. Российские военные, например, всегда руководствовались незыблемостью этих норм. И я хочу это подчеркнуть. Никогда первыми не атаковали объекты, не относящиеся прямо к военной инфраструктуре противника. Рост международной напряженности, обострение всеобщего противостояния имеет еще одно очень негативное долгосрочное последствие. И это второй важнейший фактор, на который хотел бы сегодня обратить ваше внимание. А именно в создавшейся на конфликтной атмосфере в жертву принесено реальное решение глобальных проблем, затрагивающих все человечество. Об этих проблемах совсем недавно постоянно говорили, сегодня что-то подзабыли. Это и климат, экология, бедность, неравенство. Они сейчас отодвинуты в сторону, но острота их только растет. Это же никуда не делось. К сожалению, нет оснований надеяться, что международное сообщество, как единое целое, будет способно в обозримом будущем всерьез заняться этой повесткой. Но если острые и неотложные вопросы не решаются глобально, то ими нужно заниматься хотя бы на региональном уровне. Тем более, что это ближе и понятнее людям. Мы все отвечаем за планету в целом. Но прежде всего за наш собственный дом и его непосредственные окрестности. Наш дом в расширенном понимании – это Евразия. Огромная территория, центр и место действия большинства наиболее важных процессов, которые разворачиваются в мире. От того, как мы сможем обустроить Евразию, зависит многое и на всей большой международной арене. В условиях растущей мировой нестабильности идея большого евразийского партнерства, выдвинутая в свое время Россией, приобретает особое значение. Военно-политические противостояния подрывают связанность мира. Под ударом оказываются производственные и транспортно-логистические цепочки, установившиеся пути торговли и коммуникации. Задача и ответственность евразийских стран – максимально защитить наше пространство от глобальных рисков и разрушительных процессов. Использовать открывающиеся технологии и другие возможности для того, чтобы качественно расширить евразийское взаимодействие, укрепить связанность этой огромной территории. Отмечу также, что представленные в Евразии культурно-цивилизационные общности – имеют опыт нахождения взаимодействия в самые сложные исторические эпохи на протяжении многих-многих столетий. Евразия способна стать прототипом международного общения в условиях неоднородности культур, подходов и интересов, когда различия становятся не препятствием, а преимуществом для выстраивания устойчивого сбалансированного партнерства. В этой связи хочу обратить внимание на инициативу, которую мы выдвинули вместе с нашими белорусскими друзьями о разработке Евразийской хартии многополярности и многообразия в 21 веке. На прошлой неделе на встрече министров иностранных дел России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и других наших партнеров, проходившей на полях Генассамблеи ООН, был дан старт практической работе над этим фундаментальным документом. Ценность Евразии прежде всего в том, что во многом она самодостаточна и способна решать любые проблемы. Единственное, что нужно этому обширному сообществу наций – неделимая безопасность, отсутствие военных угроз и прочный мир. Уважаемые коллеги, мы все мировое сообщество несет общую ответственность за завтрашний день. И это не преувеличение, не метафора, это, повторю, абсолютно прикладная задача, решением которой нам нужно заняться, не откладывая. Хочется верить, что наши потомки смогут узнать из будущих учебников истории, что вторая четверть 21 века стала поворотным пунктом, когда человечество, осознав масштаб перемен, вызовов своему существованию, нашло себе силы отложить в сторону дрязги, амбиции и эгоизм и объединиться для решения общих проблем.
превратила

0: технологическую революцию из набора угроз в широкий спектр возможностей. Начало решать проблемы социального неравенства и экологической деградации не на словах, а на деле. Осознала бесперспективность военного противостояния и диктата и необходимость приемлемого для всех нас решения возникающих вопросов и проблем. Наконец, приступила к строительству нового устойчивого миропорядка. Уверен, что именно так это и будет, потому что если всего этого не произойдет, есть риск, что учиться по этим учебникам уже будет некому, да и учебников самих не появится. Давайте верить в лучшее, а главное делать все для того, чтобы оно, это лучшее, наступило и было с нами. Я хочу поблагодарить вас за внимание и желаю всем успехов. Очень ценю наши встречи. Благодарю вас. Спасибо большое.
1: Владимир Владимирович, большое спасибо за такой всеобъемлющий обзор всех проблем, и конкретных, и обобщающих. Вы процитировали Эгона Барра. Эгон Барр прожил очень долгую жизнь, и его не стало в 2015 году. То есть он увидел, ну, начало срывания уже Европы к настоящему кризису военно-политическому. Мы знаем, что он был крайне огорчен происходившим в Европе в последние годы его жизни. Вот вы как когда-то наблюдатель, а потом и участник европейских процессов, вы можете обозначить, может быть, определить какую-то точку, когда вот те идеалы, возможности, о которых писал тогда Барр, оказались утрачены?
0: Он не писал.
1: Это, говорил.
0: Да. Это значит, что я вот хочу еще раз подчеркнуть. Это то, что я сейчас воспроизвел, это из архива его дискуссий с представителями руководства Советского Союза в Бонне и в Москве.
1: Ну, вот это видение, которое он тогда излагал, и с которым, вероятно, соглашалось советское руководство, в какой момент оно стало невозможным?
0: В том-то весь и фокус, что оно не то чтобы соглашалось, оно слушало, ничего не делало. Что, знаете, побудило Барра сказать фразу, которая меня потрясла. Он говорит: не думал, что я в свои годы вынужден буду в Москве излагать такую точку зрения. И если советское руководство ничего не будет делать, а просто безвольно смотреть, ну, примерно так, цитата, на происходящее, я в Москву больше и не приеду. Вы меня здесь не увидите, понимаете?
1: Значит, ну, как бы то ни было, да. Да. Вот этот момент был?
0: Какой?
1: Еще? Момент, когда вот это все стало невозможным.
0: Ну, конечно, как только Советский Союз, я же сказал вот в выступлении, как только Советский Союз развалился, вот те круги в НАТО, о которых говорил Барр, агрессивно настроенные, по сути дела, если другими прямо сказать, они восприняли это как сигнал к тому, что нужно Россию не включать в, вот как я выразился, в семью цивилизованных народов Европы и мира, а воспользоваться этим для того, чтобы дальше доразвалить. Вот и с этого все началось. Вот все началось именно с этого. Сказали, что не будет движения НАТО на восток. Тут же надули, начали 5 или 6 там волн было расширения. Ну и что Советский Союз, там, потом Россия все время говорила: нет, не надо, мы же договаривались, плевать хотели, делали то, считали нужным. Как раз в направлении того, о чем говорил Барр, в направлении изоляции и последующего развала самой России, самой Федерации. Вот поддержка сепаратизма на Кавказе. Поддержка, на самом деле, с использованием инструментов терроризма. Террористы же там воевали. Все знали, представители Исламского государства ИГИЛ там воевали. Все клеймили позором то, что они делали в других регионах мира. А в России можно было. Делали вид, как будто они не знают об этом. Что удивительно. И не замечали, как бы. Ну и по другим направлениям. Я прекрасно помню мои дискуссии с представителями международных финансовых организаций, политических кругов тогда. Ну просто, рот от коров просто. Но целенаправленная работа была, однозначно. Вот и все. Вот сразу это туда и скатилось. Это безнаказанность и все дозволенность. Вот к чему это привело со стороны Запада.
1: То есть, получается, когда вы в первой половине 2000-х очень были интенсивные контакты с европейцами, идеи новые, четыре общих пространства и прочее, это уже все было безнадежно, получается?
0: Вы знаете, просто на Западе взялись вверх те силы, которые боролись с Россией до конца. Вот и все. Я же говорил, мы все знаем и все критикуем ООН, да, за неэффективность, за то, за это. Но с чего началось-то? С атаки НАТО на Югославию. Да, там конфликт внутренний, тяжелый и прочее. А что, нужно было обязательно без санкций Совета Безопасности ООН начать военные операции на территории независимого государства в центре Европы? Надо было начать бомбардировки столицы Белграда? Почему? Вот без всякого решения со стороны Совета Безопасности, без санкций без ООН. Реально большую войну развернули. Вот с этого все началось. Естественно, все в мире посмотрели. Но если кому-то можно, значит, всем остальным тоже можно. Вот и все. Все, что система, которая сложилась после Второй мировой войны, была основана на равновесии сил между странами-победительницами. Потом Советский Союз развалили, этот баланс разрушился. Ну и западные страны про себя подумали. А чего нам соблюдать эти правила, которые были подписаны вместе с Советским Союзом, когда Советского Союза нет? Мы будем теперь правила делать под себя, так, как захотим, с целью добиваться своих интересов на международной арене. И все, начался этот процесс. И он шаг за шагом так и реализовывался. Там еще... Я же помню, как нас Борис Николаевич Ельцин пытался там договориться по Югославии, там решить те проблемы, эти. Говорил о том, что да, надо, конечно, учитывать чаяния народов, живущих на этой территории. Давайте мирно. Да, извините за моветон. Нифига не слушали, делали, как хотели. Силовым способом. И все, каждый шаг. Это ведь каждый шаг потом, это форма силового давления, военного или экономического, или финансового. Это все разговор с позицией силы. И мы с этим жили, потому что, конечно, все эти процессы разложения, которые происходили на пространстве СССР, так или иначе сразу отразились на новой России, на Российской Федерации. И нам пришлось с этим бороться, восстанавливать, укреплять и свое российское государство, экономику, вооруженные силы и так далее. Нам было не для того, чтобы договариваться с первыми мировыми игроками о правилах поведения на международной арене. О себе думали, как себя укрепить. Ну вот и все. Вот так все и деградировало. А потом по накатанной, так на этих рельсах и поехали дальше, дальше, дальше. Добрались до Украины. Янукович был президентом. Я сейчас не буду давать его оценки. Наверное, у людей, у граждан Украины были все основания говорить о том, что он не должен быть президентом. Ну, прекрасно, он же совсем согласился. Согласился на новый выбор, досрочный причем. Ну, идите на выборы и решайте проблемы. Нет, надо было обязательно госпереворот совершить. Я когда спрашивал потом у некоторых коллег из Европы, зачем вы это сделали? Ведь это было очевидным, что Янукович теряет власть при следующих, тем более досрочных выборах. Да, да. А зачем вы это сделали? Ну, так получилось. Ничего себе, так получилось. Значит, от власти отстранили человека, который был за вступление, на самом деле, в Евросоюз, но был против вступления в НАТО в Украину. Отстранили его от власти и пошло, поехало. Да, пошла эта русофобия сплошная. Значит, боевые действия на юго-востоке Украины. Нам пришлось взять под защиту жителей Крыма, людей, проживающих в Крыму. Вот все дальше, шаг за шагом. Потом события, Минские соглашения, которые, как выяснилось, никто не собирался выполнять. И вообще объявили о том, что не будем выполнять никаких Минских соглашений. 8 лет это продолжалось. Вы понимаете, 8 лет. Но в конце концов, мы же не признавали эти республики ЛНР, ДНР. 8 лет. Но потом стало ясно, что дальше уж невозможно. Мы их признали. А признали, значит, дальше имели право заключить с ними договоры о дружбе и взаимопомощи. Разве это противоречит международному праву? Нет. Заключили. А когда заключили, мы имели право оказать им помощь и поддержку при их обращении к нам за этим. Ну, конечно, имели. Мы это и сделали. Вот я когда генсекретарь ООН, это когда-то он приезжал в Москву, вот всю эту цепочку изложил, я говорю, ну, где ошибка? Посмотрел на меня, подумал, ну ладно, но все равно ты напал. Ну и все. А вот как пришло вот к этой абсолютно горячей фазе, никто думать не хочет. Нет, все думают, все все прекрасно понимают. Просто не хотят этого признавать. Вот в этом проблема. И началось это вот с того, о чем говорил Барр. Как в воду смотрел.
1: Ну, по этим рельсам, как вы сказали, мы сейчас приехали к той интересной станции, когда проводятся учения НАТО в Балтийском море, звучат очень решительные заявления угрозы Калининграду, а с российской стороны обещание в случае чего, в случае блокады, попытки блокады Калининграда применить все средства вплоть до ядерного оружия. И это уже прямо настоящая эскалация, мы на грани войны находимся или пока еще пугаем друг друга?
0: Мы никого не пугаем. И то, о чем вы сейчас сказали, заявление МИДа и письма, которые МИД разослал в некоторые страны, это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать. Ведь вот эти заявления западных политиков, европейских политиков о необходимости, возможности и о подготовке войны с Россией в 29-30 году, это же не мы формулируем. Это мы слышим с той стороны, причем постоянно. Постоянно. А потом действия конкретные, учения в Балтийском море, одно за другим. А потом попытки задержания наших кораблей, судов. Но это же все эскалация, о которой я сейчас говорил в выступлении. Это все эскалация. А потом начали слышать заявления по поводу Калининградской области. И все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае в виде, имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно. И дело не в фамилии верховного главнокомандующего или президента России. Дело в том, что, вот, насколько я понимаю, генсек НАТО говорил о том, что вот в Европе там 300 миллионов и прочее. Да. Вот именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств. Почему? Ну, во-первых, мы понимаем, что перед нами будет противник в 2 раза по численности больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал. Да у нас силы, средства не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества. Да, конечно, Франция, Великобритания, ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть в России, ни у кого нет. И это наши конкурентные преимущества. А как нам противостоять агрессору? Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Ну и там, кстати говоря, в этом письме и заявлении МИДа не сказано о применении ядерного оружия. Там сказано, как я вот только что сформулировал, о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны. А какое оно будет, мы уже решим.
1: Но упомянутый вами генсек НАТО на это отреагировал, ну, я бы сказал, очень спокойно. Сказал, что, ну, мы не считаем это серьезным.
0: Правильно. Если не считать серьезным, их угрозы в наш адрес.
1: Еще одна тема тогда, вот, чтобы закончить с этим. Несколько недель назад Министерство обороны...
0: А, кстати говоря, извините, Федор, я думаю, знаете, с чем связано постоянное нагнетание обстановки со стороны многих европейских стран? Она связана с серьезным ухудшением экономического и внутриполитического состояния в этих странах. Посмотрите, что происходит с экономикой. Посмотрите, что происходит с социальной политикой, с уровнем жизни граждан крупнейших европейских государств. И в этих условиях им обязательно нужно сместить фактор, фокус внимания своих граждан с внутренних проблем на проблемы внешнего характера. Вот я сейчас вынужден был отвечать на вопросы, которые вы мне задавали. И я думаю, что они ждали от нас такого ответа. Потому что сейчас они это выдернут и будут злоупотреблять, эксплуатировать этот тезис. Тезис о том, что вот Россия угрожает нам ядерным оружием. Чтобы отвлечь внимание своих граждан от того, что они сами проводят агрессивную политику в отношении России. От того, что они втягивают, подтаскивают своих граждан к опасной черте на конфронтации с Россией. Мы никому не угрожаем. Мы не собираемся ни на кого нападать. Ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать. И граждане европейских стран должны это четко понимать и различать нашу позицию и позицию действующего некоторого политического руководства своих стран. Но мне кажется, что понимание это и есть. Понимание это имеется. И это мы видим как раз по результатам выборов и настроениям в крупнейших европейских странах.
1: Я теперь чувствую себя пособником внутриполитических манипуляций европейских правительств.
0: Ну, они делают, я полагаю, это сознательно. И, ну, что же, они люди не глупые, умные, и выстраивают свои коммуникации, в том числе и в публичной сфере, именно так, как им нужно, для того, чтобы добиваться нужного внутриполитического, прежде всего, эффекта.
1: Все-таки еще один момент, связанный вот с этой риторикой или не риторикой. Несколько недель назад Министерство обороны опубликовало перечень предприятий европейских, которые производят вооружение для Украины и оттуда поставляется, с очень четким указанием, что это потенциальные цели. И это потом несколько раз подтверждалось на разных уровнях, в том числе Министерство иностранных дел. Ну, допустим, предупреждение в какой-то момент, ведь, наверное, надо будет чем-то подтверждать. И придется нанести удар вот по каким-то из этих крупных предприятий. Наверное, это будет воспринято как нападение со стороны России с возможностью и необходимостью задействовать статью и устава НАТО о коллективной обороне. Мы к такому готовы?
0: Нажмите. Поставка вооружений в другие страны, одними странами в другие, ничего нового в себе не несет. Это военно-техническое сотрудничество, и это не вызывает у нас озабоченности. А вот вовлечение других стран в прямые боевые действия, это, безусловно, вызывает озабоченности. Что имею в виду? Но мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что при нанесении удара вглубь российской территории не может все так гладко происходить для вооруженных сил Украины без космической разведки, без технического содействия западных специалистов. Вот это представляет угрозу для всех.
2: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Тапрабами, Сирандип, Ланка. Остановились на последнем варианте, добавив уважительное «Шри». Получилось «Шри-Ланка».
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Читал, по-простому, здесь российская аудитория меня поймет, это звучит так недипломатично. Я обалдел просто. Просто я был потрясен, насколько был человек умный, грамотный, смотрел вперед. И насколько он думал и о будущем своей страны Германии, и о будущем всей Европы. Вот я же прочитал его цитаты. Он говорил, необходимо преодолеть раскол в Европе. И предлагал решить. Можно было с этим спорить. Это было тогда актуально. Сейчас, может быть, уже и не очень. Но он думал о том, чтобы преодолеть раскол. И что сказал? Если этот раскол мы не преодолеем, то, по сути, НАТО всосет в себя все восточноевропейское пространство, и Советский Союз окажется в изоляции. А это плохо будет для всего мира. Вот о чем он говорил. Ну, как же, конечно, такой умный человек. Можно только удивиться его прозорливости. Он вот так и сказал, так и будет. Вот так и случилось. И, это не может не вызывать уважение к его оценки ситуации в то время и к прогнозам на будущее. К сожалению, его никто, повторяю, не послушал. Не стали работать над преодолением этого раскола блокового. Россия со своей стороны безуспешно пыталась встроиться в так называемую систему цивилизованных стран. Ее оттуда выталкивали каждый раз. И, а более того, продолжали грыть со всех сторон с целью, как я уже сказал, доразвалить историческую империю. Ну вот это привело к сегодняшнему конфликту, потому что, в конце концов, залезли на Украину. Ну, 1000 раз сказали, не надо, остановитесь. Нет, дальше. Ну вот, это результат.
1: Вы не жалеете, что вот вы, как президент, уже в 2000-е годы, собственно, тратили время и силы на то, чтобы попытаться встроиться?
0: Нет, не жалею, потому что иначе все бы мы, не только я, мы все бы, и вся страна думали, что мы что-то не доработали, что-то не доделали. Надо было все-таки еще больше что-то сделать, пойти на встречу там, предложить еще что-то. Но мы все сделали, все предложили. И поняли, что нас там не ждут. Нам просто сказали «нет». Вот и все. И параллельно продолжали долбить, и все наше пространство достаточно жестко, довольно нагло и агрессивно отгрызать постоянно. Ну и все, в конце концов, и пришло вот к такому состоянию, как сейчас.
6: Спасибо.
1: Так, дорогие коллеги, мы переходим к общению с залом. Пожалуйста, демонстрируйте ваше желание. Вот, собственно, Вадим Войников, раз мы с Калининграда начали, вот.
6: Большое спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. У меня вопрос касается свободы судоходства. Я представляю Калининград, Балтийский федеральный университет, и нас эта проблема волнует, может быть, в особом смысле. В последнее время в Мировом океане происходят такие тревожные вещи в виде атак на подводную инфраструктуру, в виде попыток задержания танкеров, гражданских судов. И это, конечно, обнажает целый ряд проблем, в том числе проблемы правового характера, когда некоторые недобросовестные участники международных отношений злоупотребляют теми инструментами, которые были выработаны международным правом и на протяжении десятилетий использовались и соблюдались, в принципе, всеми государствами. Я говорю о том, что некоторые страны отзывают флаги, подыгрывая другим государствам. Другие государства останавливают суда без каких-либо законных оснований. То есть фактически имеет место злоупотребление этими механизмами в угоду конкретных политических и экономических целей. Вот в связи с этим у меня вопрос. Готовы ли сейчас мировое большинство адаптировать эти международные правила к новым вызовам? Конечно, сейчас много говорят о потере значения международного права, но я полагаю, что кроме международного права у нас нет другого правового механизма для разрешения этих проблем. И готова ли Россия выступить с этой инициативой? Спасибо.
0: Мы за свободу судоходства. Мы против всяких ограничений. Нужно ли что-то придумывать новое? Не думаю. Нужно просто соблюдать то, что есть. Но мы напридумываем что-то нового. Ну а дальше, что если никто не будет соблюдать этих новых правил, так кому они нужны? Вот есть же конвенция международная конвенция по морю, да? По-моему, 1982 года или 86-го, 82-го, да? Вот, 82-го года. Нам надо ее просто соблюдать. У нас это касается всех пространств и всех регионов мира. Вот вы сказали о попытках задержания наших судов. Ну да, это, конечно, нарушение. Вот я был на Дальнем Востоке, наверняка вы видели. Только регионы Балтики и Северной Атлантики, ведь Мировой океан не заканчивается, и есть и другие территории Мирового океана. И мы будем действовать зеркально. Может быть, и на Балтике, в Атлантическом океане, а может быть, на Тихом, где-то вдруг, в Индийском, я не знаю. Где нам будет выгоднее, там мы будем действовать. Кому это нужно? Никому не нужно. Но это тоже один из элементов агрессивного поведения в отношении России. Надо остановиться. Мы же этого не делаем, ни на кого не нападаем, ничьи суда не захватываем. Надо остановиться. Вот в Черном море. Я уже говорил, но повторю в этой аудитории еще раз. Да, в Черном море там боевые действия, и мы наносили удары по военным судам, либо по тем кораблям, которые перевозили военное имущество. И почти, практически никогда не ошиблись, потому что если мы куда-то попадали, шли вторичные взрывы, это значит детонация, это значит там находился военный груз. Но киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили наши мирные грузы, абсолютно мирного характера груз. Я уже говорил, они где-то, когда начали, вот в начале июня, публично объявили об этом, не постеснялись. Начали, они где-то в первые 10 дней выбили у нас там 40 кораблей, да? А потом за всю эту историю повредили свыше 100. Ну что же, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения. А давайте прекратите там. Ну, они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата мне. Теперь не нравится. Значит, вот то же самое с нашими НПЗ. Вот начали наносить по НПЗ. И прямо объявили цель – нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично. Потому что где-то по нашим оценкам, это примерно 1% ВВП мы потеряли. Но причем сознательно, это же по гражданским целям. Ну что ж, получили зеркальный ответ. Мы начали наносить удары по тем объектам, которые важны для их экономики. Мы не начинали это. Теперь у них фактически, по их собственному признанию, нет металлургической промышленности. Но это все двойного назначения, между прочим, потому что из этого делают не только рельсы там, или строительные материалы. Из металла, производимого на местных заводах, делают и пушки, и все остальное. Да? Но теперь нет. Так же, как и от некоторых других товаров не получают теперь доходы бюджета. Теперь проблемы созданы. Да? Или нам говорят, давайте они прекратят наносить удары по вашим НПЗ. А вы прекратите удары по их кораблям. Пусть они гражданские грузы, сельхозпродукцию вывозят. А как же наши другие гражданские грузы? Такие, как нефть, нефтепродукты. Вот они прекратят удары, и поэтому станет больше дизельки, которая так нужна, скажем, в Соединенных Штатах. У нас станет больше. Нам и так хватает дизельки. Но на мировые рынки она не попадет, потому что действуют запреты, санкции в отношении наших нефти и нефтепродуктов. Санкции в отношении страхования. Фрахт повышается в цене. Как же наша дизелька попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак. А мы в ответ на это должны будем прекращать удары по чувствительным для них объектам в экономическом смысле. Ну, согласитесь, что это выглядит нелепо просто. Обо всем этом можно говорить. Но надо только говорить, исходя из взаимных интересов. Что касается ситуации в области морского права, повторяю еще раз, я с этого начал. Мы за соблюдение свободы судоходства во всех регионах мира и за соблюдение всех международных норм в области морского права. Я думаю, что еще раз хочу закончить тем, с чего начал. Думаю, что нам не нужно придумывать новых норм. Нам нужно соблюдать то, что есть.
1: То есть на то, что звучит из утюгов, как вы сказали, ответ сейчас нет.
0: Ну, это уже не имеет отношения чисто к морскому праву.
1: Нет, к морскому нет, но вы до этого сказали про предложение из утюгов, которое.
0: Да. Нет.
1: Нет. Спасибо. Так, раз про морское право, вот профессор Дешири из Ирана прямое отношение имеет.
7: Благодарю вас, господин президент. Я представляю Иран. Вам хорошо известно, что после незаконной агрессии со стороны израильского режима и США против Ирана возникло множество проблем. Агрессия США была сначала, затем обе страны обменялись ударами. Мы также обменялись ударами с странами южной части Персидского залива. Так что сейчас основной вопрос заключается в следующем. Какова российская позиция по вопросу о будущем системы безопасности в этом регионе? Какую позицию занимаете вы? Каков ваш подход? Спасибо.
0: Что касается оценок происходящих событий, то эти оценки достаточно подробно изложены нашим Министерством иностранных дел, причем неоднократно и в разных ситуациях. Но вот совсем недавно наш министр на Генассамблее ООН тоже об этом говорил. Поэтому мне повторять нет необходимости. Наша позиция носит открытый, публичный характер, и мы здесь не стесняемся ее излагать. Что касается агрессии, то вот я...
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. С Днем пожилого человека поздравил людей старшего поколения депутат Государственной Думы Александр Козловский. Он поблагодарил их за все, что они сделали и продолжают делать для своих семей, для своих городов и сел, для всей страны, и пожелал здоровья, заботы близких и долгих лет. Коммунальные службы в Великих Луках активно приступили к уборке дорог, тротуаров и общественных территорий от осенней листвы. Она может становиться скользкой после дождя и мешать водоотведению, поэтому уборка проводится регулярно по мере необходимости. Впереди месячник по благоустройству города. Депутат Законодательного собрания Псковской области Дмитрий Белюков призывает великолучан сообщать, где уборка листвы особенно нужна. Такие обращения помогают быстрее обратить внимание на конкретный участок. Исправительный центр номер один в Великих Луках отметил пятилетие. Это первое в регионе учреждение для принудительных работ без изоляции, но с четкими правилами работы и поддержкой. Юбилей отметили торжественно. Праздничный концерт прошел в ДК Ленина.
5: О валютах.
8: Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юань 12 рублей 47 копеек.
5: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
10: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные достижения, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Это уже Израиль и США. Ну, пожалуйста. Ну, вот и все находится в том состоянии, о котором мы все знаем. Но наше предложение, пожалуйста, до сих пор на столе. Если все-таки все участники этого процесса придут к выводу, что это хоть как-то будет разряжать обстановку, пожалуйста, мы готовы к этой работе.
1: Спасибо. Сергей Александрович Караганов. Сюда.
11: Сейчас мы все очень радуемся, потому что уже последние два месяца мы очень решительно действуем против нынешнего режима на Украине. Надеемся, что скоро мы очистим значительную часть Украины от этого режима. Но встанет тогда вопрос, который стоял перед нами после Великой Отечественной войны. Я напомню вам, что украинские регионы восстанавливались в первую очередь даже перед соседними российскими. Харьковщина гораздо быстрее восстанавливалась по сравнению с Брянщиной. Стоит ли нам, ну, кроме Донбасса, естественно, стоит ли нам потом заниматься восстановлением вот этих освобожденных территорий или все-таки заняться своими гораздо более интересными направлениями развития, в частности, в том числе, может быть, переносить эти предприятия в Сибирь.
0: Какие предприятия?
11: Которые сейчас разрушены и которые можно будет восстановить.
0: На нашей территории?
11: Да, на освобожденной территории.
1: На украинской.
11: На освобожденной территории.
0: А, Вы знаете, мы, конечно, прежде всего должны заниматься решением тех вопросов и тех проблем, которые у нас возникают. Это абсолютный приоритет. Но если мы говорим о территориях, которые должны и будут входить в состав российского государства, то мы должны будем восстанавливать экономику и социальную сферу. А вот что конкретно там делать, это другой вопрос. Там, ну, например, шахты. Во времена Украины-то не знали, что с этим делать, имея в виду эффективность работы этих шахт. Но мы будем исходить из целесообразности и из того, что люди, которые будут проживать на этих территориях, являются полноценными гражданами Российской Федерации. И будем все делать для того, чтобы уровень их жизни был как можно быстрее поднят до среднероссийского уровня. По всем направлениям. Здравоохранение, образование, экономика, доходы населения. В целом у нас это получается и в Крыму, и на той части Донецкой, Луганской республики, Запорожья и Херсона, которые находятся под нашим контролем. А вот что восстанавливать, какие предприятия куда переносить, это будем решать исключительно из экономической целесообразности. Что касается вопросов, связанных с обеспечением безопасности нашей промышленности, обеспечением безопасности предприятий оборонно-промышленного комплекса. Я уверяю вас, мы сейчас об этом думаем. И когда строим новые предприятия вот в этой сфере, мы исходим из современных способов ведения вооруженной борьбы и делаем все для того, чтобы они были в максимально безопасных районах. Стройки идут.
1: Спасибо. ФНВ, пожалуйста, вот сюда.
7: Спасибо большое, господин президент. Я представляю КНР. И Россия, и КНР – это две великие цивилизации, поэтому крайне важно содействовать большему взаимопониманию между нашими народами. Председатель КНР Си Цзиньпинь выступил с предложением о глобальной инициативе цивилизационной. Россия также выступила с концепцией государств-цивилизации. С вашей точки зрения, господин президент, каковы ключевые общности двух этих концепций, предлагаемых двумя странами? Почему наши страны отдают такой большой приоритет вопросам цивилизационным в рамках стратегической повестки дня? Каким образом мы можем углубить этот межцивилизационный диалог для того, чтобы мир лучше понимал как Россию, так и Китай? Спасибо.
0: Что касается цивилизационного аспекта строительства международных отношений и у нас, и у Китая, мне кажется, общее понимание того, что когда мы говорим о России как о государстве цивилизации или о Китае как о государстве цивилизации, мы имеем в виду прежде всего необходимость защиты наших традиционных ценностей, нашей истории и наших традиций. Уважение, и будем добиваться уважения к нашему государству именно вот с этой гуманитарной точки зрения. Но субъектами международного права являются, конечно, государства. Но вместе с тем цивилизационное общение между такими государствами, как Россия и Китайская Народная Республика, имеет огромное значение. Потому что это, прежде всего, общение в гуманитарной сфере. А это сближает людей. И мы видим вот этот процесс, скажем, по, на очень простом примере проведения тематических годов. Год образования, год культуры, год кино. Вот это все нас объединяет. Мы поддерживаем идеи председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по его идее по вот этой цивилизационной особенности взаимоотношения. Мы вот, я был с визитом, когда в Пекине, мы подписали соответствующую декларацию на этот счет, и без всяких сомнений будем работать по этому направлению. И Китай, китайское руководство с таким же вниманием и уважением относится к нашим инициативам по этому направлению. Мы это знаем, мы благодарны за это на нашим друзьям из Китая. И, безусловно, будем вместе работать для достижения общих целей. А роль и значение Китая в международных делах постоянно возрастает. И отношения между доверительные отношения между Россией и Китаем, как я уже многократно говорил, являются очень серьезным фактором стабилизации мировой политики.
1: Владимир Владимирович. Вот вы с председателем Си, все знают, что у вас очень хорошее взаимопонимание, но вы все-таки представители разных культур. Вы когда-нибудь чувствуете культурный барьер, что вам надо ему что-то объяснять такое, что человек, допустим, из нашей культуры понял бы сразу, а ему надо еще объяснить?
0: Вы знаете, я вам приведу очень простой пример. Нет, никакого барьера нет. Более того, я, к сожалению, пока... по-китайски не говорю. Наш друг, мой друг, председатель Си Цзиньпин, не говорит пока по-русски. Вот мы сейчас были вместе в Индии и оказались вдвоем в так называемом накопителе, когда каждый, так называют.
1: Интересно было бы посмотреть на этот накопитель.
0: Это просто помещение, в котором лидеры собираются для того, чтобы подойти к хозяину мероприятия. В данном случае к премьер-министру Моди. Он здоровался с каждым, и каждый руководитель делегации страны проходит уже в общий зал. Мы с ним, с председателем Си Цзиньпинем, остались вдвоем. Он и я. Без переводчиков. Вы знаете, что любопытно? Стоило ему или мне сказать какое-то одно слово, и мы без переводчиков, не зная языков друг друга, понимали друг друга без слов. Вот вам есть барьеры? Нет, они отсутствуют.
1: Я только хотел сказать, что слово «пока» не знает русского и «пока» не знаю китайского, это обнадеживает, но понятно, что уже и не нужно, видимо.
0: Не знаю. Я уже говорил, внуки будут у меня работать как переводчики. Они говорят по-китайски.
1: Спасибо большое. Вот Тайсуки Абиру, там, по соседству там.
12: Спасибо. Тайский Абиру фонд Мира Сасакава, Япония. Владимир Владимирович, в середине августа вы впервые посетили остров Итолов и вновь подтвердил позицию России относительно суверенитета над этими островами. А два года назад на пленарном заседании Братайского форума вы упомянули Японию как естественный партнер и заявили, что Россия готова строить отношения с Японией с прицелом на ближайшие 5 и 50 лет. Кстати, в конце августа я тоже посетил Сахалин и обменялся мнениями с представителями правительства Сахалинской области и сотрудниками научно-исследовательской лаборатории, занимающимися морскими исследованиями. В ходе этих встреч я вновь убедился, что между Японией и Россией по прежнему существует огромный потенциал для сотрудничества таких областей, как разработка природных ресурсов, и охрана морской среды, либо хозяйственная наука и развитие Северного морского пути и так далее. Теперь вопрос. Какое значение имеет для России отношения с Японией в рамках его долгосрочной стратегии в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Да, в настоящее время надо признать, что Японии-российские отношения находятся в очень сложной ситуации. Однако, какими вы видите российско-японское отношение после преодоления нынешней трудности? Спасибо.
0: Я вижу российско-японские отношения хорошими, добрососедскими и наполненными конкретным содержанием, о котором вы сейчас сказали.
13: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
14: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
10: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Перляж – так называется игра пузырьков углекислого газа в бокаль шампанского или игристого вина. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
0: Со стороны японского правящего класса, со стороны японского политического правящего класса, со стороны Японии вот такой же настрой на взаимную совместную работу в интересах обеих стран когда-то возобладает.
1: Знаете, Владимирович, вот вы про накопитель-то сказали сейчас. Я вдруг подумал, если вы, например, в таком же накопителе, например, на саммите АТЭС, окажетесь не вдвоем, а втроем. Там еще будет президент Трамп. Вы, наверное, тоже с ним все поймете без слов или с полуслова?
0: Ну, это будет сложнее. Вот, хотя у меня с президентом Трампом довольно добрые многолетние отношения. Я ему благодарен за то, что он предпринимает усилия по разрешению, скажем, украинского кризиса. Как я много раз говорил уже, он убежден в этом, делает это искренне. Мы благодарны первой леди США за работу в гуманитарной сфере. Я говорю совершенно искренне, без всякой иронии. Это касается обменов, там некоторых других гуманитарных вопросов. Но, как бы там ни было, все, что омрачает наши отношения с Соединенными Штатами, и эти факторы, омрачающие наши отношения и разрушающие их, возникли не вчера, не сегодня. Они возникали на протяжении десятилетий. Нам бы очень хотелось, чтобы эти факторы, разделяющие нас, уходили в прошлое и появлялись новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Что касается, вот вы намекнули о возможной там трехсторонней встрече, я знаю, что в средствах массовой информации об этом говорится. Мы только за. Вопрос, но есть вопрос, он в чем заключается. Нужна повестка дня. Надо понять, какова будет повестка дня для любых трехсторонних встреч. О чем мы будем говорить? Ну а в целом любой диалог только на пользу.
1: Спасибо. Александр Ракович, вот туда.
16: Глубоко уважаемый господин президент, я Александр Ракович, историк из Белграда, Сербия. Как вы оцениваете перспективе нейтрального геополитического статуса Сербии. Это также имеет важное значение в контексте предстоящих выборов в Сербии. Спасибо.
0: Мы приветствуем очень сдержанную позицию Сербии по ряду ключевых и очень острых вопросов и непринятие Сербии любых вопросов, связанных с любых решений, связанных с санкциями против России, мы высоко оцениваем. Вы знаете нашу позицию в отношении Сербии. Для меня лично вообще непонятно, почему.

0: Любая несправедливость приводит к каким-то сложностям, конфликтам. Но действующее руководство Сербии и в недавнем прошлом президент, а в будущем, надеюсь, и премьер-министр Александр Вучич, он проводит сдержанную политику, проявляет стремление к сотрудничеству с Россией, и мы, безусловно, это приветствуем и будем отвечать тем же.
1: Вас не смутил визит Зеленского в Белград?
0: Девушек смущает что-либо. Нас ничего не смущает. Мы политикой занимаемся.
1: Спасибо. Так, господин Гупта, сюда вот.
2: Добрый вечер, господин президент. Арвин Гупта из Нью-Дели. Большое спасибо за ваше выступление. Хотел бы задать несколько вопросов в продолжение дискуссии по поводу государства цивилизации, которую вы упоминали. Мой первый вопрос. Учитывая всю геополитическую обстановку, которая формируется, как вы так красноречиво описали, как вы думаете, цивилизации будут и объединять людей? Или есть некое противоречие между государством цивилизации и национальным государством? Второй вопрос. Отношения между Индией и Россией. Вы недавно посетили Нью-Дели. Это был очень успешный саммит БРИКС. Плодотворные обсуждения с премьер-министром Моди. Он зачастую говорил о том, что не должно быть войн, и бесконечные войны должны прекратиться. Обсуждали вы текущие сценарии с ним и другими лидерами? Рассказали ли вы им о том, насколько тяжелой является, серьезной является ситуация? Третий вопрос конкретнее по поводу отношений между Индией и Россией. Вы провели очень успешный визит в прошлом году в Нью-Дели, обсуждались несколько новых идей. Однако одна из вопросов между Индией и Россией – это взаимосвязанность. Были некоторые проблемы в связи с международным транспортным коридором через Иран. Некоторые проекты должны быть закончены, это еще не произошло. Все еще не работает в полной мере коридор север-юг. Вы также говорили про восточный морской коридор, который бы соединил Ченнаи с Владивостоком. Какие подвижки в этом проекте? Простите, довольно, хватит.
0: Давайте дальше. Диктатура. Дайте.
1: Слава Богу, у нас свои традиции.
3: Thank you very much.
2: Большое спасибо.
0: Я все равно отвечу коротко.
3: It's a nutshell.
2: У Индии и России есть огромный потенциал по развитию их отношений. Так что в том, что касается в области нарождающихся технологий, как вы считаете, есть ли потенциал, например, для межправительственного соглашения между Индией и Россией по новым технологиям, который бы объединил бы полупроводники, искусственный интеллект и квантовые вычисления для того, чтобы мы добились большого прогресса? Спасибо.
0: Да, я действительно попробую ответить коротко. Значит, что касается государств цивилизации, мы смотрим на это не как что-то разделяющее людей, а как на что-то объединяющее и взаимно дополняющее. Вот Индия не может не поражать своими масштабами и разнообразием. Мало кто знает, это мне господин Моди сказал, что на 1,5 миллиарда человек, 600 миллионов индийцев говорит на родном языке, на хинди. А большая часть говорит на своих языках. И все живут вместе. Потрясающе. Это не может не восхищать. Вот в индийской культуре есть что-то такое, что является таким своеобразием, что, безусловно, с нее можно брать пример. Своеобразием и единством одновременно. И это, конечно, заслуживает того, чтобы пример с нее брать. И вот так, на мой взгляд, в том числе ориентируясь на то, что происходит

0: в Индии можно строить отношения между различными странами, с различными культурами, с различной историей, с различными традициями. Так что здесь я никакого противоречия не вижу. По поводу позиции премьера Моди, его, значит, связанной с прекращением войн и так далее, могу сказать, что он один из тех мировых лидеров, который, несмотря на наши очень добрые, даже дружеские отношения, личные очень хорошие отношения, все время ставит вопрос и задается вопросами о прекращении конфликта на Украине. Вот при любой нашей встрече он всегда поднимает эти вопросы. И живо интересуется, и у него идеи есть очень хорошие, направленные на поиск взаимоприемлемых решений. В этом смысле, безусловно, премьер занимает такую нейтральную позицию, но заинтересованную в прекращении конфликта. Я просто считаю своим долгом сказать об этом прямо. Мы, кстати, благодарны премьер-министру за его идеи, сейчас не буду вдаваться в детали, за его стремление к завершению, в том числе, этого конфликта мирным путем и как можно быстрее. Теперь по поводу возможных совместных проектов. Взаимодействие, то есть это вот взаимосвязанность. Север-юг, Северный морской путь, Восточный морской коридор. Это все в работе. Вот у нас, скажем, совсем недавно в тестовом режиме прошло китайское судно, контейнер ВОЗ, южнокорейское. Мы говорим и с нашими индийскими друзьями о том, что это возможно. Мы за совместное использование таких перспективных международных коридоров. Что касается Северно-Морского пути, у нас постоянно растут объемы перевозок по Северно-Морскому пути. Повторяю еще раз, мы за то, чтобы сделать это не предметом каких-то конфликтов. Мы открыты абсолютно к сотрудничеству со всеми странами, кто заинтересован в использовании таких коридоров. И не потому, что это создает какую-то конкуренцию, там, скажем, Суэцкому каналу, и не потому, что сейчас в этом регионе мира, на Ближнем Востоке, тяжелое положение сложилось из-за боевых действий. Нет, просто объемы мировой торговли растут. И новые возможности должны соответствовать новым потребностям. Я думаю, что, да и практика показывает, что рост будет. Что касается севера-юг, это не от нас, могу вам сказать, зависит. Мы готовы выделять необходимые кредитные ресурсы. Вопрос в том, чтобы наши иранские друзья выполнили на данном этапе свою часть работы. Ну, здесь секрета нет, просто нужно выкупить всю землю, по которой будет проходить этот маршрут. Хочу обратить внимание на то, что часть маршрута должна проходить по территории Азербайджана. Мы в контакте с президентом Алиевым. Проблем тоже никаких нет. Азербайджан согласен и с реализацией этого проекта и считает его перспективным. У нас предусмотрены финансовые соответствующие ресурсы. Мы готовы к этой совместной работе. Потенциал взаимодействия с Индией по ряду экономических направлений, других не только в области логистики. Конечно, вы абсолютно правы. Высокие технологии – это самая желаемая область совместной работы. У нас есть конкретные проблемы. Диспропорция в торговле. Но здесь мы тоже предлагаем и осуществляем ряд шагов, которые не являются традиционными и линейными. Ну, например, при организации различных выставок, совместных симпозиумов, там, ярмарок и так далее. Как правило, любая страна предлагает товары на экспорт, предлагать товары, которые она хотела бы продать. Мы с индийскими друзьями и с согласия, при поддержке премьер-министра Моди, организуем мероприятия, где индийские импортеры представляют свои товары, которые они могли бы импортировать на российский рынок. И мы готовы к продолжению такой работы. Но в любом случае, перспективными считаем в высокотехнологичной сфере. Спасибо.
1: Спасибо большое. Карен Халберг, вот там. Вот.
2: Господин президент, добрый вечер. Меня зовут Карен Хальберг, Аргентина, Пауэрворские конференции по науке и мировым делам. Спасибо большое за то, что вы дали ваши пояснения, представили ваши идеи относительно ряда тем. Хочу затронуть тему ядерного оружия. У меня есть предложение по трехсторонней встрече с США и Китаем, о которой вы упоминали. После вашей полезной инициативы, которая не была рассмотрена, к сожалению, речь идет об инициативе о продлении моратория в отношении нового договора СНВ, СНВ-3, мне кажется, к сожалению, это... Инициатива не была поддержана, хотя она снизила бы риски. У вас ли есть у вас планы по повестке дня, направленной на снижение рисков области ядерных вооружений? Ну, например, рассмотрение риска ИИ в области ядерных вооружений, потому что именно человек должен принимать такие важные решения в этой области. Или же предложение по поддержанию каналов связи, снижение уровня готовности ядерных сил. Есть ли у вас какие-то идеи? Можете ли вы поделиться, каким образом мы можем снизить риски, связанные с ядерными вооружениями, в особенности среди трех стран, которые располагают наибольшими арсеналами ядерного оружия? Спасибо.
0: Ответ будет как коротким. Не мы же выходили из всех международных соглашений, договоров, которые лежали в основе сдерживания гонки вооружений и нераспространения ядерного оружия. Это же не мы вышли из этих договоров. Под тем или другим предлогом это сделали Соединенные Штаты. В том числе это касалось и СНВ-3. Ну все. Не мы же вышли. Более того, хочу вас проинформировать, ну, собственно, это не секрет, наверное, может быть, где-то это и звучало. Мы предложили еще администрации президента Обамы возобновить диалог по этим темам. Сначала мы ничего не услышали. В самом конце, перед за месяц, за три до ухода в отставку той администрации, вдруг нам прислали известие о том, что администрация США готова к такому диалогу. Ну, а потом все ушли в отставку, и все это опять замерло. Мы не против для того, чтобы возобновление этого диалога. Мы никогда не были против. Мы же предлагали, и сейчас предлагаем. Ответа нет. Ну, если нет, и на нет, и, как у нас говорят, и суда нет. Так, чтобы вот Россия была в этом уж кровно заинтересована, тоже нет. Потому что мы развиваем свои ядерные силы. У нас ракетные войска стратегического назначения, по-моему, чуть ли не 90, я уже говорил об этом, чуть ли не 98 с лишним процентов являются современными. Такого уровня современности у ядерных держав, ни у одной ядерной державы нет. У нас и новые средства современные есть. Это планирующий блок, который уже несколько лет назад появился. Так, это система преодоления ПРО, новые совсем. Оружие средней дальности, высокотехнологичные, самые современные, которых тоже у других стран пока нет. Да, все ядерные державы – это высокотехнологичные страны. У всех когда-то это тоже появится. Но пока нет, пока есть только у нас. Но мы понимаем угрозы, о которых вы говорите. Мы понимаем, что все-таки механизмы сдерживания должны быть, какие-то договоренности должны быть. Я сейчас не буду вдаваться в детали, где там у кого на складах чего лежит, что уничтожено, что не очень, какие там люки, где там завариваются. Это дело специалистов и технических и военных. Но мы готовы, если действующая администрация... У нас есть сигналы, что, в принципе, интерес к этому возобновляется. Действующая администрация США захочет это сделать. Мы готовы возобновить этот диалог хоть завтра. Пожалуйста. Вы с ними поговорите. Может, они вас послушают. Окей?
1: Спасибо. Вот Лоренцо Панчини вот здесь, недалеко.
2: Благодарю вас, господин президент. Я из Италии, страны, у которой сейчас неправильные отношения с Россией. В качестве европейца хочу задать вам вопрос. Какие условия выдвинет Россия для того, чтобы выработать новую систему безопасности для европейских стран? И если мы представим постевросоюзовскую Европу, будете вы рассматривать Европу как часть большого евразийского партнерства, или же будет, как вам кажется, всегда конкуренция между США и Россией за эти территории? Спасибо.
0: Италия же находится в Европе, а я говорю о евразийском партнерстве. Значит, и, конечно, и Италию будем рассматривать и рассматриваем в качестве евразийского партнерства. Будет сохраняться ЕС, и будет Италия членом ЕС или не будет, это не наше дело. Мы даже туда не залезаем, не хотим даже вдаваться в эту дискуссию, потому что знаем, что в эту же секунду скажут, что мы хотим развалить ЕС. Хотя мы ничего не хотим разваливать. Мы хотим только строить и сотрудничать. По поводу условий для выстраивания диалога. У нас нет никаких предварительных условий для возобновления и восстановления отношений с Европой в целом, либо с конкретными европейскими странами. Некоторые политики говорят, нет, нельзя допустить, чтобы Россия сотрудничала с какими-то отдельными странами. Нужно вот всем вместе, нельзя допустить, чтобы какая-то из европейских стран выстраивала диалог с Россией. Ну вот это диктат больше, чем во времена Советского Союза. Я уже об этом говорил. Но там хоть было единое государство, и союзные республики были частью единого, на самом деле, строго централизованного государства. В Евросоюзе вроде такого нет. В теории, а на практике есть. Вот кто-то запрещает отдельным странам выстраивать отношения с Россией сегодня. Нам никто не запрещает, мы готовы.
1: Может, все-таки, раз запрещают, может, поразваливать, чтобы с отдельными странами полегче было?
0: Да не надо, они сами развалятся. Да.
1: Понятно, спасибо.
0: Наш коллега из Италии знает лучше нас, да? Ведь все проблемы, они начинаются с экономики. Сколько госдолг в Италии? 140%, да? А дефицит? Ну, где-то в районе 4-5, наверное. Дефицит бюджета. Да? Не, не 3, больше. Больше? Сколько? 3. Ну, 3. Да. Не, так это слишком много. Нет, там действительно, мне коллега подсказывает, где-то 3%. В других европейских странах больше. Есть и под 5. Да? Вот. Но в целом мы понимаем сложности экономического характера, которые создаются в европейских странах, которые имеются в европейских странах. Мы здесь ничего не хотим, значит, что сказать, критиковать. Там это дело самих этих стран, самой Объединенной Европы, Комиссии Евросоюза, как выстраивать отношения. На наш взгляд, многие вещи сделаны, делались и делаются до сих пор с ошибками, большими и имеющими негативные последствия для экономики всех европейских стран. Ну, сейчас, наверное, не время для этих дискуссий, но это факт. Проблем больше, все больше нарастает. Это граждане ведущих европейских экономик чувствуют, европейских стран, экономик чувствуют на себе, уровень жизни же снижается, количество безработных увеличивается. Это, конечно, подтачивает и фундаментальные основы самого Евросоюза. Но это не наше дело, мы туда не лезем. Мы готовы и с Евросоюзом в целом начать, если Евросоюз хочет какой-то диалог, и с отдельными странами, без предварительных условий. Но и с их стороны не может быть.

0: Никаких предварительных условий.
1: Вот, Владимир Владимирович, про экономику-то европейскую раз заговорили. Вот вы в последнее время выпустили несколько распоряжений, указов о передаче под управление наше, господи, европейских активов важных, известные всем предприятия. Ну, там это, естественно, интерпретировано как практически грабеж, национализация. А на самом деле?
2: На самом деле это ложь и провокация. Мы ничего ни у кого не забираем, не крадем и не национализируем. Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы, резервы Центрального банка. Да еще вроде там раздают доходы от этого, от использования этих резервов на войну. Вот это, вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Мы ничего, никого не национализировали. Да, мы ставим под на внешнее управление некоторые предприятия, а в некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгли у нас огромные предприятия. Как, допустим, западные, в Федеративной Республике Германии. Ну, это все. Понимаете, у «Газпрома» забрали, у «Роснефти» забрали, у других наших. Вот смотрите, что с «Лукойлом» происходит. Ну что же, мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или по-другому какого-то назвать грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить. Вот с этим и связана постановка под внешнее управление тех предприятий, о которых вы говорите.
1: То есть при благоприятном сценарии они их получат обратно?
2: Да, получат.
1: Спасибо. Так, вот генерал Александр, сюда.
3: Господин президент, я представляю Пакистан. Спасибо большое за комплексный обзор, который вы нам дали. Мой вопрос касается вашего мнения о многополярном мире, вашего видения такого мира. Как вы думаете, какую форму примет этот многополярный мир? Это будет три полюса: США в западном полушарии и в восточном полушарии, Россия и КНР, будет ли какая-то новая система глобального управления? Или же в худшем случае возникнет новый железный занавес между западным и восточными полушариями, начнется новая холодная война?
2: Что касается нового железного занавеса, ну так это не мы. Это западное сообщество сейчас пытается повесить этот занавес. Они же это делают. Это многочисленные там тысячи санкций уже, тысячи. Сколько там санкций? Несколько тысяч против России. Запрет на встречи с российскими представителями. Так? Изоляция, попытка изоляции международных организаций. Но это все и есть попытка повесить железный занавес. Но теперь не с нашей стороны, не так, как это было в Советском Союзе, а со стороны Запада. Чем закончилась попытка Советского Союза создать этот занавес, хорошо известно, провалом. И любая попытка повесить где-то такой занавес, особенно в современных условиях, закончится неизбежно провалом. А что касается, каким мы видим многополярный мир, он не может быть биполярным и там
4: трехполярным. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? У звезды вестернов и одного из главных ковбоев Голливуда Клинта Иствуда аллергия на лошадей. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
3: Нашу страну и восторжествуем. Мы помним детей школы Минап, которые были убиты, и то же самое касается детей в Ламаде. Бесчисленное множество людей получили травму от этой агрессии, но, конечно, основополагающей причиной всего этого стал геноцид палестинского народа. И этот геноцид продолжается. Каждый день мы получаем информацию о новых избиениях. Цель заключается в полном изничтожении палестинского народа. Те, кто выступает против этого, сейчас сталкиваются с угрозами того, что их полностью уничтожат. Каким образом мы можем защитить детей Газы? Спасибо.
2: Это одна из самых острых и чувствительных гуманитарных проблем. Что касается трагедии, происходящей в Газе. Все мы хорошо знаем, осведомлены о том, что так происходит. Я не буду вдаваться в детали. Позиция Российской Федерации по палестинской проблеме хорошо известна. Она не подвержена каким-то текущим конъюнктурным соображениям. Нет. Принципиальный вопрос по Палестине, если мы говорим о возможности долгосрочного урегулирования, должен лежать на основе всех ранее принятых резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. И краеугольным камнем, основой для этого урегулирования должно стать образование полноценного палестинского государства. Вот и все. Что касается господина Лориджани, я уже сказал, считаю, что это, кроме всех определений и оценок чисто юридического характера, на которые наш МИД неоднократно давал, хочу сказать, что это огромная ошибка. Несмотря ни на что, господин Лориджани, я с ним был лично хорошо знаком, он был человек позитивно очень настроен и готовым к поиску каких-то взаимоприемлемых компромиссов, конечно, прежде всего в интересах иранского народа. Поэтому это, кроме, повторяю, всяких правовых оценок, это, конечно, и ошибка, потому что такой человек был бы нужен и сегодня для поиска компромиссов и решений, которые могли бы привести к миру в зоне Персидского залива. Да, и, конечно, весь мир внимательно следит за происходящими событиями и восхищается мужеством, героизмом иранского народа и его стойкостью, а также большой скамейкой, так скажем, запасных самого высокого уровня и в государственном управлении, и в вооруженных силах, в КСИР, причем людей, готовых к самопожертвованию во имя будущего своего народа.
1: Спасибо большое. Я воспользуюсь случаем, чтобы сказать, что, конечно, Валдайский клуб в особенности был потрясен убийством Алилы Рижани, потому что мы все прекрасно помним, как он у нас 10 лет назад, или даже меньше, был на заседании, и, надо сказать, что произвел на всех фантастическое впечатление своим умением доносить позицию убедительностью, интеллигентностью. Это, конечно, действительно было удивительно трагическое явление. Так, генерал Шарма вот рядом там. But please one question, if possible.
7: Но только один вопрос, пожалуйста.
8: Thank you very much, Mr. President.
7: Большое спасибо, господин президент. Мой вопрос связан с БРИКС. Была очень позитивная декларация на основе взаимодействия Юг. Были сформулированы несколько механизмов. Однако основные страны БРИКС, у них разные экосистемы и, возможно, разное видение. Одна из заявленных намерений — это вновь объединить вместе позиции различных стран. Будет ли это ежегодным ритуалом на самом высоком уровне, или вы готовы дополнительно придать ускорение этой великой инициативе?
9: Ну, как я уже много раз говорил, БРИКС рождался в России. Сначала это была встреча руководителей России, Индии и Китая, РИК, а потом присоединилась Бразилия, потом Южная Африка и потом все остальные сегодняшние члены. Я сказал только что, выступая здесь с трибуны, о том, что такая организация, как БРИКС, безусловно, может быть прообразом строительства будущего миропорядка. Ну, что же, мы понимаем, сегодня это практически половина населения планеты, и постоянно растет доля БРИКС в мировой экономике. Это происходит каждый год, мы это видим, это же статистика. И поэтому, да, самое главное, принципы образования БРИКС и функционирования БРИКС — все равны. Там нет никакого доминирования. И это привлекательно. Но там нет и того, что есть, скажем, в Совете Безопасности ООН, обязательных решений. Для ООН это в целом действенный инструмент, механизм. Но как будет дальше развиваться БРИКС в новой архитектуре международных отношений, сейчас трудно сказать. Но то, что это полезный инструмент, полезный механизм, это совершенно очевидно, имея в виду те принципы, о которых я только что сказал. Но БРИКС — это не просто ритуальные встречи руководителей стран. Там же и финансовые механизмы вырабатываются современные. Там, вот когда бизнес встречается между собой, находятся, оказывается, очень интересные, важные и перспективные проекты совместные. И гуманитарное сотрудничество там, в области различных видов искусства. Это очень важно, это сближает людей. Мы, вот, например, предложили создать новую инвестиционную платформу в странах БРИКС, которая помогла бы не только развивать экономики стран-участниц, членов организации, но и могла бы эффективно работать в других странах мира с бурно растущим населением и развивающейся экономикой, которая стремится в социальной сфере к тому, чтобы уровень жизни своих граждан подтягивать до общемирового. А это имеет хорошую перспективу, и имея в виду в том числе и процесс урбанизации, который там происходит. Это очень может быть интересно и очень перспективно. Современные системы расчетов, которые делали бы расчеты между странами и между компаниями стран БРИКС, независимыми от внешнего вмешательства. Все это шаг за шагом, постепенно, кирпичик за кирпичиком создает новую архитектуру. Так и будет постепенно двигаться. Забегать вперед бессмысленно и опасно. Нужно решать вопросы и проблемы по мере их поступления.
1: Пан Хуяо, туда вот.
10: Спасибо, господин президент. Меня зовут Хуя Ванг.
7: Я отвечаю за центр Китая и глобализации. Вы говорили, что отправитесь на АТЭС. Мы видели, что вы провели очень успешный саммит в прошлом году с президентом Трампом и председателем Си. Конечно, председатель Си только что вернулся из США, и там он тоже провел очень успешный саммит. Мне было интересно. В ходе АТЭС, возможно ли трехсторонний саммит? Что вы ожидаете? Какую роль может сыграть Китай, например, в продвижении мира, гарантии мира, миротворчества и тому подобное. Может ли он сделать этот саммит успешным? Спасибо.
9: Я не сомневаюсь, что саммит будет успешным. Что касается роли Китая, то, во-первых, в философии Китая, его политической мысли никогда вопросы давления, либо и тем более вопросы решения каких-то возникающих проблем военным путем не возникают. Китай всегда стремится к решению возникающих вопросов и проблем мирными средствами. И мы видим это и в политике Китая под руководством председателя Си Цзиньпиня. Может ли Китай сыграть сейчас какую-то роль? Конечно, может. И прежде всего это основано на его растущем экономическом, да, и военном потенциале, на стремлении расширить зону свободного сотрудничества. И вот инициатива председателя Си Цзиньпиня «Один пояс, один путь» как раз на это и направлена. И мы вместе с Китаем развиваем и эту инициативу, и инициативу России, сопрягаем инициативу, соответствующие инициативы России, в том числе вот по большому евразийскому партнерству. Мы работаем совместно, и это приносит хороший, позитивный результат. Что касается возможной встречи на троих в ходе саммита АТЭС, ну, наверное, тоже возможно. Я уже говорил, в значительной степени это будет зависеть от Китая, как от хозяина проводимого мероприятия. Но, повторю еще раз, ну, встречаться всегда полезно, обмен мнениями, выяснение позиций. Самое главное – найти те вопросы, которые могут лечь в основу этого возможного трехстороннего саммита. Главное – определить тематику этого переговорного процесса. Но в значительной степени, безусловно, это будет зависеть от хозяев этого мероприятия. В данном случае от председателя Си Цзиньпиня.
1: Так, Таха Асхан, Турция. Вот, в третий ряд. Нет, второй.
10: Mr. President, thank you.
7: Господин президент Таха Асан, президент университета Анкары. Если мы посмотрим на политику США в отношении России, мы видим, что такая политика определяется в основном Европой и некоторыми странами. В той же логике мы говорим, что политика США на Ближнем Востоке также определяется на протяжении десятилетий Израилем. Вы только что ответили на вопрос господина Маранди в контексте Израиля и Палестины и палестинского вопроса. Но что мы имеем сейчас, это то, что Израиль напал на 5 стран, по меньшей мере. И мы видим угрозу от Израиля напрямую министрам и другим людям в отношении Турции. Мы говорим о нечто больше, чем о палестинском вопросе. Мы больше говорим об израильской проблеме. Как вы видите эту проблему в ближайшем будущем? Спасибо.
9: Я бы попросил вас все-таки уточнить проблему Израиля или проблему Палестины. Я не понял вашего вопроса.
7: Я говорил, что это израильская проблема.
9: Да. Значит, ну, проблему Израиля должен определять израильский народ.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках 20 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
10: Великих Луках начался поэтапный запуск отопления с учетом технической возможности и готовности абонентов. В первую очередь подача тепловой энергии осуществляется в медицинские и образовательные учреждения, а также на другие социально значимые объекты. С понедельника, 5 октября, начнется подача тепловой энергии в жилой фонд и на остальные объекты города с учетом поступающих заявок. В Великих Луках отметили 40-летие Всероссийской ветеранской организации. В Центральной городской библиотеке имени Семевского прошел круглый стол. Он объединил тех, кто стоял у истоков ветеранского движения, и тех, кто сегодня продолжает их дело. Краеведы, историки представили доклады, посвященные истории ветеранских организаций города. Были подняты темы сохранения исторической правды, работы с молодежью и увековечивания памяти героев. Особое внимание уделили проектам, которые реализуются в Великих Луках. Международный туристический форум «Сила бренда. Экономическое будущее региона» проходит в Пскове. Он посвящен развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Мероприятие объединило представителей федеральных и региональных органов власти, туристско-информационных центров, бизнеса, экспертов по брендингу и студенческого сообщества. В повестке такие темы, как брендинг, нематериальный актив регионов, разработка и продвижение региональных и муниципальных брендов, лучшие муниципальные практики, секреты построения успешного бренда территорий.
6: О валютах.
10: Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юань 12 рублей 47 копеек.
6: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачная температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
12: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Европа, как я уже сегодня говорил, исходя из неблагоприятного развития экономики в своих странах, а, соответственно, положение правящего на данный момент политического класса, исходя из изменений настроений внутри своих стран, теперь они, пожалуй, являются застрельщиками агрессивного поведения в отношении России и создания дополнительных кризисов между Россией и Европой. Именно для того, чтобы обосновать необходимость подготовки к войне и мобилизовать вокруг себя максимально сторонников, чтобы удержаться у власти. Логика очень простая. Я уверен, что это значительная часть оснований поведения европейских стран в отношении Российской Федерации. Ну, говорить, что кто-то со стороны определяет политику США по тем или другим направлениям, я думаю, что все-таки это избыточно.
1: Владимир Владимирович, вот вы упомянули национальные интересы, а в речи вы довольно подробно затрагивали проблему искусственного интеллекта. Но мы знаем, что он постепенно в очень многих сферах деятельности используется, в военной сфере, вы об этом сказали. В политике же тоже появляется искусственный интеллект, а может быть, он через какое-то время национальные интересы будет формулировать более точно, чем люди. Рассчитано на основе массы данных, что стране нужно.
9: Вы знаете, мы вот вчера с коллегами обсуждали эту тему с некоторыми, и вот к какому выводу пришли. Возможности искусственного интеллекта колоссальны. И это, безусловно, такой инструмент, который будет менять все параметры жизни человека в ближайшие годы. И все это так быстро развивается, что даже трудно прогнозировать, какие будут последствия. Вот. Но тем не менее, количество связей между элементами знаний в искусственном интеллекте определяется экспертами в 5 триллионов. А количество связей в коре головного мозга, в мозгу человека, которые занимаются соответствующими связями в мозгу, повторяю, измеряется как примерно 1000 триллионов. Понимаете? Вот 5 триллионов с одной стороны в искусственном интеллекте и 1000 триллионов в головном мозге человека. Кроме того, энергопотребление искусственного интеллекта в разы, а в десятки, а может быть в сотни и более раз больше, чем энергопотребление мозга человека. Мозг человека потребляет всего 20 ватт, а искусственный интеллект? Там нужно атомные электростанции рядом строить, гидроэлектростанции использовать и так далее, и так далее. Газ, нефть, мазут. Ну, чего только не используют. Но у искусственного интеллекта есть свои преимущества. Он обладает большими активными знаниями и быстрее выдает нужный результат. Поэтому искусственный интеллект, во всяком случае, на сегодняшний день, он может и должен использоваться как инструмент в руках человека. И конечные решения, безусловно, должны быть за человека. И совмещение вот возможностей человека и такого инструмента, как искусственный интеллект, и даст, на мой взгляд, наибольший эффект. Поэтому обращаться надо будет всеми с людьми, которые должны использовать искусственный интеллект, но было бы очень хорошо, чтобы мы своевременно выработали правила использования этого механизма в интересах всего человечества.
1: А вы чатиками пользуетесь, нейросетями?
9: Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, что до чего додумалось человечество.
13: Это несокрушимая сила абсолютно. Спасибо. Так, Ричард Сакко, пожалуйста.
14: Университет Кент, Великобритания, Ричард Сакко. Вы говорили о США ранее, и вы говорили о том, что какие-то критические замечания оправданы. В то же время говорилось о реформах ООН. В настоящий момент 45 военных конфликтов бушуют в мире, так что есть расхождение между способностью ООН противостоять этим конфликтам и растущим хаосом, по всей видимости, становится все больше и больше. Не настало ли время сейчас, чтобы постоянные члены Совета Безопасности ООН, а также временные члены, другие, провели своеобразный демарш, провести внеоновскую конференцию для того, чтобы обойти блокировку реформы ООН, которая обсуждалась уже очень давно. Но, по всей видимости, многополярность не может дать ответ на этот вопрос единственный, потому что нужна юридическая рамка, которая была бы согласована миром. Каким образом двигаться вперед и реформировать ООН, улучшить систему глобального управления? Спасибо.
9: У нас ответ известный. К сожалению, ничего нового не скажу. Реформа ООН возможна только при широком консенсусе. Можно искать различные способы решения этой проблемы. Можно провести конференцию. Можно. Но она ведь мало что даст, если предварительно не нащупать, не договориться о тех направлениях, которые могли бы быть реализованы. Я слышал много разных предложений на этот счет. Нам главное не упустить сути. А в чем суть заключается? Что, как это не покажется странным, во-первых, у постоянных членов есть право вето. Это хорошо или плохо? Вы знаете, ведь когда отцы-основатели ООН договорились об этом, исходили из того, что это право вето, как бы оно ни казалось архаичным, она не даст возможности перерасти конфликтом в горячую фазу между крупнейшими военными державами. Если одна вето наложила, значит все, исполнять нельзя. А если будет исполняться, это уже модус вивенди, это уже к этому ведет. Вот в чем дело. И это, в этом есть смысл. А второе, есть способы исполнения решений Организации Объединенных Наций, вплоть до вооруженных. Вопрос только в том, чтобы решения подобного рода были одобрены, санкционированы Советом Безопасности ООН и не принимались в одностороннем порядке одной страной либо группой стран, как это было в отношении Сербии и Югославии. Надо просто добиться исполнения. Почему тогда все наплевали, извините за моветон, на вот эти принципы ООН? Да потому что никто не хотел сочетаться с мнением России. Даже не выносили на обсуждение ООН, знали, что Россия в отношении Сербии такие вопросы заветирует. Ну и начали действовать в обход России. Но вот не надо действовать в обход. Нужно добиваться, как бы сложно ни было. Надо искать решение совместно. Но тем не менее, я уже сказал, конечно, некоторые вещи в механизмах принятия решений выглядят архаично. И самое главное, что представительство стран большинства должно быть там обеспечено. Имею в виду и Индию, и Африку, и другие страны. Понимаете? Но это очевидная вещь. Ну, Индия 1,5 миллиарда человек. И быстро развивающаяся экономика. Ну как? Поэтому надо найти. Вместе поискать и найти такие решения.
15: Уважаемый господин президент, очень рад вас еще раз видеть. Фэн Шаолэй, приехал сюда с Шанхая, Китай. Ну, я думаю, что большое спасибо за ваши доклады сегодняшние. Мне кажется, действительно, ну вот история не вошла в конец. Исторические испытания нельзя забывать, потому что, мне кажется, были такие умные исторические фигуры, как вы подчеркнули, как Эгон Бар. Вот, ну, я думаю, что это очень важно. Именно поэтому, хотя в теперешнее время мы встречаемся очень тяжелые, даже ужасные ситуации, ну, вот любые исторические шансы нельзя пропустить. На этих днях я прочитать ваш доклад на экономическом форуме Дальнего Востока 4 недели тому назад. Меня интересуют очень интересные детали, что вы говорите, что при времени вашей командировки по дороге неожиданно являлся один тигр прямо перед вашей машиной. Ну, как-то...
16: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
17: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
20: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Историческими процессами для эксплуатации, развития и вот, открытия на Дальнем Востоке вот, и в Арктике. Большое спасибо.
21: Прежде всего хочу вас поприветствовать и сказать, что мне особенно приятно вас видеть. Имею в виду, что Шанхай – город побратим моего родного города, Петербурга, и у нас особые отношения с этим замечательным городом были, есть и, надеюсь, будут развиваться. По поводу тигров. Вы знаете, что, если неизвестно, я могу сказать, что я много лет занимаюсь сохранением популяции тигров. Когда-то был инициатором проведения так называемого «тигриного саммита» в Петербурге, такой международной большой конференции на этот счет. И, видимо, тигр, который вышел на дорогу перед нашей машиной, бежал впереди, махал хвостиком, знал, ему, наверное, сообщили о том, что угрозы нет, потому что я занимаюсь, значит, поддержанием популяции тигров. И есть результаты. У нас популяция тигров в России заметно выросла. Так же, как и снежного барса, там, и некоторых других редких видов животных. А что касается нашего сотрудничества и наших усилий по развитию Дальнего Востока, то они носят целенаправленный характер и осуществляются в течение уже многих лет. Это касается Восточной Сибири и Дальнего Востока, и Арктики. Мы создали там действенную систему и работающую, надо сказать, систему преференций для нашего и для иностранного бизнеса, для наших потенциальных сегодняшних и будущих партнеров и инвесторов. Кстати говоря, китайские компании одни из самых активных работающих на Дальнем Востоке. И вот сейчас на комиссию, правительственную комиссию, будет вынесено решение, и дело идет к тому, чтобы решение было решено, чтобы это решение было положительным, по одному из крупнейших в России, да и в мире, одно из крупнейших месторождений меди. И туда тоже могут зайти китайские инвесторы, это в Сибири. Вот. Что касается Дальнего Востока, мы создали, как я сказал, целую систему преференций. И с 1 января следующего года, это вообще для нас это беспрецедентное решение, мы все ранее созданные механизмы объединяем в один, и будет один преференциальный режим для практически всего Дальнего Востока, и для порта Владивостока, и для этих территорий, и так далее. мы для наших граждан, вот у нас сейчас ипотечный кредит сколько там, 16-17%, да? Да, в стране, а на Дальнем Востоке 2%. У нас была депопуляция населения, люди уезжали. Мы прекратили процесс депопуляции на Дальнем Востоке. Уровень рождаемости во Владивостоке выше, чем в среднем по стране. Уровень доходов выше, чем в среднем по стране. И это создает очень хорошие, благоприятные... Там еще очень много проблем нерешенных, очень много. Но в целом те цели, которые мы перед собой ставим, они достигаются. И мы стараемся направить развитие дальневосточной экономики, прежде всего, конечно, в русло решения вопросов

0: И знаем, что есть интересы и у наших китайских друзей по этому направлению. Мы там построили космодром на Дальнем Востоке. И он уже работает. Идут пуски. Мы развиваем этот космодром. Целый город возник рядом с космодромом. Мы построили там два крупнейших предприятия в области газохимии и нефтехимии. И в том числе и прежде всего товары оттуда, они крайне востребованы на мировом рынке, они прежде всего пойдут на рынок Китайской Народной Республики. Все это у нас согласовано, заранее все делается, просчитано. Это идет только на пользу как нашим друзьям в Китае, так и нашим российским компаниям. У нас много других направлений, связанных с развитием Дальнего Востока. Но считаю очень важным развитие и интеллектуального направления, высшей школы. Мы же там построили новый федеральный университет многопрофильный. Мы развиваем там отделение Академии наук, которое занимается биологией моря. И это все тоже может и должно стать предметом нашей совместной работы и деятельности. Наконец, мы там строим один из крупнейших в России культурных центров, в рамках которого будут работать филиалы Эрмитажа, Русского музея, Большого театра и Мариинского театра из Петербурга. Я уверен, что это будет очень привлекательной точкой не только для наших жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири, но и для всех наших соседей в этом регионе. И здесь тоже открывается путь для сотрудничества. Я, например, вот несколько лет назад уже зашел в театр, уже действующий. Мы сейчас еще один строим, но действующий. Зашел там девочка-балерина, по-английски со мной заговорила. Я говорю, вы откуда? Она говорит, из США. Я говорю, что вы здесь делаете? Работаю. Мне нравится. Уровень хороший, я вот сюда приехал. Но мы также и с китайскими друзьями можем работать и в музейном деле, и в театральном. И у нас налажена же такая работа. Я уже говорил о сотрудничестве в гуманитарных сферах. Так что поле деятельности колоссальное. А что касается использования, скажем, Северного морского пути. Вот сейчас, я уже говорил сегодня, прошел контейнеровоз китайский, как пробное использование СМП Северного морского пути. Но я уверен, что мы наладим совместную работу и будем активно использовать Северный морской путь в интересах России и Китайской Народной Республики.
1: Владимир Владимирович, вот по поводу тигров, я очень люблю кошек и знаю, что в отличие от собак, когда они хвостом машут, это не обязательно позитивная реакция. Так что у него смешанные чувства все-таки были.
0: Я спрошу в следующий раз.
1: Да. Обязательно, да. Владимир Владимирович, раз про экономику заговорили, Дальний Восток очень здорово. Но что касается экономики в целом, ну, несмотря на удивительную устойчивость, которую мы показали, это действительно признано во всем мире, но, скажем так, честно, ситуация лучше не становится. Многие замечают, и налоги растут, и цены, и значит, условия для бизнеса. Ну, короче говоря, бесследно не проходит военно-политический кризис. Вот что нам ждать?
0: Я вот, выступая в Думе, вчера сказал, в общих чертах, и имея в виду наш формат, видимо, вряд ли стоит вдаваться в детали, но самое главное заключается в том, что российская экономика, финансовая система демонстрирует устойчивость. Макроэкономика стабильна абсолютно. Да, есть проблемы, есть вопросы, которые нам нужно решать. А где их нет? Давайте посмотрим. Любой регион мира. Везде есть какие-то свои проблемы. Та же самая Европа, о которой мы говорим. Там что? Это же процветающие страны были совсем недавно. Возьмем Федеративную Республику. Она считалась богатой и процветающей страной. Значит, на сегодняшний день какая там ситуация? Вот долг государственный 120%, вот в Италии 140%. Дефицит бюджета 3 и больше, там где-то 3,8,

0: 4 и больше. В США вообще, по-моему, 5% с лишним. Ну, по 6, 5, 5,8, что ли. Это дефицит бюджета. Долг какой. А у нас долг в Российской Федерации, уважаемые дамы и господа, 17%. В Италии 140, а у нас 17% государственный долг. Дефицит бюджета в этом году около 3%. В следующем году, я уверен, будет 2%. Да, у нас были проблемы с инфляцией. Она, значит, мы раскрутили экономику, перегрели ее. Но мы сознательно пошли на то, чтобы ее охладить. Сознательно пошли на это, понимая, что это приведет к... Ну, если Центральный банк поднял ключевую ставку, вот ясно, что это приведет к сокращению инвестиций. Это всем было понятно. Ну да, это и привело к таким последствиям. Главное нам не переохладить эту экономику. Ну, об этом все говорят, все там спорят с Центральным банком. Ну, можно спорить, и она эта дискуссия полезная. Но все-таки у нас была двузначная инфляция, там в прошлом году 10,5%, да, а в этом году 6 с небольшим. Ну, в два раза почти меньше, понимаете? Это результат? Да, это результат. Позитивный? Ну, конечно. То есть есть свои сложности, но мы их проходим. И макроэкономические показатели говорят о том, что у нас экономика здоровая, финансовая система, экономические институты работают устойчиво.
1: Спасибо большое. Так, Годвин Гонда, пожалуйста.
0: Кстати, и основные отрасли экономики, да, со всеми сложностями, но они все-таки существуют, трудятся, да. В той же Европе автомобильная промышленность, ну где она? Глубокий кризис. Где автомобильная промышленность Европы? Предприятия закрываются. Да? Мы скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю. Но дешево и качественно. Говорят, что переразмеренное в Китае, значит, производство. Ну как, что такое переразмеренное? Если рынок берет, покупает. Но делайте свои машины тогда дешевле и качественнее. Вы все нам, всегда нам говорили, нас учили всегда. Рынок все определяет. Рынок все расставит по своим местам. Ну вот он расставил. Покупайте дешево и сердито, и качественно. Значит, автомобильная промышленность в тяжелом состоянии. Металлургическая и смежные отрасли в тяжелом состоянии. Химия, фармацевтика в тяжелом состоянии. И все, что с этим связано. Да, у нас есть свои сложности, но таких проблем все-таки, как в еврозоне, нет. Но я уже говорил по состоянию финансов. Так что, да, сложности есть, мы их видим, мы их пройдем.
1: Мы не будем все ездить на китайских машинах?
0: Мы уже ездим на китайских машинах.
1: Но не все.
0: Да, как весь мир. Только в отличие от всего остального, цивилизованного так называемого мира, мы не идем по пути административных ограничений и санкций. Мы договариваемся. Вот с китайскими друзьями мы ищем возможности увеличения их импорта на наш рынок. То же самое делаем с китайскими друзьями. И что, знаете, что любопытно? Значит, мы видим отдачу. Видим эффект. Значит, допустим, доля российских товаров промышленного производства на китайском рынке постоянно растет. То есть нам китайские друзья идут навстречу, ищут эти возможности, находят их. То же самое мы стараемся делать с Индией. Вот когда есть диалог позитивный и желание найти решение, мы всегда добиваемся этого.
1: Спасибо. Годвин Гонда, пожалуйста.
2: Спасибо, господин президент. Меня зовут Гудвин. Я из Танзании. Африка и Россия имеют давние отношения, и они то на подъеме, то идут на спад. Есть ли новые сферы сотрудничества, которые вы планируете с Африкой? Спасибо.
0: Вы знаете, современный мир так бурно, быстро и развивается, что все время появляются какие-то возможности, в том числе и с Африкой. Но самое главное, на что я хотел бы обратить внимание, о чем мы с коллегами говорим, Африка очень перспективный континент. Там очень молодое население. И население это постоянно растет. И все государства Африки, безусловно, будут стремиться к тому, чтобы это население, растущее, молодое население, улучшало свой жизненный уровень. А это, безусловно, создает условия для, для инвестирования и для сотрудничества. И хочу сказать самое главное, то, о чем вот мы вчера с коллегами говорили. Мы хотим работать, работаем и будем работать с Африкой. Но не для того, как это делали колонизаторы, чтобы заработать или украсть что-то у Африки, а для того, чтобы вместе развиваться. А направление, конечно, есть, и мы будем об этом говорить на предстоящем саммите «Россия-Африка».
1: Спасибо. Роджер Кёппель.
2: Спасибо большое. Меня зовут Роджер Крюппер, я из Швейцарии. Я отвечаю за редактуру Die Woche, Weltwoche, самая нейтральная газета. Я очень рад тому, что вы сказали по поводу Эгона Барра. У меня была возможность приглашать его, я его приглашала в Цюрих несколько лет назад. Мы обсуждали возможность того, чтобы Германия была мостом между Западом и Востоком. Мой вопрос следующий. Во-первых, как вы видите на данный момент Швейцарию? Почему вы наказали одну из наших великих компаний Nestlé, которая стояла вопреки многим призывам из Европы, что мы должны уйти из России, тем не менее мы оставались здесь, несмотря на критику? Что бы вы в целом посоветовали малым странам, как им выживать в этих очень трудных мировых условиях, где конкурируют большие державы? И, наконец, большое спасибо России. Вы сделали большой вклад в 1815 году в ходе Венского конгресса по установлению нейтралитета в Швейцарии. Большое спасибо.
0: Вы знаете, что касается Nestlé, то мы вообще никого не наказываем. Мы просто отвечаем на те действия, которые совершаются в отношении нас. Думаю, что я деталей сейчас не помню, не знаю, но думаю, что все дело только в этом. Вот. Какие-то решения принимались в отношении Российской Федерации. Российская Федерация соответствующим образом отвечает. И ничего другого. Мы ни на кого не нападаем. И ничего ни у кого не отнимаем. Так, что касается, кстати говоря, мне бы интересно было услышать ваши оценки. Вы сказали, что вы приглашали Эгона Барра. Вот интересно ваши оценки вот этого политического деятеля. Если бы вы могли два слова буквально сказать, поделиться, скажите, пожалуйста. Я не был с ним знаком.
2: Что же? Он был очень впечатляющим человеком. Мы встретились в центре социально-демократической партии Германии в Берлине. У него было потрясающее видение. После двух чудовищных мировых войн Германия, которая имела западно-ориентированную политику после Второй мировой войны, должна была обратить свои объятия и на восток. Он был настоящим реалистом. Он не был погружен в, так сказать, морализм, моральный империализм, который сейчас так распространен в Европе. Я был впечатлен тем, каким он был веселым человеком, очень умным, с юмором. Он был практически ориентирован. Он считал, что Европа — это кладбище бывших империй, может быть континентом мира. И взаимосвязанности Европа может объединить эти две крупные страны, США и Россию, объединить их. Мне кажется, Швейцария также может сыграть свою роль в выполнении видения великого Эгона Барра. Мне кажется, это хорошая отправная точка, как вы сказали, господин президент. Мы должны больше дерзать, быть как Эгон Барр, и я поддержу вас во всех попытках вернуть Эгон Барризм, особенно в Германию. Мне кажется, им нужна помощь и образование, чтобы они вспомнили Эгона Барра. Спасибо.
0: Да, вам спасибо большое за эту характеристику. Это просто добавляет к моему мнению о нем, которое основано только на архивных документах, которые я прочитал. Я сказал уже об этом. Теперь, да, и вы сказали очень важную вещь, еще добавили, про моральный империализм и про Европу как кладбище империй. Может быть, поэтому все, многие в Европе хотят уничтожить Российскую империю, которая давно уже не существует, но они об этом, видимо, не знают. Вот, хочу, чтобы все были в курсе. Теперь, что касается малых стран и Швейцарии, чтобы им посоветовать, вы знаете, я далек от того, чтобы давать совет. Ведь дело не в величине страны, а в правящем классе, который принимает решения. И дело в том, насколько ответственно он относится к интересам своего собственного народа. И насколько он способен проводить независимую, суверенную политику. Вот взяли под давлением извне, лишили Швейцарию одного из главных своих преимуществ в мировой финансовой системе. По сути, ликвидировали банковскую тайну. Ну и все. И Швейцария перестала быть таким привлекательным центром мировой банковской системы в одночасье. Или вы говорите о нейтралитете. Мы, безусловно, приветствуем нейтралитет. Но тогда, если уж так, тогда Швейцария должна была бы полностью стоять в стороне от всяких санкций в отношении России. Ну, нейтральный статус это не на словах, а на деле это и подразумевает. Ну зачем Швейцария это? Чего Швейцария от этого получила? Да ничего. Ничего, просто утратила свой статус, вот и все. Вот поэтому, значит, это не совет, а это призыв. Боритесь за свой суверенитет, независимость и подлинный нейтралитет. Вот, мне кажется, тогда все, кто придерживается такого подлинного нейтралитета, будут только выигрывать. Так же, как и те страны, которые могут воспользоваться истинно нейтральным положением тех или других государств мира для того, чтобы использовать эти площадки для поиска договоренностей в решении острых международных конфликтов и межгосударственных конфликтов.
1: Владимир Владимирович, а нейтральный статус Украины у нас остается среди целей?
0: Да, потому что, получая независимость, Украина приняла декларацию, я хочу это напомнить, ведь она на основе этой декларации получила независимость. В декларации написано, что нейтральное государство. Но мы всегда с первых шагов строительства постсоветского пространства и новой России всегда исходили из того, что Украина нейтральное государство. А потом вдруг они внесли в Конституцию требования и цель вступления в НАТО. Но это другая история совсем. В том числе для безопасности Российской Федерации. И это тоже одна из причин конфликта, который длится до сих пор. Кстати говоря, ситуация там, на линии боевого соприкосновения развивается активно. Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. И темп движения войск нарастает. Но, конечно, нам бы хотелось все это как можно быстрее прекратить. С помощью, причем, мирных переговоров. Нужно только прекратить обвинять Россию в том, что мы не хотим этих переговоров, а исходя из реалий, складывающихся на земле, принимать ответственные решения. Как на самой Украине, так же и ее спонсорам на Западе. Прежде всего, конечно, на сегодняшний день в Европе.
3: Рик Санчес.
4: Thank you, Mr. President.
2: Спасибо, господин президент. Хочу вас по-настоящему поблагодарить за то, что есть, за то, вас недостаточно часто хвалят. Я американский журналист, хотя я сейчас работаю в России, редко меня не дают возможность выступить. Обычно CNN и BBC получают слово. Я там раньше работал. Мне бы просто хотелось, чтобы некоторые другие лидеры в западных странах делали то же самое. И также давали возможность задать вопрос российским коллегам, репортерам в США, которых не пускают на новостные конференции. Так что респект вам. Спасибо, что вы это делаете. Вы делаете больше, чем лидеры в других частях мира, но тем не менее вас критикуют. Но вопрос следующий. Вы только что говорили об этом. Мне просто интересно. Вы говорили о Минских соглашениях. Вы были готовы пойти на сделку. Вы говорили про Стамбул. Вы были готовы пойти на сделку. Вы говорили про Анкоридж. Мне кажется, у вас уже была сделка или компромисс, который вы были почти готовы принять. Во всех этих случаях похоже, что вам отказывали. На тот момент, и, конечно, можно сказать, что война или конфликт на Украине был, по сути, ничьей. Или в тупике. Но тогда сейчас ситуация...
4: Реклама. Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
5: Комсомольская правда. Читайте завтра. Связал террориста наушниками. Эксклюзив ЧП с самолетом Fly Dubai, летевшим в Тель-Авив. Чихали мы на вашу березу. В России появилась вакцина от аллергии. Гороскоп от Тамары Глобы на октябрь для всех знаков зодиака. Газета «Комсомольская правда». Узнаете больше.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
8: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
11: Которое, в конце концов, пришло к власти с помощью переворота. Не западным спонсорам. И поэтому они свинтили на сторону все Минские договоренности. Более того, и ведущие политики европейских стран прямо сказали, что они и не собирались выполнять эти Минские соглашения. Хотя я думаю, что на самом деле все-таки некоторые из них, во всяком случае, хоть и госпожа Меркель сказала, что мы не собирались, мне все-таки кажется, что она...
12: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
13: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Google 2B. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
0: Вот мы слышим, вы выигрываете войну. Вы уже сделали то-то, то-то, то-то. Ну, может быть, хватит? Но вопрос даже не в этих, не в куске земли. Там в Донецкой Народной Республике под контролем Украины осталось примерно 11%. И вот то, что я скажу дальше, важно. На уровне украинского такого высокого звена говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР, ну, на протяжении там, полутора лет. В Европе говорят, Украину удержат на протяжении 2 лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск, о чем я только что сказал. Нарастающие темпы, хочу обратить внимание. Вопрос. Но если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться? Жертвуя людьми, их безопасностью и жизнями. Нам говорят, ну, чего, вы и так побеждаете, хватит. Дело не вот в этом куске территории. Дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира, на длительную историческую перспективу. Нам нужны гарантии безопасности не только для той стороны, с чем мы согласны. И мы там много предложений, в том числе и президент Трамп сделал такие сложные для нас решения. Но в целом мы понимаем, что это в правильном направлении движения. Но чем, если та сторона вместе со своими западными спонсорами, деньги которых она постоянно разворовывает, и это всем уже известно, но тем не менее не соглашаются с этим, чтобы заставить Украину воевать с нами. Если они согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон и выйти на те договоренности и в гуманитарной сфере, касающиеся и русского языка, и других, кстати, отношения к православной церкви. Понимаете, международное сообщество молчит, но там же страшные вещи происходят с церковью. Убивают священников, выбрасывают людей из храмов, захватывают храм. Как будто тишина, как будто ничего не происходит. А почему? Потому что это тоже используется западными спонсорами, в данном случае европейскими, для решения вопроса окончательного отрыва и территории, и людей от России, создания условий невозможности сосуществования, мирного существования в будущем. Вот все эти элементы должны быть исключены.
11: И мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее. Но, разумеется, на тех условиях, которые являются приемлемыми для Российской Федерации, для нашего народа, для народа России. Но, похоже, там ведь просто нет желания приостанавливать эти боевые действия с той стороны. Вот они нам забрасывали, значит, предложение начать возобновить. Не мы приостановили переговорный процесс с той стороны, с украинской приостановили. Но сейчас, в последнее время, имея в виду ситуацию на поле боя, забросили к нам просьбу восстановить переговорный процесс. Мы сказали, хорошо, только после выборов в Государственную Думу. 20-го выбора, мы хоть 21-го готовы начать переговорный процесс. Ну что сделали? В ходе сами выбора не проводят, и нам попытались сорвать. С 19 на 20 сентября предприняли попытку прорвать ПВО Москвы. Свыше 1600 беспилотников запустили по Москве. Не переставая, набили по избирательным участкам в других регионах Российской Федерации. У нас в ходе избирательной кампании и непрекращающихся ударов со стороны Украины по избирательным участкам погибло 6 человек, членов избирательных комиссий. Среди них один председатель избирательной комиссии. Удары наносились по их домам. Целенаправленно. Я уж не говорю, сколько пострадало, было ранено. И наши люди, несмотря на эти угрозы, в очереди выстраивались для того, чтобы принять участие в голосовании. Я думаю, это один из элементов в целом просчета тех, кто довел до боевых действий, до войны. Ведь думали, что наше общество развалится, экономика разрушится, финансовая система рухнет. И столкнулись с тем, чего не ожидали. Не ожидали такой консолидации и мужества российского общества, стабильности финансовой системы и экономики России. Но ошибаться может каждый. Но настаивать на ошибке может только идиот. Если видят, что ошиблись, надо как-то вот что-то менять в этих подходах. Мы готовы к мирным переговорам. Но, повторяю еще раз, с учетом национальных интересов России и российского народа.
1: Владимир Владимирович, если мы ошибаемся, мы тоже...
11: Что-что?
1: Если мы ошибаемся, мы готовы менять подходы?
11: Да, а мы меняем. Конечно. Мы и меняем. Я же сказал, что американская сторона предложила нам вариант выхода из кризиса. И первоначально мы сказали, ну нет, мы должны подумать. А потом я приехал в Анкоридж и поменял свою позицию. Сказал, согласен. Мы меняем.
1: Владимир Владимирович, мы 3 с лишним часа уже работаем. Как вы?
11: Пора домой, конечно.
1: Понятно. Тогда, если можно, я бы хотел еще один вопрос вам задать. Вы и в речи упомянули, и в разговоре у нас не раз всплывало вот по поводу исторических территорий, вообще по поводу роли истории. Вы часто об этом говорите и с иностранными собеседниками, и в нашем контексте российском. История – это огромная вселенная, в которой, в общем, можно все что угодно найти, даже применительно к одной конкретной стране. Если к ней апеллировать, то это такая скользкая почва, потому что когда-то одно, когда-то другое, кто-то к одному, кто-то к другому. А ведь конфликтов, подобных украинскому, к сожалению, может быть не один и не два. Вот вы говорите про то, чтобы менять подходы. Может быть, и этот подход надо скорректировать? Не надо апеллировать к истории по каждому политическому конфликтному вопросу?
11: Дело не в истории. Дело прежде всего, конечно, в дне сегодняшнем. И когда мы, и я, отсылаю те или другие события сегодняшнего дня к истории, это, конечно, имеет значение. Но для нас важнее то, что сегодня происходит. И когда я говорил об ущемлении церкви в Украине, когда я говорил, ну, что ни в одной стране мира такого нет, чтобы был запрещен какой-то язык, а на Украине запрещен русский язык. Русские люди, которые осваивали эту территорию, в том числе и при Черноморье, объявляются там нетитульной нацией. Вот нас что беспокоит. Вот мы с чего исходим. И если исторические события как-то складывают ситуацию сегодняшнего дня таким образом, что мы должны на это реагировать, мы, конечно, вспоминаем то, что было, как сложилась сегодняшняя ситуация, но прежде нас беспокоит то, что происходит сегодня, и в первую очередь с людьми.
1: Владимир Владимирович, Валдайский клуб, конечно, имеет невероятную привилегию регулярно с вами встречаться и не только узнавать ваше мнение в каждый конкретный момент, но и видеть сквозь него трансформацию той самой истории, которая нас окружает. Мы очень вам благодарны и надеемся, что эта традиция продолжится. Спасибо вам большое.
11: Я хочу со своей стороны поблагодарить и ведущего, Федора, вам спасибо большое, и всех наших коллег, которые, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, все-таки проявляют интерес к событиям, которые в нашей стране развиваются и вокруг нее, и все, что с ней связано. Я хочу выразить надежду на то, что все наши дискуссии имеют значение, то, о чем мы с вами говорим, слышат не только в нашей стране или в ваших странах, но слышат и в других странах, и тех, которые, прежде всего, тех, которые так или иначе влияют на развитие ситуации. Ну и о находящемся в зале особые слова благодарности. Почему? Потому что здесь в основном эксперты, которые так или иначе интересуются нашей страной, интересуются Россией. Для нас это особенно приятно, для нас это особая привилегия. Хорошо, что вы есть, и большое спасибо вам за этот интерес к Российской Федерации. Мы всегда в вашем распоряжении, мы всегда готовы к контактам, и надеемся, что этот интерес не будет иссякать, он будет только нарастать. Позвольте пожелать вам успехов. Спасибо большое.
7: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. На радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
7: О важном.
16: Владимир Путин выступил на пленарной сессии клуба «Валдай». Президент заявил, что нейтральный статус Украины по-прежнему остается одной из целей спецоперации. Он напомнил, что, получая независимость, Украина приняла декларацию. Там написано, что Украина – нейтральное государство, указал российский лидер. Путин отметил, что Россия всегда исходила именно из этого. Однако потом, как сказал президент, в Конституцию Украины вдруг внесли требования и цель вступления в НАТО. Именно этот разворот и стал ключевым моментом в изменении ситуации. Президент сообщил, что темпы наступления российских войск растут с каждым днем. Только за предыдущий месяц Россия поставила под контроль 1301 квадратный метр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы, и темп движения войск нарастает. Конечно, нам бы хотелось все это как можно быстрее прекратить с помощью, причем, мирных переговоров, отметил Путин.
7: Об экономике.
16: Президент затронул и тему экономики. Он заявил, что макроэкономика России совершенно стабильна. Российский лидер сказал, что существуют проблемы, которые государству нужно решать. Однако такие проблемы есть у всех, в любом регионе мира. В Европе имеются проблемы, хотя совсем недавно это были процветающие страны. Как писал сайт КП.ру, ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что если говорить об экономическом состоянии страны, то та финансовая устойчивость, которая в России есть сейчас, будет и в следующем году. По его словам, такой финансовой устойчивости, как в этом году, не было в России лет 5.
17: об искусственном интеллекте.
16: Путин ответил, пользуется ли искусственным интеллектом, сказал, что пользуется администрацией президента, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество.
18: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
19: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров. Валерий Валерьевич каждую неделю нам рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Наши программы все объединены в месячники. И я вас поздравляю с тем, что сегодня начинается новый месячник, новые авторы, новая тема, и ее сегодня нам представит вот Валерий Валерьевич.
20: Здравствуйте. Да, мы провели на моем канале «Валерий Федоров. Механизм власти. Демократические выборы». Вот, и избрали темой нового месячника «Социологию искусства». Не все знают, что такая существует. Это такая субдисциплина в социологии. Вот, она изучает искусство как социальный феномен. Вот, как связано искусство, для чего оно вообще нужно людям, обществу, вот, как изменения в обществе или, наоборот, неизменность общества, его стабильность, структурность, вот, как она влияет на художника, как она влияет на темы, которые он берет, на ракурсы, на повороты, на идеи, которые он выдвигает. И также изучает обратное влияние, влияние искусства на общество. Очень интересная сфера, и вот мы 4 ближайших передачи посвятим социологам и социальным философам, а также искусствоведам, которые вот, раскрывают свои взгляды на социологию искусства. Сегодня у нас первая книжка, автор ее Екатерина Бобринская, это наша соотечественница и современница, это искусствовед. Вот. Не так давно она выпустила книжку «Искусство и социальная мифология. Душа толпы». Книга посвящена искусству конца 19-го, начала 20 века. Период был очень интересный, такой революционный, в том плане, что быстро происходила урбанизация, люди потянулись в города, города наполнились огромным количеством людей, которых раньше там не было. Вот, люди это были очень разные, как правило, не богатые, но и средние слои тоже. Вот. И начало что-то происходить. И искусство на это отозвалось, и наука на это отозвалось. В общем, пришло время так называемого массового общества. И это массовое общество оказало огромное влияние на умы писателей, художников, поэтов, артистов, философов и политиков. Сегодня будем разбираться, что же это было за влияние и почему оно было таким, а не другим.
19: Я правильно понимаю, что раз появилось массовое общество, то и культура стала массовой, а не только для избранных?
20: Стали возникать некоторые формы массовой культуры, ну, комиксы, например, вот, или книжки дешевые в бумажных обложках, значит, покетбуки. Вот. Но это было несколько позже. Вот. Сначала радикальные изменения, произошедшие в искусстве, были связаны не с формированием этих новых масс-культовых, значит, жанров, а с попыткой отразить вот эти вот глубокие изменения, действительно революционные трансформации, которые происходили в жизни европейского, американского, чуть позже российского общества. Вот. Хотелось понять, что это значит, выразить как-то новые чувства, возникавшие в душах людей, в связи с тем, что они оказались в совершенно необычной для себя ситуации. В общем, диалог мыслителей и художников России и Европы в, так сказать, комплексе с вот этими изменениями, пришедшими к формированию массового общества, это и есть тема книги, которую мы сегодня разбираем. Сейчас, кстати, чтобы никто не путался, вот сейчас масс уже нету. Сейчас массовое общество уже не существует. Оно ушло в прошлое примерно в середине 20 века. То есть оно просуществовало не так долго. Но действительно осталось в искусстве осталось в памяти. Вот. И сегодня, хотя мы находимся уже на совсем другом этапе, вот, снова начинаются разговоры о массах. В конце, если у нас будет немножко времени, я об этом тоже расскажу. Просто массы уже другие, цифровые, так сказать, массы. Ну а пока давайте вернемся к главной теме, к душе толпы. Вот что это за толпа? Что это за новая социальная сущность? Ну вот, как я уже говорил, индустриализация. Появились фабрики, заводы, значит, учреждения, которым потребовались люди. Эти люди из сел, деревень потянулись в города. И буквально на протяжении жизни одного поколения, то есть за очень короткое время, пары-тройка десятилетий, вот совершился этот радикальный переход. От аграрного уклада, когда люди жили в небольших населенных пунктах, все друг друга знали, общались тесно. Вот за пределы, как правило, не выезжали. Вот все это ушло в прошлое. Вместо них появилось общество огромных заводов и огромных же мегаполисов, настоящих мировых городов. Вот люди, которые жили в этих городах, которые пришли туда жить и которые пришли работать на заводы, это были вчерашние селяне, может быть, дети, значит, селян, но вырванные из такой патриархальной жизни и брошенные в эти мегагорода, но при этом совершенно одинокие, не понимающие особо, что происходит, пытающиеся как-то адаптироваться, перестроить себя, найти себя. Вот отсюда и появляются толпы. Толпы – это не атрибут жизни маленького поселения. Там толпы нету. Вот. Там все очень индивидуально. Там каждому подходит с глубоким знанием его сильных, слабых сторон, значит, его вкусов, привычек и так далее и тому подобное. Все обо все об друг друге знают. А вот в городе никто не знает ничего о другом, даже о соседе зачастую, даже о коллеге. Это такие...
3: И мы, Валерий Валерьевич, это извините, что перебиваю, это больное просто. И мы это очень хорошо знаем, вот на личном примере, на собственном даже сейчас.
20: Да. Да, согласен. Вот, но все началось именно тогда. Разрозненные, разобщенные, атомизированные люди обретают лишь эфемерное единство в форме городских толп. Столпотворение перестает быть исключением. Оно становится составной частью повседневности. Улицы заполняются большим количеством людей. Вот как сейчас часто думают о Китае, что вот там пройти невозможно. Значит, вот что-то подобное творилось на улицах европейских и российских городов, абсолютно не приспособленных к такому быстрому наплыву. Ну и, конечно, новые средства массовой коммуникации появились. Они стали главными средствами для общения вот этих атомизированных толп. Что это за средства? Это газета, телеграф, телефон, радио. Ничего этого не было до наступления эпохи массового общества. И сформировался, как говорят ученые, целый такой новый вид масс, так называемый аудиторный. Аудиторные массы, или по-другому их еще называют публика. Вот. Эти массы постепенно начинают стандартизироваться, становятся похожими друг на друга посредством институтов индустриального общества. Школа массовая, новый музей, литература, которая обращена не к одиночкам из правящего слоя, а именно к широким массам людей. Общепит тут же появляется, массовые развлечения и так далее. И об этом специально пишет Бобринская, и на этом мы, наверное, первую часть закончим и прервемся на рекламу. В конце XIX века возникает в связи с этим целая мифология толп. О толпах начинают говорить, их начинают изучать, их, конечно же, мифологизируют, вот, относятся к ним, значит, с восторгом или с ужасом, и, в общем, толпа приходит на смену человеку как главный такой игрок, главный актор на сцене нового искусства.
3: Новая жизнь, так сказать, зарождается в социологическом плане. И простите, что я тут социологическими В общем, полез на вашу полянку. Валерий Валерьевич, каюсь, я вас не представил в самом начале, но это только потому, что вы уже для нас буквально родной человек. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Екатерины Бобринской «Душа толпы. Искусство и социальная мифология». Никуда не переключайтесь, как вы поняли, у нас начинается очень-очень-очень интересный месячник.
18: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина о любви к спорту.
21: Здесь так мне хочется вспомнить моего легендарного тренера Бориса Васильевича Пилкина, с которым мы и сколько, 3 цикла олимпийских стояли на вершине мировой гимнастики. Нижайшему поклон, и все его записи хранит моя сестра, и сколько он еще не написал и не оставил в наследство белгородской гимнастики. Многое ушло с ним вместе, жаль. Но что-то он успел написать, и мы это все забрали. У него всегда интересные тренировки были. Это не вот это тюканье 200 миллионов раз одно и то же. Так грамотно. Так вот подходил настолько артистически, я бы сказала, что это так всегда было уникально. Я даже не понимала, что уже так поздно, а мне полтора часа ехать до общежития домой в ночи. И мне хотелось оставаться в зале, потому что уставала очень сильно, прям в супе засыпала. А в школу надо рано идти. Но я рвалась на гимнастику. В школу не ходила при температуре, когда болела. Но гимнастика – святое дело. Именно это была лечащая таблетка, этот аспирин, который снимал все.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано.
22: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
24: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
3: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. У нас, Валерий Валерьевич, начался новый месячник в нашей книжной, главной книжной программе на радио «Комсомольская правда».
19: Сегодня нам Валерий Валерьевич рассказывает о книге Екатерины Бобринской «Душа толпы. Искусство и социальная мифология». Это месячник социологии искусства. Вот так, очень интересно.
20: Да, мы разбираем, как было связано с социальными переменами конца 19-го, начала 20 века искусство того времени, которое тоже переживало вот существенное такое обновление. И Екатерина Бобринская пишет о том, что все это было связано с индустриализацией, с урбанизацией и с появлением массового общества со всеми характерными для него атрибутами, такими как массовое образование, массовые развлечения, средства массовой коммуникации, массовое искусство, массовая культура. Ну и главный игрок, главный актер вот этого периода – это не человек, не индивидуальность, а масса, толпа. И выход масс на сцену культуры сопровождался разгулом двух противоположных чувств – ужаса и восторга. Этот комплекс ощущений наделял толпу свойствами своеобразного мифического персонажа. Толпы превращались в предмет одновременно исследований. Именно в этот момент появляется социальная психология, она начинает формироваться как наука. И одновременно же в предмет мифологизации. Сформировалась целая мифология толп, а искусство стало расшифровывать те следы, которые оставлял в душе человека этот новый и волнующий опыт толпы. Художественные формы, погружаясь в социальную мифологию толп, превращались в новые смыслы. Ну и наука тоже вносила свой вклад, пытаясь осмыслить эти новые массовые феномены. Психологи и социологи того времени искали новые термины, искали новые понятия, пытались их создать и брали их, как правило, из биологии и из физики. Они колебались между подробными научными описаниями жизни насекомых, то есть уподобляли толпу, скажем, муравейнику или осиному рою, или другим формам организации вот этих коллективных насекомых. Вот. А другие аналогии брали из химических и механических законов, пытались вывести закономерности функционирования толп именно из физики или из химии. Вот кто-то и шел дальше в рефлексологию или физиологию человека. Вот. А отдельный такой вот класс рассуждений, ну, сегодня их уже научными никто не считает, но тогда они были очень популярными, и многие ученые им тоже отдали дань. Это были рассуждения про психическую энергию, массовое внушение, психическую заразу, невидимые психические волны. В общем, мифотворчество на тему толп росло таким ярким цветом. Сформировался концепт масс, который не только отражал новые реалии, а реалий было действительно много, они были серьезными. Вот. Но этот концепт и сам по себе задавал определенный ракурс восприятия и ракурс реакции на эту толпу. Мифообразы толпы и масс сосредоточили в себе целый ряд смыслов и проблем, которые затем находили отражение в искусстве. А научные исследования, кстати, пользовались популярностью и задавали определенные рамки воображению художников и поэтов, потому что они, деятели искусства, конечно же, тоже стремились быть современными и обращались к новым социальным реалиям. Так, пишет Екатерина Бобринская, мифотворческий элемент тогдашней науки – стал импульсом для художественного воображения и подтолкнул развитие искусства в новом направлении. Толпы и массы, по мнению ученых и художников тех времен, они непременно погружены в атмосферу сильных чувств, сильных эмоций, таких как экзальтация, страх, паника, восторг. Масса себя не видит. В лучшем случае она видит одного человека, который над ней возвышается, кумир, вождь, идол. Кто же может осмыслить, кто же может понять массу? Конечно, художник, конечно, ученый. Но параллельно выковывается и новый социальный тип, так называемый человек толпы. И возникает вопрос, а как же он формируется? и как предотвратить его развитие в худшую сторону. Вот, может быть, можно его научиться воспитывать, выковывать его в определенном направлении. Так что конструирование и воспитание масс становилось важнейшей заботой культуры и педагогики того времени. Многие художники как раз-таки и пытались заниматься воспитанием этих самых масс. Но это воспитание уже произошло на следующем этапе, скорее 20-30-е годы 20 века. Вот, мы в эту сторону не пойдем, а вернемся вот к рубежу 19-20 веков. Еще немного о душе толпы, которая и дала название книги, которую мы сегодня разбираем. Вот, новое искусство обращалось к работе с теми стихийными, темными силами, которые выражались якобы массами. Вот, и общаясь с ними, обращаясь к ним, искусство само, так сказать, трансформировалось, несло в себе или обретало в себе эти самые темные стихийные силы. В самом искусстве пробуждалась душа толпы, и эта душа обращалась напрямую к толпам. Толпа была интересна людям из науки и искусства своей необычностью, парадоксальностью, амбивалентностью. Считалось, что толпы иррациональны. Хотя сама жизнь социума тогда характеризовалась нарастающей рационализацией всех сфер. Такие, например, метафоры появлялись интересные. Материализованное социальное сновидение. Представляете, социальное сновидение. Это и казалось тогда жизнью толп. В толпах становилась видна граница между состоянием рациональным, контролируемым рассудком, и загадочными, пугающими и интригующими состояниями захваченности, одержимости, утраты контроля. Ну, такие прям лунатики. Куда-то идут, сами не знаю. Вот. Территория архетипическое начало, а с другой стороны начало патологическое, невротическое,

0: объединены через новые средства массовой коммуникации, прежде всего интернет, социальные сети, мессенджеры, всевозможные платформы для общения. Так что история масс не закончена. Мы видим периодически массовые выступления и целые революции. Твиттер-революции, Фейсбук-революции. Все это запрещено у нас, конечно, в России. Вот. Недавно в Непале была очередная революция соцсетей и мессенджеров. Вот. До этого на Шри-Ланке и так далее и тому подобное. Это другие массы, это другие толпы, это другие средства коммуникации. Но все это имеет прямое отношение к толпам и массам, которые начинались тогда, в конце XIX века, и которые оставили такой глубокий след в искусстве. Вот. Уверен, все видели картины, все читали стихи тех времен. Вот сегодня мы попытались, так сказать, объяснить, почему в эту сторону пошло развитие искусства и культуры в конце XIX века. Ну а в какую сторону оно пойдет сейчас? Постараемся на эту тему поговорить в следующих наших передачах.
1: Интересное преображение в конце 19-го, начале 20 века. Валерий Ильич, я бы зацепился за современные массы. У нас еще там буквально минутка есть. Означает ли это, что вы сказали и про революции современные, да, цифровые, означает ли это, что и искусство тоже есть, ну, по аналогии с началом века?
0: Ну, искусство есть, безусловно. Собственно говоря, человечество без искусства не может. Вот не случайно находят первые наскальные еще рисунки периодически в древних пещерах, на древних стоянках людей. И, в общем, это десятки тысяч лет назад. Все это зародилось и с тех пор уже никуда не исчезало и не исчезнет. Просто формы культуры, формы искусства меняются. Граффити, например, да, когда-то это считалось варварством, но сегодня мы же понимаем, что это тоже форма искусства определенная. Вот просто так как это новые формы, они вызывают такое часто шокирующее воздействие на тех, кто привык к старым формам. И их, как правило, не признают в виде искусства. А еще говорят, это все вандализм, это не искусство. Но потом проходит время, и становится понятно, что да, это все-таки было искусство. И действительно новое, яркое, оригинальное, интересное, необычное.
1: То есть к тому, что сегодня называют вандализмом, надо присмотреться. Это в будущем и будет искусство наших современных цифровых масс.
0: Да.
1: Так, Валерий Валерьевич, спасибо большое. Увидимся через неделю с вами, уважаемый Валерий Валерьевич, и с вами, уважаемые наши слушатели. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Екатерины Бобринской «Душа толпы. Искусство и социальная мифология». Никуда не переключайтесь. Ровно через неделю встречаемся здесь же на волнах радио «Комсомольская правда». И продолжаем читать книги, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь.
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Реклама.
3: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
4: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио

0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О спецоперации.
1: Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что на подконтрольной Киеву части ДНР осталось примерно 11% территории. По его словам, на украинском уровне говорят о том, что эти остатки удастся удержать полтора года, а в Евросоюзе называют срок в два года. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск. Вопрос: если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться, жертвуя людьми, их безопасностью и жизнью, уточнил Путин. Он отметил, что вопрос вовсе не в конкретном куске земли. Президент подчеркнул, что России нужны гарантии безопасности, и это принципиальная позиция. Выступление Владимира Путина на Валдае длилось 3,5 часа.
0: О важном.
1: Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос о возможном переносе промышленных предприятий в Сибирь. По его словам, решения будут принимать только исходя из экономической выгоды. Речь идет о территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Путин рассказал, что когда строят новые предприятия в этой сфере, то учитывают современные способы ведения вооруженной борьбы. Президент также прокомментировал атаки Киева на нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, удары по НПЗ приводят к тому, что солярки в России становятся больше, а не меньше. Путин дал понять, что при сохранении санкций наша солярка на мировой рынок все равно не пробьется, оставаясь у нас. Так что дефицита нет. При этом он задался вопросом, должны ли мы в ответ прекращать ответные удары. И ответ прозвучал риторически.
0: Об искусственном интеллекте.
1: Владимир Путин объяснил преимущество мозга человека перед искусственным интеллектом. Российский лидер подчеркнул, что возможности ИИ колоссальны, и это, безусловно, такой инструмент, который будет менять все параметры жизни человека в ближайшие годы. Но, тем не менее, количество связей между элементами знаний в искусственном интеллекте определяется экспертами в 5 триллионов, а количество нейронных связей в коре головного мозга измеряется примерно в 1000 триллионов, сказал президент. Он отметил, что энергопотребление ИИ в десятки, а может быть в сотни и более раз больше. Мозг человека потребляет всего 20 ватт, а для искусственного интеллекта нужны электростанции, добавил глава государства. Официальный курс доллара на завтра 83 рубля и 25 копеек, евро стоит 94 рубля 53 копейки, курс юаня 12 рублей и 40 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 9 градусов со знаком «плюс», завтра днем будет плюс 9, плюс 12 и без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь. Мы рады вас приветствовать. И я вас лично, Георгий Георгиевич, приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван. Телеграм-канал «Панкин».
2: Да, хочу вас пожурить немного, с вашего же позволения, будьте так любезны, выслушать мои претензии, скажем так. Вот вчера шла новость, и очевидно, что никакой конкретики, и вы как опытный мавр должны, зубр, должны это знать. Вот идет новость, да, с этим самолетом Fly Dubai, который из Объединенных Арабских Эмиратов летел в Израиль. И что-то произошло там в кабине пилотов, непонятно, кто кого ударил и какой национальности он был. Но первая новость: в кабине пилотов за штурвалом и рядом находились русский и украинец, как в том анекдоте, что называется, прямо. И вы начали вот об этом писать. И даже задавались вопросом, как вот хватило ума-то посадить в кабину пилотов. Хотя даже я знаю, что пока не может быть никакой конкретики, кто, что, как это произошло. Ну, просто потому, что новость в развитии. А вы вот начали уже делать определенные выводы. Что скажете по этому поводу, Георгий Георгиевич?
3: Это замечание, которое мне напоминает всякий раз заявление российских чиновников о том, что не надо ничего комментировать, пока не последует официальный пресс-релиз. Там МЧС, Минобороны, Кремля, Дмитрий Сергеевич Песков лично и так далее. Мир динамичен, уважаемый коллега. Поэтому люди хотят... Вот вы включаете телевизор, и по телевизору идет прямой репортаж с места происшествия, где еще ничего не понятно. Ни сколько жертв, ни что произошло, никто виноват, ни что делают спецслужбы и так далее. Тем не менее, вы хотите это видеть. Вы хотите участвовать в этих событиях на правах, ну, как бы очевидца. Телеграм-канал – это не ежедневная газета и не еженедельный журнал, где можно, значит, дождаться официальных пресс-релизов, засунуть в задницу свои версии и изложить сухим языком там какому-нибудь ведомству, птичьим языком, да. Вот. Поэтому читатели и зрители, они хотят быть в онлайне. А в онлайне все меняется. И действительно, первая версия была вот такая. Потом появилась другая, появилась третья, появилась четвертая, появилась пятая. И в конце концов, я думаю, сегодня, завтра появится окончательная версия. Вот. А Трамп выдал совершенно бредовую версию о том, что это израильский сантехник.
2: Это Нетаньяху ему сказал, да, Нетаньяху.
3: Я думаю, что он ему при этом, может быть, даже и не соврал, потому что вот тот спецназовец, который ворвался в кабину пилотов, а это наверняка он, хотя и бывший, он действительно может работать сантехником, поскольку они сейчас зарабатывают очень приличные деньги. И в Израиле, тем более, эти люди получают очень большие деньги. Он в прошлом, может быть, был спецназовец, или там он даже не сантехник, а просто воздушный маршал, который сопровождает соответствующие...
2: А по образованию, по первому, сантехник, да.
3: А по образованию сантехник, да. Совершенно верно. Поэтому люди хотят быть в курсе. Они не хотят ждать неделю, там, день и три дня, пока все устаканится, и им выдадут сухой официальный чиновничий отчет. Мы работаем на новостях.
2: Все понятно.
3: И в телеграм-каналах мы работаем на новостях.
2: Серьезный вопрос. Что такое информационная гигиена тогда? Это что? Нет, я абсолютно серьезно спрашиваю сейчас.
3: Информационная гигиена – это то, что вы не делаете сразу таких выводов, например, вот что это все евреи сами устроили, и это провокация Моссада. Значит, первоначальный вывод о том, что авиакомпания допустила провал, остался в результате верным. Мы не знали, что... Никто не знал, что это были не русские украинцы, а просто эти русские украинцы, которые, я уверен, были евреями по паспорту, по второму паспорту по происхождению русские украинцы, а по второму паспорту евреи, которые летели обратно из Дубая, куда они въехали по русскому паспорту и украинскому, летели обратно в Израиль. Вот, они посадили самолет. Мы этого не знали. Но, тем не менее, провал авиакомпании заключается в том, что она посадила на рейс в Израиль гражданина Омана, который, значит, государство, которое является одним из самых таких непримиримо настроенных к еврейскому государству. Все равно факап-то есть налицо. Поэтому драка пилотов просто так не возникает.
2: Может, там не драка, может, действительно какой-то теракт. Пока основная версия все-таки так иначе, это теракт. Правильно?
3: В результате это оказался теракт. И читатели канала имели возможность получать самый свежий апдейт, при том, что нет возможности перепроверить моментально.
2: Да, дело не в перепроверке. Ее, этой новости, которая бы отражала полную...
3: Слушайте, вы предлагаете в теле... Вы предлагаете...
2: Я не предлагаю, вопрос задаю, Георгий Георгиевич.
3: Нет, я вам отвечаю.
2: Отвечайте.
3: Ваш, так сказать, намек стоит в том, что...
2: Это вопрос, я настаиваю.
3: Вопрос заключается в том, что телеграм-канал, который работает оперативно, с колес, в онлайне, должен засунуть язык в жопу и ждать, пока появится официальный, пресс-релиз...
2: Израильского. Почему израильского обязательно? Вообще авиакомпания из Эмиратов, а не из Израиля.
3: Кто будет этот пресс-релиз читать? Значит, на следующий день. Он никому не нужен, он стухнет.
2: Ага.
3: Это законы новостного агентства и новостного любого издания.
2: Слушайте, а почему вы, как я понял, отвергаете тему с тем, что это Моссад устроил провокацию? Почему нет?
3: А почему не инопланетяне? Почему нет?
2: Ну, Георгиевич, всякая версия имеет право на существование. Почему нет?
3: Так версии инопланетян тоже имеют.
2: Ну, хорошо, я верю в инопланетян, пожалуйста. А другие версии будут рассматриваться? Или мы все останавливаемся на инопланетянах?
3: Понимаете, мы в разной степени, называется в информационной войне, это называется наброс говна на вентилятор. Так, я с таким успехом могу сказать, что это может быть версия, что это провокация Моссад.
2: Да, все-таки может быть.
3: Какие-нибудь европейцы бросят версию, что это провокация ГРУ. Арабов бросят версию, что это провокация ЦРУ. Иран вбросит версию, да, что это там это, и можно с таким же успехом сказать, что это Северная Корея. И вот это все в информационной войне, такой наброс дерьма на вентилятор, является достаточно эффективным приемом этой самой информационной войны для того, чтобы загадить мозги обывателя до такой степени, чтобы он, наконец, сделал вот этот самый вывод сакраментальный: «Всей правды мы не знаем». Поэтому непонятно, что там произошло, и так далее, и тому подобное. Обычно такие версии выдвигают и начинают нагромождать те, кто ближе всего стоит к организации этого теракта. Поэтому, конечно, если гражданин Омана с криками «Аллах Акбар» набросился на пилота, на командира воздушного судна...
2: Своего коллегу при этом.
3: Своего коллегу, да, набросился на командира воздушного судна с криками «Аллах Акбар», надо, конечно же, выдвинуть версию, что это провокация Моссад. И ее выдвигают, конечно же, первыми выдвинули персы. Совершенно верно.
2: Хорошо. Давайте все-таки сведем в единое мнение, кто за этим стоит. Это же не частная инициатива, очевидно.
3: Я думаю, что это вполне может быть действие одиночки.
2: О, Аманса вот этого, да?
3: Да.
2: Если это был он, опять-таки, друзья, мы вот не знаем всех деталей, пока огромное количество новостей.
3: То есть в кабине пилота мог сидеть еще кто-то третий, который спрятался за какой-то приборной доской и просочился оттуда и набросился на командира.
2: Это вы бывали в кабине пилота?
3: Бывал, да.
2: Бывали.
3: Бывал,
2: ну,
3: да,
2: какая,
3: бывал.
2: Где там можно спрятаться, Георгий?
3: Не Боинга 700, какой там, 37-й был, да. Я был в этом...
2: В Airbus, наверное, да, я понял. Она чуть побольше.
3: В Airbus она чуть побольше.
2: Я был во всех кабинах вообще. Бывал во всех кабинах. Ни в одной из кабин нельзя третьему лицу спрятаться так, чтобы он при этом был незаметен.
3: Хорошо, что вы всерьез комментируете мою шутку. Мне нравится наша...
2: Но нет, а кто-то может принять за правду, поэтому я все-таки уточняю.
3: Да,
2: недооцениваете или переоцениваете людей.
3: Мозги людей загажены, и они могут все что угодно принять за правду. Я думаю, вот мое личное ощущение, что это может быть действительно действие одиночки по каким-то... Ну, знаете, ведь там периодически появляются новости на улицах европейских городов, какой-то там, значит, террорист-мусульманин, как правило, врезался там на автомобиле в толпу, задавил кого-то или там порезал ножом и так далее. И, скорее всего, это и так и есть. Вот, его не науськивали перед этим спецслужбы Ирана или еще кого-то, а просто ему стукнуло в башку, вот, что надо это сделать. И все. И здесь такое могло быть.
2: Все, в общем, ну, я так понимаю, что эту тему обсудили. Мне все-таки.
3: Или его завербовала Аль-Каида, запрещенная в Российской Федерации, как террористическая, экстремистская и прочая гадость.
2: И только вот и только хохлы в хорошем свете в данном случае. Они вообще не причастны и не виноваты в какой-то веке ни в чем. Кроме того, что малазийский Боинг сбили они. С вашего позволения, я скажу об этом. Вы в этом сомневаетесь, а я все-таки проговорю, и это будет честно. Ладно?
3: У нас. Ну, выдвинули пропагандистскую версию.
2: Конечно, а я кто?
3: За которое, конечно, совершенно ненаказуемо, и можно нести...
2: А говорить, что наши сбили, тоже ненаказуемо или наказуемо?
3: По ошибке. Ну и что? А что тут такое?
2: Ну а почему хазлы не могли сбить по ошибке, Георгий? Я не понимаю, честно. Ну, этот спор, ладно, он неуместен, потому что, понятное дело, моя позиция, и она искренняя, я вам клянусь, она искренняя. Это не пропагандистский крючок какой-то. Я, вы знаете, люблю, значит, поговорить лишний раз, но не в данном случае.
3: Самый эффективный пропагандист – это тот, который искренне верит.
2: А я вот в это вот искренне верю, да. Лучше не верить в свою пропаганду, я в данном случае
3: Вам сразу звезда.
2: Ничего подобного. Нет никаких звезд, и премии не выписывают, сволочи. Ладно, перерыв.
3: Вот это гад.
2: Это обидно. обидно. Перерыв. Георгий Бофт, Иван Панкин. Мы скоро вернемся и продолжим.
4: Бофт и Панкин. Сказано. Реклама.
5: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
6: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Ну, про самолет поговорили, будет уже, да, разговоров про самолет, будут подробности, значит, потом еще, наверное, разок обсудим. Я единственное, что договорю, если действительно каким-то образом, я не знаю, каким, кабина закрыта напрочь, открыть ее невозможно, совершенно нет такой чудесной возможности, только если...
3: Ее могут открыть члены только... экипажа.
2: Нет, нет, Георгий Георгиевич, тут я, пожалуй, выступлю экспертом, в очередной раз открыть ее может кто-то, кто находится там, и один человек там оставаться не может. После того, как в Альпы врезался один сумасшедший, это нововведение, собственно, поступило на вооружение всех авиакомпаний мира. Поэтому там два человека минимум всегда должны находиться. Именно на такой как раз
3: случай. Ну, кстати, интересная деталь, кто открыл кабину. Либо у маршала был ключ воздушный.
2: Нет, Георгий Георгиевич, вот в том-то и дело, что...
3: Значит, ее сумел открыть раненый пилот.
2: Вот да, что тоже... Не умер. Что не тоже на самом деле довольно проблематично. Как человек, который был в кабинах, тоже говорю вам. Но это ладно.
3: Тем не менее, ее открыли.
2: Да-да-да, ее все-таки открыли, да-да-да. И я надеюсь, что русский украинец, воссоединившись вместе, вот эта версия мне нравится.
3: Мне версия тоже нравится.
2: Это красиво, это красиво. Как он пронес нож, это таманец, индус или кто он там был, я уж не знаю. Опять-таки, надеюсь, что все-таки украинец. Вы уж простите меня. Тоже загад.
3: Членов экипажа не особо досматривают, видимо, в Эмиратах.
2: Очень особо досматривают. В Эмиратах не знаю, но особо. Ладно, все. Хватит уже. Поговорили, все понятно, что ничего не понятно, поэтому будем ждать. Город пил коктейли пряные, пил и ждал новостей, и вот мы тоже так же поступим. Россия предупредила НАТО, слышали наверняка об этом, что применит весь арсенал, включая ядерное оружие, если этот альянс проклятый попытается устроить воздушную или морскую блокаду Калининградской области. Любопытное пояснение, на это отреагировал генсек этой самой организации под названием НАТО Рюте. Он очень серьезно отреагировал коротко. Да, мы получили это предупреждение, то есть, видимо, какое-то пришло бумажное в конверте или, я не знаю, там в виде бандероли. Бандероль есть такое, кстати говоря, есть у нас такое вооружение. Он на эту бандероль отреагировал очень предельно конкретно. Да, мы получили, я подробности разглашать не могу. Все. Такие дела. Но, тем не менее, Латвия в очередной раз заявила, что мы готовы разместить ядерное оружие. Тоже как тут, видите... А, еще Мария Захарова сказала, что европейские заводы тоже пусть не думают, европейцы пусть не думают, что заводы, которые находятся на территории Европы, находятся в безопасности. Как-то так. Вам слово.
3: Это нагнетание риторики и ядерная угроза как фактор сдерживания. В принципе, такие методы применялись в годы Холодной войны, почему бы их не вспомнить теперь? Я, честно говоря, не думаю, что НАТО готовит непосредственно сейчас блокаду Калининграда, тем более атаку на него, но на будущее сам факт такого предупреждения призван ограничить возможности противника, пытаясь оказать сдерживающее влияние на него. Тут, в принципе, ничего нового с точки зрения дипломатии в духе Холодной войны тут нет.
2: И Макрон заявил о кризисе демократии в Европе. Кризис эффективности, усталость общества, которая усиливает интерес к авторитарным и крайним политическим силам. Это он как раз, наверное, в адрес Ле Пен заявил, да? Так, чтобы голосовали правильно, не за Ле Пен. Хотя там обе стороны отличаются крайним подходом, что Меланшон левые силы, что Ле Пен правые силы. Но это вот если во Франции. Но по Европе-то вот эта вот правая угроза, как они ее называют, она все-таки продолжает распространяться.
3: Да, продолжает.
2: А почему ее так не любят в самой Европе? Почему просто не понять и не простить, и не принять, я имею в виду? Дать, ну, посмотреть... На Макрона два срока посмотрели, ну, давайте попробуем что-нибудь другое.
3: Обычное проявление политической борьбы. Тут тоже нет ничего нового. Если бы были левые, говорили бы о угрозе коммунизма. Если правые, то говорят об угрозе диктатуры или там фашизма. Хорошо клеить на своих политических противников всякие страшные ярлыки, что они фашисты или коммунисты, или националисты. Ну, а как еще? Надо же все время обострять вот эту самую политическую риторику, чтобы как-то на этом сыграть. А что еще может противопоставить Макрон? Макрон может противопоставить только риторику в защиту демократии. Причем, объективно говоря, я думаю, что демократия вообще находится в кризисе не только в Европе, а вообще повсеместно в мире.
2: Я хотел спросить, вы можете меня считать примитивным пропагандистом, если есть все-таки преобладание одного над другим, а определенная жесткая рука все-таки руководит из Вашингтона и из Брюсселя определенными процессами в других странах, можно ли это назвать демократией все-таки? Георгий Георгиевич, вопрос вполне серьезный. Я
3: да,
2: хочу
3: можно,
2: знать.
3: Потому что, да, можно, потому что вопрос демократии – это, значит, во вторую очередь вопрос внешней политики, а в первую очередь это вопрос о том, как решаются внутриполитические проблемы в стране, ориентация, защита прав меньшинства, решение тех проблем, которые стоят в повестке, парламентские выборы, программа партий, кто что предлагает, и вот эта конкуренция, и так далее, и тому подобное. При чем здесь влияние внешнее?
2: Ну, демократия подразумевает определенную внутреннюю свободу все-таки, когда есть суверенитет это называется, суверенитет.
3: Определенная внутренняя свобода имеется.
2: Все понятно, хорошо, ответ принимается. Георгий Георгиевич, тут заговорили в Великобритании о том, что, может быть, вернуться в Евросоюз. Ну, мэр Лондона об этом сказал, у него фамилия, правда, совсем не британская, но не имеет отношения к реальности. Слушайте, и это все эти внезапные разговоры после того, как Уэльс, Северная Ирландия и Шотландия заговорили о том, что им необходимо выйти из состава Великобритании, да? Причем Северная Британия говорит о том, что ей необходимо вернуться в лоно Республики Ирландия, что любопытно. В общем, ну, а потом они намереваются, если вдруг получится выйти, двигаться в сторону Евросоюза. Поэтому сейчас в Великобритании, в Лондоне заговорили о том, что нужно возвращаться в Европу. Брекзит был ошибкой. Вам слово.
3: Это как раз пример того, как работает демократия. Сделали ошибку, решили исправить. Потому что оказалось, что цена вопроса... Ну, Брекзит был популизм. И Кэмерон, тогдашний премьер, пошел на поводу этого популизма и поставил вопрос на голосование, и популисты выиграли. Британия вышла из Евросоюза. Сейчас посмотрели на свои кошельки, на то, что это, во что это обходится. что это грозит там чуть ли не развалом Соединенного Королевства, и решили, так сказать, вразумиться и подумать о том, что неплохо было бы исправить эту ошибку. И, ну, вот и все. Это отражает изменения в общественных настроениях. Собственно говоря, роль политиков в демократической системе, она и заключается в том, чтобы улавливать эти настроения и каким-то образом за ними следовать, но и одновременно ими манипулировать.
2: А повлечет ли это за собой потерю позиции Великобритании, если вдруг завтра, да, обратный Брекзит, в смысле они входят, возвращаются в лоно Евросоюза, воссоединяются с ним снова? И, ну, это, на мой взгляд, потеря имиджа, потеря лица, и это уже, ну, какая к черту бабушка, к чертовой бабушке, да, хозяйка морей, я иносказательно выражаюсь, в смысле, вроде как считается, что у Британии сильные позиции в мире, сразу после США.
3: Чаще всего рассуждение о потере лица, о потере позиции носит чисто абстрактный характер. Конкретика заключается в товарооборотах, в фунтах, стерлингах, там, долларах, в росте ВВП, падении ВВП, все остальное сопли.
2: И все-таки, Георгий Георгиевич, ну, вы знаете, что есть консерваторы, есть там правые и прочие, да, есть, значит, радикальные патриоты, которые, в общем, будут высказывать некоторое недоумение по этому поводу, правда ведь?
3: Вот они все встретятся на выборах или на референдуме. И кто кого переубедит, кто кого переголосует, кто получит больше голосов, тот и будет прав на коротком историческом отрезке.
2: Скажите, пожалуйста, все-таки процесс, несмотря на это, процесс выхода упомянутых, ну, не стран, Уэльс не страна, из состава Великобритании, вы как смотрите на эту вероятность?
3: Пока это достаточно низкая вероятность.
2: А почему? Ведь был в Шотландии референдум в 2014 году, и вы знаете, ну, еще немножечко, еще чуть-чуть, как в песне поется.
3: Ну да, это и есть такие популистские настроения. Собственно говоря, в конце существования Советского Союза они тоже бушевали на советском пространстве, и в России в том числе. Было очень популярное мнение, почему это Россия всех должна кормить, пусть они валят. Ну вот они и свалили. Примерно то же самое в Шотландии. Ну или то же самое, можно сравнить с Каталонией испанской. Они считают, что они будут жить лучше, если они свалят из испанского королевства.
2: Ну, из-под испанской короны. Вот. Нет, да. Там была какая история? Я-то ее знаю, тоже опять-таки изучал. Они хотели остаться в подчинении испанской короне, но при этом все-таки быть отдельно от Испании, не считаться Испанией, а называться Каталонией. Вот как там было.
3: Да они хотят независимости. Ну, каталонские сепаратисты хотят независимости. Они хотят отдельное государство. Ни больше, ни меньше.
2: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Подписывайтесь. Перерыв.
4: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Павел Склинчук о работе Госдумы.
2: Ну, действительно, 450 депутатов избрали, и, конечно, профессионально занимаются законотворчеством, ну, человек 50 максимум. У большинства депутатов задача больше такая медийная, то есть выступать на телевидении, направлять какие-то письма, предложения, вот все то, что мы называем в Госдуме предложили, партийную повестку как-то продвигать. А вот законотворчество – это председатели комитетов, и как у нас Госдума управляется как спикероцентричная, то есть Володиным, также и в каждом комитете ключевая роль у председателя комитета. Аппарат ему подчиняется, и поэтому эти фигуры, ну, фактически, самые главные будут законодатели в 9-м созыве.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
3: Владимир Путин на встрече с участниками клуба «Валдай» рассказал, как на самом деле обстояли дела с переговорами по Украине. По его словам, именно украинская сторона приостановила диалог, а не Россия. Там ведь просто нет желания приостанавливать эти боевые действия с той стороны. Они нам забрасывали предложение начать переговоры. Не мы приостановили переговорный процесс. Его приостановили с той стороны, с украинской, уточнил российский лидер. Путин напомнил, когда Киев в очередной раз прислал предложение возобновить переговорный процесс, Москва согласилась, но с условием. Нужно было дождаться выборов в Госдуму, которые прошли 20 сентября. Однако дальше произошло совсем другое. Выборы на Украине так и не провели, а в России попытались сорвать голосование. В ночь на 20 сентября была предпринята попытка прорвать ПВО Москвы. По столице выпустили свыше 1600 беспилотников. Одновременно удары наносились по избирательным участкам в других регионах страны, рассказал Путин. По мере ухода западной гегемонии ситуация в мире будет постепенно меняться к лучшему, к более стабильному, демократическому и свободному многополярному международному порядку, заявил президент. По словам российского лидера, в стратегической перспективе международный порядок должен стать более стабильным, демократическим и свободным. Путин связал эти изменения с постепенным формированием многополярного мира.
0: О Европе.
3: Европу не надо разваливать, она сама развалится из-за проблем в экономике, заявил Владимир Путин. Он сказал, что Москва готова восстанавливать отношения с европейскими странами и не выдвигает для этого предварительных условий. Однако в ЕС отдельным странам запрещают поддерживать отношения с Россией. Новый железный занавес над нами возводит Запад, сказал он.
0: Об искусственном интеллекте.
3: Кроме того, Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай», обратил внимание на то, что уже сейчас искусственный интеллект может принимать решения. Не исключено, что в будущем на его основе может появиться оружие, которое уничтожит все живое. Человек – это очень многогранная тема, требующая постоянного рассмотрения. История человечества показывает, что остановить технический прогресс невозможно. Мы должны понимать последствия прогресса и, прежде всего, в том, что касается использования его достижений, в том числе в военной сфере, в военном деле. Уже сейчас случаи, когда искусственный интеллект сам принимает решения, подчеркнул Путин. Официальный курс доллара на завтра 83 рубля и 25 копеек, евро стоит 94 рубля 53 копейки, курс юаня 12 рублей 40 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 9 градусов со знаком плюс, завтра днем будет плюс 9, 12, осадков синоптики не обещают. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 8 градусов, завтра днем будет плюс 13, плюс 15, без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Программа «Поединок».
4: Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
5: Возвращаемся. В эфир Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Обязательно подпишитесь. Смотрите, есть Австралия. Отдельное от Великобритании государство. Прямо отдельное и сильно далеко расположено.
6: Совсем далеко,
5: но,
6: да.
5: Да, но при этом они под британской короной. Понимаете, да? Вот, собственно, насколько я понял, подход такой.
6: Чисто символический. Они хотят создать отдельное государство, Каталонскую республику. И никакое не королевство, и не с короной там они вообще никак не ассоциируют. Просто они думают, что они вот выйдут, а все ништяки останутся. Все-таки каталонская экономика интегрирована в испанскую, ну и так далее и тому подобное. Там действительно один из самых высоких уровней жизни в Испании. И тоже они считают, что все это сохранится, а экономика никак не пострадает, и все будет как прежнее. Так думали и британцы, которые голосовали за Брексит. Все оказалось иначе.
5: Получается, знаете, в Грузии ведь перед распадом Советского Союза распространялось мнение, что Грузия кормит весь Советский Союз.
6: Совершенно верно.
5: В Каталонии то же самое.
6: Совершенно верно. Грузия, в Грузии уровень жизни был один из самых высоких в Советском Союзе. Да, это так.
5: Но при этом нет, Каталония, при этом нельзя сказать, что уровень жизни там выше среднего по Испании. Это не так. Это...
6: Можно сказать, это так. Проверьте,
5: по-моему. А, ну же, я был там, проверьте.
6: Это, ну, так просто вы сравнивали с чем?
5: С чем? Да, господи, можно с басками сравнить, баски побогаче будут. Допустим, Мадрид и окрестности живут богаче. Ну, чего?
6: Георгий. Ну, Мадрид, наверное, да, а средний испанский уровень, они выше среднего.
5: Ладно, простого обывателя не волнует, как там живут в Испании, останемся, в общем, при своем мнении, это не так важно, Георгий Георгиевич, на самом-то деле, кто там как живет в Испании и в Каталонии тоже.
6: Короче говоря, часто за сепаратизмом стоит банальный популизм.
5: А он зачем? Кем он?
6: Вот этот субъект. Люди играют на национальных чувствах.
5: Он кому нужен? Объясните, пожалуйста. Вот он кому нужен?
6: Политикам, которые играют на национальных чувствах. Зачем Чечня в начале 90-х затеяла сепаратизм?
5: Кстати, зачем? Не из искренних побуждений?
6: Конечно, эти политики, которые играют на национальных чувствах, они по-своему искренни, в том-то и дело. У нас всегда считается, что политик, он действует только потому, что ему заплатили из Вашингтона, из Брюсселя, из Москвы или еще откуда-нибудь, или из Пекина. Нет, политики очень часто действуют, исходя из собственных убеждений о своем месте в истории и вовсе не корысти ради. У них достаточно высокая доля, прости господи, альтруизма. Они так убеждены, что они хотят так сделать лучше для своей страны. Не надо думать, что все политики только за деньги. Да, за деньги тоже, они на этом зарабатывают. Они тщеславны, у них там повышенный уровень тестостерона, у них повышенный уровень тщеславия и все это прочее. Но при этом у них есть убеждения, ради которых они действуют. Так было в Чечне, так в Каталонии, так у всех сепаратистов. Мы за своих, и на этом. И он восходит, и он считает, что он станет президентом независимого государства. Это было в основе движения всех этих советских республик, когда они были первыми секретарями обкомов, а тут стали целыми президентами, а некоторые уже еще до сих пор там живы и правят.
5: Ну как? Если провести в Испании, возвращаясь к нашему разговору про демократию, референдум в Каталонии, то большинство точно однозначно будут за выход. Это прямо я вам 100% даю. Большинство будут за выход.
6: Процентов 50 с небольшим.
5: Больше, да. Георгий. Ну ладно, что спорим? Ну, нет, это не дело не в этом.
6: Нет, не больше, я знаю просто опросы. Процентов 50 с небольшим, да, за выход.
5: Опросы, контролируемые Мадридом. Дело не в этом, Георгий Георгиевич.
6: Ну, Каталонии, опять же, вы не знаете, как работает демократия. Опросы
5: не знаю.
6: В Каталонии не контролируются, блин, Мадридом. Ну, не контролируются они Мадридом. Вот тут опять все за свое.
5: Ну хорошо, ну да, я все свое, все свое, да. Вот я придерживаюсь другой точки зрения, Георгий Георгиевич, такое бывает.
6: Ну, придерживайтесь своей точки зрения.
5: Я придерживаюсь
6: своей точки зрения.
5: Хорошо, я ее принимаю и уважаю, к чему и вас призываю. К тому же я на местах был. И, в общем, общался с людьми.
6: Я тоже был. Вот. Я тоже был. У меня там знакомые живут, которые мне рассказывают это чуть ли не каждый.
5: А вопрос-то был в другом. Смотрите, демократия и референдум. Я вот что хотел спросить. Смотрите, вот сейчас в Каталонии, вот они все-таки настаивают, проводится референдум. Большинство, предположим, за выход. Но ведь мы же понимаем с вами, что... Ну, это невозможно, правда ведь? И где тут демократия тогда, Георгий Георгиевич? Ну, не дадут.
6: Это вопрос непростой.
5: Вот.
6: Это
5: вопрос Потому непростой. Что в прошлый раз, я напоминаю, в Каталонию вошли танки. Было.
6: При Франко, вы имеете в виду?
5: Нет, каком? Это вот когда 10 лет там в Каталонии Буча была уже. 10 лет назад где-то. Когда там это было? Я помню. Туда Дарья Асламова даже ездила, журналистка на тот момент «Комсомольской правды». И, в общем, мы все эти кадры видели.
6: Интересно, что в уставе ООН в равной степени говорится о праве нации на самоопределение и о нерушимости границ. И как примирить эти два принципа, до сих пор никто не знает. Разумеется, всякое государство будет бороться против сепаратизма, как, собственно, Россия боролась с чеченским сепаратизмом. Там же тоже большинство было за выход из страны. Было. Вот там без референдума было понятно. Сейчас эти люди как бы многие передумали. Ну, Кадыров тот же самый.
5: Его отец, да.
6: Так что вопрос сложный. Если всякий раз позволять вот этим националистически настроенным людям проводить референдумы, ну, так очень можно далеко зайти. На самом деле, где-то должен быть найден баланс. Если действительно положение становится нетерпимым, и там начинается движение там, массового неповиновения, массовые забастовки, вооруженная борьба, тогда да. Тогда приходится идти на уступки и проводить референдум. Но в Каталонии этого нет. Это существует на уровне такого культурологического требования. То есть они не так, чтобы угнетаемы Мадридом. Это местная интеллигенция, воспитанная, когда вот это все поощрялось, преподавание языка, культуры и так далее, все каталонский такой акцент, она на этом взошла и, ну, простите за выражение, паразитировала. И потом стала эксплуатировать этот термин. Но дальше культурология, так сказать, это, в общем, не идет, потому что бизнес не настроен сепаратистски. Те, кто, ну, трезво оценивают ситуацию, они тоже не настроены сепаратистски. Если людям четко втолковать конкретные экономические последствия, во что это выльется, тут тоже ведь Мадрид слабо занимается этой пропагандой. И почему? Потому что Санчес, Педро, премьер
5: который, ага.
6: Да, его шаткая коалиция во многом держится на голосах сепаратистов.
5: Не, вот этого не знал, кстати. Я тут Уэльс назвал не страной, ну, я уж, ну, корректно называть все-таки страной, я имел в виду, что это на самом деле такая провинция там, она, ну, куда более, Уэльс куда более провинциальный, чем даже Северная Ирландия, и тем более Шотландия, да, тем более. Uh-huh. Поэтому, но вообще как бы считается страной, да. Ну, да, короче, это все нюансы нас не...
6: Они даже в футбол отдельно в сборную.
5: Они, да, и мы их переигрывали и выходили на чемпионат мира, кажется, или Европы куда-то, да, Европа. Помните, 1-0 мы выиграли, Евсеев гол забил, знаменитая история, и послал их в известном направлении, Уэльс как раз. Спасибо большое. А вы знаете вообще, какие нынче даты, Георгий Георгиевич? 4 года воссоединению с, ну, ЛНР, ДНР, Херсонская, Запорожская регионы, которые называются новыми регионами, но вот 4 года уже прошли.
6: Разве 1 октября это произошло?
5: Это 30 числа произошло, Георгий.
6: Референдум был ли раньше?
5: Но 30-го, ну, очень... Вы знаете, что я вам сейчас скажу совершенно точно, прямо вот одно мгновение мне дайте, чтобы 4 года назад, 4 года после воссоединения, как меня это, да, с 30 сентября 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области вошли в состав России по итогам референдумов. Вот, по итогам. Это 30 сентября 2022 года. Нынче на календаре 1 октября. С чем я вас всех, друзья, и поздравляю. Сентябрь закончился. Значит, Георгий Георгиевич, ну, тут конкретного вопроса нет. Ход интеграции, по вашему мнению, слияние, как оно проходит? Скажите, пожалуйста, вот вливание, слияние, как я сегодня говорил, или интеграция, можно любое слово подобрать, вам слово.
6: Я думаю, что в середине 2022 года никто не думал, что это будет длиться еще и в 2026.
5: Я напомню, вы тогда говорили, что во время боевых действий референдумы не проводятся. Вот ваша тогда была позиция. Да.
6: Ну, вообще, да, не проводятся. Но провели же.
5: Да, не проводятся, но провели. Вот. Мы умеем, да.
6: Во время военного положения и выборы не проводятся, но провели же.
5: А у нас военное положение? У нас военное положение?
6: В этих регионах, да.
5: А, оно прям официальное, да, там? Оно прям официальное.
6: Да, прям официальное.
5: Круто. Ну, в этом мы вообще, знаете, впереди планеты всей, Георгий Георгиевич.
6: Так, ну, это точно. Какая может быть интеграция, когда война не закончена? Тяжело там, конечно, все со всем делами и так далее. Я общаюсь с некоторыми людьми, которые там имеют некоторое отношение к принятию решений. Рассказы их свой, их десантировали из Москвы. Рассказы их о местных нравах и элитах достаточно сложные. Я бы не стал их излагать в эфире.
5: А тот факт, что их десантировали, он правилен? Может быть, на местных надо было ставку делать все-таки?
6: Да.
5: Нет?
6: Да. И то, что они рассказывают, подтверждает эту правильность. На местных ставку делать сложно.
5: Сложно. Хорошо. Сложно. У меня ощущение, что вы как будто бы и продолжать не хотите, да? Поставим точку.
6: Ну, что вы хотите услышать?
5: Нет, я вопрос уже задал, что я хочу услышать. Я вообще хочу услышать от вас, знаете, много чего.
6: И с Крымом сложно, с местными элитами, и с Крымом тоже сложно. Поэтому туда тоже надо десантировать. И десантировать.
5: Георгий Георгиевич, перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы скоро вернемся и продолжим.
4: Бовт и Панкин.
7: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 94515.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Композиция «We Will Rock You» группы Queen помогает от диабета. Исследование показало, что эта песня способна вызвать до 70% выработки инсулина всего за 5 минут и полную выработку в течение 15 минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бовт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Про Крым скажу так. Про новый, про другие новые регионы не знаю ничего. Говорить не буду про внутренние нюансы. А про Крым скажу так. Сформулированная когда-то Владимиром Варсобиным от одного из местных истина, она, как мне кажется, полностью отражает положение дел. Украина ушла. Вот Крым в каком он состоянии? Украина ушла, но Россия до конца не пришла. И как будто бы до конца приходить как будто бы не хочет. Понимаете, да? Вот. И мне вот-вот.
6: Нужно сказать, я в Крыму не был после 2014 года. И поэтому тут личных ощущений нет. А те знакомые, которые туда ездят, и то, что рассказывают, ну, тоже там. Сейчас особенно же Украина пытается в этом году блокаду настоящую устроить Крым, в этих условиях достаточно трудно существовать. И туристический сезон был фактически сорван, энергетическая блокада, попытки ее есть, ну и так далее. Тут сложно говорить о мирной жизни и интеграции.
5: Те, кто до последних событий, там живут, и до последних событий со мной делились впечатлениями, все все-таки от переезда, кто туда поехал жить, говорят, что стали по-настоящему счастливы. Но это мнение отдельно взятых людей. Да,
6: я понимаю их. Есть ощущение фронтира. Ты уехал от старой жизни и начал заново. Хороший климат, много солнца. Достаточно вольно в смысле частной жизни. При всех ограничениях с интернетом, и с бензином, и со всеми делами. Это такие бытовые трудности, которые пока, во всяком случае, для многих не отменяют правильности сделанного выбора из какого-нибудь Крыжополя переехать в Новороссию.
5: У меня знакомый из Москвы уехал, при том, что у него все здесь было хорошо, и он говорит, что Севас – лучшее место на планете. Севастополь, в смысле. Лучшее место на планете. Ладно, об этом поговорили, к другой теме.
6: Количество солнечных дней имеет решающее значение.
5: Наверное, да. Знал бы, Прикуп жил бы в Сочи, и, наверное, с Крымом это тоже работает.
6: В Москве меньше 100 солнечных дней в году, в Питере еще меньше. Это две мрачные столицы Европы.
5: Мрачнее, чем Лондон, вы считаете, чем Эдинбург?
6: Да, в Лондоне больше солнечных дней.
5: Серьезно? Даже не думал, да. Но там и туманных дней тоже больше, чем у нас. Смотря с как...
6: Туманы были, когда углем топили, сейчас углем не топят.
5: А туман вроде как остался все равно. Ладно, я, знаете, не буду об этом спорить. Великобритания для меня темная зона Европы, я не буду ничего по поводу них говорить. Мрачный, не мрачный, а в Скандинавии что, лучше, что ли, скажите, пожалуйста?
6: Нет, в Скандинавии тоже уныло. Но... Посмотрите на уровень самоубийств в скандинавских странах, и вы все поймете.
5: И пьют, кстати говоря, там тоже больше, кто бы что ни говорил. Ладно, другая тема тоже важная. Про фашистов, нацистов надо поговорить. 1 октября 26-го года, 80 лет, со дня оглашения приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге. На скамье подсудимых сидели лидеры и крупные деятели нацистского режима. Что интересно, 19 подсудимых признаны виновными, трое оправданы, но были осуждены позже специальными антинацистскими судами. 12 человек приговорены к смертной казни. Не все. Ну вот про трибунал. Параллели с сегодняшним днем. У нас есть расчеты, часто мы это слышим от официальных лиц, что киевскую хунту надо на скамью подсудимых обязательно усадить, всех судить. Да, при этом ракеты на них посылать как-то не совсем целесообразно, потому что мы не такие. Это если воедино, все смять, но на скамью подсудимых надо посадить. Зачем, не знаю.
6: Смотрите, ракетные обстрелы Киева идут.
5: Мощные.
6: Да. Поэтому этот тезис
5: Но по банковой, не по банковой же они идут, Георгий Георгиевич, правильно ведь?
6: Пока нет, мы не знаем, как подоплёки принятия решений в данном случае, почему нет и почему да, и что за этим стоит. То есть спекулировать на тему, есть ли негласные договоренности о красных линиях, мы не станем. А что касается трибунала, то для этого надо... Киев взять, чтобы трибунал устраивать.
5: Надо.
6: И при том, чтобы они еще не сбежали на Запад. А этого нет.
5: Как это было уже, в 45-м?
6: Есть позиционная война на фронте с переменными успехами. И фронт фактически стоит. И что тут рассуждать о трибунале-то? Это, мне кажется, какая-то ерунда.
5: Вы знаете, вопрос мой такой. Во-первых, почему всего 19 человек? Вот как так получилось, что огромное количество? Понятное дело, ученых мы поделили. Кого успели, Королёв к себе забрал, кого успел Оппенгеймер к себе забрал из ученых. И это ладно. Но там было огромное количество других людей, которых не усадили. Всего 19 человек. И не всех казнили. Почему?
6: Там были региональные суды потом, и там было больше казней.
5: Вот еще что.
6: Да, это был центральный процесс, а были много мелких процессов, местных процессов, там было всякое. Вот. Потом встает вопрос, встал вопрос, и его решили ведь и в ГДР, и в ФРГ. Встал вопрос о том, собственно, где взять другую элиту-то управляющую. И Аденауэр фашистов, бывших нацистов, интегрировал в свои управленческие структуры. Но и в ГДР сделали то же самое. Не надо думать, что там какие-то бывшие нацисты, значит, растворились. Не командующие, не эсэсовцы, а какие-то более мелкие. Они куда-то там растворились, их не использовали. Нет, тоже использовали. Вот на самом деле это оказался более эффективный путь. Денацификация не была проведена до конца ни там, ни на Востоке, ни на Западе. Не была. Она была свернута. Поскольку уперлась в вопрос управленческих элит, их негде просто взять. Кто будет решать всякие экономические, хозяйственные и прочие вопросы? И эта элита... Ну, собственно, смотрите, очень опасная аналогия, может быть, но с тем же Крымом, да, не всех же завезли новых управленцев. Нужно и старых. Они же при Украине работали. Там прокурор Поклонская, она при Украине работала. Но она не в Крыму.
5: Она за украинский язык топила. Вообще националистская была изначально.
6: Да, да, да. Угу. Да, да. И что? Ну, кстати говоря, показала свою своеобычность в российской и так далее. Те сенаторы от Крыма, которые сидят, они выступают своими радикальными предложениями. Ну, как всякие новообращенцы. Так что это сложный вопрос.
5: Поэтому... Ну, кстати, долгие годы вот тем же Крымом...
6: Я бы...

0: А я не думаю. Ну, ладно.
1: Риски велики, я тут согласен. Конечно, стопроцентной гарантии нет, но я просто допускаю такую возможность.
0: А я вообще говорил не про то, что мы даже его ликвидируем, я не про нас.
1: И это тоже возможно. Да, конечно, конечно. И националисты, и недовольные, особенно если он пойдет на какие-то уступки, конечно, он поэтому на них и не идет, ведь, потому что он чувствует за спиной холодный ствол пистолета, такой фигурально выражаясь.
0: Так вот, а другие его ненавидят за это как раз, и там два ствола, Георгий Георгиевич.
1: Да, и тем не менее, пока и элиты, и общество считают, что эту лошадь на переправе менять не стоит, иначе его свергли уже давно. Там есть средства силы, которые могут... Но они считают, что такой верховный главнокомандующий, пока вопрос не закрыт, он пусть будет, тем не менее.
0: Как там было? Лошадь сдохла, слезь. А до сей поры лошадь действительно. Причем это индийская поговорка. Я просто хотел добавить, я вот пробросил, вы не услышали, что несмотря на московских управленцев, ну, которых прислали из Москвы, тот же Сергей Аксенов, который нынче руководит Крымом, уже давно, с самого начала, в общем, руководит, он же не из Москвы, уже не московский. Вот что интересно.
1: Он местный.
0: Ну, в общем,
1: нет, да. Он и был местным, он там, вот. Там был, начинал там.
0: Да,
1: и начинал. Да. Разные ходят слухи, но мы не будем их повторять.
0: Вот все бы вам какие-нибудь слухи, если вот не повторять, но обязательно обознать, что слухи ходят, но мы о них говорим.
1: Ну, пусть люди обратятся в Гуглу там и погуглят вот, в Википедии.
0: Не смело как-то с вашей стороны, Георгий Георгиевич, не смело.
1: А что говорить зря, чтобы потом вырезали, что ли?
0: Вот начинается. Все-то ему... Вот везде-то, понимаете, конспиролог вы. Вот я вам что хочу сказать, значит, да.
1: Ну, мы все немножко конспирологи, не надо. Мы же с этого, передачу начали,
0: конспирологи. Я не немножко, например. Ладно, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, Иван Панкин были здесь, остались довольны. Всего доброго, друзья, до свидания.
1: До свидания.
2: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко об ответственности человека за свое здоровье.
4: Как бы государство не заботилось о нас с вами, если мы ничего не делаем, а только брюзжим, боимся и по поводу и без повода ругаем, какие плохие у нас медицина, она никуда не годится. Вот когда я был молодым, вот тогда было все не так. Поэтому ответственное отношение к собственному здоровью – это один из главных критериев эффективности нашего здравоохранения. Есть аксиома. Если взять за 100% наше с вами здоровье, то от медицины оно зависит на 20%, а на 80% наследственности, то, которую вам подарили родители, на того, как вы относитесь к своему здоровью, прежде всего, проходите ли вы ту диспансеризацию, которую вам сегодня разрешили. Второе. Режим сна. Сколько вы спите? И спите ли вообще? Режим питания. Режим физической активности. Самый главный бич сегодня у нас эпидемия нарастает. Ожирение – это малая подвижность детей. Если раньше ребенка была проблема загнать после школы домой, чтобы он пришел домой, хотя бы поел. Я уже не говорю об уроке. Сейчас проблема его выставить на улицу, чтобы он прогулялся по двору, потому что он сидит и смотрит в эту проклятую мыльницу, которая называется интернет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио

0: Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Владимир Путин в дискуссионном клубе «Валдай» назвал предложение о прекращении ударов по Украине нелепыми. Об этом он сообщил, комментируя вопрос о предложении Киева по атакам на НПЗ. Также, как же наш дизель попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак. А мы в ответ на это должны будем прекращать удары по чувствительным для них объектам в экономическом смысле. Согласитесь, что это выглядит просто нелепо, резюмировал Путин. Он заявил, что Россия не начала конфликт, а лишь ответила на агрессию. Он также отметил, что Украина теряет государственность и призвал Запад к миру.
0: О вооружениях.
1: Россия обязана избежать применения ядерного оружия, даже если это ружье висит на сцене спектакля, об этом заявил Владимир Путин. Он отметил, что Москва прекрасно осознает, что никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что ни одна ядерная держава не воспользуется своим оружием. Однако наша страна должна воспрепятствовать этому сценарию. Сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое или как минимум довести Землю до катастрофического состояния, мы знаем с вами одно известное высказывание. Если ружье в начале спектакля висит на сцене, то оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Вы должны это иметь в виду, что нужно избегать этого, сказал Путин.
0: Об экономике.
1: Президент признал, что в стране есть некоторые сложности в экономике, они все связаны с внешними факторами, ведь Россия столкнулась с беспрецедентным давлением. Да, у нас были проблемы с инфляцией, значит, мы раскрутили экономику, перегрели ее, но сознательно пошли на то, чтобы ее охладить. Сознательно пошли на это, понимая, к чему это приведет, подчеркнул российский лидер.
0: Обо всем.
1: Государствам необходимо объединять усилия для решения моральных и этических вопросов, которые возникают по мере развития искусственного интеллекта и других новых технологий, заявил Владимир Путин. Российский лидер отметил, что научно-технический прогресс позволяет человеку все глубже вмешиваться в процессы, которые раньше считались недоступными. В качестве примеров он назвал генетические изменения организма, влияние на формирование личности и программирование человеческого поведения. Официальный курс доллара на завтра 83 рубля и 25 копеек, евро стоит 94 рубля 53 копейки, курс юаня 12 рублей и 40 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 9 градусов со знаком плюс, завтра днем будет плюс 9, плюс 12 и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас 8 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 13, плюс 15, также без дождей. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 1 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Сегодня будем говорить про правила дорожного движения. Почему вы их нарушаете? Почему? Ну, есть же какие-то аргументы внутренние у вас, правда ведь? Да, вы же когда нарушаете что-то, вы всегда знаете. Ну, вот почему? Как вы себя оправдываете? Что вы сами себе говорите? Что говорит этот внутренний голос? Как он вас успокаивает или себя? 8 800 200 ровно 9702. Вы, конечно, можете сказать, что вообще никогда не нарушаете и порицаете всех нарушителей. Но давайте все-таки правду будем говорить в эфире радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. И, кстати, хотите ли вы исправиться, стремитесь ли вы к тому, чтобы исправиться? Еще раз 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Итак, друзья, почему вы нарушаете правила дорожного движения? Я почему решил вас об этом спросить? Почти треть россиян признались в регулярном нарушении ПДД. 29% россиян регулярно это самое ПДД нарушают. Подавляющее большинство, 95% российских автомобилистов уверены, что хорошо знают правила дорожного движения, однако 29% из них... Это не мешает, 29% из них это не мешает регулярно нарушать. Водители считают, что причиной нарушения чаще становится не недостаток знаний, а невнимательность. Спешка и особенности организации дорожного движения. Ну вот есть такой опрос, не будем называть сервис этого опроса. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Василий из Москвы, вы первый, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста, нарушайте.
1: Иногда, Вань, ну понимаешь, иногда вот так и бывает, едешь по навигатору, по Москве, а вон туда-сюда, а здесь уже сплошная, и получается, ну не хочешь иногда, но получается так.
0: Ну только ли навигатор виноват в ваших нарушениях?
1: Давайте. Нет, еще иногда вот меня в Москве, раньше были таксисты нормальные, вот нормальные, а сейчас, как посмотришь, они летят и летят, и больше вот... Хотя у них двойная сплошная, он должен ее затормозить, а он летит и преграждает. И еще, Вань, вот у меня я заметил, если я начинаю, например, 4 дня поезжу по правилам, мне сигналят сзади, всегда моргают, что ты...
0: Ой, чайник... Что вы не как все, понятное дело, конечно.
1: Да, начинаешь по правилам ездить, ой, такой, как не получается. У меня все, спасибо.
0: Вам спасибо большое. Да, действительно, что это за серая мышь на дороге. Спасибо, спасибо. В том плане, что отличается. А белая ворона. Что это за белая ворона на дороге? Так, далее. Вадим из Саратова, прошу вас. Здравствуйте, Вадим, говорите. У Вадима какие-то проблемы со связью. Либо храбрости не может набраться, либо нарушает в этот момент. Далее. Владислав, Ростов-на-Дону, пожалуйста.
2: Я не водитель, я обычный пешеход и хочу поделиться своими наблюдениями. Да, иногда приходится перебегать дорогу, когда уже, допустим, горит красный свет, но я уже на середине, ну, ускоряюсь, как бы не нарушая правила, но на грани, скажем так. Но меня беспокоит другое, что, скажем так, те, кто управляют СИМами, то есть электросамокатами. Вот они вообще очень злостно нарушают. И я, честно говоря, очень поражаюсь водителям, которые находятся в напряжении, видя, как они и через сплошную, и на встречку едут, и по проезжей части, особенно вдвоем, втроем, в Ростове-на-Дону, это просто какой-то кошмар. Я могу честно сказать. И вот хочу, чтобы меня услышали те, от кого зависит контроль за деятельностью электросамокатчиков. Обратите внимание, надо жестко штрафовать и приводить все в надлежащее качество. Вот, например, в Крыму там 100 тысяч штраф. И гаишники очень жестко следят за этим. Почему в Ростове-на-Дону это не происходит, я не знаю. Возможно, в других городах такая же ситуация. Каких-то, может быть, и контроль налажен, каких-то нет.
0: Угу. По поводу самокатов понятно. А в остальном неужто не нарушаете? Ну, в смысле, я понял, что вы иногда на середине дороги как красный свет загорается.
2: Иногда, да, да. Но я стараюсь так, чтобы не навредить себе, не навредить окружающим и не создавать аварийную ситуацию.
0: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, спасибо. Далее. Павел, город Владимир, пожалуйста.
3: Ну, расскажу так, что ну, чаще всего нарушения, вот недавно пришло, они ну, из ловушек приходят, с камеры. Ну, то есть я не хотел нарушать. Вот, например, там поставили новый знак, ехал тут у нас в Владимирской области, в Ковров. 40 ограничения. Ну, лес, дорога обычная.
0: Угу.
3: И узнал про этот знак только что, вот, когда уже с камеры пришло. Вот. Не хотел.
0: Не видели просто, не видели просто.
3: Да.
0: Не видел, не считается, ладно.
3: Ладно, а осознанно расскажу, когда нарушаю. Ну, предположим, не предположим, а довольно часто получается. Вот стоишь на светофоре, вот. У нас еще очень хитро сделали во Владимире, 3-секундный интервал ввели, и у нас есть светофоры больше 2 минут. А мне надо развернуться в обратную сторону ехать. Ну, зная прекрасно режим светофоров, я вот стою, впереди меня, допустим, 10 машин, и сплошная двойная слева. Вот. То есть машины, ну, то есть, ну, будет у меня 60 секунд навстречу никто не будет ехать. А мне надо ехать в обратную сторону. Ну, зачем я буду стоять? Вот, ну, кстати, умные люди в Подмосковье сделали вот такую сплошную перед светофорами правая полоса с прерывистыми этими точками. То есть, когда есть возможность, разворачивайся, доезжай. Вот, разворачиваюсь, еду. Вот. По превышению вот тоже бывает, что, ну, не то, что там, ну, злостно там гоняю там 150 или там, ну, у нас по межгороду ограничение там 90. М7 до Нижнего Новгорода от Москвы. Четырехполосная. Вот. Ну, как по ней 90 ехать? Вот. Едешь в колонии вместе со всеми, там, 120-130, потому что иначе получится... Ну, все просто прекрасно знают, где стоят ловушки, все сбрасывают, все едут, ну, то есть все в эту игру играют, вот. Ну, в принципе, надо отдать должное гаишникам, засады перестали делать. Ну, нереально ехать, если ехать 90 в четырехполосной дороге, когда нет никого. То есть, ну, смысл-то? Вот, ну и слава богу, у нас еще правила позволяют на 20 километров. Ну, они не позволяют нарушать.
0: Но так получается, что как бы позволяют.
3: Нет, да. Я имею в виду, что на 20 километров в час не предусмотрено наказание.
0: Да-да-да.
3: Я думаю, что это вот сделали как раз вот с целью, чтобы люди хотя бы 110 могли ехать. Вот. Ну, тоже спасибо. Вот тут вот есть нюансы, которые, ну, не все так плохо.
0: Да ладно, если машина хорошая, дорогая, 110 – это ерунда. Когда на какой-нибудь, простите, Колымаге едут, сотку жмут, там, где невозможно, это совсем другой разговор. Спасибо за звонок. Далее. Анна из Москвы. Здравствуйте, Анна, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Да, я вот хочу сказать так, стараюсь не нарушать. Ну вот, есть такие участки, я живу чуть дальше от центра, а у нас периодически пробка. И дабы не опоздать на работу, есть такие участки, где есть без камеры, я их знаю. И, скажу честно, я по ним езжу и успеваю. И если я не буду ехать, так как я вам сказала, я просто опаздываю, полчаса теряю. Ну вот, как-то так.
0: Понятно. Вас не ловили пока еще на этом, да, я так понимаю?
4: Ну, дай бог, чтобы не поймали. Ну, у нас в целом вообще прям поток идет по этому месту.
0: Слушайте, уточните, вы на кого чаще жалуетесь? На водителей мужчин или на водителей женщин?
4: Я на них не жалуюсь, потому что я сама водитель.
0: Ну, нет. Чаще кто вас раздражает? Так сформулируем. Кто чаще раздражает? Водитель мужчины или водитель женщины?
4: В целом, конечно, мужчины. То есть, если они видят, что женщина за рулем, начинают вот здесь шахматить вот эти вот шашечки по дороге, то есть, и женщина, значит, просто в наглую лезут, подрезают. Этот момент существует, да.
0: Все понятно. Спасибо. 8-800-200-97-02. Почему нарушаете ПДД? Звоните. Перерыв. Скоро вернемся и продолжим.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Иван Скориков о том, грозит ли президенту Молдавии отставка.
8: Это один из этапов политической борьбы. Понятно, что 47 голосов при необходимых 67 для импичмента у молдавской оппозиции нет. Ну, более того, Майя Санду через свою партию ПАС контролируют 55 мандатов парламента из 101, то есть больше половины. И, конечно, эта инициатива, она будет рассмотрена, но не будет реализована. С другой стороны, ведь не только информационный характер носит и информационно-политический, это попытка оппозиции обвинить Санду в реальных нарушениях. Но вот эта инициатива, она же будет еще и разослана в международные организации, посольства различных государств, о чем заявили представители оппозиции. То есть сигнал, что Санду узурпировал власть, получат не только население Молдавии, но и политические круги всего мира. И прежде всего это, конечно, важно для незападных стран, для России, Китая, Индии, Арабских Эмиратов и других стран, которые строят многополярный мир.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 1 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии. Почему нарушаете правила дорожного движения? Вопрос к автомобилистам, ну, собственно, не только к ним, к пешеходам. Тоже 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, говорите честно. Шамиль из Казани. Слушаем вас. Пожалуйста.
9: Мое твердое убеждение, что правила дорожного движения нельзя категорически нарушать. Это то же самое, что устав воинской службы, который написан кровью. Я давно уже не за рулем, но когда ездил, старался этого поддерживать. Ну и, конечно, бывают исключительные случаи, когда вопрос жизни и смерти.
0: Но не специально, когда короче. Ну, просто там так получилось. Не специально. Не нарочно.
9: Не специально.
0: Да. Бывает. Ну, это, конечно, спасибо. Со всякими бывает. Вам спасибо большое. Да, если все-таки нарушаете, честно говорите, что нарушаете. По какой причине, да? Чем аргументируете сами свое собственное нарушение? 8 800 200 ровно 9702, Антон из Москвы. Здравствуйте.
10: Я честно скажу, я нарушаю.
0: Осознанно или нет? Тут так
10: ставим. Осознанно нарушаю, но есть табу. На некоторые нарушения это выезд на встречку и красный.
0: Ну, это понятно, это потому что смертельно опасно выезд на встречку.
10: Ну, да, но чтобы вы понимали, я проезжаю по Москве в среднем 30-35 тысяч километров в год. Вот, и штрафы, мне практически не приходят, потому что, по Москве не превышаю. В основном превышаю на трассе, там М4, Дон, да, Волгоград езжу, там в Сочи езжу, либо...
0: А там же тоже камеры везде, там же тоже камеры везде.
10: Ну, там камер, как показала практика, практически нет.
0: Надо исправить срочно.
10: 200-220 не приходят штрафы, вот что могу сказать.
0: Потрясающе. Надо исправить срочно.
10: Согласен.
0: Да, спасибо за подсказку. Согласен, компетентным органам на заметку. Так далее. Закончил мысль. Спасибо, что позвонили. Из Владимирской области звонок от... Сейчас меня напомнят. Владимир из Кировской области. Вот, Кировская область. Владимир, пожалуйста, говорите.
11: Могу похвастаться, что проехал всю страну от бухты Витязь, южнее Владивостока, до Карелии. На Кавказе был. Правила, конечно, нарушаю, но так не сильно. По превышениям скорости штрафы периодически хватаю. Каюсь, по телефону разговариваю, бывает. Но когда вот еду ваш эфир, слушаю, я останавливаюсь, потому что...
0: Невозможно, бесит этот человек, слышно. Да? Бесит этот человек, который...
11: Останавливаюсь, и вот сейчас стою вот на обочине и разговариваю, слушаю эфир, жду, когда в эфир запустится.
0: Не едете, это уже хорошо, на самом деле. Гарнитуру что мешает купить?
11: Да мне как-то подарили на день рождения, потерял. Неудобно как-то с этой гарнитурой. А телефон, он, если честно, особо не напрягает. Оштрафовали меня один раз, года 4 назад, наверное, вот как раз тогда и мне подарили. Потом засунул эти... Искал, найти не могу. так, конечно, наверное, было бы удобнее.
0: Вы знаете, я одной сумасшедшей красоты блондинки, ну, конечно, специально как-то раз сделал замечание. Ну, чтобы подкатить, давно это было. Почему она красится, пока едет, собственно? Она мне сказала, вот вы, мужики, за рулем по телефону разговариваете, почему нам краситься нельзя? Ну, вот, собственно, аргумент. Правда ведь, да? Спасибо. Спасибо. Далее. Олег из Челябинска, прошу вас.
12: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Нарушая правила, признаюсь, систематически. И я не поверю, что кто-то скажет, что он не нарушает правила.
0: Так вот, говорят же, что не нарушают. В смысле, специально. Тут же речь как? Осознанно, неосознанно. Всякое бывает на дороге. Специально часто нарушают.
12: Вот смотрите, Иван, такое вот, да, либо нарушаешь как пешеход, либо нарушаешь как водитель. Вот даже вот взять элементарно, купили новую машину, выезжаете с автосервиса, поставили фарков, изменение транспортного средства, вы не зарегистрировали, нарушение ПДД, лампочка не горит у вас на номере, но вам надо ехать, но вы знаете, что ведомо, что это нарушение, небось, гаишники не остановят, я проеду, проскочу. И вот таких нюансов просто тысячи и миллионы. Я просто не поверю, что все вот прям не нарушают правила. Все нарушают, потому что от этого не избежать.
0: Нет, спасибо, тут речь, меня. Вы правильно все говорите, но разговор наш сегодня все-таки не про лампочку, понимаете? Не про лампочку, не про лампочку. Но подметили вы верно, спасибо большое. Далее. Александр из подмосковного Одинцова. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Я стараюсь не нарушать правила дорожного движения, но мне периодически приходят письма
0: об счастье
13: нарушения скоростного режима. Буквально там вот, где знак 60 появляется, у меня там 83. Значит, как это делается? В Москве везде 80-80-80. Вот выезжаешь из Москвы по Кутузовскому, потом на Минскую трассу, на Можайскую. И перед выездом из Москвы, перед МКАД, вдруг раз знак 60. Это делается специально, чтобы как можно больше собрать штрафов для Москвы. То же самое происходит на Рублевке. Везде 80-80-80, потом с горки едешь, а тебе 60. Начинаешь тормозить, тебе сзади упираются. Не то, что сигналит, я боюсь, что въедут сзади. Поэтому медленно торможу, и в итоге... Ведь там, где 80, можно идти 95, правильно? Я нажимаю на тормоз, сзади уже, я чувствую, сейчас влезет в меня сзади. И поэтому получаются эти нарушения. Но я не хочу нарушать, но штрафы постоянно приходят.
0: Не нарушаю, но штрафы приходят. С кем не бывает. Спасибо. Зато честно. Далее. Владимир, Волгоград. Здравствуйте, Владимир, пожалуйста. Владимир, нет, не получается у нас поговорить с Владимиром. Валерий из подмосковного Красногорска, здравствуйте.
14: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
14: Ну, как все, нарушаем, платим. Ну, в среднем где-то в год 50 тысяч штрафов.
0: Неплохо так. Видите, 13-я зарплата, считай. Ну, или пол-13-й
14: ну,
0: зарплаты.
14: Ну, да. Я сейчас нарушаю. С вами разговариваю по телефону. Вот, еду по Новой Риге.
0: Ай, видите, это мы виноваты, оказывается. Провокаторы проклятые.
14: Ну, вас тоже еще.
0: Да, спасибо большое. Ну, все, вы не нарушайте лучше. Не нарушайте, да. Поговорили и будет. Спасибо. Сейчас выяснится, что все звонки остановили, все трубки побросали. Да, кто там на линии у нас? Дмитрий, Хабаровский край, пожалуйста.
15: Алло, здравствуйте, Иван.
0: Здрасте.
15: Иван, ну вот тогда для общего интереса. 6 лет назад ездил из Хабаровского края в Саратовскую область.
0: Вся страна, ну, так и...
15: Да, вся страна за 6,5 суток доехал, 8,5 тысяч километров, без одного штрафа. Хотя летел и 120, и 140 было.
0: Это наша недоработка получается.
15: Не-не-не, Иван, заканчиваю мысль. В прошлом году съездил то же самое, проездил. У меня общее количество штрафа 60 тысяч. И все это, значит, самая плохая дорога. Ну нет, дорога самая хорошая по качеству. А по камерам это вот Татарстан. Это с ума сойти. Это вот 40 через 800 метров знак уходит 40 и опять 40. И вот ехать невозможно. То есть невозможно машину вот просто придержать, что, ну, 2 тонны...
0: А вы дальнобойщик, вы на грузовом автомобиле, да,
16: каком-то? Не-не-не, личный автотранспорт.
0: Ага. Уточни, я не понял немножко, вот по второму, второй раз назвали штраф 60, что ли, тысяч. Это за какой период?
16: Это за всю поездку.
0: За 6 суток.
16: Нет, это не за 6, это 6 туда, 6 обратно, 60 тысяч.
0: За две... вот туда-обратно.
16: Я просто для себя подсчитал, сколько ушло на штраф, 60 тысяч. И все за скорость. Все за скорость. Именно вот при подъезде к каким-то населенным пунктам, там стоят знаки везде, вот особенно Татарстан. Это
0: знаки стоят, но вы летели с превышением.
16: Нет, в том-то и дело. Вот в том-то и дело, что выдерживаешь 40, ну, подходит к 50, 55, там вот удерживаешь машину. Ну, а потом приходят, вот просто по приезду пришли, бац, и...
0: То есть несправедливо, я правильно понимаю?
16: Ну, честно говоря, вот ставить как грибы в огороде, я не знаю, как морковку в саду, блин, эти знаки, но они ни к чему абсолютно. Трасса прямая, а они вот ограничивают и ограничивают.
0: Угу, хорошо, хорошо. В общем,
16: пока... А так, в принципе, в твоем населенном пункте у нас где-то порядка 60 тысяч населения нет... Тут и нарушать нечего.
0: Угу. Ну, как поэтому... аргумент принимается, да, спасибо. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Почему нарушаете ПДД? Звоните, Владимир из Москвы. Теперь вы минуту уложитесь, пожалуйста.
17: Всем будем жить, как говорится. Значит, обучали меня год в советское время. Инструктором был бывший водитель Леонида Ильича Брежнева. И рассказывал нам много про эти дела. Сам потом преподавал. Езжу по всей России... Самые дисциплинированные водители в последнее время – это москвичи и питерцы, потому что мы зашуганы камерами. Но стараюсь не нарушать. При этом буду обязательно нарушать, потому что там, где я сейчас живу, на улице Брусилова в городе Москве, переделали всю дорожную сеть, и люди вынуждены будут нарушать, чтобы не ездить по дворам. Поэтому все зависит от чиновников. Они, им команда дала собирать деньги, они будут собирать.
0: Ну, во всем виноват чиновник, я понял. 8 800 200 ровно 9702, звоните. После перерыва продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев о том, на ком лежит ответственность за развитие национализма на Украине.
18: Украинский национализм изначально там с конца 19 века был взращен австрийцами, потом там немцами и так далее. То есть мы это понимаем. Но все равно, если они считают себя нацией, то должны быть национальные интересы. И национализм еще ни один народ в мире не сделал счастливым. Им нужно понимать, что это деградация любая, нравственная, экономическая, культурная, ну и так далее. Поэтому все-таки, конечно, есть вина на тех, кто спровоцировал, но, как говорила моя мама, Светлана, памяти, каждый человек кузнец своего счастья. Также и нация. Каждая нация кузнец своего счастья. Поэтому они встали на этот путь, а что они могли ожидать? Превратиться в антироссию и, собственно, в плацдарм. И уже просто они начали эту войну в 2014 году танками и самолетами против русских в Донбассе. Ну а что тогда? Вот, приехали.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
19: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
21: О важном.
20: Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что не Россия начала воевать, а с Россией начали воевать. Президент подчеркнул, что Западу не надо было годами поощрять агрессивный национализм, русофобию на Украине для превращения ее в инструмент борьбы с Россией. По его словам, не надо было НАТО начинать военное освоение исторических территорий России в интересах самой организации, планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный режим накачивает самым разнообразными способами, отметил Путин.
21: О вооружениях.
20: Президент заявил также, что новейшие высокотехнологичные комплексы средней дальности пока есть только у нашей страны. Все ядерные державы – это высокотехнологичные страны. У всех когда-то появятся, но пока есть только у нас, сказал президент. Путин добавил, что Россия понимает связанные с этим угрозы. Ранее КПРУ писал, что глава государства заявлял еще о разработке в России уникальных вооружений, не имеющих аналогов в мире. Президент подчеркивал необходимость дальнейшего развития отечественной оборонной промышленности. Владимир Путин заявил, что необходимо пройти фазу кризиса, чтобы перейти к фазе созидания. Фундаментальное оформление нового мироустройства неизбежно. Будем надеяться, что это уже в обозримой исторической перспективе, но пока все происходит слишком бурно и спонтанно, сказал президент. Он уверен, что человечество пока только намечает и нащупывает путь, но это, конечно, не означает, что нужно, сложа руки, ждать, что же будет дальше.
21: О пожарах.
20: К другим темам. В Петербурге загорелся особняк Миллера 19 века рядом с Исаакиевским собором. Это здание признано объектом культурного наследия регионального значения. Пожару присвоили третий ранг сложности. Его тушат 125 пожарных, заявили в МЧС. Перед пожаром особняк был на реставрации. Огонь охватил соседнее здание. Жильцов эвакуировали.
21: О Москве.
20: Отопительный сезон в Москве стартовал сегодня. Тепло получают свыше 40% жилых домов и более 50% значимых социальных объектов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Подача теплоносителя осуществляется поэтапно. Отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. В первую очередь теплом обеспечивают соцучреждения, многоквартирные дома и офисные здания, затем предприятия торговли и промышленности. В эти минуты в российской столице 9 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 9-12 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 8 градусов. Завтра днем будет плюс 13, плюс 15. Официальный курс доллара на завтра 83 рубля и 25 копеек. Евро стоит 94 рубля 53 копейки. Курс юаня 12 рублей и 40 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
21: Что будет? Честный взгляд на 1 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Почему нарушаем правила дорожного движения, друзья, честно говорить, стесняться нечего, все свои. 8 800 200 ровно 9702, мы ваши, значит, данные никуда в компетентные органы направлять не станем, поэтому совершенно спокойно звоните, рассказывайте, почему нарушаете правила дорожного движения. Вопрос не только к автомобилистам, но и не к автомобилистам. Руслан, Санкт-Петербург, говорите.
22: Знаете, не знаю, можно так сказать или нет, я вот принципиально не нарушаю, будучи там пешеходом, водителем автомобиля.
0: Вы прям совсем на красный свет не перебегаете никогда, прям вообще-вообще.
22: Вообще никогда. И принципиально перехожу дорогу вот только под прямым углом. Вот никогда ни наискосок, ни по диагонали, никак. Всегда налево-направо посмотрел, все, только после
0: этого. Дорога пустая, красный, но вы стоите и ждете, да, пока зеленый. Да?
22: Именно так.
0: Ничего себе. А зачем? Зачем?
22: Даже, вот вы даже знаете, вот бывает, вот когда разметочка чуть-чуть там на кольцах там или где-то на островках безопасности, люди вот так вот срезают все время повороты, вот даже там никогда. Потому что я думаю, что в какой-то момент все-таки судьба может сыграть злую шутку, и придется отвечать, ладно, перед собой, а вот как бы перед третьими лицами, не дай бог. Это вообще...
0: Это мудрые у вас рассуждения, очень мудрые, да, очень мудрые. Но как совсем не нарушать, это, знаете, вот как тот человек, который не курит и не пьет, задумываешься поневоле, а не сволочь.
22: Ну, нет, ну да, есть исключения, конечно.
0: А, все-таки вот, есть исключения.
22: Нет, скоростной режим, если только. И то, вот, как бы, знаете, так как у меня опыт достаточно большой, бывают как раз-таки вот такие моменты, когда ты едешь вроде 80, как будто бы, потом раз на спидометре там, ну, 84 оказывается у тебя. Ну и вот, соответственно, копейки, у тебя, да, штрафчик.
0: Ну, понятно. Тут такое случается.
22: То есть,
0: случается.
22: Я, то есть не принципиально, то есть именно
0: не
22: по ощущению кажется 8. Угу. Да.
0: Не специально. Ну ладно, не специально со всяким бывает. Главное, что специально, старайтесь не нарушать. Принципиальность мы ценим. Спасибо большое. Далее. Андрей из города Королёва, это Подмосковье. Прошу вас.
1: Да, так как я работаю в такси, ну, особо так не нарушаешь. Но есть некоторые моменты, когда нарушая осознанно. Это заезд на выделенку и съезд с нее. То есть, ну, практически каждый день.
0: Подождите, вы по выделенке таксиста имеете право ездить? Не понял.
1: Ну, смотрите, например, едет впереди автобус. Он очень медленно едет.
0: Так.
1: Соответственно, ну, чтобы его обогнать, нужно правильно все. Ехать,
0: например. Да. С пояснением понятно. Все, я понял.
1: Да, либо едешь по дороге, там пробка, а тут это выделенка, и тебе нужно на нее заехать. Ну, соответственно, смотришь, чтобы в камеру не попал, ну, и практически каждый день это...
0: Короче, будет. Сплошную пересекаете, я понял.
1: Ну, вот разметку, скажем так. Ну, при этом не существовало никаких помех, ни всяких аварийных ситуаций. Бывает иногда со двора выезжаешь, например, налево, там сплошная, а объезжай там, ну, далековато. Соответственно, тоже. Аккуратненько нарушаешь разметочку.
0: Ключевое слово «аккуратненько». Но вы только, знаете, давайте не будем за всех таксистов говорить, что они такие же порядочные, как и вы. Я все-таки каждый день езжу на такси. И по выходным тоже. Поэтому, ну, представление имею.
1: Не-не-не. Если будешь нарушать, это себе в копеечку будет вылетать. Поэтому
0: так у меня... Чего они тогда летают и в шашечки играют на дорогах? Скажите, пожалуйста. Я тоже вот всегда думаю, зачем. Но замечание делать нынче таксистам себе дороже. Они сразу двойку ставят тебе в приложение.
1: Это от человека зависит. Для меня главное довести пассажира комфортно и безопасно. Вот это прежде всего.
0: И это вы просто, знаете, образцово-показательный таксист. Спасибо вам большое. Спасибо. Далее. Евгений из города Красноярска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста, говорите.
2: Вот слушаю вас и прихожу к такой мысли, что у нас правила дорожного движения разделены на два пункта. Это вот когда водитель сам не нарушает. Я 40 лет стажа у меня водительского. Я работаю на автобусе в Красноярске. Вот.
0: Так.
2: И когда вот сам, я не нарушаю. Вот такие правила, как вот там в нетрезвом виде, там, пересечение на обгон, там, вот это стоп-линии, красный сигнал светофора. Это правила, которые нужны для жизни. А вот правильно кто-то, вот выше говорящие, заметили, что существуют еще другие правила. Это вот камеры, которые ловушки для зарабатывания денег. Им приходится нарушать такие вот правила. А еще хочу заметить, что в Красноярске у нас понастроили многоэтажек, а парковок никаких нет. И прямо под знаком вот все дружно стоят, там написано «эвакуатор», а там сплошная линия между вот. И вот, понимаете, вот бывают моменты, когда едешь, и стоят машины на дороге прямо вот, а сейчас еще с заправками этими. Они стоят в очередь на заправку, и приходится объезжать через сплошную линию, допустим. Вот. Это такие объективные нарушения правил, которые ну, никак не объедешь, ехать-то надо. Вот. А вот если... нарушаю ли я сам лично правила? Лично нет. Вот я стараюсь не нарушать. А такие вот, как ловушки, вот такие под камерами, это получается, да. А специально нарушаю, никогда не нажимаю кнопочный светофор и иду на красный, если нет машины. Зачем нажимать? Сам водитель знает, как это раздражает. Когда один человек переходит, одна машина едет, и он нажимает на кнопку и стоит дешево. Вот такие дела.
0: Спасибо большое, спасибо. Дорогие девушки, звоните вы, а то одни мужики отдуваются. 8 800 200 ровно 9702. Александр, Волгоградская область, слушаем вас.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Алексей, я анонимный.
0: Ну, Алексей, да, извините, пожалуйста, наверное, ослышались, да, когда принимали ваш звонок. Прошу вас, говорите.
3: Нарушаю, и нарушаю правила, в основном связанные со скоростным режимом, и, наверное, я вот слушал радиослушателей многих здесь сейчас, и, наверное, сейчас сформируем статистику какую-то по нарушениям скоростным, потому что логика, вот ПДД, они так же, как, наверное, федеральные законы должны отражать правильно моральный запрос общества, то ПДД должны отражать логику реальности движения, понимаете, вот я так считаю, и, например, на трассах я... исколесил Россию от Брянской области до Кузбасса на личном автомобиле. куча примеров дороги, где есть прямые участки со сплошной видимостью там аж до горизонта и сплошная примерно на 3-5 километров. Но это вообще абсурд какой-то получается. Вот. Дорожная ситуация изменилась абсолютно с советских времен. Автопарк стал более личных, ну, автомобилей у владельцев стал более безопасный, более скоростной. И я считаю, что пора пересматривать в принципе весь подход к ПДД. И правила такие рассчитаны на людскую психологию, как нарушение скоростного режима с установкой камер, это, ну, чистой воды, я не знаю, ну, поборство. Ну, опять же, я повторяю некоторых радиослушателей. Вот. И я считаю, что вот правила должны отражать, так же, как и в городской, например, среде, потребность обыкновенных вот... Я не думаю, что люди сознательно нарушают прям вот назло. Я вот считаю, что это не так. Ну, и это неправильно, в принципе. Но иногда люди вынуждены нарушать правила, потому что потребность практическая, она расходится с ПДД напрямую.
0: А подрезают они тоже случайно?
3: Нет, ну, я считаю, что это на самом деле это уже свинство откровенное, как бы. Здесь я против. Вот.
0: Ну вот видите, но... специально все-таки нарушают, именно что специально, правда ведь? Хотя это нарушением как таковым не считается, потому что если ты въехал зад, это твои проблемы, как мы знаем. Но тем не менее, я бы это отнес к нарушениям, пусть и неофициальным. Спасибо, спасибо вам за звонок. Далее, Эльдар из Казани. Здравствуйте.
4: Я вот тоже хотел бы поддержать товарищей, которые говорят нам про камеры. Понимаете, я от работы до дома у меня, ну, 8 километров, повезло мне, так скажем. Я езжу каждое утро на своей машине, и происходит в один момент, что я знаю, где все камеры, и в один момент мне прям каждый день приходят штрафы, хотя я не нарушаю, я знаю этот режим, у меня там компьютер, который мне подскажет, что камера впереди. Но вот прямо периодически, вот каждые 2-3 месяца, и вот прямо они идут, и идут каждый день вот эти штрафы. Я не знаю, вот я пытался как бы через суд этот вопрос решить, там меня вообще слушать не стали. И камеры относятся к другому региону, я вот этого тоже понять не могу. Почему-то в Кижегородской области, контора у них, а они стоят в Казани. Я проехал до Беларуси, Беларусь насквозь проехал, соответственно, Москву. И я не получил ни одного штрафа. А тут я езжу от работы до дома, и я каждый день получаю штраф. Ну, периодически так получается. Хотя я не нарушаю. Я сам человек военный, я как бы придерживаюсь, что ну нельзя нарушать, это закон. Я надеюсь, меня услышали.
0: Да, услышали. Прислушались ли? Вот вопрос в чем, да. 8 800 200 ровно 9702. Обращение к нашим любимым дам. Звоните все-таки вы, а то одни мужики. Одна леди нам звонила, автоледи, и все. По-моему, да, одна. Да, ну 30 секунд у нас остается до перерыва. Все-таки еще раз обращаюсь. 8 800 200 ровно 9702. К прекрасной половине человечества набирайте. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, делитесь своими соображениями, ну и, в принципе, признайтесь честно, почему нарушаете ПДД, если нарушаете, конечно. В чате пишите, пожалуйста, может быть, сейчас вот изучу чат, может быть, что-то озвучу в эфире. После этого вернемся и продолжим, после перерыва.
21: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
5: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Леонид Крутаков о борьбе стран Запада за мировые ресурсы.
8: Но изначально за воду человечество сражалось, я думаю, что мы к этому вернемся со временем. Потом за природные и материальные ресурсы, которые являются первичной стоимостью, всей мировой стоимостью. Трудовая теория стоимости гласит нам, что труд создает стоимость, а реально убери нефть, газ, руду железную, медную руду. Человек сколько угодно будет трудиться, но новый компьютер не появится, самолет не появится, пароход не появится. Для этого нужны природные ресурсы, то, что находится в земле. А земля устроена так, что неровным слоем под поверхностью размазаны медь, газ, алюминий и литий, а находится в определенных местах. И эти определенные места, как правило, юридически не контролируются сильными мира сего. А для того, чтобы контролировать, нужно устанавливать колониальную сначала систему, которая будет напрямую руководить этой территорией, потом вписывать всех по финансовой долларовой модели. Тогда все страны, обладающие ресурсами, которые сегодня называют развивающимися или странами третьего мира, должны работать на интересы стран первого мира, где ресурсов не хватает, но где сосредоточено знания, технологии и военные вооруженные силы самые большие.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
21: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 1 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Почему нарушаете ПДД? Людмила из Ульяновска. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Хочу рассказать историю. У меня очень большой стаж вот водительский. Ну вот однажды мне пришлось нарушить свои, так сказать, правила. Я тоже стараюсь не нарушить. Получилось так, что мне где-то осталось 200 метров до поворота, куда мне нужно было завернуть. А пробка была огромная, потому что у нас Ульяновский мост был всегда загружен. И я повернула и не видела, что ГАИ стоит там на светофоре, на повороте. И вдруг слышу, такая сирена за мной мчатся. В общем, где-то я в этих домах остановилась, подъезжает ГАИ. Говорят, вот вы нарушили, мы, значит, от вас сейчас отнимем права. Я говорю, боже мой, ну не надо, потому что у меня работа связана, вот я все время должна за рулем, вот у меня по работе вот так вот. Ну, значит, говорит тот, кто вышел, говорит, идите садитесь в машину, разговаривайте с моим начальником, может, там договоритесь. Я, значит, вытаскиваю все эти права, все документы, он так смотрит, я говорю, да вы знаете, я ни разу никогда не нарушала. И, значит, вытаскивают. Помните, бумажку такую делали, проколы?
0: Да.
10: Вот, за нарушение. А уже отменили, я не знаю, сколько лет. То есть, в силу того, что я никогда не нарушала, у меня эту бумажку никогда не требовали. Я его протягиваю, говорю, смотрите, у меня ни одного прокола нет. Я столько лет вот езжу за рулем, ни разу я не попадалась, в общем, потому что никогда не нарушала. И он сидит так, смотрит, крутит эту бумажку, смотрит, ну что он смотрит, что он там ищет, вот эти бумажки. Он так смотрел, потом говорит, забирайте все документы и идите, выходите отсюда. Я говорю, что и даже штрафы, потому что я любой штраф заплачу, только не отбирайте права. Он говорит, нет, никакого штрафа не будет, идите, езжайте, куда вам надо.
0: Потрясающе.
10: То есть я вот ГАИ прям вот в этом плане люблю, потому что вот сколько там, допустим, вот очень редко такое бывало, что бывает, необходимо там как-то нарушить, потому что там, может быть, там бывают такие истории. Нет, вот если останавливают и говорят там, ну что же вы так вот неаккуратно, вот не сильное нарушение, но все равно, и говорит, что ой, простите, ради бога, потому что это вот на самом деле, и отпускают. Поэтому ГАИ отношусь очень хорошо и стараюсь не нарушать. Спасибо большое.
0: Вам спасибо за историю. У меня была такая история, связанная с ГАИ. Я ехал на работу с утра, на такси, разумеется, таксист меня вел, и вез такси, таксист, и, в общем, он нарушил, а рейд был. ГАИ. Рейд, и его остановили. И заглянул в машину гаишник и, собственно, бросил взгляд на пассажира, на меня на заднее сиденье увидел, начал ругать водителя по делу, кстати говоря. Ну, даже там голос повышать, ничего такого. Просто вот высказал ему все, что он о нем думает, рассказал и еще раз присмотрелся ко мне. Это ты Шпанкин, ведущий. Я говорю, да, это я. Бросил взгляд на часы, говорит, так ты же на эфир опаздываешь. Вот тебе, водила, повезло, штрафовал бы я тебя сейчас за это дело. Ладно, давай, быстро вези, а то человек на эфир опаздывает. Вот такая история была, да. Спасибо. Далее. Алексей, Новосибирск, пожалуйста.
11: Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте.
11: Проехал всю Россию от Владивостока до Новосибирска и с Новосибирска до Крыма. Ну, люблю путешествовать. В прошлом году ездил в Казахстан, и, в принципе, ни одного штрафа мне не пришло. Просто пользуюсь видеорегистратором с радар-детектором, и он очень хорошо мне помогает избежать нарушения. Ну, нарушаю, в принципе, только скоростной режим, когда это возможно где-то. А так, чтобы специально что-то где-то на красный проехать или двойная сплошная, ну, такого точно нет.
0: Угу, спасибо, спасибо. И, кстати, вот мне пишут совершенно справедливо в чате YouTube, канал Неопанкин, можете тоже писать там. Одно дело, когда по телефону говорят, это ладно, другое дело, когда в телефон смотрят, вместо того, чтобы смотреть на дорогу. Это правда, кстати говоря, друзья, это правда. Далее, Александр из города Батайска, пожалуйста.
12: Здравствуйте.
0: Здрасте.
12: Здравствуйте. Ну, я считаю, что первое обучение. Вот когда меня учили в автошколе, я полгода учился. Мне вдавили просто эти правила в голову. Вот. Ну и что? Ну и мне кажется, еще штрафы надо побольше. Первый раз оформили, ну, спокойнее. А второй раз уже за серьезное нарушение надо больше денег.
0: Штрафовать побольше и чаще нужно, да? Я правильно вас понял?
12: Ну, не, ну второй раз нарушили, третий. Как бы первый раз можно как бы и просить так чуть-чуть, а остальные разы вот грубо превышение. Ну и еще нарушаю, не пристегиваюсь, не люблю пристегиваться.
0: Ой, большой грех на самом деле. Лучше грех, все-таки, да, полюбить. Большой, но... Полюбить все.
12: Ну, я просто, ситуация такая была, человек попал в аварию, стойка улетела, пополам машину разорвала, стойка с ремнем улетела, пассажирская. Так бы попал бы.
0: Вы знаете, какое количество раз ремень спасает жизнь? Водителю,
12: возможно,
0: и пассажиру.
12: Возможно.
0: Угу.
12: Возможно.
0: Я работал в свое время, в начале десятых годов, я работал в программе «Дорожные войны». Она в каком-то виде выходит и сейчас на канале ЧЕ. И насмотрелся на это. Поэтому я, вот, в общем, говорю это как эксперт. Все-таки пристегивайтесь, друзья. Далее. Алексей из Калуги, пожалуйста.
13: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вообще-то причин много. Первая причина, например, водители не знать правила дорожного движения.
0: Это, а мы не про причины, мы вопрос по-другому поставили. Почему нарушаете? Причина-то тут при чем?
13: Потому что не знает правил дорожного движения.
0: А вы сами нарушаете?
13: Ну, я пешеход.
0: Пешеход. Ну, так бы сразу и сказали. Так, вы пешеход, они не знают, а вы, значит, никогда не нарушаете. Да, на красный?
13: Я не знаю. Нет, я не нарушаю. Я, например, перехожу, если перехожу, то только на зеленый сигнал светофора, а то если пропускаю машины, я не нарушаю. И вот тут товарищ говорил, что он нарушает случайно, то есть он случайно проезжает на красный, на пешеходный переход, проезжает на красный, на перекресток, выезжает на перекресток и останавливается на противоположном пешеходном переходе. Случайно, нечаянно. Ну что, земля Господь с вами. Ну зачем? Угу. Ну...
0: Хорошо, сволочи водители, короче. Понятно, спасибо, далее. Алексей из Рыбинска. Здрасте, Алексей, говорите. У нас полторы минуты, прошу вас.
23: Такое ощущение складывается, что у нас не наказание за нарушение, а сбор денег. Просто есть необоснованные вот, лес, трасса и ограничение 40. Ну, это просто как-то абсурдно, необоснованно. Лес, трасса, лежачие полицейские. Разрешенная скорость 90, и лежачие полицейские, они там вообще ни к чему не нужны. И так же, вот как вот по такси, вот обоснованное нарушение. Ливень, дождь, метровый ДНХ, еду с Ярославля, везу девушку. Пытаюсь подвести ее как максимально ближе, и чтобы ее высадить, чтобы ее без зонта, без ничего. Вот. И просто это самое, тут же за ничего мне прилетает пятерка за остановку не в положенном месте.
0: Спасибо, спасибо, да, несправедливости случаются. Хорошо поговорили, всем спасибо.

0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина о воспитании будущих спортсменов.
2: Тренер – это великое дело. Наставник – это просто призвание, и настоящим наставником надо просто еще стать. Знаете, что самое вот ответственное? Не соврать, ответить так, как оно есть, причем не убить у ребенка желание двигаться дальше. Вот это самое тяжелое. Спрашивает обо всем, вплоть до того, что «а как вы питались?», «а если было трудно?», «а вот я сейчас не очень хочу, потому что потому», «а вот у меня вот в школе», «а вот у меня родители вот так». И, знаете, и люди-то разные, дети разные, из разных семей. Бывают такие вопросы, у меня иногда, как у нас говорят, молодежь, ля западает, у меня прям аж какую-то боль внутреннюю я задавливаю, потому что я понимаю, что очень тяжело там. И у нее единственный выход вырасти в социальном лифте – это заниматься, как это делала я. Тренироваться и терпеть, как собачье сердце. Сиди и слушай. Тренироваться и терпеть. Сиди и слушай. Сиди и слушай тренера. Вот так вот. Бывают же без родителей. Бывают сироты, которых бабушки там взяли, да, на воспитание. Всякое разное в жизни бывает. Оно же такое. И вот столько разных жизней, судеб передать не могу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц...